0: телевизора, откладывали деньги и не без удовольствия обсуждали, какой он будет наш новый телевизор. Из множества функций, имеющихся у современных телевизоров, особенно хотелось иметь одну – возможность записи телепередач на флешку. Ну, далее, как они собрали деньги, наконец-то выбрали магазин, причем этот магазин достаточно известный, это магазин «Поиск», назову его, общались там с продавцом-консультантом Романом Шашевым, которому сразу же объяснили, что хотели бы иметь телевизор с функцией записи ТВ на флешку. В общем-то, он им подсказал определенную модель, они оформили покупку. На следующий день мы с сыном попытались воспользоваться функцией записи, которой так мечтали, когда из этого ничего не получилось, и они позвонили в «Поиск». Романа, то есть консультанта, с которым они разговаривали, к телефону не позвали, но посоветовали обратиться на горячую линию Самсунга, то есть этого телевизора, который они купили. Там консультант горячей линии Валерий подробно расспросил о модели телевизора флешки и после паузы сказал, что сегодня телеканалы ограничены для записи. Потом перезвонили. На следующий день Валерия уже не было. Другой консультант горячей линии Samsung сообщил, что функцию, которую они разыскивали, такой функции нет в этой модели, которую они приобрели, так что их просто обманули. Правда, сотрудник горячей линии назвал это по-другому – некорректная консультация. А мы, покупатели, чувствовали себя обманутыми. Всем нам хорошо известно, как нелегко сегодня дается покупка вещей длительного пользования, оформление и многолетняя выплата кредита, долгое откладывание денег, и поэтому радость семье от приобретенной вещи – маленький праздник, особенно если это подарок близкому человеку. Но все это было отравлено обманом, ловко спрятанным на фразу «некорректная консультация». И ожидаемой радости покупка не принесла. Не раз приходилось слышать от знакомых и друзей, что приобретенные ими бытовые приборы не имели тех функций и возможностей, о которых шла речь в магазине с продавцами-консультантами. А терпение и вежливость последних сразу улетучивалось после оплаты покупки. Чаще всего у нас нет желания, времени, а нередко и здоровья разбираться, с позволения сказать, в таких мелочах, доказывая свою правоту. Мы все имеем полное право, отдавая немалые деньги, на компетентность, порядочность торговых учреждений, но а пока, делая покупки и примиряясь с этим, обманывать нас с вами становится легче и проще благодаря сложности и многофункциональности современной бытовой техники. Очень хочется, чтобы читатель сам сделал вывод, что же это все-таки житейские мелочи, некорректная консультация продавца-консультанта или банальный, а может быть, бессовестный обман покупателей. Продавец предупреждал, что товар может быть возвращен в магазин в течение 10 дней при соблюдении всех имеющихся требований. Это не было нашей целью, и в нашем положении было бы крайне затруднительно. Продавец прекрасно видел и понимал, что перед ним инвалиды по зрению, поскольку я все время держал за руку сопровождавшего меня сына, а моя жена была в очках с толстыми линзами. Но желание продать или, как теперь часто говорят, впарить товар было превыше всего, из чего можно предположить, что такой подход поощряется и руководством магазина «Поиск», пишет Алексей Борисович Хлопов из Майкопа. Такая история.
1: Да, история очень печальная, но я, например, делаю сразу вывод о том, что это, скорее всего, та самая некорректная консультация. Что хотите, со мной делайте, но мой опыт говорит о том, что масса менеджеров по продаже в магазинах, которые обязаны вообще-то знать назначение тех или иных приборов, разбираться в функциях или хотя бы уметь прочесть инструкцию или надписи на упаковке, они зачастую просто не знают, не разбираются вот в этом материале. Это, по-моему, массовое явление, если честно. Я думаю, что никто не хотел обманывать Алексея Борисовича. Вот так уж прям настойчиво и нарочно. Просто
0: но,
1: это...
0: возможно, продавец не был уверен, но выдавал свое незнание за какое-то действительно...
1: Да, он сделал вид, что он знает, он компетентен. Да? На самом деле, он, видимо, так понимаю, видел, что там есть флешка, соответственно, видел, что там есть слот, и, ну, так подумал, наверное, что можно, наверное, записывать. Оказалось, не так. Да, и что мне здесь еще хотелось бы подчеркнуть, мне кажется, что Samsung здесь ни при чем, вот как фирма сама. Здесь определенно вина консультанта.
0: Максим, что же делать, чтобы не попасться на удочку таких некомпетентных консультантов, как подготовиться к разговору с ними перед тем, как идти в магазин?
1: Моя практика показывает следующее. Вот возьмем тот же самый телевизор. Я хочу телевизор, я хочу, чтобы в нем была функция записи на флешку. Я понимаю, что не все сейчас могут это сделать, но знакомые, в конце концов, могут помочь. А именно что? Просто залезть в интернет, набрать запрос, связанный с записью на флеш-карту, да, ну, можно так, допустим, нечто вроде там Samsung, телевизор Samsung, запись на флеш-карту, да, и посмотреть, что вообще по этому поводу пишут. А в конце концов, еще проще позвонить в сам Samsung, да, и узнать у консультантов. Они-то уж точно знают, какие модели пишут на флешку, да. Я бы вот с этого начинал. То есть сначала посмотрел либо в интернете, либо у производителя узнал о характеристиках и возможностях данного телевизора. Спрашивал бы у знакомых. Если было бы мне непонятно, такое бывает, к сожалению, я бы почитал форумы. Допустим, понравился мне Samsung, но я не понимаю, все-таки будет он записывать или нет. Я буду пробивать ее по форумам, да, смотреть, что на эту тему пишут люди. Есть ли отрицательные отзывы и так далее. Да? То есть постараюсь просмотреть всю доступную информацию по этой модели, в том числе и отзывы покупателей. А потом только пойду в магазин и буду разговаривать с консультантом уже по поводу конкретной модели. По-моему, это самый хороший способ. Хотя, надо заметить, был у меня такой случай, когда это не помогло. Это связано было у меня с плеером Olympus. А модель сейчас я точно не помню. По-моему, все-таки DM75. Ну, это не так важно. Смысл в том, что там была такая интересная функция голосового поиска материала. То есть, если заполнить теги, да, ключевые слова задать для файла, который там будет храниться, допустим, для музыкального файла, и потом нажать кнопочку и сказать «Ария», там, «Кипелов», то он найдет всю музыку, связанную с Кипеловым, да, с «Арией» и так далее. Или я могу пометить свои записи, как, допустим, лекция 1, лекция 2, лекция 3 и так далее, и потом просто голосом их вызывать. Все так и было, да, и вроде бы даже ролик в YouTube был соответствующий, и на форумах все нормально. Пошел я, купил этот замечательный плеер, тем более, что он неплохо был озвучен. Но оказалось, что теги, которые вписываются, да, вот эти ключевые слова, они отображаются некорректно. Они, ну, как вот в компьютерной среде говорят, крикозяблики такие на экране. То есть, говори и не говори, плеер все равно не понимает, что я говорю. Он просто не соотносит мои слова с тем, что написано в вот этих вот ключевых словах. Я обращался непосредственно в сервис-центр Олимпуса. Они сделали вид, что такого быть не может, что, наверное, вы как-то повредили файловую систему. Ну, потом провели тестирование, сами себе доказали, что называется, что я в файловую систему не лазил и никак там прошивку не менял. Забрали плеер на месяц, чинили. В итоге я приехал, мне сказали, да, все нормально, все хорошо. Все у вас будет работать, только вот показать мы сейчас на месте вам не можем, у вас аккумулятор сел. Ну, я поверил, если честно, на слово, но приехав домой, обнаружил то же самое.
0: И чем история закончилась?
1: А ничем.
0: Ты добился, нет?
1: Нет. Я в итоге, опять же, позвонил в тот же сервис-центр, мне сказали, что ремонт был произведен, вы подписали соответствующую бумагу, поэтому извините. Сделать мы ничего не можем. На тот момент уже прошел гарантийный срок возврата в магазин, да, то есть вот эти вот 10 там дней, что ли, или 2 недели, когда можно было просто в магазин.
0: Да, отдать. Меня тоже удивило, тут в письме 10 дней, насколько я помню, 14 дней календарно.
1: Да, вроде бы действительно так. Кстати, магазин-то был Play.ru, знаменитый своими низкими ценами.
0: Да-да-да.
1: Известный сайт, да, и вот с ним такая неприятность. Тут вообще непонятно, кто при чем, что называется. Вот, ну, я проглотил, в общем, это дело, и плеер у меня до сих пор лежит, иногда я с ним работаю, все остальные свои функции он выполняет как следует.
0: Максим, а у тебя не было ощущения, что когда люди узнавали, что ты не видишь, относились к тебе по-другому, в магазине именно, консультанты? То есть они как-то иначе впаривали товар?
1: Да нет, мне вот кажется, что они относились с опаской, как это часто бывает. И, если честно, я, видя это, еще больше их старался напрягать. Да? То есть почитать инструкцию, проверить функции, которые меня интересуют и так далее. То есть я, если честно, ну, не то что наглел, но, в общем, разворачивался на полную катушку.
0: А ты слышал о случаях, когда, пользуясь тем, что человек не видит, ему давали товар, который плохо выглядит? То есть, да, функционал нормальный, но поцарапано что-то.
1: Поцарапаны телефон.
0: Сухие вот цветы, если это
1: нет,
0: букет.
1: С цветами нет, ничего такого не было. А вот телефон моей знакомой продали, показали даже вроде как он работает. Потом на крышке на задней обнаружились несколько царапин. Причем это магазин тоже достаточно известный, и вряд ли там мог быть, скажем так, краденый, да, товар или какой-то там, как в народе говорят, левый. Да, а телефон был поцарапан и явно, ну, это не было непонятно, это заводская, может быть, какая-то проблема или там при транспортировке или при хранении, или уже использовал кто-то эту вот крышку саму заднюю, но, тем не менее, она была поцарапана, об этом никто не сказал, не предупредил.
0: Как избежать таких случаев? Ты всегда берешь с собой зрячего помощника, друга, знакомого, родственника, когда выбираешь какой-то важный товар, который будет у тебя несколько лет?
1: Ну, если честно, то не всегда. Но стараюсь, если есть такая возможность, то стараюсь все-таки пользоваться помощью, потому что, ну, действительно, я не все увижу. Если о функциях я могу подробно расспросить консультанта и замучить его, что называется, то внешний вид, конечно, нужно оценивать сразу, на месте, потому что, как правило, так, ну, если я купил эту вещь, а потом сказал, что вот она там поцарапана или там какой-то скол где-то есть, то ответ будет один, да, вы должны были видеть, да, в магазине, и поэтому у меня был такой случай у знакомых, вернее, когда не взяли обратно вещь, которую они пытались вернуть, потому что она была, ну, там скол был небольшой на поверхности аппарата. Поэтому все-таки, да, я стараюсь брать зрячего человека с собой, но просто это не всегда получается.
2: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». В студии сегодня Елена Колосенцева и Максим Петров. И мы говорим о том, как не попасться на удочку к некомпетентным или заведомо обманывающим вас продавцам.
0: Максим, а если есть возможность подойти к консультанту женщине и к консультанту мужчине, ты кому подойдешь? То есть есть ли какой-то стереотип, связанный именно с половой принадлежностью? Потому что если мы говорим о строительных магазинах, о магазинах электромонтажа, то, наверное, мужчина-покупатель все-таки подойдет к мужчине. На мой взгляд.
1: Тоже заметил это за собой. И более того, советую делать именно так. Консультанты, психологи, да, которые вот в интернете публикуют свои статьи на ту тему, как в магазине общаться с продавцами. Да? Так вот, там есть прямая рекомендация выбирать консультанта одного с собой пола. Это во-первых. Но в ряде случаев нужно понимать, что, допустим, женщина-консультант вряд ли будет хорошо разбираться в том, что такое там, не знаю, саморезы по металлу, да, или по дереву, или что такое там электролобзик, да, и чем он лучше, чем другой, и какие функции у него есть. То есть, скорее всего, это вопрос к мужчине.
0: Но хотя есть исключения, наверное, это все-таки опыт с годами
1: ну,
0: приходит.
1: Ну да, да, да, то есть кто-то на этом съел собаку, ну я просто... Вспоминая себя и хозяйственный магазин, такой достаточно крупный, рядом с моим домом, если вы идете за всякими моющими средствами, там, швабрами, ножиками, лоточками, что-то там для кухни такое, то, наверное, все-таки это лучше к женщине подойти, к консультанту. А вот если вам нужны там миньоны, допустим, или какие-нибудь магнитики там для защелок, да, то скорее лучше, наверное, к мужчине подойти, он покажет, посоветует и так далее. Ну, вот у меня такое ощущение создается, но, опять же, вот я говорю, и рекомендация такая есть от специалистов.
0: Максим, набили ли оскомину какие-то фразы, которые сразу говорят о том, что продавец некомпетентен, или о том, что здесь не стоит покупать?
1: Я заметил это в таких салонах, как Евросеть, допустим, Связной, потому что молодые люди зачастую там начинают либо выдумывать что-то, то чего не существует на самом деле, либо дают крайне уклончивый ответ, и сразу понятно, что человек просто не разбирается в том вопросе, в котором должен разбираться, да, в том вопросе, который ему задают. Спрашиваете, допустим, можно ли карточку, да, памяти дополнительную вставить, и человек начинает, ну, кажется, да, кажется, можно было... Ну, это надо же упаковку открывать, это же надо... Все понятно, что человек просто не знает, не понимает откровенно.
0: И даже не хочет,
1: и
0: потому
1: не хочет,
0: что он
1: да,
0: не
1: хотя
0: говорит,
1: то,
0: давайте
1: это,
0: почитаем инструкцию, сейчас да, разберемся.
1: Да, он мало того, что не разбирается, он даже просто не понимает, что можно... Ну, на самом деле это написано на упаковке, если что.
0: А я заметила, что мне не нравятся продавцы, и они такими оказываются, как я думаю, не очень компетентными. Это продавцы, которые сразу говорят, ну, это все равно сделано в Китае, у нас все делается в Китае. Это стереотип, потому что, да, действительно, очень много делается в Китае, но многие вещи, которые производятся в этой стране, не настолько плохи, как считает тот или иной продавец. И для них, многих, даже то, что произведено в Таиланде или в любой азиатской стране, все равно Китай, а значит, плохо. Это, на мой взгляд, некомпетентность, да, если он Таиланд сравнивает с Китаем.
1: Ну, это, во-первых, незнание географии элементарно.
0: Ну, знаешь, все, что за Уралом, все плохо. Европа — это хорошо.
1: Да, ну вот, и тем более.

0: Совершенно уверен в этом. Сам покупал хорошие китайские вещи, откровенно китайские, все. Там просто разница в том, что ширпотреб, который делается для того, чтобы в другие страны вывозили, он, ну, действительно не всегда отвечает высоким требованиям качества. А вот то, что делается у них для внутреннего рынка, между прочим, это очень неплохие вещи, очень неплохие. Они попадают сюда, не обязательно ездить за ними в Китай. Редко, правда, но попадают. Стоят они недешево, прям скажем, но это великолепные вещи. Вот у меня у самого та самая ломтерезка, про которую когда-то рассказывал, да, это откровенно китайская вещица, да, но она до сих пор мне служит.
1: Еще одна фраза, которая в последнее время все чаще слышится из уст продавцов. Но вы понимаете, цена станет выше через несколько дней или уже стала выше, потому что евро растет. Это тоже говорит о некомпетентности, потому что, да, тут сразу же можно просто посмотреть курс евро, как он скачет.
0: Конечно.
1: Что сегодня было там 70, завтра 80 или 76, и сразу же сказать, смотрите, вы закупали за какую цену, а сейчас какое евро? И сразу же поставить его в тупик, потому что это действительно...
0: Ну, это неправда, это уловка.
1: Неправда,
0: тоже, да.
1: Уловка, чтобы повысить цену, и все. Исключительно вот для этого существует. И еще одна фраза, которая тоже говорит о том, что не очень хороший вам попался продавец, это вы не найдете дешевле, особенно когда уходишь уже из магазина, крик в спину, вы не найдете дешевле. Я предлагаю в таких случаях просто развернуться и предложить, давайте попробуем.
0: Да, да, да.
1: А какие у тебя советы по поводу поиска дешевого товара? Дешевого не в плане плохого, а именно мы выбрали уже модель.
0: Да,
1: подешевле. Ты смотришь Яндекс.Маркет?
0: Да, Яндекс.Маркет чаще всего. Ну, это вот самое распространенное, по-моему, средство для поиска таких...
1: По крайней мере, средняя цена там точно видна.
0: Да, да, да. Там можно сориентироваться, какие пределы, ниши, предел цены выше и где середина. Опять же, там же удобно, как видно магазин сразу, да, сколько там есть нужного нам товара, и, соответственно, можно сразу прийти к сайту магазина, допустим, и посмотреть, во-первых, как он вообще выглядит, да, давно ли он обновлялся, как там все прописано. Это, кстати, немаловажно, потому что многие фирмы, которые, ну, скажем так, работают недобросовестно или вообще мошенники, у них сайты, как правило, очень странно оформлены, очень неряшливо, очень редко обновляются и так далее. Вот поэтому обращайте внимание на то, когда были последние новости, допустим, на этом сайте, когда последний раз обновилась страница, это можно посмотреть в свойствах страницы. Вообще, насколько все расписано, если очень много опечаток и всяких ошибок, это тоже, кстати, признак того, что люди не собираются особенно смотреть за своим сайтом, он им нужен только для вытягивания денег. В Яндексе, как раз в Яндекс.Маркете, можно найти интересные предложения вполне. Опять, не все товары, конечно, но далеко не все, но есть же сервисы вот эти скидочные, Groupon, да, и Biglion. То, что у нас транскрибировалось в русском языке как Биглион, да?
1: Да, еще есть купонаторы, и да,
0: да,
1: много.
0: Вот там можно еще что-то посмотреть, потому что там бывают приличные весьма скидки на все, в том числе и на некоторые товары, и в том числе и бытовую технику.
1: Еще, друзья, я вас призываю пользоваться ошибками продавцов, потому что вы также можете настаивать на каких-то поощрениях. Допустим, продавец звонит вам и говорит, что такого цвета, который вы хотели, у него нет, и пытается вас уговорить. Если нет такого цвета, пытайтесь снизить цену, потому что вы хотели определенный цвет. Вам сказали, что он есть, а значит, вы можете настаивать или на бесплатной доставке, да?
0: Да, то есть какие-то вот преференции.
1: Если...
0: для себя,
1: да,
0: какие-то
1: да,
0: бонусы.
1: Да, да, да. Если доставка, например, вам обещали с 3 до 6, а привезли в 12 вечера, да, то определенно тоже можно настаивать на том, чтобы она была бесплатной или чтобы
0: сразу
1: вам снизили
0: цену. Сразу
1: вам
0: скажу, что это очень хорошо работает с магазинами вот этими, которые доставляют продукты. Если вам звонят и говорят, что там доставка опаздывает, да, сразу говоришь, а тогда, ну, сделайте бесплатно, пожалуйста, да, там, или еще какие-то вещи.
1: Да, настаивайте, не бойтесь свое мнение показать. Это очень важно, потому что все-таки продавцы пользуются тем, что вы интеллигентны, не можете вроде бы поспорить, и да-да-да, и вам и неплохо бы через часик-два, вы, в принципе, все равно дома, но используйте такие моменты.
0: Вот еще пример, допустим, я периодически заказываю воду в канистрах, и вода стоит там определенную сумму, нужна сдача с 1000, чтобы у курьера была. Курьер об этом предупрежден заранее. Курьер приезжает и говорит, а у меня нет сдачи с 1000. Ну и в этом случае я говорю, тогда запишите нам в актив на следующую покупку, да, то есть в следующий раз, когда вы привезете воду, она, соответственно, обойдется для нас дешевле, потому что мы как бы заранее заплатили уже за нее. Более того, не бойтесь мучить вот этих самых консультантов, даже если они некомпетентны, если вы видите это. Заставьте открыть, показать, прочесть, продемонстрировать нужные функции. Я помню, была на Радио ВОС такая интересная передача. Женщина-юрист отвечала на вопросы похожего плана. Так вот, по закону мы же действительно имеем право попросить включить микроволновку, чтобы посмотреть, как она будет работать. Сделать это в магазине. Настаивайте на таких моментах. Я думаю, у вас все получится.
1: Последняя история от меня, может быть, несколько. Знакомый совсем недавно возвращал адаптер для видеосистемы. Стоил он недорого и не успел всего на один день. В общем-то, 14 дней истекло, возвращали на 15-й день, не получилось, в общем-то. Это из таких не очень приятных моментов. А из приятных тоже знакомый делал заказ, плед с надписью, фотопечатью. И привезли плед обрезанный, то есть часть слов фотопечати не вошла. И действительно, несколько звонков, несколько писем и доказывание того, что это неправильно, что так не должно быть, привели к тому, что прислали второй плед, исправленный вариант.
0: Деньги,
1: да, не запросили, получилось аж два подарка.
0: Я помню, тоже подал в такую историю, когда заказывал ряд таких небольших подарков, просто, ну, что-то вроде там на 8 марта или на что-то вот на Новый год, какую-то мелочевку такую, но много, чтобы на всех, к определенной дате. И мне обещали и не привезли. То есть я остался, ну, вот в глупом положении просто оказался, потому что я не смог сделать вот эти подарки. И еще, уважаемые радиослушатели, есть такая проблема, она не у всех, конечно, но есть. Почему-то, когда мы общаемся с продавцом, особенно опосредованно, допустим, через сайт или через письмо, или по телефону, мы как-то, ну, некоторые, скажем так, побаиваются того человека, который сидит на другом конце провода или будет читать ваш заказ. Этого делать не нужно, не нужно бояться. Там сидит такой же живой человек. У него есть тоже свои проблемы, ему и туфли трут, и так далее, он и спать хочет. С ним можно договориться. Попытаться договориться. Так что не бойтесь общаться. Короткий пример, так сказать, под конец нашей передачи сегодняшней. Делал футболку себе. Очень люблю я всякие футболки с разными надписями. Интересовал надпись по-английски, выполненная готическим шрифтом. Это достаточно сложный такой момент. И сайт, на котором я заказывал футболку, там было написано: пришлите вашу надпись, вот фото надписи, да, чтобы мы имели представление о том, как вы хотите, чтобы она выглядела. То есть мы вот эту фотографию напечатаем на вашей футболке. Но я человек незрячий, поэтому как я сделаю фотографию на надписи вот этим самым загадочным и таким весьма тяжелым и емким вот этим готическим шрифтом? Да никак, собственно говоря. Поэтому я просто связался с менеджером, объяснил ситуацию, говорю, вот так и так я не вижу. Но мне нужна вот футболка. Надпись должна быть такая. Он говорит, хорошо, пожалуйста, вам перезвонят. Ну, если честно, я насторожился, думал, что мне не перезвонят. Нет, таки перезвонил молодой человек. Подробнейшим образом меня расспросил, в сколько строчек расположить текст, какой цвет текста, какой размер. Мы с ним обсудили подробнейшим образом, как это будет выглядеть, красиво, некрасиво, какие буквы сделать покрупнее, как их расположить, дугой, не дугой. И мне привезли отлично сделанную футболку. Причем, кстати, я не потратил ни рубля больше той цены, которая была указана на сайте, за вот такие, в общем-то, дополнительные услуги.
1: Друзья, будьте аккуратны, знайте свои права, когда разговариваете с продавцами.
0: А на сегодня все. Если у вас остались вопросы, замечания или предложения, просим писать вас на адрес radiosobaka.radiovoz.ru с пометкой «Бытовой вопрос». Всего доброго.
1: До свидания.
2: Бытовой вопрос. Радио ВОЗ. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

0: Постоянная рубрика «Для инвалидов по зрению».
1: В нашей студии Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу и Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», активный член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых. Здравствуйте!
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели!
3: Здравствуйте, дорогие и любимые наши постоянные радиослушатели и новички, которые сегодня слушают нас.
1: И всех с праздником! Сегодня 1 мая. Раньше когда-то это был праздник, день международной солидарности трудящихся, ну а теперь день весны, труда и просто хороший праздничный день.
3: Ну как не радоваться этому? С праздником!
1: Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, о себе. Ну и потом, конечно, о благотворительном фонде, который вы возглавляете, «Матери Туринска». Мы об этом еще не слышали.
2: Уважаемые радиослушатели, в первую очередь, конечно, также присоединяюсь к словам поздравления с таким весенним замечательным праздником. Мы все с вами помним из детства, что это праздник семейный. Всегда вместе с родителями под ручку все шли на демонстрации. И это олицетворяло то, что наша страна, она неделимая. Все мы вместе, семьи, большое государство, города. Поэтому с праздником, самое главное, тепла вам, уюта, мирного неба, конечно, нам всем над головой. Но вкратце, что родился я в городе Туринске в далеком 84-м году.
1: Я не такой уж он и далекий, Александр Викторович.
2: Тем не менее. И так получилось, что со зрением начались проблемы с раннего возраста. И по счастливому обстоятельству, я бы сказал, родители мои узнали, что есть такое общество слепых, и в том числе Туринское местное отделение, и меня с детства записали туда. Ну, в детском возрасте мы только ездили на экскурсии, да, как бы активного участия не получалось принимать, потому что я не с самого Туринска, а еще из Туринского района, это 18 километров от самого города. Но, тем не менее, школу закончил хорошо, без троек.
3: Здорово.
2: Поступил в социально-экономический техникум «Родник», опять же, при участии в том числе и общества слепых, потому что, как бы, информация про «Родник», она у нас звучала везде, и поэтому было принято решение поступить туда. Впоследствии отучился, с красным дипломом закончил, поступил в институт уже заочно, начал трудовую деятельность. Сначала это экономическая деятельность была длительное время, ну и потом уже общественно-политическая, так скажем, назовем. И вот здесь-то как-то большее внимание, что ли, я переключил именно на общественно-полезные дела, чтобы быть полезным в любом случае обществу. До избрания депутатом законодательного собрания Свердловской области 7-го созыва мы с Марией Ахмадеевной уже плотно сотрудничали. Но, конечно, я уделял особое внимание Туринской местной организации, потому что, так как я сам там состоял, постоянно мы помогали и финансово, и проводить мероприятия, и всякие различные конкурсы. Мы все друг друга знаем, это как большая семья. Мария Ахмадеевна приезжает к нам, когда, то есть, прям, ну, чувствуется, что вот это не просто руководитель, а вот, ну, вот душевная теплота, у которого есть чему учиться. И вот это вот все, это стало таким примером, нужно двигаться дальше. Ну и мы с Марией Ахмадеевной более тесно начали уже работать над областными проектами, так скажем. Уже я познакомился с теми предприятиями, уважаемые радиослушатели, я думаю, про них все в курсе, да, которые есть в нашей региональной ячейке. С руководством познакомились, ездил на заводы, посмотрел, какую продукцию наши члены общества выпускают, переговорил, можно сказать, с большинством для понимания, какие проблемы есть на местах. Ну и, значит, часто стал принимать вот именно активное участие уже в региональной организации. Следовательно, любую помощь, которую мы могли оказать со своей стороны, Мария Ахмадеевна, часто обращались, да и они всегда помогают, не отказывают. Где-то консультация, где-то, да просто даже советом. Но и помним мы с вами 22-й год, это объявление СВО, и много ребят, в том числе, конечно, из моего родного Туринского района, да и вообще со всей области, да, как бы со всей страны, ушли защищать границы нашей Родины. И стало понятно, что только объединившись, мы можем здесь, в тылу, помочь нашим ребятам. И вот что отрадно заметить, было небольшое движение, оно и так и называлось «Матери Туринская». Это те матери организовали, у которых сыновья, у кого-то внуки, ушли защищать нашу Родину. Тем самым было небольшое движение, но мы понимали, что запрос идет на помощь уже совершенно в других объемах. И предприниматели города Туринска собрались, пригласили меня и сказали, что если ты будешь руководителем, мы вроде как бы вот готовы создать фонд. Появились учредители, появилось небольшое финансирование. Если честно, конечно, люди относились, большинство, к этому скептически. Но когда мы начали работать, а мне понравилось, нас любая организация принимала. Вот местное отделение общества слепых в Туринске, мы в их помещении и с участниками, именно членами общества слепых местного отделения, вязали сети. И до сих пор вяжем маскировочные сети. Кто-то режет, кто-то вяжет. У кого на что рука заточена. И вот эта вот помощь, она по сей день, мы объединили всех неравнодушных людей. Кто-то окопные свечи льет. И такие у нас тоже есть из общества слепых. Кто-то помогает посылки запаковывать индивидуально. Кто-то носки вяжет. Кто-то подушки шьет. Вот это вот все огромная благодарность женщинам. Мужчины там выполняют свою мужскую работу. Кто-то железо нам привозит, уголки, которые тоже ребятам сегодня нужны, делать защиту на автомобиле. И вот это вот все совместная помощь, она стала увеличиваться в объемах. И буквально недавно, наверное, в начале февраля мы отправили целую 20-тонную фуру уже отдельно от города Туринска. И в погрузке принимало участие, наверное, порядка 100 человек. Студенты, члены общества слепых местной организации. У нас там Тамара Борисовна активная участница. Вот, все мы объединились, принимали, они нам помогали коробки подавать. Мы, значит, ребятами доски загружали. 2 автомобиля УАЗ нам удалось с помощью предпринимателей увезти. 3 мотоцикла Урал. Большое количество лесоматериала, там около 15 кубов у нас в этот раз получилось. Много пустых бочек, канистр. Это все ребятам сегодня необходимо. И люди увидели, что мы вышли уже совершенно на другой уровень. Люди действительно поверили, они поняли, что помощь доходит до каждого бойца. А почему? Самое главное, за 25-й год у меня было 5 командировок в зону СВО. И в 26-м уже 2 командировки. Буквально мы командировку в январе сделали. В феврале у нас командировка была. Поэтому объем гуманитарной помощи, он не прекращается. Мы объединили Тавду, местное отделение общества слепых. Ирбит у нас. Активисты молодцы тоже. И у них свой есть фонд Ирбит Преображения. Они точно так же не отказываются. Там есть руководитель Илья Анацкий. Они точно так же помогают. Вот прям активно везде включаются, весь наш Восточный округ, как минимум, точно могу сказать, помогают вот в оказании этой помощи. Ну, а мы со своей стороны загружаем, у нас есть определенный график движения, который, конечно, разглашать ни в коем случае нельзя. Мы по этому графику проезжаем, с каждым бойцом встречаемся. Обязательно идет видеозапись, мы ее называем ответочка, обраточка, благодарочка мы ее называем. От бойцов кто-то благодарит свою родную школу, кто-то благодарит, конечно, жителей родного села, родного предприятия, то есть прям есть вот предприятиям скидываются и прям как бы помогает, и такое тоже бывает, поэтому записываем, люди видят, что мы довозим все до каждой, до последней коробочки, все передаем, бойцы очень благодарны, мы даже письма школьников, рисунки детей из детских садов, и у нас также есть дети членов ВОЗ, Туринской вот местной организации, которые рисунки приносят. Кто-то там из родителей принесет, там, я не знаю, носки вязаные, варежки, что-то, а дети обязательно рисунки, письма. И вот вы представляете, это слезы у солдат, когда мы им передаем весточку тепла, вот этой домашней теплоты на месте, в окопе, у него все это прям там, в блиндажах, я сам видел, мы живем также с ними в блиндажах, в окопах, также что-то где-то перекусить, там консерву открыть или что-то на ходу. Но тем не менее, по городам проезжаем, передаем отдаем, и мы часто ездим в серую зону. Это так называемая серая зона, которая вроде и не наша, и еще не наша. И вот, то есть, в таком понимании, где нет местных администраций, где солдаты как бы находятся почти на передовой, им проще, они не могут выбраться иногда с позиций со своих, а мы должны довести ту помощь, поэтому нам приходится доезжать. Но всегда доезжали до всех, всем передавали. Если прям где-то кому-то не могли, мы просили бойцов, сотоварищей, которые рядом, оставляли у них помощь, и обязательно потом солдаты приезжали, забирали. И в Запорожской области были уже 2 раза. Возле Гуляй-Поля мы недалеко были. Там сейчас до сих пор еще идут боевые действия. Но, тем не менее, мы ребятам полную машину запчастей увезли, которая им прям необходима была. Также собрали в Туринске неравнодушные жители, кто что нес, у кого что было. Даже топоры, пилы, бензопилы. Сегодня все это необходимо. Гвозди. У нас даже пенсионер принес целую коробку, ящик гвоздей. Говорит, ребята, я, говорит, уже дом построил, а им нужнее. И такие люди есть. И вот каждый же четверг, каждую неделю, местное отделение общества слепых в Туринске, мы, как бы, Тамара Борисовна собирает, я иногда приезжаю, и мы обсуждаем вот эти вот вопросы, кто чем может, помогаем. Вопросы, кто чем может, помогаем. Кто-то сам, кто-то соседям даже об этом говорит, о той помощи, которую

0: глаза горят. Ребята морально устали, но глаза горят, все до последнего говорят, победа будет за нами. Они движутся, они уверенно, хоть и медленно, но четко двигаются вперед. Здесь им стоит отдать должное. Это внуки, это те последователи наших с вами дедов, отцов, кто воевал в Великую Отечественную войну. Наш русский дух его, конечно, не сломить. И я смотрю на тех солдат, это прям вот настоящие воины, но когда ты привозишь баночку домашнего варенья или подушку, сшитую нашими женщинами, они становятся детьми. Это вот та частичка теплота, или когда они письмо читают, вот вроде что такое бумажка, а это письмо детей. И в каждом письме ребенок благодарит солдата и просит, чтобы он быстрее, конечно, возвращался домой. Ну и это, конечно, очень трогательно. Это прям ребятам честно поднимает боевой дух. Вот кто бы что ни говорил, поднимает боевой дух.
1: А ну настроение и... здесь?
0: Ну и, конечно, в тылу не все, конечно. Хотелось бы честно понимание того, что, ребята, никакие праздники сегодня неприемлемы, особенно массовые. Потому что, ребята, мы понимаем, у нас сложная ситуация. И каждый, еще раз говорю, каждый частичку бы себя внес в помощи той, которая нужна сегодня необходима бойцам, это бы, конечно, может быть, я не знаю, было бы быстрее, конечно, не нам здесь оценивать эту ситуацию, но, тем не менее, ребятам намного будет теплее.
1: Ведь не на пустом месте родилась эта фраза «Россия воюющая и Россия танцующая».
0: Ну да, ее можно сегодня назвать так. Если какие-то небольшие праздники, пусть это вот женский день 8 марта, там понятно, женщин, мы должны поздравить, поблагодарить. Это такой тоже можно семейный праздник, его можно в узком кругу отпраздновать, и это нормально. Или был 23 февраля, или вот 1 мая сегодня, да, скажем. Это же опять же, с чего я начал, семейный праздник, его можно отпраздновать в кругу родных, близких. Но когда мы ходим на концерты, концерты собираются по 70 тысяч, там по 40 тысяч зрителей, и там танцуют, и поют, и непонятные группы. Я бы не сказал, что у них патриотически направленные песни, не будем называть вслух, но тем не менее вся молодежь, ну так скажем, в кавычках, тащится от этих песен. Но, ребят, мы сегодня должны в первую очередь вспоминать о том, что каждую минуту любой наш боец, любой сосед, родственник, друг, неважно кто, отец чей-то, он там. Он в окопах, он в грязи, и он защищает прежде всего нас, а не себя. И мы должны об этом помнить. И в каждой передаче об этом напоминать, уважаемые слушатели, о том, что действительно мы должны самое главное помнить. А если есть возможность помогать, мы не просим рублем, там еще чем-то, просто своим даже присутствием, своей какой-то физической помощью. Вот опять же вернемся к тому, что общество слепых, в основном люди плохо видящие, либо незрячие, но тем не менее они по вечерам приходят и вяжут эти сети. Мы привозим им ткань, я разговаривал с предпринимателями, предприниматели у нас же люди занятые, они занимаются коммерческой деятельностью, но тем не менее они постоянно приобретают нам вот эту ткань, предприниматели из города Екатеринбурга, директора управляющих компаний часто мне помогают вот с академического района. А наши женщины, простые участницы, простые жители, они приходят по вечерам и вяжут. И они понимают, что каждая плетеная сеть их руками, она помогает нам укрыть ребят. Вот эти одеяла антидроновые шьют, да любое. Сухой душ они у нас научились изготавливать. В школах приходят, собираются также по вечерам женщины. Постельное где-то белье, нательное белье, все это шьют для, в том числе, бойцов раненых в госпиталях. Это все шьется.
1: Вот каких людей воспитала областная организация Мария Ахмадеевна.
2: Вы знаете, Ольга Николаевна, сегодня, конечно, тема не случайно, она в нашем радио, нашей передаче звучит. Александру Викторовичу, он говорил вот про Восточный округ. У нас 23 местные организации, это в разных округах, в разных городах, и никто не остался равнодушным в стороне, чем могут, тем, как вот было сказано, помогают. Хотелось бы, конечно, сегодня радиослушатели нас услышат, как уже было перечислено, что можно, многие не знают, а кому отдать, куда принести. Мы готовы у себя в областной организации, а также готовы в любой местной организации, куда найдут возможность свою принести и отдать.

0: А мы уже, в свою очередь, Александру Викторовичу, хотя он про Восточный округ говорит, он готов сегодня всю эту помощь и собрать, и помочь отправить, как было. Когда человек там побывал, воочию пообщался и с населением, и нашими воинами, у него уже есть туда выход, у него есть возможность организовать по доставке благотворительной помощи. Так вот, хочу обратиться к нашим радиослушателям, если у вас в самом деле хоть маленькая есть из дома возможность подарить, принести. Вы слышите общество слепых. Вы знаете, где находится в каждом городе наша местная организация. Они уже предупреждены, они знают, они готовы будут принять вашу поддержку, вашу помощь. Когда вы спрашиваете, а кому, а куда, вот мы говорим вам наш адрес. И то, что Александр Викторович сегодня в нашем эфире огромная благодарность нашел возможность прийти и рассказать, это практически его информация, его выступление получается приглашением, призывом помочь людям там, где они находятся в трудных ситуациях. И то, что вот Александру Викторовичу такое большое доверие быть руководителем благотворительного фонда, это радостно, когда человеку доверяют возглавить такой большой благотворительный фонд. И говорю я сегодня от имени Всероссийского общества слепых, от имени президента Всероссийского общества слепых, с которым Владимиром Васильевичем Сипкиным вы, Александр Викторович, встретились 12 марта на отчетно-выборной конференции. Наш президент гордится, как он говорит, я горжусь, ребята, Свердловской областью и с такими боевыми людьми, как Александр Викторович. Это просто здорово. И много, конечно, членов общества, которым доверяют мы с вами, и запись и с группоргами, и с директорами. Поэтому они и находятся в обществе слепых, испытывая все свои жизненные трудности, готовы прийти на помощь. Александр Викторович, огромное-огромное вам спасибо. Думаю, не только от общества слепых, от Свердловской областной организации, но и от нашего населения. Сейчас радиослушатели, услышав нас, я думаю, побольше еще станет желающих помочь, поддержать наших воинов, и чтобы война закончилась быстрее и вернулись бы наши ребята домой. И с победой такое пожелание. И еще хочу поблагодарить наши местные организации, которые сегодня и по вечерам. Некоторые даже вот у нас малых, Валентина Федоровна, она ночью готовит все эти детские, так скажем, подарочки для наших воинов. Правильно было сказано, а наши ребята рады любому вниманию, открытка, письмо, поздравление и так далее, и так далее. Если мы с вами не поддержим, а кто же еще поддержит? Это наши российские ребята, это наша Россия, это мы, кого они защищают. Им мужество, здоровье, силы, стойкости, выдержки. И чтобы вернулись, как сказал Александр Викторович, с победой. Спасибо.
1: Александр Викторович, ну, может быть, есть какой-то телефон у вас общий, вашего благотворительного фонда? Или обращаться, как сказала Мария Ахмадеевна, именно в местные организации просто? Я уточняю.
2: Уважаемые радиослушатели, конечно же, у нас есть страница в социальной сети ВКонтакте на сегодняшний день. Она так и называется «Благотворительный фонд Матери Туринска». Там есть подробная информация о том, чем занимается фонд. Это и подготовка, и плетение сетей, и сбор гуманитарной помощи постоянно публикуется. И это все, каждый, кто есть в социальной сети ВКонтакте, может это все дело просмотреть. Я, когда посылаю письма предпринимателям, я всегда указываю ссылку также на QR-код, который можно провалиться и увидеть всю нашу деятельность. А телефон есть, но он у нас постоянно, так скажем, либо занят, либо не всегда получится взять трубку, потому что он либо у меня, а мы что-то чем-то постоянно занимаемся, я потом вечером перезваниваю, но тем не менее я его готов тогда в эфире продиктовать. У кого будут вопросы, скоординировать действительно, куда по всей области можно унести гуманитарную помощь. Но, уважаемые радиослушатели, здесь суть не в том, что именно в наш фонд фонд «Нести нужно помощь», но, тем не менее, в любом муниципалитете можно узнать, где есть местная организация общества слепых, и обязательно передать, и мы это все увезем. Но у нас Свердловская область, она еще славится тем, что все равно много, очень много неравнодушных граждан. Таких же в других городах, допустим, как и в Туринске, либо Вербите. Поэтому в каждом муниципальном городе есть фонды, либо в соседних городах. Можете, уважаемые радиослушатели, обращаться, приносить помощь туда. Мы с этими ребятами со всеми знакомы. Мы встречаемся либо, ну так скажем, за ленточкой в зоне проведения специальной военной операции, либо здесь, на каких-то мероприятиях, выставках. Вы можете передавать также им гуманитарную помощь, и они также вашим бойцам, вашим землякам могут ее доставить туда. Мы часто очень встречаемся либо по дороге, либо уже там, либо обратно едем, обсуждаем, кто куда везет, кто кому помогает. Вот Байкалово, Слобода Туринская, но опять же, видите, Восточный округ, так как я там родился, да, как бы, и вот пока я охватываю ту часть. Но тем не менее, у нас Серова приезжали ребята в Вербит, привозили автомобиль, попросили передать. И такое тоже бывало, поэтому все мы друг другу помогаем. Почему? Потому что, наверное, лично мой девиз: у нас нет своих и чужих, у нас все ребята наши. А еще самое главное, уважаемые радиослушатели, о чем я вспомнил, вот, наверное, чтобы каждый из нас с вами понял ответ на один единственный вопрос. Когда к тебе рано или поздно подойдут твои дети, либо внуки, и спросят: папа там или дедушка, а где ты был, когда было СВО, мы должны быть готовы ответить на этот вопрос. Если мы ходили на концерты, то это один момент. Если мы помогали, чем могли, то это совершенно другой момент. Но я всегда говорю, сам себя никогда не обманешь. Поэтому я считаю, нужно сегодня жить именно таким образом, чтобы понимать, что есть ты, есть твоя семья, а есть еще те ребята, которые находятся там и защищают нас с вами. А что мы есть вместе? Это наша родина, наша Россия.
0: Я хочу вот еще, Ольга Николаевна, выступлению Александра Викторовича с призывом, что кто чем может помочь. Хочу сказать, недавно вот Режевское предприятие под руководством генерального директора Устюжанина Дмитрия Михайловича в Туринск отправили большую машину поролона. А в Туринске теперь этот поролон режут на подушки, на сиденье, на матрасики, чтобы нашим воинам было где посидеть, мягко полежать, поспать, когда минуточка покоя есть. Вот такую возможную помощь могут оказать и другие предприятия, другие организации. У нас, например, на Ревдинском предприятии тоже рабочие занимаются перевозкой груза именно до наших воинов. Ревда собирают. Правильно сказал Александр Викторович, в каждом городе есть такие точки, куда можно принести, сдать. Вот буквально на той неделе разговариваю, Тамара Борисовна мне Бахтина, как уже было сказано, председатель Туринской местной организации, и говорит: хорошо, что я сохранила сушеные яблоки, унесла, говорит, целый мешок сушеных яблок. Ребята это могут по ходу и отдыха, и по ходу работы, как службы, хоть можно понемножечку да и пожевать. Так что, Александр Викторович, вам еще передадут мешок сушеных яблок.
2: Будем брать.
1: Затем. Во время Великой Отечественной войны действительно воевала вся страна. Танцующих не было. А если и танцевали, то только для поддержания духа бойцов. И правильно, только потому мы победили. Совсем скоро День Победы. Великий день, самый светлый день не только мая, но и, по-моему, года всего, да и жизни всей нашей. И у вас есть возможность сейчас поздравить всех, каждого жителя, да, земляка нашего.
0: Ну, как уже было и сказано, конечно, всех волнует сегодня победа спокойной жизни. Мы с вами то и дело слышим, то на Краснодар, то еще куда-то эти дроны. Это беспокойство, люди спокойно не спят. Первое святое пожелание – скорее закончить эту войну. А всем нам поддержать терпения, пожелания и крепкого здоровья. Как я всегда говорю, здоровья много не бывает, так же, как и денег. Поэтому берегите, дорогие люди, дорогие друзья, дорогие жители Свердловской области и дорогие радиослушатели.
2: Уважаемые радиослушатели, что хочется сказать в этот знаменательный день, когда мы с вами чувствуем, что приближается великий день Великой Победы. Прежде всего, мирного нам с вами всем неба над головой, дорогие наши жители Свердловской области. Но та победа в Великой Отечественной войне, я думаю, она, конечно же, коснулась каждой нашей семьи. Еще раз, у кого-то это дедушка, у кого-то прадедушка на сегодняшний день. Но, тем не менее, мы все должны помнить эту победу. Мы должны помнить тех участников, которые не вернулись, которые вернулись с той победой, с той войны. Я отчетливо помню прадеда, что он пришел, он с 39-го года воевал и Финскую, и Великую Отечественную. Он пришел с победой, и он каждый год 9 мая рассказывал о том дне, когда они его так же долго ждали, как мы ждем сегодня. Но его не стало в 98-м году, но тем не менее каждый год я приезжаю в его родной дом, я приезжаю к нему на кладбище, обязательно Георгиевская лента, обязательно цветы, и я рассказываю своим детям. То есть он для них уже прапрадедушка, но тем не менее есть бессмертный полк у нас, акция. Дети у меня спрашивали, а кто это на портрете? И самое главное, уважаемые радиослушатели, мы все должны рассказывать нашим детям, нашим внукам, какой ценой досталась та победа, кем она была завоевана, потому что, еще раз, у каждого в семье был участник той Великой Отечественной войны, поэтому мы историю должны четко помнить, каковой она была на самом деле. Уважаемые радиослушатели, еще раз всех с этим великим наступающим праздником, Днем Великой Победы!
1: Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, и Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу. Спасибо.
3: Вы слушаете «Радио ВОС».
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
4: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Вы слушаете «Радио ВОС».
6: Выбрасывают тольяттинцы шайбу в среднюю.
7: Хватит друг на друга.
8: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
9: Решили прессинговать.
10: Видимо, там есть. Угнала совсем вот на носик лодки Марии.
11: Давление будет оказываться нешуточное.
3: Аксиомы спорта.
12: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио ВОС «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Алишер Цвит. Сегодняшний выпуск нашей передачи посвящен любви. Да-да, вы не ослышались. Потому что лучший путь к успеху – это влюбиться в то, что ты делаешь. Примем это крылатое выражение за аксиому и поговорим об одном из самых любимых и массовых видов спорта во Всероссийском обществе слепых – о настольном теннисе. Сегодня вместе со мной в студии «Радио ВОС» люди, несомненно, влюбленные в этот замечательный вид спорта, о чем говорят их спортивные достижения. Итак, представители сборной команды Москвы по настольному теннису для слепых, тренер команды, мастер спорта России международного класса, педагог Константин Анатольевич Голубцов и успешный спортсмен, в копилке которого множество медалей различного достоинства, мастер спорта России Игорь Михайлов. Добрый день, друзья.
7: Добрый день.
13: Радиослушатели, всех приветствую.
12: Знаете, ребята, мне кажется, что нет ни одного слушателя Радио ВОС, не имеющего вообще никакого представления о настольном теннисе. И все же я предлагаю слегка освежить в памяти основные вехи становления и развития этого увлекательного вида спорта и напомнить правила игры.
14: Игроки готовы?

0: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
1: Для начала немного истории. В настольный теннис для слепых «Шоудаун» играют практически все. Годом создания можно считать 1960-й, когда канадцы Джо Льюис и Патрик Йорк придумали эту игру, разработали правила и необходимое оборудование. Широкую известность и мировое признание «Шоудаун» получил в 1980 году после презентации во время Паралимпийских игр в Нидерландах. Всплеск особого интереса к настольному теннису для слепых наметился после Паралимпийских игр 1996 года в Атланте, когда в Международную федерацию спорта слепых, ИПСА, обратились представители 30 стран с запросом о получении информации об оборудовании и правилах игры. С тех пор по настольному теннису для слепых регулярно проводятся международные соревнования различного уровня, и есть хорошая перспектива, что столь популярная и широко распространенная в мире игра рано или поздно войдет в программу Паралимпийских игр. Международные правила по шоудауну были разработаны и утверждены ИПСА в 2009 году в Праге. Если не ошибаюсь, в 2024 году тоже были внесены какие-то правки. Все верно? По крайней мере, на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых я видела какие-то изменения и редакцию уже от 2024 года. У нас в России в настольный теннис для слепых играют практически во всех региональных организациях ВОЗ. Первыми активно заниматься шоудауном начали инвалиды по зрению Калининградской области. Именно здесь, в 2014 году, впервые в России, состоялся первый международный турнир по настольному теннису среди инвалидов по зрению, который назывался «Кубок Балтийских стран». Особое место в истории развития российского настольного тенниса для слепых занимает КСРК ВОЗ. В 2010 году специалистами отдела физкультуры и спорта стала проводиться большая работа по развитию и распространению этой замечательной игры в России. Были переведены правила и подготовлено первое методическое пособие. Закуплены в Германии теннисные столы, стали регулярно проводиться тренировки и соревнования. В дальнейшем было организовано производство отечественного инвентаря и оборудования, теннисных столов, ракеток и даже шариков. Низкая по сравнению с зарубежными аналогами цена позволила многим региональным организациям ВОЗ приобрести инвентарь и повсеместно включить настольный теннис для слепых в программу реабилитационных мероприятий для инвалидов по зрению. Начиная с 2010 года специалисты КСРК регулярно проводили мастер-классы и семинары для судей в различных субъектах Российской Федерации. Благодаря этой работе в 2014 году настольный теннис был включен в единый реестр видов спорта Министерства спорта России, а в 2015 году был проведен первый официальный чемпионат России, опять же в городе Калининграде. А также в 2015 году российские теннисисты впервые принимали участие во Всемирных играх слепых в Корее в составе сборной команды России, где показали прекрасные результаты. За этим успехом наших спортсменов последовало еще много-много побед на соревнованиях различного уровня. С каждым годом популярность настольного тенниса для слепых в России только возрастает. Это если вкратце об истории. Конечно, каждая региональная организация, московская в том числе, имеет свою богатую историю развития, распространения, популяризации этого вида спорта. Я знаю, что Москва, но опережают очень многие регионы по своим результатам на соревнованиях. Но об этом поговорим немножко попозже. А сейчас, дорогие мои гости, у меня вопрос к вам. Может быть, вот как к тренеру и как к специалисту, Константин Анатольевич, к вам в первую очередь. Давайте немножко расскажем о самом виде спорта, что он из себя представляет. Мне вот попадалось такое сравнение, кто-то сравнивает шоудаун с классическим настольным теннисом и как бы в совокупность с аэрохоккеем. Это так и есть? Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
2: Когда возникает такой вопрос рассказать о настольном теннисе, я всегда прошу этим поделиться Игорем. Игорь очень хорошо доносит до ребят всю суть игры.
1: Игорь, я в предвкушении.
3: Кстати, Анатольевич, вообще ловко перевалил, да, на младшего товарища. Я тоже когда-нибудь так буду делать, когда вырасту. Если говорить о теннисе, то вопрос в следующем заключается.
1: Квинтэссенция игры, что это?
3: Да, насколько глубоко стоит погрузиться, да, вот в контексте этой передачи. Потому что можно полтора-два часа просто рассказывать о том, как взять в руки ракетку.
1: Мы занимаемся популяризацией.
3: Но если бегло, да,
1: да,
3: я вожу экскурсии в музей темноты, и как раз-таки чуть ли не каждый день, когда вожу экскурсии, рассказываю, что такое теннис. Рассказываю следующим образом. Так что это вот мой кусочек экскурсии. Послушайте, пожалуйста. Я рассказываю так. Стол 1,22 м на 3,66 м, он с бортиками. Вместо сетки прозрачный центр центерборд, и мячик совершенно сумасшедшей скоростью носится по столешнице. И задача спортсмена — забить озвученный мячик в лузу соперника, который стоит на противоположном стороне стола такой вот плоской ракеточкой. Рассказываю, что проходят чемпионаты мира, чемпионаты Европы на высоком уровне. Игра очень спортивная, очень атлетичная и очень глубокая. Да, то есть сколько лет я уже занимаюсь конкретно, чуть больше 6, и все равно продолжаю находить какие-то нюансы, которые мне были недоступны полгода назад, год назад, два года назад. Так что...
1: Если, да, спасибо, Игорь. Если говорить конкретно об инвентаре, еще раз. Это ракетка. Она отличается от обычной теннисной ракетки,
2: да,
1: что представляли?
2: Да,
1: люди?
2: Она отличается. Дело в том, что если для обычного тенниса ракетка круглая, да, то здесь ракетка вытянутая. Угу. Она имеет плоские борта. Также к инвентарю можно отнести перчатку, потому что шарик по размеру где-то вот...
1: 6 сантиметров, если не ошибаюсь.
2: Да. Размер примерно мячик для большого тенниса. Только он пластиковый, внутри накроется дробь. Удары очень сильные, и если попадет по руке, то будет очень больно.
1: Может быть травма.
2: Да,
1: так.
2: Может быть травма. Ну, поэтому...
1: И очки, насколько я знаю, игра проходит вслепую.
2: Да, очки тоже входят в обязательный инвентарь, так как люди с поражением зрения, то есть не все имеют отсутствие полностью отсюда. Угу. То есть и для того, чтобы были все в одинаковых условиях, угу, да, существуют очки, которые судья перед каждой игрой проверяет, чтобы не было засветов, чтобы свет не проникал. Игра протекает только на слух, у игроков очень высокая реакция. То есть стол, если представить, допустим, 360, да, так, то представляете, то есть микропространство, да, в котором шарик носится со скоростью больше 100 км в час.
1: Это кто-то измерял? Или это...
2: Нет, на самом деле.
1: На самом деле, да?
2: Да, да, да. То есть это проводились измерения. Ну, то есть если в обычном теннисе, в настольном теннисе, даже вот более легкий мяч, да, перемещается со скоростью 150-200 км при сильных ударах. Соответственно, здесь, ну, то есть 100 км это не такая колоссальная скорость. Возможно, там гораздо и больше.
1: Но, тем не менее, это производит впечатление,
2: да,
1: эта цифра.
2: Это очень...
1: Значит, бортики примерно сантиметров 14, если не ошибаюсь, высотой. И центерборд, он также где-то на уровне этих бортиков поднят от,
2: да,
1: стола. И вот в эти вот 14
2: именно...
1: сантиметров нужно...
2: Да, там,
1: чтобы то есть, пролетел...
3: 10. Высота, да? Бортика 14, центрборд нависает на столешнице.
1: 10. И вот эти 10 сантиметров...
2: Да, именно для того, чтобы шарик проходил и
1: как
2: перемещался.
1: Как очки начисляются, рассказывайте. Очки. До 11 играют, если не ошибаюсь.
2: Да, игра происходит, если, допустим, происходят личные...
1: Да, ну, на соревнования бывают личные,
2: личные
1: и командные.
2: И командные,
1: вот,
2: да,
1: в личных, то есть, как происходит?
2: Вот в личных два соперника. Угу. Если происходит гол, то начисляется 2 очка.
1: А гол — это попадание в лузу,
2: да,
1: в ворота, да?
2: Ворота соперника.
1: Так.
2: Если мяч падает в ворота соперника, 2 очка.
1: 2 очка.
2: 2 очка. И по одному очку начисляется за, так,
1: нарушение.
2: Скажем, за нарушение.
1: Давайте расскажем, какие бывают нарушения.
2: Нарушения бывают: вылет мяча за пределы стола,
1: так,
2: попадание мяча в руку выше перчатки или в тело,
1: угу,
2: попадание мяча в центр борт. И еще одно нарушение – неправильная защита. У каждого вокруг ворот есть определенная такая черта. То есть рука не должна находиться в воротах. Если мяч попадает в перчатку или в ракетку в районе ворот, угу, за этой линией, это считается неправильная защита и засчитывается одно очко сопернику.
1: Но это все нужно изучать на практике. Обязательно,
2: да,
1: нужно прийти, посмотреть, потрогать, ощупать стол, чтобы понять, как это делается. Почувствовать пальцами буквально все эти диаметры, все эти изгибы. Стол ведь закругленный, имеет края. Да, это,
2: да,
1: очень интересно.
2: В принципе, с этого всегда все и начинается. То есть, если приходит новый человек, мы сначала показываем стол. Нужно, чтобы человек почувствовал пространство, понял, где он должен стоять, куда он должен бить, где находится соперник. На самом деле, когда первый раз я вот пришел, для меня перемещение мяча, вот этого шумного, был как хаос.
1: А вот хаос-то хаосом, скажите, пожалуйста, а есть какие-то специальные виды бросков? Они как-то квалифицируются, классифицируются удары? Или как получится, так получится? Может быть, Игорь расскажет?
2: Я
1: или
2: думаю, нет.
1: Тренируйтесь?
2: Я думаю, нет. Но думаю, ну, об этом лучше, об ударах расскажет сам
1: какие
2: игрок,
1: они бывают?
2: Игорь.
1: Да.
3: Если говорить о ударах, они достаточно, с одной стороны, разнообразны, с другой их можно разделить условно на удары в ворота с одним отскоком, который попадает, и на удары в ворота, которые попадают с двумя отскоками. Ну, у этих двух ударов есть много всяких подвидов. Этот самый бросок в одно касание можно нанести как и вдоль борта, так и в противоположный борт. Можно в радиус направить, можно на вылет бить этот самый удар, можно, как я уже сказал ранее, там, с отскоком и так далее. То есть разные задачи, которые ставит перед собой нападающий игрок, подразумевают разные траектории, даже разные силы броска, Если говорить про те же самые двойки, то, в принципе, та же самая история. Двойку можно направить, можно в радиус, можно с отскоком, можно там в торец, чтобы сам человек закреп, можно за ракетку закинуть. То есть, в общем-то, это шахматы. Удары как бы два, условно, но у них большое количество комбинаций, плюс все это наслаивается, все вот эти технические атакующие нюансы на те же самые нюансы, которые присутствуют в обороне, плюс все это подстраивается под конкретного соперника, плюс еще есть всякие нюансы, там всякие бортики, не бортики, тихие, опять же, все, в общем, все варьируется.
1: По звуку мяча можно понять, действительно, какой удар вот произвел соперник? Можно понять, что тебе нужно отражать за такое короткое время?
3: В этом смысл заключается.
2: Вот в этом смысл и заключается.
3: То есть не можно, а нужно. Если ты не понимаешь, куда летит мяч, в принципе, лучше перейти в дартс. У нас сегодня соревнования проходили. Там ничего слушать не надо.
1: Понятно.
2: Я бы еще добавил к рассказу Игоря, да. То есть я бы разделил еще... Существуют удары и существуют броски. То есть мяч можно как ракеткой ударить по мячу, я считаю, что это удар. И бывают еще ребята, спортсмены, да, то есть делают бросок. То есть когда мяч находится на ракетке, резкие движения, бросок. Броски уже можно разделить вдоль борта, допустим, там, или там длинные диагонали. Мне нравится, допустим, как называют эти удары и броски дети. Ну, то есть вот Игорь озвучил, да, что с одним касанием, с двумя, они воспринимают зигзагом бить. Я говорю, да, бьем зигзагом. Ну, то есть вот как-то...
1: Уже свое название появляется,
2: да,
1: это хорошо.
2: Да, дети придумывают.
1: Но они неофициальные, да?
2: Нет, конечно, да. Это все индивидуально, каждый тренер подбирает.
1: А вот вы мне скажите, пожалуйста, я сказала, вот, когда говорила об истории, что было методическое пособие издано, но, конечно, таких тонкостей в нем не было. Тогда еще, по-моему, не было такой классификации, мы не могли разделить, рассказать об этих бросках. Что-то где-то сейчас есть какие-то еще материалы дополнительные, где уже опытные игроки и специалисты поделились о том, как какой бросок или удар надо производить. Где можно посмотреть такую информацию?
3: Методические материалы есть, они в видеоформатах, есть несколько авторов. Если интересно, могу их озвучить. Те материалы, которые есть, они были созданы непосредственно людьми, которые сами занимались теннисом. Сейчас, может быть, чуточку так ракетка у них висит на гвозде. Такие видеоматериалы создавал Павел Сафонов, тренер сборной Башкортостана.
1: У них отличный сайт, между прочим, да, и группа ВКонтакте,
3: группа
1: по-моему,
3: ВК, да.
1: Да.
3: Ну вот Максим Дьяконов, даже хочется уточнить, Максим Валерьевич Дьяконов, вот у него есть видеоматериалы. Видеоматериалы есть у Сергея Кислицкого. И в текстовые работы, из видео перешло в текстовые материалы, опять-таки, у Павла Сафонова. Вот Максим Валерьевич Дьяконов ездил, если я не ошибаюсь, в Казахстан не так давно, насаждал вот культуру, так сказать, методическую в нашей бывшей, да, Дружеской Республике. Есть еще переводной материал немца одного, и у меня есть, и в доступе есть. Фамилию автора не могу назвать, так что, в принципе, 4 материала есть, ну, плюс вот видеоматериал КСРК.
1: Да, хорошо, да,
3: ваш
1: хорошо.
3: Материал, Мария
1: Михайловна. Но это самое начало, когда мы только занимались популяризацией. Конечно, сейчас он недостаточен для того, чтобы прямо серьезно заниматься уже спортсменом высокого уровня. Но для начала, может быть, и пригодится кому-то еще.
3: Да, извините, добавлю, чуть не забыл, замечательная есть, в принципе, такая аудиоработа, это Самойлов. Артур Самойлов, это как раз теннисист Калининграда, который зачинал все вот это вот наше теннисное движение вместе с Сергеем Кислицким. Вот у него есть еще аудиокурс. В принципе, несмотря на то, что курс аудио, а не видео и не текст, вот я считаю, в принципе, я считаю, он, наверное, вот из того, что есть, я бы отнес даже на первое
1: место
3: поставил.
1: Так, отлично. Ну что же, из этого разговора я уже понимаю, что с одной стороны все как бы просто и легко, может прийти любой человек, попробовать и сможет, если захочет, заиграть. А с другой стороны, если ты хочешь хороших результатов, то есть что изучать, надо тренироваться, нужно заниматься, просто так легко ничего не получится. Давайте тогда вот что обсудим. Скажите, пожалуйста, вот на международном уровне проходит достаточно большое количество мероприятий, естественно. Все это проходит под эгидой ИПСА. Мы сейчас выключены из этого процесса, как я понимаю, в большей степени, к большому сожалению. Но отслеживаете ли вы, несмотря ни на что, события мировые, спортивные вот в теннисе? Кто сейчас сильнейший в мире? Или мы варимся только в собственном соку и как-то пока не интересуемся? Ну-ка, Игорь, вы улыбаетесь. Сэр, расскажите.
3: Если мы что-то даже отслеживаем, это совершенно не означает, что мы не варимся в собственном соку. То есть мы, поскольку на практике отрезаны от международных стартов, мы варимся в собственном соку, и вместе с тем, эта вещь, одна вещь другому не противоречит, мы тихонечко, да, вот что до нас доносится.
1: Наблюдайте.
3: Вот потихонечку,
1: кто сильнейший в мире сейчас там?
3: Ничего сильно сверх не поменялось. Поляки, финны, немцы сейчас подтянулись. К нам-то, говорят, особо отношения не имеет. Можно следить, можно не следить на нашем уровне.
1: Просто же интересно. Рано или поздно мы встретимся и всех победим, я так думаю.
3: Обязательно,
1: да. Но тогда давайте поговорим немножко о том, что, собственно, происходит у нас в стране. У нас соревнования проходят как? Под эгидой Всероссийской Федерации спорта слепых. Во-первых, это то, что Минспорт оплачивает. Это чемпионаты России командные и личные. Еще что-то есть? Первенство?
2: Кубки России. Да, сейчас вот с того года появились первенство России.
1: Хорошо. И по линии Всероссийского общества слепых, соответственно, тоже проходит большое количество турниров. Местные, межрегиональные, региональные и всероссийские даже в том числе. Достаточно много мероприятий идет. Московская команда везде участвует, старается.
3: По-разному.
1: По-разному. А вот тогда, если мы говорим о последнем чемпионате России, сколько регионов приезжает сейчас на чемпионат России? Сколько у вас соперников? И кто лучше на стране, самый сильный? Да.
3: Ну, вид спорта у нас не паралимпийский, но максимально высококонкурентный, как мне кажется, в нашей стране. Максимум приезжал на чемпионат России, по-моему, 90 с чем-то мужчин и около 60 или за 50 женщин. То есть,
1: очень большое количество.
3: Да, и количество регионов приезжает каждый раз по-разному. Это зависит от места проведения чемпионата. Кому-то доехать проще было в Нальчик, кому-то в Челябинск, кому-то в Раменское было проще приезжать. И в зависимости от условий проведения меняется количество регионов на чемпионатах России.
1: Ну, лидеры кто?
3: Ну, лидеры просто можно перечислить.
1: Да, можно перечислить на сегодняшний момент. Вот.
3: Ну, у нас Владимир Поляков, у нас стал шестикратным чемпионом России.
1: Сразу с регионами. Я бы хотела про регионы.
3: Регион, ну, как бы сейчас выступает Владимир за Свердловск. Да, предыдущие медали были завоеваны за Тверскую область, сейчас за Свердловскую область. Ну, а так люди, которые занимали лидерские позиции достаточно длительное время. Сейчас они продолжают находиться в той самой обойме лидеров, но все-таки есть такая тенденция, что все-таки время идет, и появляются новые люди. Это даже и мальчиков касается, и девочек, да. Но лидеры, те, которые были, в общем-то, они те прям настоящие такие лидеры. Вот они прошли проверку временем, и такие люди у нас остались. Если по мальчикам говорить, то Александр Завьялов, да, Владимир Поляков.
1: Если не сложно, сразу региональную организацию, чтобы я представляла, и наши слушатели понимали, где
2: Свердлов,
1: в регионе.
2: Свердлов.
3: Тюмень. Если говорить про регионы, то сильным регионом можно назвать Тюменьскую область, Челябинскую область, они чемпионами России стали.
1: Так.
3: Ну кто, вот Чуваши, Москва.
2: Санкт-Петербург.
3: Санкт-Петербург, да, если говорить по перспективным регионам, в Санкт-Петербурге молодые ребята играют, в Новосибирской области.
1: Хорошо.
3: Молодые ребята. Лидирующие позиции примерно, да, примерно
2: ну
3: вот
2: и
3: таковы.
2: Москва.
1: Москва, да,
2: тоже
1: это я знаю.
2: Мы
1: это
2: пока,
1: вы молодцы.
2: Мы пока, да,
1: это вы молодцы.
2: Держимся пока.
1: Хорошо, будем надеяться. Мы желаем вам успехов. Ну, конечно же, и всем нашим ребятам из других регионов.
2: Башкирия, Татарстан. Ну, то есть порядка, допустим, 10-12 регионов, да, которые, ну, на самом деле, конкурентоспособны, да. И просто вот, на самом деле, кому повезет.
1: Хорошо. Ну что ж, немножко переварим информацию, и мне кажется, пришло взять время музыкальный тайм-аут.
4: Музыкальный тайм-аут.
1: Для всех любителей настольного тенниса звучит песня на музыку Булата Куджавы. Автор текста неизвестен, я, к сожалению, не нашла его фамилию, поэтому будем считать, что слова народные. В этих душевных стихах я заменила бы только одно слово. Шарик у нас в шоу-дауне не белый, а желтый.
5: Кину взгляд на соперника, мяч аккуратно подброшу,

наверняка. Только кто защитит вас потом от ударов судьбы? Пусть противники нам на победу ни шансов не дали, все равно никогда не склоним

Пусть опять и опять предо мной проплывут наяву белый шарик.

0: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
1: А мы продолжаем наш рассказ о настольном теннисе для слепых. Можно теперь немного личных вопросов? Вот, пожалуйста, расскажите каждый немного о себе. Константин, начнем с вас, как с тренера, как специалиста. Как вы пришли в спорт? Как вы сделали его своей профессией? Как начали заниматься с незрячими ребятами? Почему именно теннис?
2: На самом деле, очень случайно. Вся наша жизнь как бы состоит из случайностей, но вот со мной случилась такая вот случайность. Я тренер легкой атлетики, и ко мне женщина одна привела незрячую спортсменку. Я начал заниматься с ней легкой атлетикой, как-то попал на чемпионат России, и потом, заметив мои старания и занятия вот с незрячей девушкой, меня пригласили в САШ, ну, то есть спортивно-адаптивную школу Москвы, где мне предложили вот именно помочь ребятам с настольным теннисом. Я, конечно, был крайне удивлен такому предложению, но согласился. Меня отправили к ребятам, я приехал с ними, познакомился, и вот уже почти 2,5 года. Да, получается. Первый месяц для меня было это что-то непонятное.
1: Тяжело было?
2: Да, то есть очень сложно следить.
1: Они все умели играть, а вы нет, я чувствую. Да,
2: да.
1: Или все не умели играть в
2: Москве? Нет, они уже были чемпионами России. Они уже имели звание, то есть выигрывали. Но на самом деле, я вот смотрю, с каждым турниром, через каждые полгода там у нас идут эти вот турниры, ну, такие вот значимые, там, чемпионат России, потом командный чемпионат России. И с каждым годом людей становится все больше, и люди становятся все мастеровитей. Скорости растут, реакция у людей растет.
1: Хорошо. Вот вы начинали сами с легкой атлетики. Я знаю, что у вас спортивное звание такие есть. Вы спортсмен? Вы сами выступали? Ну, так, немножко, чтобы понимать, что человек, который жизнь посвящает спорту, хоть даже и не самая первая спортивная специальность была теннис, все-таки понимает, о чем идет речь и что такое спорт как профессия.
2: Я 16 лет занимался легкой атлетикой, дошел до мастера спорта международного класса, был победителем Кубка Европы. Потом, после завершения карьеры как спортсмена, 16 лет работал тренером по легкой атлетике, имею звание тренер высшей категории. Меня пригласили, 2 года работал со сборной Китая, то есть по своему виду спорта по легкой атлетике. Потом оказался вот в Москве, тоже занимался легкой атлетикой, но встретился такой, получается, человек. Вот,
1: как интересно распоряжается иногда судьба.
2: На самом деле, понимаешь, что люди встречаются в твоей жизни не просто
1: не
2: так.
1: Случайно. У вас сейчас горят глаза. Я чувствую, что вы себя вот, ну, вы счастливый человек. Вам нравится то, что вы делаете.
2: Да.
1: Это
2: мне
1: здорово.
2: Мне кажется, на самом деле, мне нравится то, что я делаю. Мне нравится помогать. Нравится с ними играть, учить, видеть, как они чего-то добиваются.
1: С Игорем, я так понимаю, вы знакомы эти самые 2,5 года. Игорь.
2: Да.
1: Сразу вопрос тогда уже и к тебе, дорогой мой. Я так говорю уже запросто, потому что давно тебя знаю, ты активно участвуешь вообще во всех мероприятиях здесь КСРК. Ты большой умница, очень такой человек разносторонний. Как ты дошел до такой жизни? Почему теннис стал таким важным для тебя? Я видела раньше, ты упорно тренировался, у тебя есть ноу-хау определенный, насколько я знаю, там, да, вот когда ты тренажеры какие-то придумывал, верно? Расскажи, как ты стал таким вот успешным спортсменом?
3: Я больше 4 лет сотрудничал со СМИ, которые освещают жизнь слабовидящих и незрячих людей, в частности, с журналом «Наша жизнь». И 6 лет назад, осенью, в 2018 году, я приехал как раз в КСРК на мероприятие, посвященное Эдуарду Асадову, да, незрячему поэту. Вот, и чисто случайно мне товарищ, кстати, тоже работал на радио ВОС, Максим Петров, показал мне вот этот теннисный стул. Мы с ним немножечко поиграли, я пошел на вечер Эдуарда Асадова. Вот, но, находясь на вечере, думал совершенно не о том. Вот, потом все это, когда закончилось, я опять побежал к теннисному столу, и первая моя тренировка...

0: Тренировка была уже около 5 часов. Просто я взял какой-то шарик, ракетку, и вот очень азартно что-то там куда-то пулял по каким-то придуманным мною траекториям. Вот. И когда написал материал у Асадове, позвонил очень удивленный главный редактор журнала Владимир Дмитриевич Бахтияров, сказал: «Знаешь, друг, что-то какую-то ерунду написал». Я с ним согласился, и вот это стало единственной статьей, которая больше чем за 4 года не пошла в печать, потому что, правда, была какая-то ерунда написана.
1: Через слово был настольный теннис, видимо.
0: Ну, как-то примерно так. И буквально через день или два я приехал еще раз в КСРК, тренировка была уже 6 часов. Вот тоже так, моя какая-то придуманная, изобретенная по придуманным мной траекториям, пытался что-то забивать. Но, в принципе, так оно и идет. Средняя тренировка моя сейчас около 8 часов. Вот сегодня в 12 приехал, в 9 примерно поеду назад. То, что тренироваться я не бросил, чтобы выступать на высоком уровне, нужно посвящать этому довольно много времени. Ну и вот так вот сразу как-то затянуло.
1: Кроме настольного тенниса, никаких спортивных увлечений не было, да? Вот он сразу вот стал таким любимым, действительно любимым и родным, можно сказать, так?
0: У меня просто привычка такая спортивная была. На протяжении всей жизни я так вот периодами ходил в спортзал.
1: Ну, для себя, для поддержания здоровья.
0: Да, какие-то турники, спортзалы, тренажеры. Да, профессионально.
1: Именно настольный теннис.
0: Профессионально каким спортом я не занимался, только исключительно так, любительским.
1: Понятно. А если говорить о результатах? Медалей-то много. Какие самые яркие победы вот на каких турнирах?
0: Ну, самые яркие те, которые, наверное, максимально статусными. Да?
1: То есть есть. Давай назовем.
0: У меня 2 медальницы. Вот все медали и отдельная медаль чемпионата России.
1: Так.
0: То есть там максимально высокая конкуренция, как в командном зачете, так и в личном зачете. Москва является таким самым лидирующим регионом в командном зачете. За 6 проведенных чемпионатов России командных у Москвы 4 медали. У ближайших конкурентов меньше гораздо. У нас 2 чемпионства, серебряная медаль, бронзовая медаль. И 2 медали у меня в личном зачете. То есть всего у меня медаль чемпионата России 6. Вот эти самые ценные.
1: Ну, уже иконостас, так понимаю, дома, да?
0: Ну, висят, да, в несколько слоев.
1: Здорово.
0: Но это как любого, в принципе, теннисиста, я думаю, любого уровня. То есть всегда медали, так или иначе, медали набираются. Но федеральные медали у меня на отдельной полочке висят. Потихонечку копятся очень медленно. Ну, поскольку это чемпионат России. Тем они, в общем-то, и цены тем, что
1: впереди,
0: они редки.
1: Впереди еще много лет, что хорошо. Конечно же, для нас, для всех. Константин
0: Посмотрим.
1: Анатольевич, в таком случае вот еще вопрос как к тренеру. Что, все по 8 часов тренируются или нет? Вообще, как проходят тренировки? Расскажите.
2: Нет, конечно же, нет. Не все тренируются 8 часов. Хотелось бы, чтобы все тренировались только. Но на самом деле это не так.
1: Как вы готовитесь к соревнованиям, например?
2: Ну, ребята должны самостоятельно хотя бы 2 часа проводить самостоятельно около стола. Хорошо, допустим, что у нас вот в Москве есть вот возможность, что у нас стоит несколько столов, где спортсмен может самостоятельно поотрабатывать удары. Пока один спортсмен отрабатывает удары самостоятельно по определенным, там, мы договариваемся тогда, там, вот, как объяснял Игорь, с 2 касаниями, там, да, там, с 1 касанием. Ну, то есть отрабатывает точки, в которые нужно попадать, что нужно делать. То есть это атака. Он тренирует атаку. Есть еще тренировка с тренером. Зачем как бы нужен я? Я имитирую атакующего игрока, а мой, скажем так, спортсмен, да, то есть
1: ученик, да,
2: ученик, да, он стоит в защите. То есть его задача услышать попадание.
1: И суметь отразить этот мяч.
2: Да, и отразить мяч. Но это тоже где-то примерно уходит там час, да, но это не целый час. Скажем, там есть перерывы по 20, по 30 минут. На самом деле это очень тяжелая физическая игра. Ну, скажем так, это если 5 минут постоять, конечно, нет. Но когда ты стоишь 20 минут, а игры, бывает, проходят и по 20, и по 30 минут они стоят у стола, это на самом деле концентрация, очень серьезная нагрузка физическая.
1: Ну, тогда у меня сразу вопрос, а у нас вообще есть ограничения по здоровью для настольного тенниса? А то мы так как-то говорим, что он для всех, для любого возраста, любой комплекции. Или как?
2: Нет, ограничений-то, как, кстати, так особых-то нет, да.
1: Тогда
2: но все,
1: вот,
2: все имеет.
1: Да. Нагрузки на что? Опорно-двигательный аппарат, ноги, спина.
2: Нет, ну так как бы, да, наверное, немножко на мышечный, на опорно-двигательный аппарат. Потому что человек стоит немножко наклоненный над столом, и нагрузка на спину, конечно
1: приличная,
2: же, есть.
1: И
2: да,
1: на ноги, наверное,
2: во-первых,
1: тоже.
2: То есть концентрация внимания, то есть нужна быстрая реакция и сильные удары. Удары по мячу, на самом деле, когда ты их делаешь по 50, по 100, по 150 раз, да, то есть это сказывается. Ограничений нет. Когда люди выходят на турнир, а давайте вот скажем так, что основной вид деятельности спортсмена — это же не тренировки, это выступление на соревнованиях.
1: Конечно.
2: Вот их основной вид деятельности. И там все сказывается. Кто-то много тренировался, соответственно, будет выше
1: Ну, то есть стабильно это все. Стабильно, если стабильность, да, есть, ты выдержишь. Вот. Если ты не можешь выдержать, да, ты устанешь и просто сойдешь,
2: да,
1: с станции.
2: Да, то есть, сказать, потому так, что турниры длятся, бывают там день, два, бывает и три дня. И каждый день у тебя по 8 игр. То есть не каждый человек
1: и
2: это может выдержать.
1: И все ваши ученики ходят, как Игорь, на ОФП, на тренажерный зал. Это, наверное, просто нужно вводить в программу, потому что раз такие серьезные
2: нагрузки. Нет, естественно, да,
1: нагрузки,
2: это входит. Mm-hmm. Мы попросили, и спортивно-адаптивная школа нам закупила тренажеры, которые, mm-hmm, кстати, нашел в интернете Игорь. Он у нас главный такой поисковик, да, такой, да. Очень хорошие тренажеры, которые помогают. И, то есть ребята, приходя сюда заниматься, какое-то время уделяют работе с тренажерами.
1: Угу. Травмы бывают? Такого как, безобидного, как, милого, легкого, красивого,
2: конечно,
1: изящного,
2: да,
1: вида спорта?
2: Конечно,
1: 100 километров в час, шарик.
2: Конечно, бывает, но, не,
1: 6,
2: но это не от мяча.
1: Сантиметров, травма, значит, травм, мячик, дробь. Там, не то, что там разбитые руки от мяча, а чего тогда?
2: Вот, скорее всего, от резких движений.
1: А, вывихи какие-то могут быть даже, да?
2: Да, ну, то есть, да, это, mm, допустим, можно там потянуть мышцу, допустим, там, да, повредить немножко там сустав.
1: Мочезапястный, может быть, наверное, локтевой,
2: локтевой и плечевой, ага, сустав. Ага. Ну, и от нагрузки мышц спины. Вот как раз вот мы все вот эти вот моменты, да, мы обращаем внимание, и в основном все ОФП заключается на разработку плечевого, укрепление плечевого пояса, ага, и... Соответственно, мышцы
1: спины. Какого возраста и до какого, в принципе, вы рекомендуете? Вот когда можно начинать заниматься и когда пора заканчивать?
2: По поводу, когда заканчивать, я бы так не сказал.
1: Сколько есть сил, это понятно.
2: Я бы так не сказал,
1: пошутила, будем,
2: да,
1: говорить.
2: Потому что, на самом деле, вот приезжая на чемпионат России, видишь игроков, да, как молодых, с 14 лет можно принимать участие в чемпионате России, соответственно, если ты отобрался у себя в регионе. Но приезжают игроки из других регионов, которым и по 60, и по 70 лет. И я бы не сказал, что они...
1: Уступают. Там сильная и большая разница.
2: Да, там, что они там в последних рядах. Нет.
1: Все зависит от
2: хорошей зависит
1: физической подготовки.
2: От физической подготовки
1: мастерства.
2: И мастерства, которого ты наработал.
1: А вот дети, вот ведь стол-то он определенной высоты. Нет же низких столов, наверное, да? Или есть такие,
2: нет,
1: где маленький,
2: нет,
1: ребенок,
2: нет,
1: может научиться
2: это,
1: играть?
2: То есть как
1: уже
2: вообще...
1: определенный рост или там подставляется что-то? Как вообще
2: можно, можно подставить, допустим, есть такой игрок с небольшим ростом, девочка, да, которая приносит с собой небольшую подставочку. По-моему, называется степ.
1: А, я поняла. Понятно,
2: так,
1: да.
2: Да, вот,
1: да, да.
2: Для занятий там, аэробикой.
1: Степ-аэробика, да.
2: Да,
1: да,
2: вот,
1: да,
2: да, вот. Она приносит, ставит, потому что ей немножко стол высоковат. У стола есть определенные стандарты, поэтому его ниже
1: поэтому
2: нельзя
1: сделать. Поэтому
2: детских
1: соревнований, соответственно, не проводятся.
2: Нет, соответственно,
1: на сегодняшний момент.
2: Вот сейчас стали вводить детские соревнования. А-а-а. Кстати, дети, кстати, с очень большим интересом, ну, незрячие дети, очень,
1: да,
2: с большим интересом ходят на такие вот, ну, по крайней мере, вот, ко мне на тренировку, у меня есть группа начальной подготовки, дети большим интересом...
1: Это какой возраст?
2: Где-то примерно 10-12 лет.
1: Но они уже нормально стоят за столом за этим? Ну, или все равно им высоковато все-таки?
2: Может быть, немножко высоковато. Они где-то не могут дотянуться до мяча, ну,
1: да,
2: до которого может дотянуться взрослый человек. Ну, все,
1: для
2: что...
1: знакомления
2: для...
1: вполне,
2: да,
1: себе еще можно.
2: Им,
1: для соревнований
2: им,
1: рано, надо подрасти.
2: То есть это детям очень интересная игра. Да, mm-hmm, вообще это очень интересная игра, особенно очень много людей, которым она нравится. Поэтому у нас очень высокий такой уровень конкуренции.
1: Что хорошо на самом деле? Что заставляет держать в тонусе, и поэтому Игорь у нас тренируется по 8 часов. Что, собственно говоря, респект, как говорится. Так, что вы посоветуете тем, кто, послушав нашу передачу, захочет прийти на тренировки? Куда звонить, куда обращаться? Вот в Москве, например.
2: Ну,
1: в свою региональную организацию?
2: Я думаю, да, в региональную организацию. Во многих, кстати, первичках тоже стоят столы.
1: Угу.
2: Поэтому обращайтесь в первичные организации и начинайте играть там. Мы постоянно в рамках КСРК, московская организация, да, часто очень проводим соревнования именно для выявления вот перспективных, талантливых игроков, которые могли бы составить
1: конкуренцию,
2: да, здесь, да, в Москве. То есть за счет чего держится Москва? Потому что у нас очень хорошие конкурентные игроки, которые держат в тонусе лидеров.
1: Это здорово. Что самое интересное было, какие самые яркие турниры были в 2024 году, Игорь?
0: С сезона, с лета или прямо с начала года?
1: Ну,
2: за весь сезон, скажи.
1: За весь сезон, например, да.
0: С начала года.
1: С начала,
2: скажи,
1: года, скажи, с начала года,
2: назови,
1: да. Вот 24-й,
2: что
1: прям
2: что ты выиграл.
0: Ну, опять же, могу повториться, командный чемпионат России, личный командный. Также у нас проходил турнир «Московский Олимп», вот скоро будет турнир «Топ-12», да, это наши московские турниры, достаточно крупные. Запоминаются, наверное, вот такие максимально статусные турниры, да, федерального такого всероссийского уровня, либо всероссийского.
1: Какие-то...
2: Я тогда добавлю, да. Игорь как-то очень скромно рассказал о всем об этом. Дело в том, что на личном первенстве России Игорь занял второе место. Из 13 игр проиграл только заключительную, поэтому остался на втором месте. Московский Олимп. Игорь у нас выиграл этот турнир.
1: Угу, молодец.
2: Соответственно, как бы, да, то есть он ему запомнился. И вообще Игорь на всех турнирах, в которых участвует, да, регулярно входит в тройку призеров. Если не победитель, да, то есть он у нас один из топовых
1: сильнейших
2: игроков.
1: Сильнейших топовых, да.
2: Не сказал бы Москвы, России.
1: России. Так, в 24-м году хоть что-то еще осталось из турниров или уже все? Вы выиграли все, что было можно, и теперь вы отдыхаете, тренируетесь?
2: Да, как-то отдыхать не получается, потому что у нас на носу еще один такой большой и значимый турнир, который, конечно, не чемпионат России, но... Ребята его организовали, и с честью его несут. Он называется «Топ-12», на который приглашаются только топовые игроки, которые входят, сильнейшие игроки России. К нам еще присоединились ведущие игроки Белоруссии.
1: Великолепно.
2: То есть это уже они уже второй или третий раз приезжают, соответственно, приглашают
1: это тоже
2: нас.
1: Это в декабре будет турнир?
2: Да, который будет проходить в декабре. Там происходит, так сказать, обмен опытом и встреча с другими игроками с другой стороны.
1: Вообще еще, я так надеюсь, еще одна медаль, прямо достоинство. Золотая медаль будет у Игоря. Игорь, молодец. А что будет в 25-м году? Уже известен календарь, какие-то, к чему-то вы готовитесь, чего-то особенно ждете?
2: Основное будет, конечно, это подготовка к чемпионату России личному, который пройдет в апреле. И, соответственно, наверное, в феврале у нас будет чемпионат Москвы, благодаря которому мы сформируем команду Москвы для поездки на чемпионат России. То есть это вот поэтому расслабляться ребятам некогда. Всегда приходится быть в тонусе, всегда приходится быть...
1: А вот
2: готов.
1: Новогодние каникулы, такие длинные, все отдыхают. Вы будете приходить тренироваться или тоже расслабитесь, поедете куда-то?
2: Я думаю, 2-3 дня у ребят будет
1: разрешите
2: отдыха.
1: Им немножечко, а потом да.
2: Отдыха.
1: Игорь,
2: да как? Дело не в том, что все люди взрослые, все прекрасно понимают. Если ты отдыхаешь, ну кто-то другой занимается.
1: И, соответственно, побеждает. Возможно, побеждает себя. Да, в спорте это действительно так. А вот, кстати, как считаете, вот настольный теннис, если немножко отвлечься от спорта и поговорить о нем как о реабилитационной методике, он укрепляет здоровье вот в целом? Мы поговорили о том, что вот опорно-двигательный аппарат, растяжение, вывихи. А если человек приходит и начинает заниматься, вот не достигнет он, не будет у него медали, а стоит, вот надо приходить, что он даст? Координация, ориентировка в пространстве, наверное. Игорь, что еще может дать настольный теннис просто для оздоровления?
0: Ну, просто да, для оздоровления люди, многие вот участники нашей да, секции, нашего теннисного движения, вот постоянно слышу от них такое мнение, что теннис мне дает здоровье. Вот здоровье, прокачка крови, какое-то движение, активность. Вообще-то борьба, может быть, не столько, конечно, организмом, а столько борьба нервных систем, да, вот именно поддержание состояния мозга. То есть, на самом деле, реакция идет на просто долю секунды. И чтобы контролировать эти процессы, все-таки это вот тренировка мозга, в первую очередь, мозг, там, нервная система, там, прокачка крови и, там, и так далее. Так что если говорить о состоянии общем физическом здоровье, то, конечно, это тоже идет в плюс, если цель, да, поддержание себя в физической форме.
1: Кстати, когда наблюдаешь за игрой, очень видно, когда бездумно человек уже просто ставит ракеточку перед собой, не понимая порой даже, что же происходит из-за скорости мяча, да, и града ударов соперника, и как иногда действительно виртуозно, расчетливо, как в шахматах действительно стратегически мыслит ас, мастер. Да.
2: Ну, я бы еще добавил, что, допустим, эта игра добавляет человеку координацию, развивает, потому что вот владение мячом, то есть чувство мяча, то есть человек стоит, даже если у него есть небольшой подгляд, он, ну, он стоит в очках, да, и вот вслепую обрабатывать мяч, то есть ловить его, переводить на другую сторону, это на самом деле управление своей рукой, то есть это координация, то есть развитие координации.
1: В том числе своим телом, и, возможно, легче как в пространстве и передвигаться,
2: это как
1: увереннее
2: игра,
1: себя чувствовать человек.
2: Конечно, вот развивает физические качества, потому что она чем хороша, что, скажем, чем ее отличие от бега. Ну, чтобы бегать, незрячему человеку нужен партнер, лидер. Чем человеку нужен партнер, лидер.
1: Да.
2: В этой игре

0: количество же инвентаря, столов. Начинаете заниматься, приходите. Может быть, у вас действительно впереди высоты спортивные, а может, просто удовольствие от игры, от самого себя, от общения с такими же увлеченными людьми. Кстати, по поводу увлечений. Скажите мне, пожалуйста, вот особенно Игорь, который по 8 часов в день тренируется, а что-то есть какое-то еще хобби? Что-то любимое? Ну, кроме тенниса настольного.
1: Полно.
0: Ну-ка. Что самое любимое, да?
1: Что самое любимое?
0: Угу. Нет, может быть, вы нет, готовите особые блюда, там пишете стихи, ну-ка.
1: Нет, ну вообще у меня помимо тенниса мне живет совершенно не скучно. Я работаю в РИА Новости, я вожу экскурсии в музей темноты. Меня пригласили летом поучаствовать в двух проектах, ведущим подкаста на студии «Футуром общества бизнес». Также предложили поучаствовать в проекте, который называется «Слепой бью». Я вот бью татуировки, так что, в принципе...
0: Неожиданно.
1: Да, вот. То есть, кто заинтересовался, обращайтесь, пожалуйста. Я могу набить что-нибудь классическое. Да, там. Вот, так что таких увлечений сфер деятельности довольно много. И, в принципе, это хорошо, потому что помогает не устать от чего-то одного. Если был бы только теннис, наверное, стало скучно. Если были бы только экскурсии или только писательская какая-то работа, то тоже, может быть, как-то я уставал. Но поскольку все время переключаешься ежедневно просто, и в течение одного дня даже, бывает, едешь с какого-то проекта на проект, так что от чего-то одного не устаешь, и, в принципе, в этом заключается плюс такой вот, ну, скажем, большой сферы деятельности.
0: Здорово. Мне так жаль, что наши передачи уже подходят к концу. С вами вот только вот говорить и говорить, потому что о теннисе, мне кажется, вообще бесконечно много говорить можно, о его нюансах, особенностях. Mm-hmm. И с вами, как с очень интересными, яркими такими собеседниками, разносторонними людьми. Вот скажите мне, пожалуйста, есть ли у вас любимая песня, та, которая мотивирует, поднимает настроение, вдохновляет? Я этот вопрос задаю всегда всем участникам нашей передачи, кто приходит к нам в гости. Игорь, что даже спортсмена должно вдохновлять и воодушевлять на победы?
1: У меня есть любимая спортивная песня, не просто песня, а песня о спорте.
0: Давайте назовем.
1: К сожалению, не о теннисе, но все равно мотивирует достаточно серьезно, я считаю. Группа «Марлины». Песня называется «Женская сборная по баскетболу».

0: баскетболу.
1: Ну вот, дорогие друзья, очередной выпуск «Аксиом спорта» подходит к концу. Константин Анатольевич, Игорь, спасибо за интереснейшую беседу. Мы желаем вам успехов и в тренерской работе, и побед на турнирах самого высокого ранга. А мы прощаемся с вами. С вами была Мария Ринская, Константин Голубцов и Игорь Михайлов. Всего доброго и до новых встреч на Радио ВОС.
2: «Аксиомы спорта».
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео доступное по радио.
2: Фильм «Мэри Поппинс. До свидания» начинается. Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. А заставка киностудии «Мосфильм». На трапециевидном постаменте вращается скульптура «Рабочая колхозница». Скульптура замирает. Перед ней полупрозрачные буквы слова «Мосфильм». Справа Спасская башня и часть стены Кремля. По заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Творческое объединение телевизионных фильмов. Голубой шар планеты Земля вращается на фоне черного звездного неба. Титр. Фантастическая история, некогда рассказанная Памелой Треверс и заново изложенная в наши дни. Некоторые звезды приходят в движение. Их дрожащие силуэты преобразуются в линии, складывающиеся в похожие на созвездия рисунок летящей на зонте женщины. Женщина держится за ручку раскрытого над головой зонта двумя руками. Полы длинного плаща развиваются за спиной. На ее голове шляпка с округлой тульей. Появляется название фильма. Автор сценария – Владимир Валуцкий. Композитор – Максим Дунаевский. Оператор-постановщик – Валентин Пеганов. Художник-постановщик – Виктор Петров. Звукооператор – Юрий Рабинович. Монтаж – Инны Брожовской. Стихи – Наума Олева. Балетмейстер – Азарий Плесецкий. Режиссер – Тамара Владимирцева. Оператор – Эдуард Керч. Грим – Куликовой, Королевой. Костюмы – Алины Будниковой. Государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижер – Сергей Скрипка. Солисты – Татьяна Воронина, Павел Смеян. Комбинированные съемки. Оператор – Всеволод Якубович, художник Иванова. Консультант – Белянский. Редактор – Наумова. Музыкальный редактор – Арсений Лаписов. Директор фильма – Лазарь Милькис. В ролях. Мэри Поппинс – Наталья Андрейченко. Мистер Бэнкс – Альберт Филозов. Миссис Бэнкс – Лариса Удовиченко. Майкл – Филипп Рукавишников. Джейн – Анна Плесецкая. Робертсон – Лимби Тульфсак. Улица с двухэтажными кирпичными домами под темно-синим небом. Во многих окнах горит свет. По улице на велосипеде едет мужчина в форменном костюме и фуражке. На некоторых домах над дверями первых этажей вывески на английском языке. Миссис Ларк – Ирина Скопцева. Адмирал Бум – Зиновий Герд. Мадам Кори – Марина Нудьга. Сир Людовик – Галия Байдулов. Пожилой джентльмен – Семен Соколовский. Сторож – Игорь Ясулович. Боб Гудетти – Леонид Каневский. Полисмен – Эммануил Левин. Почтальон – Юрий Мороз. Чиновник – Илья Рудберг. Мясник – Павел Бабаков. Мраморный мальчик – Владимир Карклинш. Постановка Леонида Квихинидзе. Первая серия. «Леди совершенства». Над передним колесом велосипеда почтальона багажник с газетами. На фуражке блестит кокарда в виде венчаемого короны герба. Останавливается около констебля. На том черный шлем с большим значком в виде восьмиконечной звезды. Восьмой луч скрыт под изображением монархической короны.
3: Доброе утро, сэр.
4: Доброе утро. Какие новости?
3: Ничего особенного, сэр. 3 убийства, 107 мелких ограблений, землетрясение в Нижнем Какаду и это летающая тарелка над городом, сэр. А что нового на вашей улице?
4: Нового? На нашей улице.
5: Ну, скорее.
4: На нашей улице.
3: Еду, мистер Уилкинс.
5: Я жду вас.
2: Уилкинс.
5: Ну, скорее.
2: Седовласый джентльмен.
5: Мне всю ночь не терпелось узнать, чем кончится эта история с проницательным Биллом. Во вчерашнем номере Билл, бесстрашный сыщик, узнает, что похищенные бриллианты находится у неизвестной леди.
2: Берет.
3: Надеюсь, вы узнаете ее имя, мистер Уилкинс.
2: Журнал.
5: Благодарю вас.
6: Эдди!
2: Во дворе.
6: Мой мальчик вышел без пальто.
2: Леди на велосипеде.
6: Эдди!
2: У ворот собачка.
6: Эдди, не подходите к этим ужасным уличным собакам. Эд, домой.
3: Доброе утро, миссис Ларк.
6: Доброе утро.
2: За воротами лохматый пес.
6: Посмотрите на это чудовище. Я уже не говорю о его родословной. Наполовину пудель, наполовину эрдель. Причем обе половины худшие.
3: Вот ваш собачий вестник с результатами вчерашней выставки, миссис Ларк.
6: Благодарю вас.
2: Эдди, порода пекинес.
6: Эдди, сколько раз я вам говорила, не дружите с этими уличными собаками, а ты пошел вон плохой.
2: Почтальон идет дальше, катя велосипед. Проходит мимо выступающей из земли.
7: Стой, кто идет!
2: Надводные части подлодки.
3: Доброе утро, адмирал Бум.
8: Прилетели?
3: Слава богу, пока нет.
7: А тарелка над городом?
3: Газеты высказывают мнение, что возможность прилета инопланетян пока...
7: Плевал я на их мнение. Если есть возможность, значит, существует и опасность. Опустите ваши глупые газеты в ящик.
2: Отдает честь.
3: Слушаюсь.
2: Кладет велосипед на землю, заносит ногу.
7: Стойте!
2: Над ограждением из колючей проволоки.
7: Какая погода на поверхности?
3: Прохладный восточный ветер усиливается, адмирал.
7: Опять приборы врут. Лопни, моя селезенка.
3: Доброе утро, мистер Робертсон. Вы сочиняете новую песню? О чем на этот раз?
8: А вот послушайте.
2: Робертсон сидит около палатки. Эй, ты!

0: дом.
1: Ну, дальше там я ее обличаю. Но это я еще не сочинил.
2: Сочувствую. Это ведь ваше объявление в утренней газете. Джейн и Майкл Бэнкс, не говоря уж их маме и папе, я бы прибавил дяде.
3: Почтальон читает.
1: Да, дяде.
2: Нуждаются в самой лучшей няне или воспитательнице с самым маленьким жалованием и немедленно.
1: Да.
2: Надеюсь, вам недолго ее осталось ждать.
3: Переводит взгляды на подлодку. На рубке невысокий усатый мужчина в форме адмирала отдает честь и поднимает флаг. На темно-синем стяге скрещивающиеся красные линии изображение отдающего честь адмирала.

0: Бросив на Робертсона снисходительный взгляд, адмирал города смотрит вверх. Гостиная. За столом с чайным сервизом.
1: Самый лучший няня с самым маленьким жалованием. Обращаться Вишневая, дом 17. Да, все верно.
0: Мужчина с газетой.
1: Теперь только остается ждать, когда в нашей калитке соберутся толпы нянь, желающих получать самое маленькое жалование.
0: Мальчик хлопает об стол.
2: Если мы не можем предложить им самое большое жалование,
0: маленький,
2: то лучше писать правду.
1: Да.
0: Шарик.
1: Пока если у нашей калитки собираются толпы, то лишь для того, чтобы поглазеть на твоего бездельника братца.
0: Женщина подливает в чашке молоко.
2: Ты не смеешь называть его бездельником, он сочиняет песни. Ему нужны покой и уединение.
0: Девочка берет печенье.
2: Я лично его понимаю.
3: Папа, а что еще пишут про летающую тарелку?
1: Возможно. На вашем месте я глядел бы лучше в своей тарелке. Не совал носы куда не следует. Боже мой.
0: Папа резко поднимается.
1: В Нижнем Кокоду опять землетрясение.
0: Сняв очки и бросив газету, выбегает.
2: Если бы тебя так же волновало, что дети остались без няни.
1: Но я купил акции Кокоду Апельсиниум Компани.
0: Папа на лестнице.
1: Кажется, у меня начинается стресс.
0: Второго этажа.
1: Конечно, тебя вопросы мировой экономики не интересуют.
2: С меня хватит необходимости экономить дома.
0: Он уже около входной двери.
1: Если бы вы не тратили уйму времени на вашу лигу женщины Вишневой улицы, я уверен, вопрос няни не стоял бы так остро.
2: По-вашему, мы, женщины Вишневой улицы, должны мириться с тем, что адмирал Бум...
1: Адмирал Бум не такой уж дурак. Надежное укрытие от инопланетян наш космический век. Это не роскошь. Да-да.
2: Я умоляю, Жорж, что ты еще задумал?
0: Папа надел очки.
1: Ничего.
0: На голове?
1: Ничего, кроме того, чтобы...
0: Котелок.
1: Пойти на работу. Делать деньги, дорогая.
3: Папа, ты обещал нам рассказать, из чего делаются деньги.
1: Пусть лучше мама расскажет вам, куда они исчезают. И вообще, допили молоко, марш в детскую, играть.
2: Вы слышали, что он сказал, отец? Марш в детскую.
3: Джейн, иду.
0: Дети поднимаются по лестнице. Майклу лет 10, Джейн лет 12. Лестница переходит в проход второго этажа с перилами. Поднимаясь, мама берет кастрюльку, вздрогнув, роняет.
4: Возникло голубоватое свечение на стене, после чего объект исчез. Сэр Тимоти Грин из газеты «Обсервер» скептически улыбнулся на это и заметил, что людям вообще свойственно выдавать желаемое за действительное.
0: В детской.
4: Мне же остается добавить, что восточный ветер усиливается, ночь будет прохладной, а завтра с утра ожидается дождь. Как остроумно заметил на ум Нолис Таймса, непогода нынче в моде. Но не будем огорчаться, а лучше подумаем-ка о своем здоровье. Итак, утренняя гимнастика для всех.
0: Новостной телевизионный сюжет сменяет занятие аэробикой. Майкл откладывает проводной пульт игрушечной легковой машины, бегает по комнате, колотя воздух и изображая удары ногами в прыжке. У Майкла густые прямые русые волосы, скрывающие уши и лоб, круглое лицо, вздернутый нос, полные губы, зубы со щербинкой. Джейн садится за стоящий в центре комнаты грибной тренажер. Один раз вяло двигает рычаг, со скучающим видом потирает виски. Джейн худенькая, у нее тонкие черты лица, острый подбородок, густые темные брови, русые волосы собраны сзади в хвост, на лоб спадает прямая челка. Майкл карабкается на шведскую стенку, Джейн подходит к телевизору. Бегущий по комнате Майкл останавливается.
3: Сыграем морской бой. Вчера играли.
0: Джейн берет надувного барсука. Майкл нажимает кнопку на магнитофоне. Продолжает бегать по комнате, вертясь, размахивая руками и ногами. Джейн села на стул, со скучающим видом наблюдает за братом. Берет бинокль и подходит к окну. Прикладывает окуляры к глазам.
3: Ну что там новенького? Адмирал Бум чистит свой перископ и ругается. Наверное, говорит, лопни моя слезенка. Не слышно. Миссис Ларк вышла в сад, а дядя Роберт залез в палатку.
0: Резко темнеет, комнату заливает фиолетовым светом. Джейн вздрагивает, поднимает бинокль к небу.
3: Майкл, что это?
0: Около окна пролетает...
3: Мне кажется, это была она. Кто?
0: Женщина на зонтике.
3: Тарелка. Они всегда светятся.
0: Джейн смотрит вниз. На тротуаре женщина в плаще под зонтиком.
3: Смотри.
0: У нее строгое лицо с тонкими чертами, большие глаза, на щеке родинка, на голове шляпка. Свет сменяется на солнечный. Дети, непонимающие, оглядываются. Выбегают на лестницу.
5: Мое имя Мэри Поппинс.
2: А, да. Прошу, вы увидите, они очень послушные ребятки. И с ними не будет никаких хлопот.
0: Мама ведет Мэри по дому.
2: Я надеюсь, у вас есть рекомендация профсоюза нянь?
5: У меня правило. Никаких рекомендаций.
0: Мэри садится на перила.
2: Ну, мне кажется, все люди состоят...
5: Весьма старомодные обычаи, по-моему. Совершенно устаревший и несовременный.
0: С непроницаемым лицом смотрит в сторону.
2: Прошу, детская наверху.
0: Бросив на Мэри взгляд, мама поднимается по лестнице. На стене акварельные рисунки с различными цветами. Мэри скользит по перилам вверх. Видя это, Джейн открыла рот, толкает Майкла локтем. Мама и Мэри подходят к детской.
2: Джейн, Майкл, познакомьтесь, это ваша новая няня Мэри Поппинс. Надеюсь, улажено.
5: Почти.
0: Мэри стягивает перчатки.
5: Если, конечно, мне это подойдет.
3: Мы вам подходим.
5: Майкл, веди себя прилично. Я принимаю ваше предложение. Миссис Бэнкс.
0: В гостиной.
2: Я принимаю ваше предложение, миссис Бэнкс. И можно было подумать, что она оказала нам большую честь.
1: А почему бы и нет?
0: Вечереет. В руках папы калькулятор.
1: Тысяча чертей! Антарктический банк лопнул.
0: Всматривается в экран телевизора.
1: Опять плакали мои денежки. Я это знал. Я знал это.
0: Папа рыжеволосый, с усами.
1: Кажется, у меня стресс.
0: Мама со спокойным видом вяжет.
2: Когда ты был простым клерком, мы жили и ничего не боялись.
1: Но должно же человеку когда-то повезти.
0: Нажав кнопку на калькуляторе, папа пишет на листе бумаги. Детская. Мэри вносит под нос двумя стаканами молока. Дети в халатах сидят на нижнем ярусе двухъярусной кровати. Майкл подпрыгивает в такт музыки.
5: Мистер Бэнкс, остановите бубниловку, если это вас не затруднит. Я лично предпочитаю живую музыку.
3: Как это живую музыку?
5: Все в свое время.
0: Дети берут молоко.
5: Именно живая музыка доставляет мне истинное удовольствие.
0: Мэри мечтательно смотрит в окно.
5: Как надеюсь и вам.
0: Поворачивается к детям.
5: И прошу впредь запомнить.
0: Садится на пол.
5: Никакой просьбы Мэри Поппинс не повторяет дважды.
0: Смотрит на магнитофон. На нем сама собой отжимается кнопка воспроизведения.
3: Ну, конечно, она прилетела на тарелке. Я сразу понял. Вы гуманоид. То есть вы так странно пришли, нам показалось, вас принесло ветром.
5: Так и есть. Понятно?
0: Мэри смотрит из-под лобья.
3: А, понятно.
5: Кстати, о живой музыке. Пианино фирмы мадам Корри. Начало века. Модерн. Но это не отменяет вашей обязанности допить молоко.
0: Мэри достает из сумочки игрушечное пианино, ставит на пол. Оно превращается в полноразмерный музыкальный инструмент. Дети замирают с раскрытыми ртами. Одновременно делают по глотку молока. Мэри медленно открывает клап, крышку клавиатуры, садится на стул и пускает руки на колени. Подносит пальцы к клавишам.

0: теперь...
1: Поднимает указательный палец.
0: Спать!
1: Майкл отставляет стакан с остатками молока на дне и берет плюшевого львенка. Мэри подходит к сумке, достает игрушечную деревянную раскладушку, раскладывает и бросает в угол. Раскладушка приземляется около стены. На нее падает плед и постельное белье. Она превращается в заправленную полноразмерную раскладушку. Дети, пританцовывая, снимают халаты. Перед дверью комнаты площадка с невысокими перилами и двумя ступеньками. Мэри забрасывает ногу на перила, поправляет сандалии. Держа спину подчеркнуто прямой, подходит к двери, выглянув за нее, закрывает. Смотрится в зеркало, выключает свет. Идя по балетному, высоко вскидывает ногу. Выключает настольную лампу. В момент глиссанда резко склоняется и берет дорожную сумку, перепрыгивает тренажер, садится на раскладушку.
2: Мэри Поппинс, ведь вы от нас никогда не уйдете, правда? Вы от нас не уйдете?
3: Еще одно слово из этого района, и я позову полисмена.
1: Выкладывает на постель халат в цветочек.
2: Мы только хотели сказать, мы уверены, что вы долго-долго будете с нами.
1: Мэри уже в халате.
3: Останусь.
1: Многозначительно покачивает головой. Подходит к пианино, задувает стоящие на нем свечи.
3: Останусь, пока ветер не переменится.
1: Со счастливой улыбкой Майкл поудобнее устраивается на нижнем ярусе. Мэри опирается одной рукой на пианино, задумчиво смотрит на детей. Вишневая улица погружается в темноту. Занавески окна гостиной дома Бенсов и палатка Робертсона освещены изнутри. Солнечное утро. На небе небольшие облака. Робертсон спит в палатке в обнимку с гитарой. Очки лежат на верхней деке. Приоткрывает глаза, щурится. Поводит по сторонам непонимающим взглядом. Капли дождя, ударяясь о тротуар, высоко разбрызгиваются. В них блестят солнечные лучи. Робертсон в клетчатом пиджаке с гитарой в руках сидит около входа в палатку.
4: Изменения в природе происходят год от года. Непогода нынче в моде,

0: такая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя укрыться нам. Но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Громогрозные раскаты от заката до восхода, за грехи людские плата, непогода, непогода, ни ангина, ни простуда, посерьезнее беда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя укрыться нам. Но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай.
1: Робертсон продолжает играть, сидя на пороге соседнего дома. У Робертсона узкое лицо, круглые очки, пышные кудрявые каштановые волосы. На ногах джинсы и кеды. Ступнёй отбивает ритм песни. К дому подъезжает небольшой грузовик. В кузове пианино и трое грузчиков в одинаковых серых комбинезонах. Дверь кабины открывается. Мэри выставляет наружу зонтик, раскрывает его, выходит. Посмотрев на небо, закрывает зонтик. Детская. Джейн просыпается.
2: Майкл! Майкл! Чего-то не хватает. А, знаю! Вон там стояло пианино. А может, оно нам приснилось? А раскладушка?
1: Майкл соскакивает с постели.
2: Джейн!
1: Подбегает к окну, отодвигает занавеску.
2: Смотри! Пианино!
1: Пианино опускают на подъемники. Мэри направляется к дому.
2: А раскладушка тоже здесь.
1: В коридоре. Грузчики сгибаются, неся пианино. Мэри снимает плащ, вешает на вешалку.
3: Мэри Поппинс, как здорово, что вы не ушли. А мы думали, вы нам приснились.
2: А ваша раскладушка? Где же вы спали этой ночью?
4: На такие вопросы леди не отвечают, потому что джентльмены их не задают.
1: Строго посмотрев, выходит из дома.
4: Эй!
1: Бросает мимолетный взгляд на Робертсона.
4: Мистер Эй, возьмите, пожалуйста, мою раскладушку и отнесите ее в детскую.
1: Мэри.
5: Вы мне?
1: Берет сумку.
4: Но разве я недостаточно ясно сказала? Эй, мистер Эй.
5: Пожалуйста. Но меня зовут мистер Роберт Робертсон.
4: Правда?
1: Дает деньги грузчику.
4: Ну, теперь уже ничего не поделаешь. Если я один раз назвала вас мистером Эй, придется быть мистером Эй. Осторожно. Я сплю только на этой раскладушке.
6: Доброе утро, какой другой. Мисс Поппинс.
4: Доброе утро.
6: Скверная погода, не правда ли?
4: Для кого как?
6: Ну, во всяком случае, для того, кто экономит бензин и ездит в офис на велосипеде.
1: Папа держит велосипед за руль. В доме.
7: А, Мэри, дело в том, что я ужасно спешу на заседание Лиги женщин Вишневой улицы. Дети одеваются, вы накормите их.
4: Да уж голодными не оставлю.
1: Мама надевает шляпку.
7: Если бы вы еще были так любезны купить кое-что.
4: Может быть. А может быть и нет. Во всяком случае, покажите мне, где коляска.
7: А, продуктовая коляска. Ой, вы знаете, мой брат, он так рассеян. И вчера принял ее за кресло.
4: Я говорю о старой коляске Джейн и Майкла. И никакая другая меня не интересует. Кстати, она...
1: Мэри бросает взгляд на дверь.
4: Здесь, в кладовке.
7: Да?
1: Протягивает маме ключ. У мамы густые, короткие, русые волосы, флегматичное лицо.
7: Да, действительно.
1: Выкатывает широкую детскую коляску.
7: Я не понимаю, зачем...
4: Прекрасно. Самая подходящая коляска для покупок. Можете идти.
1: Мама бросает ключ в коляску. Снимает с вешалки складной зонт. Мама на велосипеде едет по Вишневой улице. Лицо строгое, спина прямая. Мэри с детьми выходит из дома.
5: Эй!
1: Толкает перед собой коляску.
5: Могу я узнать, Мэри Поппинс, почему вы меня назвали мистером Эй?
4: Мне не нравится, как ты разговариваешь с родным дядей. Не забудьте выключить газ под большой кастрюлей, иначе останетесь без обеда.
8: мистер Эй.
1: Улыбается Робертсону, тот улыбается в ответ.
9: О, боже, он опять пропал, мой мальчик. Надо немедленно вызвать полицию и сообщить пожарную охрану.
3: Бедная миссис Ларк.
1: Миссис Ларк едет на велосипеде.
3: Вот он, около адмирала Бума, миссис Ларк.
1: Оставляет его бегущей за ней женщине в униформе служанки.
9: Боже мой, опять здесь эта ужасная лохматая собака. Пошел. Вы, Эдуард, немедленно домой. Как вы могли так уйти, совсем один и без пальто? Я вами очень недовольна. Вы не жалеете меня, Эдуард?
10: Немедленно домой.
4: Он говорит, что не собирается возвращаться домой.
1: У миссис Ларк на жакете искусственные розы.
11: А откуда вы знаете, что говорит моя собака? Позвольте вас спросить. Он сейчас же пойдет домой.
4: Он не пойдет без своего друга.
1: Эдди садится ближе к псу.
9: Как он может подумать, что я впущу это лохматое чудовище в свой сад?
4: Но он говорит, что так решил.
9: Что? И это после всего, что я для вас сделала, Эд. Ну, хорошо. Я на все согласна, но отныне, Эдуард, моя жизнь разбита навсегда. Навсегда. Решено. Я буду звать эту собаку Шариком или Бобиком.
4: Нет, его имя Варфоломей. И никак иначе.
9: Варфоломей?
1: Миссис Ларк приоткрывает рот.
9: Этого не хватало. А что он еще говорит?
4: Ну, он говорит, что вернется только при условии, что вы никогда не будете его заставлять носить пальто. Это его последнее слово.
1: Мэри разворачивается.
9: Но если вы простудитесь и будете чихать, Эд, пеняйте на себя.
1: Идет по улице, толкая коляску. Дети идут рядом, радостно подпрыгивая. Мясная лавка, Джон Лонг.
12: О, прошу вас, прошу. Какая очаровательная мисс появилась на нашей улице.
4: 2 фунта сосисок высшего сорта и побыстрее, пожалуйста. Мы торопимся.
1: Продавец слащаво улыбается.
12: Торопитесь.
1: Проходит за прилавок.
12: А жаль. Очень жаль.
1: Поправляет усы.
12: А я надеялся, что вы побудете у нас немножко. Мы побеседуем о том, о сём. Не правда ли?
1: Подмигивает детям.
12: Вы знаете, наш брат мясник любит, очень любит компании.
1: Продавец заглядывает в коляску. Взгляд Мэри холоден.
12: А что мисс делает сегодня вечером?
1: Она ударяет по прилавку кулаком. Продавец столбенеет.
13: 2 фунта, вы сказали! Ля-ля! Конечно, высший сорт! Ха-ха! Будьте любезны!
1: Кладет сосиски в пакет. Марионеточно подергиваясь, идет к коляске, опускает в нее пакет.
13: Пишите, то, конечно, для вас.
4: Смените пластинку. Для вас.
1: Покачиваясь, продавец возвращается за прилавок.

0: За столиком кафе.
1: Я тут кое-что услышала.
0: Мэри встает.
1: От человека из мясной лавки.
0: Смотрится в ростовое зеркало на двери кафе. Делает танцевальное па, переходящее в пируэт. Дети удивленно на нее смотрят. Мэри проходит по улице, покачивая плечами и плавно поводя кистями. Взмахнув, разводит руками.

0: Мэри делает несколько пируэт. Ей подпевали стоящие в витрине девушка в нарядном платье, мужчина в маске кота и девушка в цилиндре.
1: Я гашу свет.
0: В детской. Дети в постелях. Мэри в халате, в цветочек, ложится на раскладушку.
2: И часто вот так.
1: Что значит «так»?
2: Ну, часто вот так пляшете.
1: Пляшу? Будь любезен, объясни, что ты хочешь этим сказать.
2: Но ведь мы сами видели.
1: Что?
0: Мэри приподнимается на локтях.
1: Видели, как я пляшу?
2: Видели.
0: Подобрав губы, смотрит перед собой.
1: Да как ты смеешь? Да будет тебе известно, что я не пляшу, а танцую. Я закончила балетную школу. На острове Тарабар. С отличием. Класс мадам Кори.
0: Строго посмотрев на Майкла сверху вниз, Мэри ложится. Снова смотрит на Майкла, на лице улыбка.
1: Надо же выдумать пляшу.
0: Повернувшись на правый бок, накрывается одеялом. Над ее раскладушкой висит мягкая игрушка в виде жирафа с крыльями. Утро. Майкл спит в обнимку с плюшевым львом. Салон с множеством шляп и костюмов. На перилах лестницы пола лежит мужчина в маске в виде головы кота, подпевавший Мэри. На нем красный короткий пиджак, похожий на гусарский доломан, черные брюки, белые перчатки. В центре салона Мэри держит за руки Майкла и Джейн. Мужчина в маске спускается с перил, мягким кошачьим шагом подходит к Мэри. Всматривается в ее лицо, Мэри кивает. В детской спящий Майкл поводит головой. Полутемный проход с кирпичными стенами, дети и Мэри следуют за котом. Останавливаясь на поворотах, кот делает приглашающие жесты руками. Распахивает двустворчатые двери, ведущие в просторный зал. Вдоль стен балетные станки, напротив некоторых ростовые зеркала. За станками танцоры в обтягивающих костюмах. На стенах горят свечи, над залом блестят роскошные люстры. Кот делает приглашающий жест руками в направлении стоящего в углу зала столика с двумя стульями. Дети садятся вдвоем на один стул, Мэри на другой. На столике канделябр с горящими свечами. Так в музыке танцоры выполняют движения балетного класса. Около одного из станков женщина со светлыми кудрявыми волосами, собранными в высокую прическу. На женщине бордовые жакеты боа. Кивнув Мэри, она прохаживается вдоль станков, придирчиво наблюдая за танцорами. Останавливая некоторых, указывает на совершаемые ошибки. Кот сидит на станке, заложив ногу за ногу. Танцоры делают батман фондю в быстром темпе. Взмахи ногами вперед, вбок и назад. Выполняют пти-батман, быстрые взмахи, согнутыми в колени ногами. Завершают серию девлопе, разгибания высоко поднятой, согнутой в колени ноги. Женщина показывает выпад с глубоким приседанием. Партнеры приседают. Партнерши забрасывают правые ноги им на плечи. Приподнявшись, партнеры делают полукруг, разворачивая партнерш на 180 градусов. Сделав несколько резких махов ногами, танцоры опираются локтями на станки. Солнечное утро. Адмирал поднимает флаг. Миссис Ларк выходит на лужайку. В руке кофейная чашка на блюдце. За ней идет служанка с кассетным стереомагнитофоном в руках. За столиком на стульях сидят Эдди и Варфоломей.
3: Доброе утро, мальчики. Надеюсь, вы хорошо выспались.
0: На шее Варфоломея бант из красной ленты.
3: А теперь приступим к музыкальным занятиям.
0: Миссис Ларк садится за столик.
3: Включайте.
0: По Вишневой улице медленно едет оранжевый экскаватор. На отвале стоит папа. Кивает соседям, снимая котелок. Указывает зонтом на свой дом. Экскаватор останавливается рядом с ним. Спустившись, папа приветствует адмирала, прикладывая ладонь к полям котелка. Обойдя экскаватор, папа что-то говорит сопровождающему его мужчине в желтом комбинезоне. Адмирал берет в руку проводную переговорную трубку.
4: Надумали, Бэкс, хвалю. По моим сведениям, заслуживающим доверия, они прилетают в самое ближайшее время.
5: Был рад воспользоваться вашим советом, адмирал. Начинайте.
6: Давай!
0: Экскаватор опускает ковш.
7: Останови!
6: Доброе утро, миссис Бенкс. Я Боб Гудетти из Westcrot Company.
0: Гудетти усатый.
6: Мой ассистент.
0: Ассистент в наушниках. Пританцовывает.
7: Через мой труп.
6: Миссис Бэнкс, мы как раз делаем все, чтобы вы не стали тем, что вы сказали. Учитывая возможность космического вторжения. Бункер класса четверть люкс. С телефоном, санузлом, газом. Запас продовольствия на 8 лет. При условии умеренного рациона, разумеется.
0: Из палатки выбирается Робертсон.
7: На какие деньги, несчастный?
5: Безопасность дороже денег.
4: Право, Бэнкс. Хвалю.
8: Эй, Бум! Ваши происки!
4: А до тебя, бунтовщик, я еще доберусь.
8: Милитарист!
4: Тунеядец.
6: Сегодня мы возьмем пробу почвы, мистер Бэнкс. Запуск!
0: Блестящий металлом штук выдвигается из гидроцилиндра, опуская стрелу с ковшом. Ни на что не обращая внимания, ассистент пританцовывает. Провод от его наушников тянется к кассетному плееру на поясе. Робертсон лег под опускающийся ковш. К груди прижата гитара.
9: Стоп! Эй, вы глупые канальи! Мы вас найдем под землей.
10: О, мистер Бэнкс, неужели вы обнаружили нефть, а?
11: Я не вмешиваюсь в ваши дела, мистер Бэнкс. Но я требую, чтобы вы не мешали нашим занятиям.
10: Мистер Бэнкс, вы собираетесь бурить скважину?
5: Нет, это совсем другое.
10: И все же учтите, мистер Бэнкс, если вы собираетесь бурить скважину и обнаружите нефть, вы можете стать членом организации экспортеров нефти.
6: Что будем делать, мистер Бэнкс?
7: Если вы не хотите подумать о покое семьи, то подумайте, по крайней мере, об окружающей среде.
8: Не бойся, сестра. Я с тобой.
6: Так что же делать, мистер Бэнкс?
5: В конце концов, кто хозяин в доме?
6: Вы.
5: Вы

0: здесь рядом, да! Уберите идиота!
1: Посмотрим, кто кого! Что не выходит!
2: Доброе утро!
3: Эй!
4: Мэри в изящном сером костюме.
3: Это вы, Мэри Поппинс. Вы, по-моему, единственный разумный человек в этом сумасшедшем доме.
5: Неужели вы верите во всю эту чепуху с инопланетянами?
3: Скажите свое слово!
2: Мне кажется, что Земля сегодня холодная, сэр.
3: А, значит, вы тоже заодно с ними. Эй, вы! То есть вы с ними или с нами?
2: Я с детьми, сэр. И мы идем гулять в парк. А на вашем месте, мистер Эй, я встала бы с земли. Какой пример вы подаете племянникам?
4: Робертсон поднимается. Мэри с детьми маршируют по аллее парка. За ними идет духовой оркестр. Им перебегает дорогу выводок утят. Во главе оркестра капельмейстер. Взмахами длинного тамбур-мажора задает ритм. Мэри делает несколько танцевальных шагов в сторону. Дети неловко повторяют. Идут дальше по грунтовой дорожке, взявшись за руки. Оркестр идет в другом направлении. К Мэри обращается высокий усатый мужчина в форменном костюме и фуражке с плоским верхом.
6: Не нарушать правил, бросать мусор в урны, банки не сорить.
2: Не сорите словами, сэр.
4: Мужчина в недоумении опускает поднятый палец, садится на сиденье газонокосилки, поворачивает один из рычагов. Музыканты удаляющегося духового оркестра делают на ходу разворот на 360 градусов. Пруд. На небольшом причале мраморная статуя сидящего юноши. Рядом с ним большая рыба с крупной чешуей и выпученными глазами. На лавочке около постамента сидит мистер Уилкинс. В руках раскрытый журнал. Джейн смотрит на статую.
7: Спокойный лист сегодня веселый.
8: А мистер Уилкинс сидит на любимом месте Мэри Поппинс.
2: Ну что ж, я пройду в беседку.
4: Мэри садится на белую лавочку в беседке неподалеку. Уилкинс закрывает журнал и опускает его на колено.
2: Послушайте, мистер Уилкинс, я не успел дочитать про Билла.
4: Непонимающе смотрит по сторонам. Поднимает взгляд, встает. Вместо статуи живой юноша.
9: Простите.
4: С озадаченным видом опускается на лавочку, снова встает.
9: Простите, вы что-то сказали?
2: Конечно, сказал. Я хотел прочитать до конца и узнать, зачем проницательному Биллу понадобился отмычка.
9: Извините, никак не могу. Я всегда читаю до 4, чтобы спеть домой к чаю.
2: Тогда, может быть, вы одолжите мне ваш журнал?
7: Не лей, я могу рассказать тебе про Билла.
2: Правда, Джейн?
7: Да.
9: Нет, я все-таки одет, обут, а бедному...
4: Не лей в тоге.
9: Молодому джентльмену, наверное, холодновато. Я отдам ему журнал.
7: Не огорчайтесь, мистер Уилкинс. Через неделю серия про Билла пойдет по телевидению.
10: Никогда! Я категорически против экранизаций.
2: Спасибо, мистер Уилкинс.
4: Нелли спрыгивает с постамента. Под мышкой большая рыба. Ее чешуя стала серебристого цвета.
2: Так вот она какая вода. Прохладная и легкая. Ах, люди! Какие вы счастливые, что можете ходить по земле каждый день! Джейн, как хорошо!
11: Я бы сказала, возмутительно.
2: Добрый день, Мэри Поппинс.
4: Нелли опускает рыбу на спинку скамейки.
11: Кто разрешил сойти тебе вниз? Позволь спросить.
2: Никто. Мои ноги сами спрыгнули, Мэри Поппинс.
11: Но тогда им лучше всего немедленно вспрыгнуть обратно.
12: Как не стыдно. В нечетное число, когда Сатурн почти не виден и не слышно лая гончих псов, чему вас учили?
7: Мэри Поппинс, ну позвольте ему немножечко побыть с нами. Совсем немножко. Ведь это, наверное, так тоскливо стоять одному и ни с кем не разговаривать. Ну, Мэри Поппинс, ну пожалуйста.
4: Собаки развалились на траве.
13: Что с вами? Что за дикие телодвижения? Немедленно поднимитесь с грязной
2: Немедленно
13: травы.
2: Поднимитесь.
13: Это все твое влияние. Все, ты, Люмпин, полукровка, гнусное чудовище.
2: Успокойся, Марк.
13: Варфоломей.
4: Миссис Ларк уносит Эдди на руках. Служанка преследует убегающего Варфоломея, нагнав, тянет за бант.
13: Варфоломей! Варфоломей! Вышли на минутку пройтись перед чаем. Такой дивный день, и собаки настаивали.

0: Он говорит, что он очень недоволен. Он требует, чтобы вы обращались к нему на «вы».
1: Я немедленно иду жаловаться премьер-министру.
0: Милей, у тебя есть еще 10 минут.
2: А потом?
3: Мэри оборачивается, кивает в сторону постамента. На берегу пруда духовой оркестр –

0: Мисс Джейн, я не знаю, будет ли когда-нибудь еще у меня такой прекрасный день, как сегодня. Но я знаю точно, что никогда не прощу себе, если не осмелюсь сейчас пригласить вас на вальс.
1: Я буду счастлива.
0: Майкл, прошу тебя, как товарища, подержи дельфина. Спасибо.
2: Взяв рыбу, Майкл улыбается. Нелея и Джейн вальсируют среди деревьев. Нелея на голову выше партнерши, наступает ей на ногу.
1: Ой!
0: Джейн, я не умею танцевать вальс.
1: Тогда зачем же ты пригласил меня? Ну что ж, давай просто погуляем.
0: Благодарю вас.
1: Откуда ты знаешь Мэри Поппинс?
0: Она дружит с моим отцом.
1: А кто твой отец? Где он живет?
0: Он далеко. Он стоит на скале у моря, держа свой трезубец, и трубит в рог. А рядом с ним сидит моя мать и расчесывает волосы. И чайки весь день кружат над ними, бросая крылатые тени на их мраморные тела.
1: Как красиво. Но почему же ты расстался с ним?
0: Я не хотел этого. Но что мы с тобой можем поделать с людьми?
1: А как ты попал в наш сад?
0: В ящики. Мы всегда там путешествуем. Мы нужны в парках, и в музеях, и в садах. И вот нас покупают и отправляют в посылках.
2: Джейн слушает, прислонившись к дереву.
0: Никому не приходит в голову, что нам иногда может быть тоскливо.
2: Поглаживает Нелея по волосам.
1: Я люблю тебя. Я хотела бы, чтобы ты всегда был с нами.
0: Я тебя тоже люблю. Но я не могу. Я должен вернуться на место.
1: Я понимаю.
2: Мэри подходит к сидящему на ветке ворону.
3: Привет, Мэри. Как здоровье? Не болит ли поясница?
2: Тот садится на ее протянутую руку.
4: Ну, какие будут новости?
3: Ужасно голоден. Не найдете ли чего-нибудь вкусненького? Осторожно. Для старого друга.
4: А спасибо.
3: Брось, девочка, нет времени на эти церемонии. Целый день совещаний, осторожно, консультации, переговоры, дискуссии. Многое надо решить, многое перебить.
4: Ну-ну-ну-ну-ну-ну, помолчи, трещишь хуже воробья.
2: Ворон перебрался на плечо Мэри.
4: Ты оттуда?
3: И со срочным точным предписанием Новой Зеландии пару ужасно несносных близнецов.
4: Когда?
3: Ветер переменится в полночь. Ну, девочка, мне пора. До встречи.
2: Ворон перебирается.
4: До встречи, старый болтун.
2: На руку Мэри.
3: Ветер переменится в полночь.
4: Хорошо.
2: Мэри взмахивает рукой.
4: Просто удивительно.
2: Ворон улетает.
4: Почему люди не летают?
2: По дорожке парка вышагивает констебль.
5: Я тут ни при чем, констебль.
2: Сторож едет на газонокосилке.
5: Не трогал я его и даже не приближался.
6: Сторж Смит, за статуи в парке отвечаете вы. И никто другой не мог этого сделать.
5: Всю жизнь мне не везло. С тех самых пор, как я был мальчиком. Послушайте, констебль.
6: Мы зря теряем время. Сначала я должен искать голову мальчика, который мучает несчастную рыбу. Треску или что там сказала миссис Ларк?
5: Скумбрию.
6: Тем более, а теперь мне сообщают, что самая ценная статуя исчезла с пьедестала. Я вами недоволен, удивлен. Я вам доверял. А вы? Вот как вы отплатили за мое доверие.
2: Констебль замирает.
6: Силы небесные.
2: Нелей снова превратился в статую, в руке раскрытая книга. Сторож остолбенел.
6: Ах, Смит, что же вы мне раньше не сказали? Это же блестящая мысль. Ну, теперь-то зачем прикидываться? Леди и джентльмены, я был несправедлив к бедняге, но он доказал, что он не только образцовый сторож, но и художник. Он снабдил

0: статуи мальчика мраморной книгой. Превосходно. Мы обязаны поощрять стремление молодежи к знаниям. А рыбу... Рыбу можно убрать вообще при дальнейшей работе.
1: Чита Бэнксов в гостиной перед телевизором. На голубоватом экране боксерский матч. Белый боксер награждает тяжелыми ударами прижавшегося спиной к канатам чернокожего соперника.
0: Ну-ну. Хватит сердиться, дорогая.
1: Мама подобрала губы. На ее глазах большие очки. Взгляд направлен на телевизор. Нервным движением снимает и надевает колпачок авторучки. Папа садится рядом с ней.
2: Когда мы с тобой решили пожениться, ты сказал мне, либо дом полная чаша, либо двое хорошеньких ребятишек.
0: И ты разумно согласилась?
2: Теперь у нас есть и дом, и двое хорошеньких ребятишек. Чего тебе еще не хватает? Зачем ты вечно гоняешься?
1: На экране телевизора скачки.
0: Ну, все зачем-нибудь гоняются. Это и есть жизнь, не так ли?
2: А может быть, все неправильно живут?
0: Все не могут жить неправильно. А мы не хуже всех. Вообще, это детские разговоры. Бери пример с Мэри Поппинс. Вот кто спокоен и невозмутим. Не будь он нашей служанкой, я бы подумал, что это сама леди совершенства. К тому же с таким маленьким жалованием.
1: Папа кладет руку на кисть мамы. Та улыбается. В ванной. Мэри запахивает Джейн в полотенце. Переставляет на табурет. Джейн спускается на пол, задумчиво смотрит на свое отражение в зеркале.
3: Интересно. Что тебе интересно?
1: Мэри доливает в наполненную пеной ванную воду из кувшина. Джейн снимает заколку, расправляет волосы.
3: Интересно, случилось бы все это, если бы вас с нами не было?
1: Мэри вытирает руки о полотенце. На ней белый передник в крупную сине-голубую клетку.
3: А мне интересно, когда ты перестанешь интересоваться тем, что тебя не касается? Шагом марш в постель.
1: Мелко семеня Джейн выбегает из ванной. Майкл лежит на заправленной постели. В руках игрушечный револьвер. Джейн замирает перед зеркалом.
4: Интересно, кто я такая?
5: Тоже мне вопрос. Ты Джейн Бэнкс? А я Майкл Бэнкс. Правда, Мэри Поппинс?
3: Может быть. Откуда я знаю? Я не справочное бюро. Оружие. Живо под одеяло.
1: Мэри вешает револьвер на прибитый к кровати гвоздь.
4: Ничего такого не сказала, она опять сердится.
1: Мэри резко оборачивается.
3: Прошу заметить, сэр, я никогда не сержусь. У меня королевское терпение. Просто я не люблю, когда в людей стреляют из-за угла.
1: Джейн смотрит в потолок. Длинные волосы свисают с края кровати.
4: А я сегодня такая добрая. Как жаль, что этот день кончился.
3: Все когда-нибудь кончается.
4: Кроме вас. Ведь вы от нас никогда не уйдете, правда?
3: Хорошенькая у меня будет жизнь, если я всю ее потрачу на вас.
4: Интересно, поверили бы нам, папа с мамой, если бы мы им все рассказали?
3: Что это все?
4: Ну, все. И про Нелея, и про Эдуарда с Варфоломеем. Только они не поверят и ничего не узнают.
3: Когда-то они все знали.
4: Как? Вы хотите сказать, что они знали все? И что Нелей живой, и что можно летать? И понимали, о чем говорят собаки?
3: И что живое, и что летать. И язык зверей и птиц именно так. Когда-то.
4: Тогда почему они это все забыли?
3: Потому что они стали старше.
4: Вот так.
3: Тем не менее, это так.
1: Мэри поднимается со стула, подходит к настольной лампе.
3: Я гашу свет.
4: Но ведь вы тоже взрослая. А все понимаете. И ничего не забыли.
3: Я? Я не такая, как все. Я редкое исключение. Я вне конкуренции. Я леди совершенства.
1: Мэри повернулась к детям. Настольная лампа за ее спиной очерчивает ее силуэт мягким желтым светом.
3: Ладно уж. Еще несколько минут. В порядке исключения.
1: Мэри медленно подходит к пианино.
3: Но одно условие. Вы будете спать.
1: Зажигает свечи.
3: И видеть хорошие сны.
1: Майкл укрывает лежащего рядом плюшевого львенка одеялом. Поворачивается на левый бок.
6: Все, что было много лет назад.
1: Глаза Джейн медленно закрываются.

0: Констебль на посту кутается в плащ. Сторож сидит около закрытых ворот парка. Из люка выбирается адмирал. Во рту большая трубка. Робертсон курит сигарету, сидя около палатки. Поворачивает голову к двери дома. Мэри на пороге, в руках раскрытый зонт. На Мэри плащ и шляпка, в руках сумка. Выходит на тротуар.
1: Добрый вечер, Мэри Поппинс. Вы прекрасно пели.
2: Я? Советую не забывать вам, мистера, что я приличная девушка. И пою только по утрам.
1: А, значит, мне показалось. Знаете, я уже давно собирался с вами побеседовать, Мэри Поппинс. Вы не очень спешите?
2: Ужасно спешу. Но, впрочем, это зависит от ветра.
1: От ветра? А, вы правы, холодает.
2: По-моему, пора перебираться в дом, мистер Эй. Осень идет. Горят палатки.
1: А, да, понятно. Значит, и вы считаете меня бездельником?
2: Наоборот. Вы мне очень нравитесь, мистер Эй. Вы ведь тоже любите живую музыку?
1: Живую?
2: Ну, ту, которую не включают.
1: А, понимаю.
2: А вот некоторые песни ваши, ну как вам сказать?
1: Ну, мне ужасно не нравится, как живут некоторые люди на Вишневой улице. Я хочу об этом им рассказать.
2: А вам никогда не приходило в голову, мистер Эй, что люди сами иногда об этом догадываются?
1: Да, ну а что же мне делать?
2: А может быть и правду пора что-нибудь делать? Ну вот и мне пора.
0: Мэри берется за рукоять зонта двумя руками.
2: Прощайте, мистер Эй! Не забывайте, что я вам сказала о племянниках!
0: Поднимается в воздух. Робертсон провожает ее задумчивым взглядом. Силуэты уличных фонарей становятся размытыми. Робертсон поправляет очки.
1: Делать.
0: Надевает пиджак.
1: Конечно, делать. Именно, как я раньше не догадался. Вы чертовски правы, Мэри, делать. Только как это делается?
0: Садится в экскаватор.
1: Жаль, Мэри, что вы не увидите, как я сейчас выгоню эту машину из дома и сброшу ее в первый овраг. Чертов гробокопатель.
0: Поднимает отвал.
1: Только тот, кто делает, совершает.
0: Поворачивает его. Отвал опускается, упирается в асфальт.
1: Опять не то.
0: Робертсон нервно дергает руль.
1: Жаль, что вы этого не увидите. Кажется, и я этого не увижу.
0: Надевает спавшие очки. Отвал снова поднимается. Робертсон поворачивает один из рычагов. Кок опускается на лужайку перед домом Бенксов. Из-под него сыплются искры. Робертсон выбирается из кабины экскаватора. Обойдя его, берет в рот сигарету. Поглядывая на летящие из-под ковша искры, прикуривает от зажигалки. Отбрасывает сигарету, поворачивается к покачивающемуся экскаватору. Из-под ковша поднимается всполох огня.
3: Прилетели! Звезда всех вниз! Полное погружение! Прилетели мои голубчики, лопни моя слезенка!
0: Адмирал скрывается в люке. На лужайке Бенксов вверх бьет струя пламени. Робертсон в детской садится на край кровати Майка. Столб пламени исчезает и появляется снова.
4: Докладывает пост 107. Пожар. Вишневая 17. Сбор всех частей.
5: Я
4: докладываю.
5: Сразу все
4: пост
5: понял.
4: 107.
5: И хуже пожар жаденного била.
4: Вишневая 17.
5: Мистер Бенкс.
4: Сбор месторождения.
0: Ошарашенная чета Бенксов на тротуаре.
4: Пожарные вызваны. У вас имеются ведра, багры, топоры. Откуда же эти?
0: Экскаватор в огне.
5: Поздравляю. Поздравляю, мистер Бенкс. Это большая удача. Это...
0: Уилкинс принюхивается.
5: Это не нефть, это газ.
2: Газ?
5: Газ? Не огорчайтесь, миссис Бенкс. Газ это даже лучше, чем нефть. Часто в жизни бывает так. Ищешь ягоду, а находишь гриб. Гриб, то есть газ. Это даже лучше, чем нефть. Вы проложите газопровод через мой участок. И вот тогда вы сможете вступить в организацию... экспортеров нефти и газа.
6: Дорогая, неужели мне наконец повезло?
0: К дому подъезжают две красные пожарные машины. На крышах их кабин желтые

0: Робертсон осторожно подходит к окну, отводит штору в сторону, садится на постель.
1: Тихо, если что, я был у вас.
2: Что это, гроза?
1: Да нет, так, маленький пожар. Тихо, мы с вами играли в морской бой.
2: Ура, Джейн, смотри, у нас в доме пожар, ура!
3: А где Мэри Поппинс?
2: Джейн,
0: подбежавший к окну Майкл замирает.
2: А где пианино фирмы Мадам Кори? А раскладушка?
0: Джейн спускается на пол.
2: Ветер переменился. Значит, она ушла?
0: Стоит около окна.
4: Она сделала так, как сказала. Останусь, пока ветер не переменится.
5: Слава богу, вы здесь.
1: А мы тут в морской бой играли.
0: Мама целует детей.
2: Мама, она ушла!
5: Кто?
2: Мама, от нас ушла Мэри Поппинс.
5: Бросить нас в такую минуту. Какой эгоизм. Никогда больше не приму эту бессердечную девчонку обратно. Никогда.
2: Мама, ты очень злая женщина.
5: Дети, как вам не стыдно?
2: Я хочу только Мэри Поппинс и больше никого на свете!
6: Где у вас тут пожарный кран?
5: О, Господи! Да уж, конечно, не в детской.
0: Мама выходит. Робертсон разглядывает круглую фотографию Мэри в квадратной рамке с чеканкой в виде цветов.
1: Смотрите!
2: Ой!
4: Это она. Это ее портрет.
2: А здесь что-то написано. Au revoir, Мэри
1: Поппинс.
2: Эй, а что это такое, au revoir?
1: По-моему, по-французски. Кажется, прощайте. Нет.
0: Робертсон улыбается.
1: До свидания. Точно, до свидания.
2: Значит, все в порядке.
3: Значит, она вернется.
2: Она всегда делает то, что говорит.
0: По тротуару идет почтальон в длинном бежевом плаще. Катит рядом с собой велосипед.
7: О, мистер Бэнкс. Да, вам срочная телеграмма.
0: Бэнкс потирает вымазанные сажей руки. Сажа также на щеках.
7: Вот. Конечно, поздравления. Быстро.
0: Смотрит на телеграмму в свете фары пожарной машины. Вытянув шею, вглядывается в строки.
7: Ответ будет?
8: Нет.
7: А на чай?
8: Тем более. Что это за отвратительная манера носить печальные вести в такой счастливый день?
0: Почтальон добродушно улыбается, развернув велосипед, уходит. С улыбкой обводит взглядом дом, лужайку и пожарную машину. Сев на велосипед, уезжает. Адмирал стоит на рубке, руки уперты в бока.
9: Да.
10: Не прилетели. А вот...
11: Тифловизор. Видео. Доступное по радио. В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
0: Фильм «Мэри Поппинс. До свидания» начинается. Вторая серия. Заставка киностудии «Мосфильм». На трапециевидном постаменте вращается скульптура «Рабочая колхозница». Скульптура замирает. Перед ней полупрозрачные буквы слова «Мосфильм». Справа – Спасская башня и часть Кремлевской стены. По заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Творческое объединение телевизионных фильмов. «Погруженная в темноту Вишневая улица». Титр. Фантастическая история, некогда рассказанная Памелой Трэверс и заново изложенная в наши дни. Улицу сменяет голубой шар планеты Земля, вращающийся на фоне черного звездного неба. Появляется название фильма. Автор сценария Владимир Валуцкий. Композитор Максим Дунаевский. Оператор-постановщик Валентин Пеганов. Художник-постановщик Виктор Петров. Звукооператор Юрий Рабинович. Монтаж Инны Брожовской. Стихи Наума Олева. Балетмейстер Азарий Плесецкий. Режиссер Тамара Владимирцева. Оператор Эдуард Керч. Грим Куликовой Королевой. Костюмы Алины Будниковой. Государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижер Сергей Скрипка. Солисты Татьяна Воронина, Павел Смеян. Комбинированные съемки, оператор Всеволод Якубович, художник Иванова. Консультант Белянский, редактор Наумова. Музыкальный редактор Арсений Лаписов. Директор фильма Лазарь Милькис. В ролях: Мэри Поппинс, Наталья Андрейченко. Мистер Бэнкс, Альберт Филозов. Миссис Бэнкс, Лариса Удовиченко. Майкл, Филипп Рукавишников. Джейн, Анна Плесецкая. Робертсон, Лимбит Ульфсак. Друг друга сменяют кадры окончания первой серии. Выходящие из дома Мэри, Робертсон за рулем экскаватора, пожар и борьба с ним силами пожарных расчетов. Миссис Эндрю, Олег Табаков. Миссис Ларк, Ирина Скопцева. Адмирал Бум, Зиновий Герб. Мадам Кори, Марина Нудьга. Сир Людовик, Гали Абайдулов. Пожилой джентльмен, Семен Соколовский. Сторож, Игорь Ясулович. Боб Гудетти, Леонид Каневский. Полисмен, Эммануил Левин. Почтальон, Юрий Мороз. Чиновник, Илья Рудберг. Мясник, Павел Бабаков. Мраморный мальчик, Владимир Карклинш. Постановка Леонида Квинихидзе. Вторая серия. Неделя кончается в среду. Дождливые сумерки. Перед домом Бэнксов стоит высокий человек в костюме. В одной руке зонт, в другой бумага. По левую сторону от фасада Гудетти с пританцовывающим ассистентом и констебль. По правую, около дымящегося обгоревшего экскаватора, папа, мистер Уилкинс и Робертсон. Все, кроме Робертсона, с зонтами.
6: Сэр Лесли Литт, возглавляющий сегодня пожарную охрану Лондона, говорит, цитирую, для успешной борьбы с пожаром нужна организованность и дисциплина.
9: Считаю своим долгом заметить, сэр, что в доме не оказалось противопожарного инвентаря. Как-то багров, огнетушителей и песка.
12: Кошмар.
9: Сожалею, мистер Бэнкс, но обязан оштрафовать вас на 10 фунтов.
13: Это ваша работа, констебль? Я виноват, я, конечно, заплачу.
12: А кто мне заплатит за машину, сэр? Я представитель Westcroft Company, мой ассистент. Я требую возмещения убытков.
6: Разрушение газовых коммуникаций привело к нарушению газоснабжения всей Вишневой улицы. А это повлекло за собой...
0: Папа сглатывает.
6: Печальные последствия. Во-первых, пожар.
12: Но, сэр...
6: Во-вторых, разрушение имущества Westcroft Company на сумму...
12: 10 тысяч фунтов. Да-да, господин инспектор.
6: 10 тысяч фунтов. Что вместе с расходами на ремонт газовой сети составит 13 500 фунтов, каковы вам надлежит внести до конца недели. У вас есть возражения, сэр?
14: На вашем месте, мистер Бэнкс, я бы возражал.
13: Вы думаете?
14: Уверен.
13: Тогда я действительно, пожалуй, возражаю.
6: Ваши основания?
13: А какие у нас основания?
14: Проницательный Билл в таких случаях всегда говорил, ищи причину. Это ужасная машина своим ужасным сверлом просверлила дыру в газовой трубе. И вы, мистер Бэнкс, вовсе не обязаны отвечать за ее ужасное поведение.
13: Действительно не обязаны.
6: Возражения отклоняются. Сама собой машина ночью не засверлит.
13: Но она засверлила.
6: Именно. Благодаря чьей-то легкомысленной и преступной шалости, мистер Бэнкс.
0: Папа делает глубокий вдох.
13: То есть вы что хотите сказать, что я или моя жена...
6: Извините, мистер Тимоти Грин из газеты «Обсервер» утверждает...
0: Инспектор читает с листа.
6: Среди причин, вызывающих пожар... На первом месте поведение детей.
0: Дети.
6: И далее, цитирую.
0: В кабине экскаватора.
6: Игра детей со спичками приводит к возникновению почти трети всех пожаров.
0: Робертсон переминается.
6: 300 лет назад такая опасность Лондону не угрожала.
0: В руке гитара.
6: У вас есть дети, мистер Бэнкс? Насколько я вижу, они предоставлены сами себе, мистер Бэнкс. И это прискорбно, сэр.
15: Я протестую. Вы не имеете права вмешивать детей в свои грязные дела.
6: Протест отклоняется.
15: Почему?
6: А потому что я не имею чести вас знать, молодой человек.
15: Меня зовут Робертсон. Эти дети мои племянники. Я сейчас вам спою песню о несчастных детях, которым завтра будет нечего есть. И негде спать, если их отец заплатит по вашему грабительскому счету. Эй, вы, не знающие милосердия, одумайтесь. Речь идет о детях, которых вы обрекаете на голод и на холод.
6: Послушайте, как вас? Робертсон? А что вы споете о других детях, о детях с Вишневой улицы, которые же сегодня утром не получили своего теплого молока и горячей ванны?
15: Протестую!
6: Уклоняется!
0: Инспектор обращается к папе.
6: А вам я хочу заметить, сэр, что пожарная охрана Лондона производит некоторые специальные операции. Например, высвобождение детей, просунувших голову в решетку ограды парка. Это встречается не так редко, как можно было бы подумать, сэр. 22 раза в год, мистер Бэнкс. Ну и, наконец, вам надлежит внести 13 500 фунтов к концу недели. Неделя кончается в среду. Честь имею, сэр.
0: Папа кивает инспектору. Адмирал задрал голову к поднятому флагу. Ладонь правой руки приложена к фуражке. Все, кроме папы, детей и Робертсона, расходятся. Последним уходит пританцовывающий ассистент Гудетти. От экскаватора остался только обгоревший остов. Вымазанные в саже дети играют в его кабине. Вместо желтой палатки Робертсона накинутая на перевернутый стул простыня. Папа с потерянным видом стоит у дверей дома.
16: Не огорчайтесь, мистер Бэнкс. Неплохая репетиция перед грядущими испытаниями. Они еще прилетят, куда они денутся.
2: Дети!
0: Папа присел на перила.
5: Майкл, Джейн, завтрак.
4: Мам, я похож на пожарного.
5: Ты похож на трубочиста. Роберт, иди в дом. Боже мой, и это мои дети. До чего мы дожили? Джейн, Майкл вас ждет горячее молоко.
4: А я не хочу пить на завтрак горячее молоко. И купаться в теплой воде тоже не хочу.
0: Мама помогает Джейн.
5: Хоть ты умылась бы и оделась как следует.
0: Выбраться.
4: Почему я?
0: Из кабины.
5: Потому что ты старшая. И даже в трудные минуты должна во всем показывать пример.
4: А мне надоело быть старшим. Не хочу. Пусть Майкл хоть раз будет старшим.
13: Ты не права, Джейн. Не права. Ты думаешь, мне хочется быть старшим?
0: Джейн прислонилась к папе, взгляд опущен.
13: Как бы мне сейчас хотелось снова стать маленьким мальчиком в коротеньких штанишках.
4: А ты правда ходил в коротеньких штанишках?
0: Майкл выбирается из кабины.
13: Да, в коротеньких штанишках и с длинными, длинными локонами.
0: Подходит к папе.
13: Мы жили...
0: Тот гладит его по голове.
13: В доме на самом берегу моря. И у нас была чудесная, добрая няня, мисс...
0: Лицо папы вытягивается, он встает.
13: Боже, телеграмма.
0: Ощупывает карманы.
13: Я совершенно забыл. Какой ужас.
0: Расправляет скомканный листок.
13: Беда никогда не приходит в одиночку. Мужайся, дорогая.
0: Передает его маме.
5: Приезжаю к вам на месяц. Буду завтра в 10 утра. Будьте любезны затопить камин в спальне. Юфимия Эндрю. Погоди, так ведь, кажется, звали твою няню.
13: Да. И она приезжает. Сегодня. Сейчас.
5: Ну, дорогой, это не такая уж беда. Конечно, жаль, что нет газа. Но можно истопить камин дровами. И милая старушка...
13: Милая старушка? Как бы не так. Ты еще ее увидишь. Пожар и разорение в сравнении с ней ничто. Не Юфимия имя ее, а Фурия, Гарпия.
5: Куда ты?
13: Куда угодно. На край земли, в разведное плавание. Боже, какой ужас.
0: Перед домом останавливается легковой автомобиль «Мерседес».
1: Скажи, что я умер. Погиб на пожаре!
0: На его крыше и в незакрытом багажнике большие чемоданы.
5: Джош, это неприлично.
0: Убегая, папа перебирается через забор. Водитель открывает пассажирскую дверцу. Из машины выбирается строгого вида пожилая дама с кудрявыми седыми волосами, пухловатым лицом и маленькими буравящими глазами.
17: Внимание! Я выхожу!
0: Поправляет большую грудь.
17: Ой.
0: На плече дамы горжетка.
17: Так, посмотрим, все ли у нас на месте. Кажется, все.
0: Обходит машину.
17: Что это такое? 2 фунта 3 пенса. За такую сумму я могу совершить 3 витка вокруг земного шара, милейший.
0: Дама вкладывает.
17: Держите.
0: Монету в ладонь водителя.
13: Это что, на чай?
17: Это плата за проезд.
0: Дама берет цилиндрические шляпные коробки.
17: Прошу.
0: Дает их детям.
17: Прошу, надеюсь. Вы знаете, кто я такая? А?
4: Знаем. Вы мисс Фурия. То есть, мисс Гарпия.
5: Добро пожаловать, мисс Эндрю. Надеюсь, поездка была приятной.
17: Крайне неприятно, миссис Бэнкс. Впрочем, так же, как и ваши дети. Чрезвычайно неприятно, миссис Бэнкс. Это что, Майкл?
0: Дает маме.
17: А это что, Джейн?
0: Чемоданы.
17: Почему она в брюках? В мое время девочки не ходили в брюках.
0: На шее Эндрю.
4: Да, но я...
17: Начать!
0: Свисток на шнурке.
17: Крайне невоспитанные дети. Мальчишку отдадим в военное училище, воспитанием девочки займусь сама.
5: Я надеюсь, вам у нас понравится.
17: Что это? Откуда эта груда металла, миссис Бэнкс? Что это такое? Это рядом с домом англичанина. Мой дом, моя крепость. Это же абстрактная скульптура. Фу, гадость какая. Убрать!
5: Но у нас завтра это уберут.
17: Завтра? Морген, морген, нур не хойте, загнанс фау лойте. Завтра. Я?
5: Я. Немедленно этим займусь.
17: Бетте?
5: Вы не хотите пройти?
17: Да, хочу. Где у вас туалет?
5: Туалет?
17: Так. Это что, ваш садовник? Эй, парень!
0: Робертсон раскрыл рот.
17: Принеси, пожалуйста, оставшиеся вещи. Только осторожней, там много пузырьков. Я слежу за своим здоровьем, миссис Бэнкс. Так. Стоять.
0: Эндрю выхватывает из рук водителя накрытую платком птичью клетку.
17: Это слишком дорогая вещь, знаете ли, чтобы доверять ее кому-то. В самолете духота. Здесь духота. Стоять. Пересчитаем вещи. Раз, два, три, четыре, пять. Весна.
0: Дети садятся на шляпные коробки.
4: Да. Джейн, ведь месяц – это очень-очень долго, правда?
0: Джейн кивает.
4: Это 4 недели. Еще маленький хвостик.
0: Подпирает рукой подбородок. В бункере.
18: Очень хорошо.
0: Адмирал раскуривает трубку.
18: Правильно сделали. Вы правильно сделали, что пришли ко мне, мистер Бэнкс. Ваше положение самое лучшее – это срочное погружение. Для начала мы с вами погрузимся на 100 футов. Вот она.
0: Бункер просторный, хорошо освещен. В углу телевизор. Папа за столом. Адмирал наполняет бокалы.
18: Прошу, мой мальчик.
0: Садится напротив папы. Тот поднимает бокал, кивает.
18: Как глубина?
0: Стакан папы уже пуст. Напряженное лицо смягчается. На нем появляется улыбка.
19: Отличная глубина.
18: Отличная глубина.
19: Мне даже кажется, я чувствую, как покачивается лодка.
18: Верь старому морскому волку, малыш. Тысячи раз я вел свои лодки на этой глубине. Они идут бесшумно, как кроты. Кругом одна тьма. Царство спрутов и акул.
19: Спрутов и акул?
18: Да.
19: Тогда жаль, что погружаемся мы, а не эта фурия мисс Эндрю.
18: Мы бы ее славно торпедировали, а? Как вы думаете, малыш, хватило ли бы 2 носовых торпед?
19: Слишком большое водоизмещение.
18: Да?
19: Прибавим 1 кормовую.
18: Да вы настоящий моряк! Торпеды к бою!
19: К бою!
18: А вы какой вид спорта предпочитаете?
19: Велосипед.
18: А я все же травей на хоккей.
19: М?
18: Ставлю 1 тонну на квадратный дюйм. Теперь, малыш, мы в полной безопасности. И будь она, ваша мисс Эндрю, атомным ракетоносцем, все равно она бы вас не достала.
0: Папа опускает глаза, глубоко вздыхает.
19: Очень не хочется от вас уходить, адмирал. Может быть, отправимся? Кругосветное путешествие.
18: Автономное плавание.
19: Совершенно автономное путешествие. Чтобы вообще больше никогда не всплывать. У вас здесь так спокойно, тихо.
18: И главное, никаких проблем.
0: Адмирал,
18: у них там
0: поднимается.
18: Полное загрязнение окружающей среды. Здесь вообще нет никакой среды. Нет, среда есть. Загрязнения никакого. У них там пожары, наводнения, цунами. У нас здесь полное
0: огня, кнопки,
18: воду
0: на пульте.
18: Цунами не проницаемость. У них там энергетический кризис. У нас абсолютная автономия.
0: Вертит.
18: Где кризис?
0: Ручку.
18: Где кризис? Где?
0: Динамо-машина.
18: Когда я вижу в перископ налоговый инспектор, я залегаю на дно и включаю телевизор.
14: телевизор! По телевизору смотрим только учебную программу.
0: На экране телевизора лицо Эндрю.
20: Которую мы рады приветствовать сегодня в нашем городе и в утреннем выпуске нашей учебной программы. Основную часть своей жизни мисс Эндрю посвятила педагогической деятельности, воспитанию детей. И
19: Анна,
20: вот теперь долгим трудом
19: или у меня от глубины галлюцинации?
20: Она?
14: Кто она? Где?
19: Мисс Эндрю.
20: Она решила учредить ежегодную премию в 15 000 фунтов лучшему из своих воспитанников. Скажите, пожалуйста, мисс Эндрю, а каков критерий лучшего воспитанника?
21: Он должен регулярно чистить зубы и слушаться старших.
20: И все. Но ведь многие из ваших учеников уже стали взрослыми.
21: Это не имеет значения, девочка. Я считаю так. Послушный воспитанник, хороший гражданин.
20: Хотелось бы задать вам еще ряд вопросов.
21: Нет, девочки, я так устал. Такой тяжелый перелет. На ваш вопрос ответит мой секретарь, сэр Томас, пожалуйста. А я послежу за вещами.
20: Но, мисс Эндрю, скажите, пожалуйста, мнение мисс Эндрю о современных детях?
22: Распущенные грубияны.
0: Томас, попугай в клетке.
20: И еще, пожалуйста, об искусстве.
22: Разврат.
19: Лоб не моя селезенка. 15 000 фунтов лучшему воспитаннику.
0: Папа потрясает пальцем.
19: Спасены. Всплываем.
0: Эндрю стоит на углу дома. Медленно тянет бечевку, поднимая флаг. На сером полотнище флага синий круг с белой фигурой, похожей на силуэт острова. Перед домом стоят вытянувшиеся по струнке папа, мама и дети. На всех парадная одежда. Майкл приложил руку к козырьку кепки. На лужайке круглый стол и два плетеных кресла. На столе клетка с Томасом. Подняв флаг, Эндрю подносит раскрытую ладонь к полям своей шляпки-клош. Шляпка украшена яркими, пушащимися перьями. На лице папы еле имеет улыбка.
23: Так, почему же мистер Робертсон отсутствовал на церемонии поднятия флага, а?
5: Ему не здоровится.
23: Что с ним?
0: Папа делает шаг вперед.
19: Он!
0: Мама дергает его за рукав.
23: Не слышу.
0: Выходит вперед.
5: Инфлюенция.
23: Встать в строй. Предупреждаю. Если он не выйдет к завтраку, лишу обеда. Вольно!
0: Дети выбегают из детской на лестницу. С заговорческим видом идут на цыпочках вдоль стены. Эндрю читает газету, сидя на стуле в гостиной и попыхивая трубкой. Дети вбегают в небольшую комнату. Робертсон в кресле с гитарой.
24: В центре города большого, где травинки не растет, жил поэт, волшебник слова, вдохновенный рифмоплет. Рифмовал он, что попало, просто выбился из сил. И в деревню на поправку, где коровы щиплют травку, отдыхать отправлен был.
0: Дети крадутся на кухню, мама дает им поднос со стаканом молока.

0: молочная диета благотворна для поэта, если им всего 6 лет.
1: Незамеченные Эндрю дети приятные.

0: Джейн салфеткой. На стене фотография Мэри. В гостиной. Все, кроме Эндрю, стоят.
1: Сидеть.
0: Тянутся к еде.
1: Команды к завтраку не было.
0: Эндрю хлопает по столу. Выкладывает на скатерть записную книжку.
1: Дорогие друзья, подводя итоги первых трех дней пребывания в вашем доме, я вынуждена констатировать, что это не дом, а сборище каких-то лентяев и празднолюбцев. В пятницу вы, Джордж, опоздали на целых 6 минут к обеду. В чем дело?
2: Велосипед сломался в дороге.
3: Не разрывать!
0: Вставший папа садится.
1: У вас отвратительные манеры, Джордж. Я их из вас вышибу.
0: Робертсон сидит напротив Эндрю.
1: В субботу, миссис Бэнкс, вы меня заставили пить холодный кофе. В чем дело?
0: Папа тянется к еде.
4: Газ только сегодня.
1: Джордж.
0: Получает по руке от Эндрю.
1: Неудивительно, что у подобных родителей дети растут легкомысленными, праздными и невоспитанными. В Нижнем Кокоду подобных детей отправляют в колонии для несовершеннолетних преступников. Не правда ли, милый Томас?
3: Бесспорно.
1: К тому же я слышал, у них была гувернантка, совершенно подозрительная особа, не умеющая воспитывать детей.
5: Но-но.
1: Что? Но самое отвратительное явление в вашем доме, миссис Бэнкс, это ваш брат. Не работает и не учится. К тому же он проявил неслыханное непослушание, не явившись сегодня на церемонию поднятия флага. Это, знаете, всему есть предел.
0: Эндрю разводит руки, закатывает глаза.
1: А зубы? Я ведь видел, я все видел. Вы выдавили пасту и бросили ее в раковину. Позор! Вот какой пример вы подаете своим племянникам. Я лишаю вас завтрака. Вон из-за стола. Сейчас же. Мы ждем.
0: Робертсон приоткрывает кастрюльку. Из-под крышки идет пар.
5: Пожалуйста.
0: Закрывает.
5: Но не ждите, что я придам свои убеждения за овсянку.
0: Поднимается на ноги.
5: Которой вы, кстати, пичкаете нас уже третий день.
0: Сунув в карман тост, уходит.
5: Да, ты была права, Мэри Поппинс. 1000 раз права. Надо делать.
0: Поднявшись по лестнице, входит в свою комнату.
1: Вот теперь можно завтракать. Так.
0: В руке мамы небольшой половник.
1: Так.
0: Она раскладывает им овсянку.
1: Спасибо, мне достаточно.
0: С елейной улыбкой протягивает тарелку Эндрю. Та открывает небольшую баночку джема, накладывает его на кашу. Строгим взглядом смотрит, как мама раскладывает кашу остальным. Зачерпывая ложкой, отправляет в рот большие порции каши с джемом. Строго смотрит на подносящего ко рту ложку папу. Замерев, тот выпрямляет спину.
1: Завтрак окончен.
0: В руках папы и мамы чайные чашки.
1: Спасибо, милая.
0: Эндрю целует маму в голову.
1: Друзья мои!
0: Выходит в центр гостиной.
1: Мне кажется, что обои в доме возмутительно пестрые. Это неприлично для добропорядочного английского дома иметь такие обои. Я заказала вам новые. Вот образец. Девочка, ко мне! Быстро!
0: Раскатывает на полу рулон обоев.
1: Стоять! Мальчик, стоять здесь.
0: Обои унылого,
1: ну?
0: Светло-серого цвета.
1: Хороши? Надеюсь, вы еще не разучились клеить обои.
6: Но, мисс...
4: Конечно, мисс Эндрю. В детстве я замечательно клеила обои.
6: А я варил клейстер в юности.
1: Ну что ж, в таком случае вы еще не совсем потерянные для общества люди. Иду! Это такси за мной, я должна ехать в банк. Чтобы к моему возвращению гостиная и моя комната были бы оклеены. Иду!
0: Робертсон с плакатом. Эндрю, убирайся домой.
1: Что это значит, юноша?
5: Значит, то, что здесь написано. Я надеюсь, вы умеете читать.
1: А, негодяй, и ты у меня дорого заплатишь за это. Я лишаю вас с обеда. И марш в кладовку под замок до ужина.
0: Эндрю показывает на дверь. Робертсон медленно опускается на пол, скрещивает ноги.
1: Что? Ах так, это уже сидячая забастовка. Я лишаю вас ужина.
5: Люди, ну что же вы молчите?
0: Папа отводит глаза.
1: Я жду.
7: Мисс Эндрю, простите его. Пожалуйста, там темно и крысы.
1: Да, там крысы! Еще слово, и ты у меня с ними познакомишься сам. Я жду.
4: Мисс Эндрю, позвольте мне поговорить с братом.
1: Позволяю. На переговоры полминуты.
4: Брат, она фурия, но что же нам делать?
0: Мама держит Робертсона за локоть.
4: Ты ведь знаешь о премии?
0: Тут кивает.
4: Неделя кончается в среду. А сегодня она сказала, что мы еще не совсем потерянные для общества люди. Значит, есть надежда. Есть хоть маленький шанс уплатить штраф.
1: Переговоры окончены.
4: Все в порядке, мисс
5: Хорошо,
4: Эндрю.
5: Сестра, я иду. Только не подумайте, что я сдался.
4: Роберт, пожалуйста.
3: Убирайся, прочь, Эндрю! Убирайся, к черту! Убирайся, прочь, Эндрю!
1: Какие бездарные стихи, какая пошлятина.
0: Папа помогает Эндрю надеть плащ.
5: Благодарю вас.
1: В чем дело? За работу, друзья мои, за работу! Дети! Парк! Дышать свежим воздухом до обеда! Иду, иду!
4: Дети в парк.
0: Эндрю унесла с собой Томаса. Ранее мама отдала ей ключ от кладовки.
1: Я требую, чтобы немецкий дворняга была убрана в 24 часа! Ну, смотрите сами!
0: Эндрю у ограды дома миссис Ларк.
8: Сэр Томас, вы остаетесь за старшего, милый?
9: Бесспорно!
0: Томас в клетке на круглом столике перед домом. Эндрю подходит к стоящей на дороге черной машине.
8: В банк, юноша.
7: Джейн, сколько еще осталось до конца месяца? 4 недели. Но уже без хвостика.
0: Взявшись за руки, Джейн и Майкл идут по тротуару. Подходят к кованым воротам парка. На Майкле брюки и желтая жилетка. На Джейн клетчатое платье и сандалии с гольфами.
7: Все кругом плохо. А дяде Робертсону хуже всех.
10: Не сорить, дети.
7: А мы не ссоримся. Мы не ссорим.
10: Уж лучше бы вы сорили. Когда я был мальчиком, что я мог насорить?
0: В руках сторожа метла.
10: 2-3 конфетные бумажки.
0: Он поднимает взгляд к небу.
10: А они все сорят и сорят.
0: Указывает вверх пальцем.
10: И главное, ничего им не скажешь.
7: Да, Саша.
0: Дети идут дальше. Сторож подметает аллею. Отойдя на несколько шагов, дети оборачиваются к сторожу. Уходят. Духовой оркестр на берегу пруда. Дети медленно подходят по причалу к статуе Нилея.
7: Что он не может со мной потанцевать, а ему так хотелось. Если бы Мэри Поппинс была, наверное, она позволила ему немножко поиграть с нами. Конечно, но ее нет.
0: Майкл сел на любимое место Мэри Поппинс. Кружась, Джейн вальсирует одна –

0: Джейн опускается на левое колено, склоняет голову, подносит указательный палец левой руки к подбородку. Темнеет, деревья сильно раскачиваются. Дети бегут по причалу, выбегают на берег. С головы сторожа спадает фуражка. Он удивленно смотрит на мигающий уличный фонарь.
1: Джейн, мне кажется, это, по-моему, это она, она! Ветер! Это же ее ветер! Я так и знал!
0: Светлеет. На берегу стоит Мэри Поппинс. В одной руке раскрытый зонтик, в другой дорожная сумка. Размахивая руками и подпрыгивая, дети бегут к ней. Обнимают ее.
2: Вы меня очень обяжете, если вспомните, что находитесь в общественном месте. Это городской парк, а не зоопарк. Как вы себя ведете? И где, позвольте спросить, ваши перчатки?
1: А у нас их нет.
0: Дети переглядываются.
2: Очень жаль. Ну хорошо, домой пить чай.
1: Пить чай.
0: У сторожа ошарашенный вид, он покачивается.
3: Послушайте, мне придется написать рапорт. Тут запрещено сваливаться с неба. Это против правил. Откуда вы взялись, хотел бы я знать, а?
2: Если я вас правильно поняла, вы сказали, что я спустилась с неба.
0: Сторож смотрит вверх.
3: Но ведь...
2: Как ворона. Это я, да? Так, мистер Смит?
3: Так.
1: Молчите. Уж лучше вы молчите.
3: То есть я...
2: Так или не так?
1: Нет.
3: Нет. Нет, мэм.
0: Мэри обворожительно улыбается.
2: Благодарю вас.
0: Складывает зонтик.
2: И на вашем месте. Но если бы я была парковым сторожем, я бы надела фуражку и застегнула ту журку. Позвольте.
1: Всего доброго, сэр.
4: Наденьте фуражку, сэр.
0: Сторож с озадаченным видом надевает на голову фуражку. Мэри и дети идут по Вишневой улице.
5: Так вы говорите, она утверждает, что я не умею воспитывать детей.
1: Вот они говорили. Мэри Поппинс, мы же этого не говорили.
5: Ну, разумеется, не хватало же вам еще ябедничать. И что я подозрительная особа, да? Терпеть не могу объяснений, но, видимо, придется объясниться. Кстати, где она, эта мисс Эндрю?
1: Она уехала.
5: Разумеется, в банк. Ну, куда же может уехать такая известная личность? Только в банк.
1: А за старшего остался мистер Томас.
0: Садятся.
5: Томас?
0: За столик.
5: С каких-то пор он стал мистером?
6: Даю интервью!
5: Ну так с каких пор ты стал мистером, Томас? Что ты говоришь? Полгода в этой клетке? Какой стыд.
1: А что он еще говорит?
5: Грустная история. Он жил далеко-далеко отсюда. В стране, которая называется Нижнее Кокоду.

0: Каркакаду. Папа говорил, что там плакали наши денежки. Его денежки.
1: Срам и позор.
2: Когда Томас жил там, в Какаду, никто не плакал. Это была веселая страна. И называлась она Какаду, потому что в джунглях водилось множество попугаев. А Томас, между прочим, был старейшиной рода. Мы ведь познакомились в день твоего столетнего юбилея. Не так ли, Томас?
1: Бесспорно.
2: А потом власть в Какаду захватили алчные люди и стали налево и направо торговать попугаями. Ну, какому богатому бездельнику не захочется иметь дома живую говорящую игрушку? Таким образом, бедняга Томас попал к мисс Эндрю. У него есть только одно утешение. Он ужасно дорого стоит. И ты меня еще спрашиваешь? Ну как тебе не стыдно? Разве мы не старые друзья? И разве ты не слышал, как она назвала меня подозрительной особой? Меня? Совершенство во всех отношениях.
1: Бесспорно.
3: Мэри Зантом открывает клетку.
2: Вперед, Томас. И не робей.
1: Хорошо.
3: Цепляясь клювом за прутья, Томас выбирается на внешнюю сторону клетки.
2: Полетишь прямо на север? Там аэродром. Самолет в Какаду летает в 18:30. Ну, знаешь, такой белый, в крапинку, с серым попугаем на борту. Пережди, пока погрузит багаж, и ныряй прямо в багажное отделение. Будет холодновато, зато отогреешься дома.
1: Прекрасно!
0: Это мисс Эндрю.
2: Ну?
0: Улетайте, мистер Томас, скорее!
2: Прощай!
1: Прощай, Мэри!
3: И Мэри смотрит вслед Томаса.
4: Почему посторонние на территории? Не слышу.
3: Эндрю замерла на крыльце дома.
4: Кто трогал мою клетку? Кто открыл дверцу? Где мой попугай?
1: Прощайте, добрые ребята. До встречи, Мэри.
4: Цурик! Назад! Сэр Томас, назад! Цурик!
3: Эндрю подняла руки к груди. Мэри машет Томасу зонтом.
5: Мэри.
3: У Эндрю раздуваются ноздри.
5: Приятная встреча.
3: Она медленно...
5: Значит, это вы.
3: Подходит к Мэри.
5: Хорошо, значит, вы вернулись. Та самая подозрительная особа. Очень хорошо.
3: Тянет к ней руки.
5: Мне этого не доставало, чтобы поквитаться с вами за все,
3: Мэри,
5: что вы...
3: Мэри взмахивает зонтом.
6: Боже мой, на помощь! Откройте! Выпустите меня!
3: Маленькая Эндрю...
2: Вы сказали...
3: Оказывается, в клетке.
2: Что я не умею воспитывать детей.
6: Я прошу извинения, простите.
2: Что я жестокая и безнравственная.
6: Ошиблась. Жожа, ошиблась, простите.
2: Вы назвали
6: простите.
2: Меня подозрительной особой.
6: Я беру свои слова обратно, и все вместе, и каждый в отдельности.
0: А еще вы запили в кладовку дядю Робертсона. А там темно и крысы.
6: Дядю? Да. Дядю выпущу сейчас же.
2: Ну уж это вам кажется не удастся.
7: Эй!
3: Робертсон в окне второго этажа.
7: Привет, Мэри. Я услышал ваш голос. Вовремя вы вернулись. Помнишь, Эндрю, что я говорил тебе? Правда восторжествует. Как вам это удалось сделать, Мэри?
3: Мэри зевает,
7: а?
3: Прикрыв рот ладонью.
2: Извините, но лично мне это мисс Эндрю порядком надоело. Я бы охотно приняла ванну, напилась бы чаю и соснула бы часок-другой с дороги.
3: Робертсон.
2: Мистер Эй.
3: Машет рукой.
2: Мне сказали, что вы что-то написали на плакате.
7: Да.
2: Повторите это еще раз.
3: Мэри смотрит на Эндрю.
2: И дело с концом.
7: Я написал: Эндрю, убирайся домой!
6: Юноша, 5 фунтов на чай! Я прошу вас в аэропорт! Быстро!
3: Эндрю приняла свой обычный вид. 5 из 7 нит, груженному ее чемоданами такси. Садится в него машина, задом уезжает. Мэри в детской за пианино.

0: В дверях пританцовывают родители.
1: Это было прошлым летом, где-то в середине января.
0: Все вышли из комнаты. Танцевальным шагом Мэри вышагивает по вишневой улице. Ей вторят идущие слева мама, а также вышагивающие справа папа и Джейн. Дурашливо подпрыгивая, Робертсон и Майкл катят по газону коляску. Развернувшись, Мэри, Джейн и родители идут в обратном направлении. Остановившись, резко разворачиваются. Родители замирают. Мама подняла руку, папа снял котелок. Высоко подпрыгивая, вытягивая мыски, Мэри и Джейн бегут дальше. Уилкинс помахивает журналом.
2: А, мисс Поппинс, вы, конечно, вернулись, узнав, в какую беду попал мистер Бэнкс. Но не надо падать духом. Проницательный Билл никогда не падал духом и всегда искал выход.
0: Миссис Ларк
3: Мэри Поппинс.
0: С собаками
3: Мэри Поппинс.
0: На своей лужайке.
3: Где же вы так долго пропадали? Что мы здесь пережили? Какой пожар? Но самое страшное была эта женщина. Она назвала Варфоломея мерзкой дворнягой. Какая наглость!
4: Со своей стороны, мисс Поппинс, я настоятельно прошу вас напомнить мистеру Бэнксу об аграх и огнетушителях. Иначе я его снова оштрафую. А в его нынешнем положении...
0: Констебль отдает честь.
5: Военно-морской флот, ее величество, в самом деле рад приветствовать вас, леди Мэри. Лопни моя селезенка.
6: Видите ли, Мэри...
0: За столом в гостиной.
6: Мне...
0: Мэри разливает чай.
6: Нам крайне неловко, но в настоящее время... Нам, вероятно, придется отказаться от ваших услуг.
0: У родителей грустные лица.
6: Видите ли, поверьте, мы вас очень любим, Мэри. Но, должен признаться, теперь мы не можем себе позволить заплатить вам даже самое маленькое жалование.
0: Продолжительно посмотрев на папу, Мэри ставит чайник на стол. Идя вдоль стола, несет свою чашку на раскрытой ладони.
7: Ну, я надеюсь...
0: Садится за стол.
7: Вы позволите себе напоить меня чаем?
0: Родители сдержанно улыбаются, переглядываются. В мясной лавке.
7: 2 фунта сосисок, 5 коробок спичек, 3 десятка яиц, пачку соли и пакет имбирной приправы.
8: В кредит.
7: Как всегда, разумеется.
8: С вечера дождь, с утра туман. Вы знаете, кости ломит. Да, кстати, а как здоровье мистера Бэнкса? В его теперешнем положении...
7: Может быть, вы хотите сказать, что и у меня не слишком цветущий вид?
8: Нет, нет, простите, я ничего не хочу сказать. Я просто хотел сказать, что меня замучил ревматизм.
7: Говорят, есть прекрасное средство от ревматизма.
8: Какое?
7: Пение. Час вокала до обеда, час после.
8: Не надо, не надо, мисс. Итак, вы просили пачку копченой приправы.
7: Имбирной.
0: Продавец записывает.
8: Хорошо. Хорошо. И еще вы сказали...
7: Вот все это вы отнесете мистеру Бэнксу вечером.
8: Большое спасибо, мисс. Вы прекрасно выглядите сегодня.
7: Не сомневаюсь, чего о вас не скажешь.
0: Продавец улыбается, неглубоко кланяется.
9: А куда мы идем?
10: Через железную дорогу вдоль линии 39-го автобуса, потом через мост и прямо.
9: А куда?
10: От любопытства кошка сдохла.
9: Железная дорога, автобус и мост там.
10: Я передумала.
0: Подходит к зданию с вывеской Корри.
10: Хм. И что это за манера указывать мне, куда идти? А вообще мы уже пришли.
0: Джин читает табличку за стеклом витрины.
9: Все для бальных танцев. А зачем нам бальные танцы?
10: А бальные танцы существуют для того... чтобы танцевать их на балах.
0: Мэри берет детей за руки.

0: переносит их в помещение. На вешалках множество разнообразных костюмов, париков, зонтов. Мэри делает реверанс.
1: Bonjour, sir.
0: На перилах лежит мужчина в маске кота. Потягивается. Снова принимает лежачее положение.
2: Назначено.
0: Встрепенувшись, поднимает голову, грациозно спрыгивает на ступени. Мэри снова делает реверанс. Кот открывает перед ними двустворчатые двери танцевального зала из сна Майкла. Делает грациозный приглашающий жест в направлении столика. Вся обстановка, а также танцоры повторяют сон. Женщина с собранными в высокую прическу кудрявыми волосами замечает Мэри.
1: О-ля-ля! Неужели сама Мэри Поппинс? Как, Джейн и Майкл тоже здесь? Вот это сюрприз! Итак, моя дорогая, я полагаю, дети пришли получить несколько уроков?
3: Вы совершенно правы, мадам Кори.
1: В таком случае, цыплятки, запоминайте первое правило. Бальные танцы...
0: Встает в пару с котом.
1: Как, впрочем, и все другие, танцуются в паре. То есть вдвоем. Иначе в них нет никакого смысла. Одиночество в танцах вредно отражается на мировоззрении. Теперь, цыплятки, правило второе. Приглашение к танцу. Кавалер медленно, с достоинством, подходит к даме. Пристально смотрит ей в глаза. У дамы веки полуопущены. Голова изящно склонена на бок. Ноги в третьей позиции. Приглашение цыплятки не терпит суеты. Дама склоняется в глубоком реверансе. Хотя нет, впрочем, я забыл, раньше был глубокий. А теперь достаточно легкого и изящного поклона. Не правда ли, Мэри Поппинс? А теперь, мои киски, внимание!
0: Мадам Кори снимает парик. У нее собранные в тугой пучок темные волосы. Выйдя в центр зала, делает несколько грациозных шагов. В длинных разрезах платья видны ее стройные ноги. Высоко вскидывает в бок правую ногу. Сделав пируэт, приглашающий вытягивает руку в направлении кота. Выбросив ногу вперед, тот делает пируэт и подходит к мадам Кори. Берет ее за руку. Плавно выбрасывая ноги в сторону, они делают несколько шагов назад. С поднятыми головами склоняют и разводят руки в стороны. Делают кросс-степ. Несколько шагов вперед, крест-накрест заводя ноги. Развернувшись, бегут в обратном направлении. В конце зала подпрыгивают со вскинутыми вверх руками и поднятыми правыми ногами. Делают несколько шагов, чередуя их с дилобе. В прыжке делают пируэты. Разбегаются в стороны, их сменяют танцоры. В два ряда, проходя вдоль зала, расходятся в стороны. Их сменяют кот и мадам Кори. Держась за руки, делают высокое дилобе левыми ногами. Мадам Кори делает несколько шагов, чередуя их пируэтами с вращением в разные стороны. Быстро отбегает назад. К ней грациозно подходит кот. Встав в променадную позицию, они делают несколько шагов вперед. Кот поддерживает мадам Кори за талию. Она делает глубокий наклон назад, высоко вскинув правую ногу. Делая пируэты, мадам Кори и кот отходят к концу зала. Мадам Кори выходит в центр зала, делает фуэте. Заканчивает его двойным оборотом. Грациозно вытягивая ноги, шагает к станку, взяв указку, опирается на него локтем. Поворачивается к танцорам. Все делают синхронные шаги вперед. Мадам Кори поводит плечами в такт музыки. Поворачивается к столику.
2: Чудесно, как на фестивале танцев.
1: Ничего чудесного. Во всяком случае, в сравнении с кое-чем другим. Но об этом пока помалкиваем.
3: Нам, к сожалению, пора, мадам Кори.
1: Я надеюсь, цыплятки, что мы очень скоро с вами встретимся. Но только дайте мне честное-пречестное слово, что сохраните то, что сейчас получите.
0: Мэри оборачивается к детям.
3: 3, 4.
2: Честное слово!
1: Людовик, проводи гостей.
0: Мэри, дети и Людовик выходят из салона мадам Кори. Людовик протягивает синие и желтые воздушные шарики. На шариках имена и фамилии. В гостиной.
4: Завтра я банкрот.
0: Папа за столом с чайной чашкой. Мама вяжет в кресле.
4: Банкрот!
0: Папа потрясает пальцем.
4: Ты хоть понимаешь, что это означает? Ты понимаешь?
1: Не кричи, я понимаю. Банкрот.
4: Нет, ты ничего не понимаешь. Это значит, все соседи скажут, что я банкрот. Все газеты напишут, что я банкрот.
1: Ну, наконец-то тебе напишут в газетах.
0: Папа вышел.
4: Ты еще издеваешься.
0: В центр гостиной.
4: О, бессердечие. О, время стрессов и страстей.
0: Потрясает руками.
4: О, мои бедные нервы. О, мое бедное сердце.
0: Прикладывает руку к груди. Оббегает стол. Выбегает в кухню.
1: Что с тобой, Джордж?
0: Возвращается.
4: Бегом, бегом от инфаркта.
0: В маленькой комнате. За окнами темно. Робертсон надевает клетчатый пиджак поверх джемпера. Забрасывает на плечи лямки синего рюкзака. Надевает спереди оранжевый рюкзак. Замерев с надетой на одно плечо лямкой, смотрит на фотокарточку Мэри на стене. Снимает ее, убирает во внутренний карман. Мэри на кухне. Наполняет небольшую кастрюльку молоком. Робертсон проходит мимо нее. Мэри сдержанно улыбается. Робертсон возвращается в кухню. Стоит за спиной Мэри. Обходит Мэри сбоку.
5: Я пришел попрощаться с вами, Мэри Поппинс.
0: Мэри поднимает на него взгляд.
5: Я ухожу, об этом еще не знает никто, кроме вас. Я решил поговорить с вами на прощание.
3: Присаживайтесь.
0: Подойдя к стулу, Робертсон смотрит на его спинку.
5: Нет, я не займу у вас много времени. Я давно хочу вам сказать две вещи. Во-первых, это я просверлил трубу и испортил газопровод.
3: И вы идете в полицию?
5: Нет, я не так глуп. Признание дело не спасет. Я отправлюсь пешком по стране. Я хочу, чтобы о беде дома Бэнксов узнали все люди. От королевы до трубочиста. И наши дети будут спасены.
0: Мэри кивает. Робертсон улыбается.
5: Вот что я решил, Мэри Поппинс.
3: А вторая вещь, которую вы хотите давно мне сказать?
5: Ну, я давно уже хочу вам ее сказать. Но скажу вам ее не сейчас, потому что сейчас я не имею права вам ее сказать. Но когда придет время, я, наконец, сделаю дело, тогда я приду к вам и скажу ее вам, Мэри.
3: Что ж...
0: Мэри отвела взгляд.
3: Я подожду.
0: Пристально смотрит на Робертсона.
3: Но вот вопрос. Что я скажу Майклу и Джейн, когда они узнают, что вы ушли?
5: Ну, скажите, что хотите.
3: Значит, вот как. Я скажу, что мистер Эй ушел и бросил их в трудную минуту. Что некому будет теперь играть с ними в морской бой, петь песни и защищать от мисс Эндрю.
5: Но я иду бороться с несправедливостью.
3: Но не слишком ли далеко вы собрались? Я, конечно, не отговариваю вас, но на кого мне будет положиться, если придется снова отбыть?
5: Куда?
3: Туда, где я нужнее. Я, конечно, не смею настаивать. Вы самостоятельный человек, но... Разве вы не нужнее здесь? Всегда, каждую минуту, с вашим справедливым сердцем, с вашими добрыми руками и вашими песнями.
5: Вы действительно так считаете, Мэри Поппинс?
3: Я всегда говорю только то, что считаю.
0: Мэри одаривает Робертсона строгим взглядом. Тот держит зубную щетку.
5: Что же мне тогда делать?
0: Задумчиво проводит ею по зубам.
3: Не в моих привычках советовать, но я считаю, то лучше всего вам сейчас лечь спать.
0: Мэри наполнила два бокала молоком.
5: Подождите, Мэри Поппинс, подождите. У меня возникло так много мыслей в голове. О вас, обо мне, о детях.
3: Но дети ждут молока.
0: Мэри на лестнице.
3: Не ложиться же им голодными от того, что мы будем делиться мыслями.
5: Да.
3: Мы еще поделимся с вами мыслями, мистер Эй. Я обещаю вам.
0: В детской.
2: 6 пенсов.
0: Майкл.
2: И еще 4. Дзинь.
0: Кладет воображаемые деньги.
2: Того 10.
0: В ладонь Джейн.
2: И еще полпенни, дзинь. И 3 пенсовик, дзинь. А у меня 4 пенни, дзинь.
0: В бокалах молоко на донышках.
2: И еще 2. Только папе это все равно не хватит.
3: В Быстрее пошевеливайтесь.
0: Мэри.
3: Постели ждут вас, не дождутся.
0: Подходит к зеркалу.
3: Неприлично заставлять ждать себя так долго.
0: Надевает
2: как?
0: Шляпку.
2: Разве можно опоздать спать? И вообще, разве постели? Мне все равно.
3: Очень даже запросто.
0: Берет Майкла одной рукой и несет в постель.
3: Еще пара вопросов?
0: Смотрит в окно.
3: Считайте, что вы уже опоздали.
2: Куда?
3: Это был первый вопрос.
0: Вишневая улица освещена фонарями. На дороге лежат несколько разноцветных воздушных шаров. Их перепрыгивает одетый во фрак Людовик. В его руке голубой воздушный шар. Бросает его вверх, протягивает руку подошедшей к нему мадам Кори. На ней блестящее платье, волосы украшены страусиным пером. Она вкладывает одетую в перчатку кисть в ладонь Людовика. К ним подходит несколько танцовщиц в пышных полупрозрачных платьях, в руках воздушные шары. Они делают синхронные движения плавного танца. На двери дома Бэнксов висят два воздушных шара, розовый и желтый, из надписей различимы только фамилии Бэнкс. Делая пируэты, танцовщицы выстроились в движущийся круг. На всех домах Вишневой улицы воздушные шары. На одном из них написано «Мистер Уилкинс». Мадам Кори и Людовик перед танцовщицами, плавно отводя ноги в стороны, делают несколько шагов назад. Все вместе делают пируэт, переходящий в шаг влево. На ограде перед лужайкой миссис Ларк висит желтый шар. На нем написано «Миссис Ларк». Плавно поводя руками, танцовщицы делают пируэты. Рядом с ними летают разноцветные шары. На рубке подлодки рядом с опущенным флагом висит полупрозрачный голубой шар. На нем написано «Адмирал Генри Бум». Мадам Кори и Людовик выходят в образованный танцовщицами круг. Плавно поводя руками, приводят воздушные шары в движение. В маленькой комнате. В экране телевизора видно отражение спящего Робертсона. Экран плавно загорается. На нем изображение Мэри.
3: Эй, вставайте. У вас мало времени, не теряйте его даром. Оденьтесь и ступайте в детскую. До связи.
0: Изображение исчезает. Робертсон берет лежащие перед телевизором очки. Надев их, смотрит на черный экран. Одетый Робертсон входит в детскую. Подходит к кровати. В настоящем в углу телевизоре появляется изображение Мэри.
3: Разбудите детей и приходите к полуночи в салон. Не забудьте шарики. До встречи.
0: Изображение исчезает, схлопнувшись в узкую светлую полоску. Улыбаясь, Робертсон покачивает головой. Костяшками пальцев стучит по боковине второго яруса кровати.
6: Эй! Вставайте!
0: Перед домом. Робертсон выходит на улицу, держа за руку Джейн. Следом идет Майкл. Джейн одета в серый спортивный костюм. На Майкле желтые брюки и футболка. Выйдя на тротуар, Робертсон оборачивается к замешкавшемуся около двери Майклу. Прикрыв дверь, тот бежит следом. Смотря по сторонам, троица идет по слабо освещенной улице. Зайдя за угол, идут вдоль витрин. В одной из них Людовик и две девушки. На одной из девушек и Людовике фраки, на другой девушке пышное бальное платье. Подходит к салону мадам Кори. Робертсон показывает на вывеску пальцем. В полутемном салоне Людовик. На стенах воздушные шарики с именами. Грациозно двигаясь, Людовик подходит к вошедшим.
7: Ваши шарики. Джейн Бэнкс. Майкл Бэнкс.
0: Взяв шарики, подходит к двери в глубине салона. Плавно разведя руками, отбрасывает шарики в стороны. Выходит за дверь. Дети и Робертсон следуют за ним. Мягким кошачьим шагом Людовик идет по темному проходу с кирпичными стенами. Выходит в ярко освещенный бальный зал. Вошедшие следуют за ним. В зале жители Вишневой улицы. На мужчинах черные фраки, на женщинах длинные вечерние платья. Папа и мама стоят лицом друг к другу, держатся за руки.
2: Джим, гляди! Здесь вся наша улица. А вон мама с папой.
0: Дети подбегают к родителям.
6: Майкл, Джейн, идите скорее поздравьте Мэри Поппинс.
2: Чем?
8: Как? Сегодня ее день рождения, разве вы не знаете?
0: Подходит мадам Кори. Ее сопровождает Людовик.
1: Сир Людовик, предупредите Мэри.
9: Ну, цыплятки, не мешкайте. Мэри Поппинс уже дважды спрашивала о вас.
0: Берет детей за руки. Ведет через зал. Мэри стоит во главе зала. На ней атласное, темно-синее платье. Волосы украшает головной убор из сотни синих бусинок.
2: С днем рождения, Мэри Поппинс!
10: С днем рождения!
3: Благодарю вас, друзья мои. Спасибо, что пришли.
0: Мэри обмахивается веером.
3: Хотел бы я знать, почему ты явился без фрака и жилета.
0: Робертсон пожимает руку Мэри.
11: Мэри Поппинс, с днем рождения!
3: А вы, мистер Эй, в кедах на бал. Возмутительно.
1: Сир Людовик, позаботьтесь.
0: Людовик оббегает вокруг детей. Теперь на Майкле фрак, Джейн в вечернем платье.
3: Другое дело. Теперь вы не будете скучать.
0: Людовик выходит в центр зала. Сделав пируэт, протягивает руку мадам Кори. Та делает книксон, глубокий реверанс. Принимает приглашение. Они вальсируют. Джейн подходит нелее в белом фраке.
12: Мисс Джейн, как я ждал этого бала.
2: Тогда давайте танцевать.
12: А вы думаете, у меня получится?
2: Не бойся. Запомни, все начинается с приглашения. Кавалер медленно, с достоинством подходит к даме.
13: У дамы веки полуопущены. Она склоняет голову и медленно опускается в глубоком реверансе.
0: Стоящая рядом с Мэри дама склоняется перед Майклом в глубоком реверансе. Мэри с радостной улыбкой смотрит на зал. Все вальсируют. Сторож, Гудетти, Уилкинс стоят без партнерш около зеркальной стены. Адмирал в белом парадном кителе вальсирует с дамой. Майкл танцует с принявшей его приглашение дамой. Его голова едва достает до ее плеча. Джейн и Нилей плавно кружатся в вальсе. Около одной из стен пританцовывает констебль. Он одет в свою повседневную форму со шлемом. Кавалеры опускаются на одно колено. Дамы обходят их, держась за поднятые вверх руки. Сделав пируэт, замирают с поднятыми в третьей позиции руками. Плавно опуская руки, делают реверанс. Кавалеры склоняют головы.
3: Спасибо всем, что вы пришли. Наверное, у меня никогда не было такого веселого дня рождения. И это самый лучший подарок, который вы могли мне сделать. А теперь я хочу сделать вам подарок в ответ. Он вас ждет. Веселая карусель. И приятные, я надеюсь, встречи. Прошу.
0: Мэри приглашающе показывает на выход из зала. Дамы и кавалеры выходят, держа друг друга за вытянутые перед собой руки. Вышедший последним Людовик закрывает дверь. В парке. На берегу пруда стоит карусель с иллюминацией. По аллее с шариками в руках идет группа танцоров. Первым вышагивает Людовик. Повторяя за ним, все делают несколько шагов назад, завершая их дублюке вправо и влево. Продолжают идти вперед. Пройдя несколько шагов, повторяют отход назад в дублюке. Подойдя к карусели, делают пируэты. На медленно вращающейся карусели сидят на лошадках мальчики и девочки лет 8-10. В их руках воздушные шарики. Жители Вишневой улицы застыли около карусели.
10: Не катался на карусели с тех пор, как был мальчиком. Честное слово.
14: Боже, у него мой шарик.
15: Ты меня узнал? Иди же скорее сюда, покатаемся.
0: К адмиралу обращается мальчик в костюме морячка.
14: Сейчас иду.
0: Девочка машет рукой миссис Ларк.
16: Иди сюда, покатаемся. Хочешь?
0: На платье девочки вышита собачка.
17: Боже, ты посмотри на нее.
10: Те же самые коротенькие штанишки. Тоже чернильное пятно на них.
16: Мне за него здорово попало от мисс Эндрю. Ты помнишь?
10: Конечно, помню.
0: Взрослые по ступеням поднимаются на карусель, садятся на лошадки рядом с мальчиками и девочками. К Майклу, Джейн и Робертсону подходит мадам Кори, опуская детям руки на плечи. На Робертсоне фрак.
18: Ну, киски. Вот они и встретились. Отличная выдумка. Прекрасный аттракцион, не правда ли, цыплятки?
2: А мы...
18: А вы?
2: Мы-то.
18: Ну, ваше будущее еще не сбылось.
19: А мое?
18: А вы, мистер Эй, мне так кажется, что вы еще не совсем расстались с детством, чтобы с ним встретиться. Кстати, вас ждут.
0: Мадам Кори протягивает Робертсону руку. Уводит его к берегу пруда.
2: Как я тебе завидую. Ты можешь читать сколько хочешь.
20: Иногда мне хочется отдать все книги за возможность просто поговорить с кем-нибудь. По душам.
2: Ты одинок?
20: Видишь ли, с годами мне все чаще это кажется.
2: А Кэти Ларк, как она тебе нравилась? Ты же с ней сидел за одной партой в нашей школе на Вишневой улице.
20: А... Миссис Ларк, понимаешь, мы с ней разные люди. Она не любит проницательного Билла. А я не люблю собак.
18: Он терпеть не может собак, а я этого ужасного Билла. И когда мне нужно поговорить с кем-нибудь, мне вполне хватает Эдуарда и Варфоломея.
2: И Варфоломей твой друг?
18: Разумеется. И когда я соберу его родословно, каких бы денег мне это ни стоило.
2: Ну разве это так важно?
18: Что, милочка?
2: Ну разве для дружбы обязательно надо знать родословную?
0: Миссис Ларк пожимает плечами.
18: Нет, конечно. Но...
14: Приборы барахлят. Лопни, моя селезенка. Вчера видел на камбузе крысу. А так, ничего, живу.
15: И не скучно?
14: Зато безопасно.
15: А ты ведь так любил солнце, ветер, соленые брызги. А теперь заперся в этой вонючей цистерне.
14: А... Вдруг начнется.
18: Дом и двое прелестных ребятишек. Все произошло, как мы хотели.
2: Ты счастлива?
18: Да, я очень счастлива. И клянусь, мне больше ничего не надо.
4: Но я отдам все свои деньги, все.
2: Но останется дом, сад и руки, в конце концов. Разве с этим нельзя прожить?
4: Деньги мне нужны, чтобы делать деньги. Это мое орудие производства. Я финансист. Что я буду вкладывать в разные предприятия, если у меня не будет денег?
2: А может, лучше вообще ничего никуда не вкладывать? Тебе хоть раз повезло? Может быть, тебе только кажется, что ты финансист?
4: А кто же я?
0: Робертсон на берегу пруда. К нему по причалу идет Мэри. На ней плащ и шляпка, на плече дорожная сумка, в одной руке зонт, в другой гитара. А за спиной пустой постамент.
18: Бедный, бедный мистер Эй. Неужели вы могли подумать, что я оставлю вас без подарка? Вы сыграете на ней свои самые лучшие, самые добрые песни. Не грустите, и выше голову. Что подумают о вас племянники?
5: Вы уходите от нас.
18: Все хорошее когда-нибудь кончается. Особенно сны.
21: Кружит земля,
19: как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозь

глаза Джейн и Майкла наполнились слезами. Пустая карусель медленно вращается. На ней только Мэри Поппинс под раскрытым зонтом.

0: Майкл и Джейн медленно поднимают заплаканные глаза вверх.
1: Мэри Поппинс! До свидания!
2: Мэри Поппинс! До свидания!
0: Звезды на небе складываются в похожее на созвездие изображение, летящее на зонте Мэри Поппинс. Созвездие исчезает. Раннее утро. По воде пруда плавают разноцветные воздушные шары. Статуя Нелея на своем месте. Шары медленно плывут по покачивающейся водной глади. На Вишневой улице стоят Майкл, Джейн, родители и остальные жители улицы. На всех повседневная одежда. Кто-то смотрит вдаль, кто-то опустил взгляд. За их спинами проходит Робертсон, в его руках подаренная Мэри гитара.

0: Освещаемая лучами восходящего солнца Вишневая улица пуста. По ней, так же, как в начале фильма, едет на велосипеде почтальон. Проезжает перед домом Бэнксов. Удаляется. Конец фильма. Гость телерадио СССР, 1983 год.
1: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Тамара Габбе. Город мастеров или сказка о двух горбунах? Пьеса в трех действиях, четырех картинах. Действие первое. Картина первая.

Когда это было, в какой стороне, об этом сказать мудрено. И цифры, и буквы у нас на стене от времени стерлись давно. Но если от времени

0: Вот что мог бы вам рассказать этот серебряный лев с городского герба. Но так как он говорить не умеет, за него расскажу я. А вы знаете, кто я такая? Люди зовут меня бабушкой Тафаро. Вам это имя не знакомо? Нет. А вот жители города мастеров, который скрывается за этим занавесом, часто приходят ко мне за добрым советом. Знаете ли вы, почему этот старинный город называется городом мастеров? Да потому что люди, которые в нем живут, умеют делать все на свете. Это настоящие мастера своего дела. Они чеканят серебряную, бронзовую и медную посуду, куют плуги, мечи и копья, ткут прекрасные ткани, режут по дереву и по камню. А какие у нас кружевницы! Они умеют плести кружева тоньше паутины. Какие у нас пирожники! Они умеют печь пироги, начиненные музыкой и живыми голубями, которые разлетаются, когда пирог подают на стол. Все бы хорошо, одно плохо. Вот не знаю даже, как рассказать вам о таком великом несчастье, которое обрушилось на наш город. Ой, я боюсь говорить, как бы не услышали чужеземные солдаты. Они бродят по нашим улицам, смотрят, подслушивают, и стоит кому-нибудь сказать неугодное им слово, его хватают и запирают в башне молчания. Там стены без окон, а кругом глубокий ров, наполненный водой. Попасть в эту башню легко, а вот выйти из нее не легче, чем из могилы. И подумать только, что всего год назад мы жили вольно, весело, никому не кланяясь. Враги нагрянули на нас нежданно-негаданно, силой и хитростью овладели нашим городом, а тех, кто мог поднять против них меч, казнили, изгнали или заперли в башне молчания. Вот с тех пор тихо и пустынно у нас на улицах. Люди перестали смеяться, плясать, петь веселые песни. Все со страхом оглядываются на замок, а там, как сыч в дупле, живет сам наместник. Это он издает все приказы о казнях и штрафах. Он запрещает старикам собираться по вечерам за стаканом вина, девушкам не велит петь за работой, а детям играть на улицах. Но какой он из себя, никто не знает. Ни один житель города еще не видел его в лицо. Вот, друзья мои, какая беда стряслась над нашим городом. Фух, ну, кажется, я заболталась с вами. Солнце уже взошло. Уйду-ка я отсюда, пока не попалась на глаза солдатам наместника.
1: Она уходит. Площадь старинного города. Раннее свежее утро. На площадь выходит замок наместника и несколько домов средневековой архитектуры с выступами и балконами. В арках, нишах и порталах лавчонки уличных торговцев. Сейчас они еще пустые. Против замка наместника у решетчатых железных ворот стоит часовой с алебардой в руках. У одного из домов растет дерево. На площади, кроме часового, только один человек. Это горбун Караколь, метельщик. Он молод, движется легко, ловко и стремительно, несмотря на свой горб. Лицо у него веселое и красивое. В шляпу воткнуто несколько ярких перьев. Куртка украшена веткой цветущей яблони. Караколь метет площадь и поет.

0: Часовой угрожающе ударяет о землю алебардой.
1: Вот как? И петь за работой нельзя. Может быть, господин наместник и птицам запретил петь? Нет, поют по-прежнему. Только они одни и остались вольными в нашем городе. Все переменилось у нас за последний год. Эти чужеземцы такие неряхи. Площади не узнаешь с тех пор, как они сюда пожаловали. Ну да ничего, все это мы выметим. Выметим. Настанет время, весь ссор уберем, и опять будет у нас чисто и хорошо. А не угодно ли вам немного посторониться, почтенный?
0: Часовой замахивается на него алебардой.
1: Не угодно? Ну, как хотите. Ссор к ссору.
0: В замке бьют часы. Почти одновременно открывается лавка пирожника Неноша. Над ней висит большой золоченый крендель. Неподалеку отдергивается темная занавеска, прикрывающая нишу. Там сидит бабушка Тафаро. Она тасует свои карты и что-то варит в котелке.
2: Доброе утро, бабушка Тафаро. И Караколь уже здесь.
3: Доброе утро, доброе утро. А вы посмотрите, мастер Нинош, как сегодня принарядился наш Караколь. Что за праздник у тебя нынче, сынок?
1: Праздник-то небольшой, бабушка Тафаро. Всего только день моего рождения.
3: А ведь и верно. Ой, как же это я забыла. 18 лет назад в один день, в один час родились двое. Ты и этот, ну, как его там? Вот, которого еще прозвали это Клик-Кляк.
4: Вы верно говорите Ананасе, сынке нового бургомистра Муширона.
3: О нем самом. Родились два мальчугана. Только из одного вырос человек, а из другого Клик-Кляк. Ну, поздравляю тебя, Караколь, с днем рождения.
1: Спасибо, бабушка Тафаро.
2: И я поздравляю, дружок Караколь. Живи долго, да распевай свои песенки, как молодой петушок.
4: Дай-ка я угощу тебя своим первым сегодняшним пирогом.
1: Спасибо, дядюшка Нинош. Ну и пирог. Бабушка Тафаро, отведай-ка моего праздничного пирога.
3: Спасибо, сынок, а мне и подарить тебе нечего. Разве вот погадать ради твоего дня рождения?
1: А что мне гадать, бабушка Тафаро? Люди гадают на счастье, а мое счастье всегда при мне, как и горб на спине.
3: Что верно, то верно. Есть у тебя свое счастье. Ты хоть и горбат, зато душа у тебя прямая. А бывает и наоборот. Ну-ка давай посмотрим, какая судьба у тебя будет, прямая или кривая? Да, так... Вот какие карты тебе выпали. Ну что ж, счастлив будешь, красив будешь, женишься на первой красавице в городе. А ты не смейся, ты не смейся. Нельзя смеяться, когда тебе гадают.
1: Уж лучше мне смеяться, чем плакать, бабушка Тафаро. Так она и пойдет за меня, горбатого метельщика, первая красавица в городе.
0: Он оглядывается на дом, где живет старшина золотошвейного цеха. В это время на балконе появляется дочь старшины Вероника. Караколь снимает шляпу и кланяется. Она отвечает ему кивком головы.
3: Кто знает, может быть, ты не всегда метельщиком будешь. Метла-то у тебя к руке не приросла.
1: Зато горб к спине навсегда прирос.
3: Может так, а может и не так. Вот, видишь, мои карты говорят, что и горба у тебя не будет.
2: Ой, перехватила ты, бабушка Тафаро.
3: Поживем, увидим.
1: А когда же он отвалится, мой горб?
3: Когда-когда? Так тебе все и скажи.
1: Ну, ради дня моего рождения.
3: Ради дня рождения? Ладно уж, так и быть. Слушай, когда маленький у большого меч из рук выбьет, а горбатого возьмет могила, тогда и ты, и город от горба избавитесь.
1: Вот оно как. Значит, подожди. Горбатый

0: пока тебя могила не исправит. А до той поры и с горбом походи. Ну что ж, и то ладно, мне не привыкать. Спасибо, бабушка, на добром слове.
1: А ты разве не знаешь, Караколь, что за гадание нельзя благодарить? А то не сбудется. Подойди-ка сюда. Отчего тебя так давно не было видно? Весь город по тебе соскучился. Утром никто не поет, вечером никто не смеется. Ты где пропадал?
0: В лесу был, где метелки мои растут. Столько виников нарезал, что весь сор из города можно вымести. А вам Вероника эту веточку принес. Она уже расцвела, первая в лесу.
1: Спасибо, милый Караколь.
2: Караколь, взобравшись на выступ, подает Веронике ветку. Из-за дома выходит Тимолле.
3: Здравствуй, Караколь. Ты возьмешь меня завтра с собой в лес, когда пойдешь за вениками? Ты обещал.
0: А, Тимолле! Здравствуй, мальчуган. Конечно, возьму, если только жив буду.
1: А мне ты обещал придумать новую песенку, Караколь. Или, может быть, ты не успел ее сочинить?
0: Что вы, Вероника? Я всегда все успеваю. Только боюсь, что песенка моя не понравится.
1: Кому? Мне?
0: Нет, вашему соседу. Тому, кто прячется у нас в замке. Ну, да на всех не угодишь. Слушайте.
4: Кто

0: наместник в нашем замке.
1: Во время его пения выходит Нанас, сын нового бургомистра Мушерона, прозванный Клик-Кляк. Он долговяз, белобрыс, одет очень нарядно. На шляпе, на поясе, на башмаках у него блестящие пряжки. Увидев Караколя, он прислушивается. Вероника замечает его.
2: Оглянись, Караколь.
3: Доброе утро, прекрасная Вероника. Затем этот горбун вскарабкался под самый ваш балкон.
2: Он принес мне вот эту веточку.
3: И ради этой веточки он залез так высоко? Нет, он что-то пел вам на уско. Я слышал. Берегись, Караколь, ты сейчас свалишься, и у тебя вырастет второй горб.
4: Не бойся за меня, дорогой Клик-Кляк. Я умею не только взлетать вверх, но и спускаться вниз.
3: А!
4: Вот видишь, как это просто. А вот удастся ли так же ловко спрыгнуть на землю твоему папаше, нашему новому бургомистру? Уж больно он высоко забрался.
3: Молчи, мерзкая улитка! Моего отца назначил бургомистром сам наместник. И за эти песни ты можешь угодить.
4: Куда?
3: Известно куда. В басню молчания.
2: Знаешь что, Клик-Кляк? Ты бы хорошо сделал, если бы убрался подальше от нашего дома. Прощай.
3: Прекрасная Вероника, куда же вы? Простите меня. У меня сегодня такой праздник. День моего рождения.
5: Ну что правда, то правда. Ровно 18 лет назад родился этот бедняга.
3: Как ты смеешь называть меня беднягой, старуха? Кажется, в городе нет никого богаче нас, мусоронов. Смотри, сколько у меня часов. Золотые, серебряные, бриллиантовые.
5: Часы-то, может, и золотые, да лоб медный.
3: Что ты все бронишься? То бедный, то медный. Слушать я тебя больше не хочу. Ого, время бежит. Мне пора домой переодеваться к обеду. У нас сегодня обедают важные гости. Сам господин Гильем обещал прийти. Первый советник самого наместника.
2: Вот как? Сам господин Гильем? Вы уже и с ним успели подружиться?
3: Еще бы!
4: Ссор к ссору.
3: Ты что такое бормотишь?
4: Ничего, я улицы мету.
3: Нет, следы заметаешь. Повтори, что ты сказал.
2: Не сердись, Клик-Кляк. Скажи нам лучше, правда ли, что у господина Гильома есть волшебный меч?
3: Правда? Я сам его видел. На этом мече вырезана такая мудреная надпись.
5: А ты читал, что на нем написано?
3: Разумеется, читал. На нем написано, как это? Да, прямого сгибаю, согнутого выпрямляю, павцева поднимаю. Я думаю, что вся сила меча в этой самой надписи. Только что она значит, я еще не понимаю. И отец не понимает.
5: Прямого сгибаю, согнутого выпрямляю, павшего поднимаю. Это надо запомнить.
3: Что? Запомнить? Это еще зачем? Какое тебе дело до рыцарского меча, старая нищенка? Знай свою клюку до касы.
5: А по мне моя клюка надежнее этого вашего рыцарского меча. На нее хоть опереться можно.
3: Ты что, с ума сошла, старая? Да знаешь ли ты, что это за меч? Это Гаян непобедимый, так его и зовут. Он волшебный.
5: Меч-то, может, и волшебный. Да рука не заколдована.
3: Уж не ты ли собираешься воевать с господином Гильомом?
5: И посильнее меня найдутся.
3: У нас в городе нет никого сильнее наместника и Гильома.
4: А ты забыл нашего маленького Мартина, старшину оружейного цеха?
3: Маленький Мартин! Да стоит только господину Гильому взяться за рукоятку своего меча, как у этого маленького Мартина пятки засверкают.
4: Жаль, что здесь нет маленького Мартина. Он бы тебя за эти слова погладил по головке. А рука у него тяжелая.
3: Меня? По головке? Сына бургомистра?
4: Скажите на милость. Мою метлу тоже могут сделать бургомистром, если она будет с утра до ночи околачивать пороги у наместника.
3: Что? Да как ты смеешь, горбун несчастный? А ну, повтори, что ты сказал. Я хорошенько запомню. Повтори, повтори.
2: Да полно вам. Неужели ты не понимаешь шуток на нас, Мушерон?
3: За такие сутки головы рубят.
2: Успокойся, Мушерон, успокойся. Расскажи лучше про наместника. Какой он? Ты его видел в лицо?
3: Его никто не видел. Разве его светлость станет ходить по улицам пешком? Его носят в закрытых носилках, украшенных золотом. А рядом с носилками идут солдаты и господин Гильом со своим волшебным мечом.
2: И неужели наместник не покажется даже на майском празднике?
3: Майского праздника в этом году не будет!
2: Как не будет? Отец, ты слышишь? Майского праздника не будет.
1: На площади останавливаются прохожие. На балкон выходит отец Вероники Ферен.
6: Кто сказал, что майского праздника не будет?
5: Да вот этот парень, Клик-Кляк.
7: Неужели праздника не будет?
8: Вот так новость.
6: Кто же это вздумал отменить наш праздник? Уж не твой ли папаша Мушерон, новый бургомистр?
3: Он! То есть нет, не он. Гильем, то есть Гаспальем. Ой, опять не то, совсем забудался. Одним словом, не Гильем, а его светлость. Сам господин наместник приказал Гильему отменить праздник, потому что сум и пляски мешают ему спать. Поняли?
9: Первая весна будет без праздника. Нечего сказать, тоже ли.
6: А больше он ничего не говорил, этот ваш Гильем?
3: Нет. То есть, да, говорил, конечно, но только я забыл, что он говорил.
5: Да что вы его спрашиваете? Где ему, бедняге, все запомнить?
3: Это ты, старая, ничего не помнишь, а я все помню. Господин Гильем сказал, что за шляпы будет сажать в тюрьму.
10: За шляпы? В тюрьму?
3: Да-да, за шляпы. Кто не снимет шляпы перед господином наместником или перед господином Гильёвым, того сейчас и посадят за решетку.
9: До сих пор мы снимали шляпы перед теми, кого уважаем. Да еще перед покойниками. А ведь эти господа еще не отправились на тот свет. Как же нам теперь быть?
10: Если у человека голова на плечах, а не только шляпа на голове, он уже придумает, как быть. Пускай в моей шляпе птица себе гнездо вьет. А я пока что и без шляпы похожу. Ну, что теперь с меня возьмешь? У кого нет шляпы, тот ее ни перед кем не снимает.
1: Со всех сторон к Караколю летят шляпы. Он ловит их и развешивает на ветвях.
11: Караколь, Караколь, повесь на ветку и мою шляпу.
12: И мою.
13: Лови, Караколь.
12: Лови, Караколь.
2: Отец, принести твою шляпу?
6: Опомнись, дитя мое, где же это видано, чтобы в шляпе бывшего бургомистра, старшины златошвейного цеха, галка или ворона вила себе гнездо? Ну, душка ли, на то пошло, принеси обе, и будничную, и праздничную.
2: Вот, Караколь, лови!
10: Ну, черную я повешу пониже, а золотую на самый верх. Вот так. Значит, ваше золото, мастер Ферен, будет теперь блестеть на дереве, а серебро у вас на голове. А что же ты, Клик-Кляк, куда повесить твою шляпу?
3: Не отдам!
10: Да за твою шляпу?
3: Не отдам!
9: Да зачем она тебе?
3: Мало ли что выдумает этот горбун! Я буду хотеть...

0: Идем. Он поднимает руку, и вся процессия останавливается. На площади наступает полная тишина.
1: Что такое? Что здесь происходит? Почему на дереве шляпы?
2: Это наш старый городской обычай, ваша милость. Отдавать свои шляпы весенним птицам для их будущих птенцов.
1: Странный обычай. Как зовут человека, который сидит на дереве?
2: Я Караколь, метельщик, ваша милость.
1: А если ты метельщик, почему же ты сидишь на дереве?
2: Такой уж обычай у метельщиков, ваша милость.
1: Опять обычай?
2: Ну да, ведь наши метлы растут на деревьях. Вот приходится нам по сучьям лазить, ветки ломать. Наломаешь, свяжешь метелку, а потом и метешь улицу.
1: Ты что, смеешься над нами? Кто позволил тебе ломать ветки на дереве, которое растет перед замком его светлости? Ты ответишь за это. И ты, и все, кто толпится на этой площади. Ну-ка, берите этого, и вон этого, и ты, и того!
3: Ваша милость, разве вы меня не узнаете?
1: Взять!
0: Солдаты хватают клик-кляка.
1: Держите его крепче. Это, видно, не главный зачинщик. Все кругом без шляп, а он один осмеливается стоять перед носилками его светлости, не снимая шляпы.
2: Видишь, клик-кляк, говорили тебе, сними шляпу, а ты не хотел. Вот теперь мы все без шляп, а ты в шляпе.
3: Господин Гильем, выслушайте меня! Они все сняли шляпы, чтобы не снимать шляп. А я не снял шляпу, чтобы снимать ее перед вами, клянусь вам.
1: Что такое он болтает, этот человек? Он не сумасшедший?
2: Угадали, ваша милость.
4: От рождения такой, ничего не поделаешь.
1: Как тебя зовут?
2: Клик-кляк.
1: Что?
3: Не слушайте его, ваша милость! Меня зовут Нанас Мусырон. Я сын бургомистра Мусырона. А клик-кляк — это мое прозвище.
1: Сын бургомистра Мусырона? Как же вам не стыдно вести себя так на улице? Отведите его к отцу и скажите, чтобы он никуда не пускал его одного.
0: Клик-кляка уводят.
1: А этого шута сейчас же снять с дерева.
5: Которого? Горбатого?
0: Носилки сильно вздрагивают.
1: Тише ты, осел. Делай, что приказывают.
6: Что? Караколя взять?
7: Не дадим Караколя.
8: Не дадим.
7: Прячься, Караколь.
8: Сюда, Караколь. Сюда на крышу перебирайся. Мартин!
7: Где маленький Мартин? Где оружейники?
8: Мартин! Где оружейники?
0: Через толпу проталкивается человек такого же роста, как Гильем, если не больше. За ним несколько рослых парней.
9: Кто меня звал? Вот я. А ну, Караколь, прыгай сюда. Уж мы тебя в обиду не дадим.
0: Караколь соскакивает с дерева. Оружейники его окружают.
1: Рубите их!
0: Латники замахиваются алебардами. Оружейники хватаются за ножи. В это время из-за занавесок носилок высовывается тощая рука и касается плаща Гильома.
1: Стойте!
0: Латники опускают алебарды. Гильем наклоняется к носилкам, почтительно слушает, потом, выпрямившись, говорит громко.
1: Не, на этот раз его светлость милостиво прощает вас. Но за дерзкое слушание город повинен мне, заплатить в казну его светлости по 300 золотых с каждого цеха. А сейчас мирно разойдитесь по домам и занимайтесь своими обычными делами.
0: Он делает знак рукой. Носилки трогаются. Вдруг из-за занавесок опять высовывается рука. Шествие останавливается. Гильем наклоняется и слушает, что говорит наместник.
1: А?

0: Его светлость желает знать, почему человек не столь высокого роста называется маленьким Мартином.
1: Почему? Да видно потому, что я еще не дорос до моего деда. Старик на добрые две головы выше меня.
0: Его светлость спрашивает, жив ли еще твой дед?
1: Он и мертвый переживет, пожалуй, нас с вами.
0: Что ты хочешь сказать?
1: Я? Ничего не хочу сказать. Это вам угодно меня спрашивать?
0: Не, отвечай прямо. Если дед твой еще не умер, то... Не, где он живет?
1: Повсюду. В рассказах наших стариков, в песнях наших девушек, в играх наших мальчишек. Да вот эта площадь, на которой вы изволите со мной разговаривать, называется площадью Большого Мартина. Он был первым старшиной оружейного цеха, мой дед, и научил нас ковать славные мечи и не худо владеть ими.
0: Ну ты! На вопросы отвечай, а лишнего не говори! А то замолчишь навсегда.
2: Носилки удаляются. На площади остаются двое солдат, разгоняющих людей.
3: По домам!
1: Идем с нами, Караколь. Поживешь у меня. На улице оружейников тебя не тронут.
4: Я знаю, с вами оружейниками не пропадешь.
3: По домам!
1: Что верно, то верно. Пора нам домой за дело. На нашу работу теперь большой спрос. Не успеешь сделать меч, как его уже покупают.
4: Прощайте, бабушка Тафаро. Прощайте, Вероника.
5: Прощайте оба. Спасибо вам за сегодняшнее представление.
6: Караколю за хорошее начало, а маленькому Мартину за добрый конец.
3: Расходитесь по домам!
2: Все уходят. Остаются только Вероника и бабушка Тафаро.
7: Что за парень наш Караколь? Вот пусть он горбат, а все равно... Я не пожелала бы лучшего жениха ни одной из наших красавиц. А ты, Вероника?
6: А я, сказать по правде, и не замечаю, что у него горб.
7: Вон, какая ты зоркая. Ну что ж, глаза тебя не обманывают.
6: Только страшно мне за него, бабушка. Каждое утро я просыпаюсь в тревоге. Жив ли он? На свободе ли еще? Увидим ли мы его на этой площади? А ведь подумай сама. Без него мы жили бы как в тюрьме. Недаром чужеземцы не спускают с него глаз. Караколь — простой метельщик. Он беден, он горбат. Но люди в замке хорошо знают цену его шуткам и песням. Да и как не знать? Когда Караколь шутит, мы смеемся. А когда смеемся, перестаем бояться.
2: На площадь выходит солдат.
3: А вы что здесь разболтались? По домам!
7: Мы и так у себя дома. А вот вы в гостях, хоть вас никто не звал. Шли бы вы к себе домой по-добру, по-здорову.
2: Действие второе. Картина вторая.

0: Замок наместника. Мрачная и пышная комната. Тяжелые драпировки. У стола высокое кресло. В нем сидит наместник, но его пока не видно. Сбоку стоит Гильем. Он с поклоном подает наместнику бумагу за бумагой на подпись. Наместник молча подписывает их и возвращает сухой рукой в кружевном манжете.
1: Все указы подписаны?
2: Все, ваша светлость.
1: Бургомистру велено явиться в замок?
2: Он с утра здесь, ваша светлость. Ждет в передней вместе со своим сыном. Позвать бургомистра с сыном!
1: Узнаю все, что можно про этого метельщика, который сидел на дереве. Почему весь город заступается за него? Что за человек этот великан, которого называют «маленьким Мартином»? Что говорят о казнях и штрафах? Что думают обо мне? Спрашивать будешь ты.
2: Слушаю, ваша светлость.
0: В комнату входит Клик-Кляк с отцом. Оба низко кланяются.
2: Ну, расскажите нам, что говорят в городе о последних наших приказах, о казнях, о штрафах, наложенных на город, ну и о том, что думают и говорят о его светлости.
1: Не лгите.
0: Отец и сын вздрагивают, оба со страхом смотрят на спинку кресла, из-за которой раздался голос.
2: Не смейте лгать, бургомистр. Попробуем узнать правду у вашего сына. Надеюсь, молодой лисенок еще не успел перенять все уловки старой лисы. Что говорят про нас в городе?
3: Проклинают, ваша милость!
2: Кто же?
3: Все, ваша милость! От мала до велика.
2: Ну, не, господин Мушерон, ваш сын, как видно, не похож на вас. Если у вас лисий хвост, то у него ослиные уши.
3: Простите, господин Гильем, я совсем не то хотел сказать. Я думал...
2: Вы сказали именно то, что думали. Отвечайте. Почему на дереве против замка вчера висело столько шляп? Правда ли, что у вас такой мне обычай?
3: Правда. Тут я хотел сказать неправда.
4: Они повесили шляпы на дерево, чтобы не снимать их перед его светлостью.
2: Вот как. Кто же это придумал?
3: Да кто же, как не этот проклятый горбун?
0: Кресло наместника скрипит. Гильем испуганно косится на него.
2: Тише! Вы хотите сказать тот метельщик, который сидел на дереве?
3: Да-да, горбатый метельщик!
2: Называйте людей по именам.
3: Ну, этот горбун-караколь, ваша милость.
2: Так и говорите, караколь. А что это за диковинное имя? Караколь.
3: Это не имя, а прозвище. На самом деле его зовут Жильберт.
4: А караколь — это по-нашему улитка.
3: Если вы видели когда-нибудь улитку, ваша милость, вы знаете, что у нее на спине раковина, вроде горба. Вот горбатого караколя и прозвали караколем за то, что у него на спине горб.
2: Вы сказали, что его зовут Жильберт. Ну и говорите Жильберт. Что с вами?
4: Я не могу, горбатый караколь Жильберт. Горбатый караколь Жильберт. Услышь, лучше я буду говорить попросту горбун.
2: Молчать, щенок.
0: Клик-кляк, не слушая, добегает до кресла и вдруг, оцепенев, останавливается.
2: Стой! Куда?
3: Там сидит кто-то вроде караколя, только очень страстный.
2: Какие дьяволы принесли сюда этого дурака? Да знаешь ли ты, о ком мне говоришь? Ведь это его светлость.
0: Кресло медленно отодвигается, и на середину комнаты выходит наместник. На спине у него горб гораздо больше, чем горб караколя.
1: Я знаю, что вы оба преданы мне. и поэтому удостоил вас чести видеть меня и беседовать со мной.
5: Мы так счастливы, ваша светлость.
4: Счастливы, светлость.
1: А теперь скажите мне, за что у вас в городе так любят этого метельщика со странным прозвищем?
5: Ваша светлость, жители нашего города очень любят петь за работой, а метельщик Жильберт знает много песен.
4: И даже сам умеет сочинять.
1: Метельщик сочиняет песни? Это забавно. Какие же это песни? Вы их знаете?
5: Нет, не знаем, ваша светлость.
4: А я знаю очень несмешные песни. Я даже знаю одну наизусть и могу спеть. Конечно, если вам угодно.
1: Пожалуй.
4: Кто от солнышка таится, верно, сам себя боится. Змеи прячутся в земле. Серый сыч сидит в дупле. Скорпион ютится в ямке, а наместник в нашем замке.
1: Молчи!
4: Позвольте, еще не все. Как там? Скорпион ютится в ямке, а наместник в нашем замке. До сих пор не знаю я, кто он, сыч или змея. Вот какая дерзкая песня! И поет ее весь город, даже я запомнил. А сочинил ее этот горбун-караколь. Я хотел сказать, этот горбатый Жильберт. Простите, ваша светлость, горбатый караколь.
2: Ваша светлость, прикажите прогнать этого болтуна.
1: Нет. Так, значит, песню сочинил он. А кто его друзья?
4: Весь город, ваша светлость.
1: Вот как? А этот великан, он тоже друг метельщика?
5: Вы говорите о...
6: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
7: В Калининграде переизбран председатель областной организации ВОС. В Чебоксарах завершилось первенство России по легкой атлетике спорта слепых. В Нижнем Новгороде прошел Всероссийский кубок команд интеллектуального современного искусства КИСИ. Московские незрячие теннисисты завоевали золото и серебро на турнире Варехова-Зуева. В Забайкалье дети с нарушением зрения представили бизнес-проекты на фестивале «Молодежь и дети». В Екатеринбурге презентовали бесплатный курс «Универсальный мобильный помощник для незрячих». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 10 июня Калининградская областная организация Всероссийского общества слепых провела 26-ю отчетно-выборную конференцию. На заседании присутствовали 23 делегата, представляющие 5 местных организаций. На учете в областной организации состоит 1495 человек. В конференции принял участие президент ВОС Владимир Сипкин, а также полномочный представитель президента ВОС по северо-западному округу Алексей Колосов и представители министерств. За отчетный период привлечено 5 субсидий на общую сумму более 8 миллионов рублей. Прошли лечение 187 человек, трудоустроен 71 человек, в том числе 21 в системе ВОС. Проведены яркие мероприятия – фестиваль «Неограничивая возможности», межрегиональный фестиваль «Янтарное ожерелье», кубок «Янтарный сет» по настольному теннису, кубок «Янтарный страйк» по боулингу и другие. По итогам голосования председателем областной организации вновь избран Владимир Андреевич Харабан. Он же будет делегатом на 24-м съезде ВОС. С 17 по 21 мая в Чебоксарах на стадионе Олимпийский проходило первенство России по легкой атлетике спорта слепых. Борьбу за медали вели 81 спортсмен из 16 регионов страны. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. Заслуженный тренер России Сергей Мануилов отметил высокие результаты, установлены личные рекорды. Расул Мадаев пробежал 100 метров за 11,77 секунды. Надежда Яковлева пробежала 200 метров за 27,52 секунды. Яна Горбачева пробежала 400 метров за 1 минуту 84 секунды. Тимофей Умеренков пробежал 100 метров за 11,59 секунды. По итогам тренерский совет формирует список перспективных юниоров для пополнения сборной России. 6 июня в Нижнем Новгороде состоялся Всероссийский кубок ВОС команд интеллектуального современного искусства КИСИ. В событии приняли участие 18 команд из 17 региональных организаций. Программа состояла из двух этапов – творческое приветствие команд и интеллектуальная викторина. Первая премия досталась команде «Эврика» Кировской региональной организации. Вторая премия – команде «Железная роща» Нижегородской областной организации. Третья премия – команде «Умапалата» Татарской региональной организации. Еще 6 команд получили поощрительные премии. Кубок КИСИ учрежден Центральным правлением ВОС в 2003 году для развития интеллектуальных и творческих способностей инвалидов по зрению. 6 июня в Орехово-Зуево состоялся дружеский турнир по шоу-дауну, на котором собрались 6 команд из Подольска, Орехово-Зуево, семейного центра имени Мещерякова и Москвы. Московскую городскую организацию ВОС представляли 2 команды. В финале встретились обе московские команды. Золото завоевала команда в составе Алексея Черемуша, Юрия Прозорова и Дарьи Карелиной. Серебро досталось команде Станислава Пичуева, Ольги Степановой и Анастасии Рыбаковой. Третье место заняла команда Подольска. 5 июня в Забайкальске в рамках фестиваля «Молодежь и дети. Все в твоих руках» прошла масштабная деловая профориентационная игра. В ней приняли участие дети с нарушением зрения из Читы, Чернышевского, Сретенского, Агинского, Читинского, Улетовского и Петровско-Забайкальского районов. Ребята защищали свои бизнес-проекты перед учениками средней школы, которые выступали в роли экспертов и клиентов. Команда «Сэндвич Тач» из Петровско-Забайкальского открыла настоящее кафе. Команда «Лисий хвост» организовала мастерскую по изготовлению магнитиков и брелков. Дельфины создавали цветочную арку для фотозоны. Цветочные феи обучали созданию украшений из фетра. Победителем стала команда «Сэндвич Тач», завоевавшая 11 жетонов качества. Лучшим наставником признана Татьяна Токмакова, лучшим директором – Юлия Юдина. 2 июня в Екатеринбургской городской местной организации ВОС состоялась презентация обучающего курса «Универсальный мобильный помощник», организованная совместно с Нижегородским центром «Камерата». Курс включает 12 бесплатных индивидуальных занятий для незрячих и слабовидящих пользователей смартфонов. Тренер центра «Камерата» Татьяна Зюликова, сама незрячая с детства, наглядно продемонстрировала, как смартфон помогает в повседневной жизни от настройки будильника и приготовления завтрака до поездки на транспорте и заказа продуктов. Участники получили контактные данные для записи на обучение. И коротко о других событиях. 23 июля в Москве в культурном центре «Меридиан» состоится спектакль «Свет в темноте. История взросления, силы духа и пути к себе». В постановке участвуют молодые люди с инвалидностью и без нее. 19 июня в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве пройдет молодежный вечер «Дискотека в русском стиле». Гостей ждут конкурсы, танцы и общение. Начало 18 часов. 4 июня в Центральной местной организации ВОС Волгограда Екатерина Шустова провела для детей познавательную встречу со своей собакой-проводником. Она рассказала ребятам о правилах взаимодействия с такими животными и показала, какие сложные команды умеет выполнять ее четвероногий помощник. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
8: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
6: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
9: Актуальное интервью на Радио ВОС.
10: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день. На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой крупным шрифтом и адаптированных для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете, сегодня насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на Радио ВОС, и очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор, и мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний, и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий, жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует

0: соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой. Прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОЗ, на концепцию развития ВОЗ на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек, Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
1: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музее Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления. И, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в Победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
0: Вы знаете, я не первый раз там уже. Мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». Проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача, вы знаете, я так понял, что у него комок к горлу подошел, и вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже, а там ведь очень много и документов, подлинных, настоящих документов деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу, и, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго. И это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
1: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции и что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
0: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России. И тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций, избраны. Вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые, в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, в общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают, там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да, но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело, также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное, момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовятся конференции в Донбассе, ну и, естественно, в Луганской республике. Я думаю, все пройдет штатно, и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова, Мы с ним разговаривали, ну, все нормально, там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали, и там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
1: В завершении интервью, Владимир Васильевич, хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы? И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
0: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы. Наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс книги, и очень хорошо сделано, и, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная Яндекс.Книги. И очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы, очень доступна. Мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы. Даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается. И мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают. Это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много, вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и, вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы, и вот это все дает очень хорошую информацию. А так, VoiceOver, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные. Ну, и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально, президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечает, в том числе и вы, Марина Петровна. Так что я понимаю, что мы все на посту, и у нас идет работа. Что касается телеграмма, ну, к сожалению, вот у меня была телега, обновилась и пропала, так сказать. Ну, и телеграмм тоже не работает. Ну, WhatsApp сейчас периодами вдруг начинает работать. Ну, вот по ситуации. И в нем иногда я тоже пользуюсь им, и, в общем-то, разбираемся. Что касается еще цифровых технологий, сегодня готовится новый стандарт от РИАКОМПА. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени и, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна. Вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты, а теперь на 7 лет. То есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
1: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
0: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, и, конечно, о море. Наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, и всем тем радостям, которые несет нам летний прекрасный теплый период. Период отпусков, период отдыха. Конечно, те, кто работают, тоже успевают наслаждаться, наверное, и в вечернее время, и днем в каких-то моментах, в общем-то, этим прекрасным временем. Поэтому я считаю, что, дорогие мои, всем прекрасного лета 2026, и до встречи где-то осенью в конце сентября месяца на форуме, который будет посвящен концепции, прежде всего, развития Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет и уставу ВОС. И там будут заседания Центрального управления и Совета директоров, и мы, в общем-то, с вами пообсуждаем всю ту проблематику, которая нас ждет впереди.
1: Владимир Васильевич, это интервью будет звучать в эфире Радио ВОС 1 июня, День защиты детей. Конечно, не можем вас не попросить обратиться также к учащимся специальных школ для незрячих, детей незрячих, всех, кто нас слушает, а также и активистов региональных организаций маленьких, есть и такие в регионах, чтобы вы сказали детям.
0: Вы знаете, я хочу поздравить, наверное, всех наших детей, которые в нашей организации, а вообще детей России, с этим замечательным и прекрасным днем. Я знаю, в этот день, конечно, будет очень много различных прекрасных мероприятий, как и театральных постановок, как каких-то форумов, встреч и, конечно, общения. Поэтому что хочется пожелать? Чтобы детство было светлым, замечательным, чтобы мечты сбывались, и, конечно, был мир, и солнце, и счастье. И рядом всегда были мама и папа, и все любимые, родные, бабушки, дедушки, чтобы все в жизни сбывалось, дорогие мои деточки, чтобы вам было счастье в этом мире.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
2: Из регионов. 27 мая в России отмечается День библиотекаря. Сегодняшнюю нашу программу мы посвятим маленькой библиотеке и поговорим о буднях библиотеки передвижки. Давайте знакомиться с героиней сегодняшней программы.
3: Меня зовут Карлова Татьяна Юрьевна. Я заведующая филиалом Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского. Я родилась в Кисловодске в 1985 году в семье слепого. То есть мне все это очень близко и по сердцу, и по жизни, знаю, как с каждым общаться. Очень много лет мой папа ходил сюда, в библиотеку, в этот филиал, читать книги. Ну, книги тогда он не мог читать по Брайлю, потому что он был, в общем-то, ослепший после травмы. Вот, поэтому мы читали всей семьей книги на кассетах. Вот. Это вот были мои первые шаги сюда, в библиотеку. Всегда очень нравилась эта работа. И я всегда говорила: пап, я тоже хотела работать здесь, в библиотеке. На что мне папа всегда говорил: для того, чтобы здесь работать, нужно, во-первых, любить работать, а во-вторых, иметь спецобразование. И вот с этого момента у меня, в общем-то, все и началось. До меня была заведующая библиотекой Немирова Нина Ивановна, которая, в общем-то, стала таким же членом семьи в нашем доме, потому что без книг никак нельзя было. Но она уже была определенного преклонного возраста, и она тогда предложила мне: ты бы хотела бы прийти сюда работать? Ну, я уже закончила школу, уже... А я говорю: ну, так у меня ж нет образования. Она говорит: ну, ты не страшная. И предыдущий мой директор, Загребельная Анастасия Ивановна, посодействовала в получении первого моего образования библиотечного. Я горжусь, что, в общем-то, библиотека дала мне первый старт в жизни. Она мне дала как раз библиотечное образование. Закончила колледж, Ставропольский колледж искусств, отделение библиотеки, ну, где учат на библиотеке, да. Вот. И я благодаря, в общем-то, своему директору получила это образование. И дальше уже потом высшее образование. И вот с 2010 года, очень даже символично, у меня даже запись трудовой книжки, 15 октября 2010 года. Это мой первый выход на рабочую платформу свою, мой первый старт. И тоже вот символично как раз в начало месячника «Белой трости». Ну, наверное, так было судьбой предначертано. И вот на протяжении уже 14 лет я прошла роль от обычного библиотекаря до заведующего филиалом. Я очень благодарна и нынешнему моему директору, который сменил предыдущего Захарова, Екатерине Сергеевне. Она у нас молодая, активная, творческая. Она каждый раз помогает, каждый раз нам чем-то посодействовать в каких-то или мероприятиях, или внутренних каких-то работах, да, и, в общем-то, я попала в эту, так сказать, счастливую атмосферу, где у меня потрясающий коллектив, у меня потрясающий директор, у меня потрясающий замдиректора. Вот. И вот по сегодняшний день я в маленьком городе Кисловодске у нас возглавляю библиотеку и не только занимаюсь руководящими должностями, всеми этими моментами, но и являюсь, в общем-то, единственным сотрудником. Я и библиотекарь, я и книги на дом, я и литературу подбираю. Ну, вот такой вот, как мой директор говорит, универсальный работник.
2: Давайте еще вернемся к вашему детству, к вашим первым встречам с библиотекой. Какие библиотеки вы вообще посещали в детстве? Где вам нравилось больше всего?
3: Это как раз библиотека для слепых, потому что я была очень маленькая, и так как папа вновь ослеп, мне с папой мы проходили все инстанции, все библиотеки. Конечно, первая библиотека — это была библиотека для слепых. Мне еще сказки папа брал на бобинах. У нас был огромный бобинный магнитофон, по-моему, если я не ошибаюсь, назывался «Дайна». Он огромный такой. Меня поражали книжки на вот этих бобинах с вот этой лентой. Вот, то есть вот с этого начались мои сказки, ну, помимо этого, конечно, и пластинки, но вот библиотека у меня именно вот библиотека для слепых, потому что это первое место, куда я пришла, будучи совсем маленьким ребенком. И уже находясь здесь, я получала свои первые, в общем-то, шаги сказок, папа брал большое количество бобин, и мы слушали и сказки, и рассказы, то есть очень-очень... Все было интересно, и именно вот шаги, вот библиотека для слепых. Это моя первая библиотека. Обычных, привычных библиотек я не помню, потому что, ну, у читающей семьи, мама у меня была зрячая, она была учителем русского языка и литературы, вот, и, в общем-то, литература нас окружала везде. И вот первые книжки, это были мои книжки на бобинах. Ну, которые я помню, конечно, наверное, самые первые были сказки и папы, и мамы, и книжки, но вот что запомнилось, это вот эти огромные бобины в бумажных коробочках, в таких бумажных упаковке такой, и этот огромный магнитофон, куда вставлялись эти, в общем-то, бобины для того, чтобы воспроизводилась запись, и вот ты каждый раз ждешь, папа пока поставит, пока все это настроит, включишь, а ты вот в ожидании этой самой сказки.
2: Расскажите немножко о вашем папе. Чем он занимался, вот когда потерял зрение? Откуда он приехал в Кисловодск?
3: Звали отца Юрий. Вы знаете, я прожила большую часть своей жизни с отцом, да, вот Царствие ему небесное. Я даже не подозревала, что он слепой. То есть он ослеп в молодости, но он сказал, что он занимался единоборствами, получил травму. Все, сам он из Москвы, с Люберец. Так как он ослеп, естественно, он вынужден был приехать из Москвы сюда, в Кисловодск, получить медицинское образование. Он, как смеялся, он медсестра. У него как-то в документе интересно была записана его вторая, в общем-то, профессия. И вот он учился там, и там же познакомился с мамой, уже остался здесь, прописался здесь у мамы. И, в общем-то, вся жизнь у меня проходила в Кисловодске. Он редко выезжал, ну, так как потом, после учебы, естественно, он был работником поликлиники, он в нашей городской поликлинике. Во второй он был массажистом, то есть до момента, в общем-то, ну, по ряду заболеваний он вынужден был покинуть рабочее место и уже как бы занимался массажем дома, то есть у нас были, в общем-то, люди, которые приходили к папе, уже помнят его, как он работал в поликлинике, и вот приходили по памяти уже к нему домой. Вот, то есть вся вот жизнь вот так вот перемешалась, то есть он всю свою жизнь, большую часть жизни прожил в городе Кисловодске.
2: Скажите, пожалуйста, сколько на данный момент читателей в Кисловодской библиотеке для слепых?
3: 252.
2: Какие возрастные категории в основном пользуются библиотекой для слепых?
3: Ну, конечно, это возрастная категория 50+, как у нас сейчас любят маркировки везде ставить, да, книг. Ну, вот самый пожилой у меня 92 года читатель. Активный, надо сказать, несмотря на то, что родственники приезжают. Он читает флешки, только вдумайте возраст, да, освоил флешки. И читает. Это, конечно, камень такой вот, гранит такой наш. Ну и в то же время и дети. Молодежь заставить читать очень сложно. А вот детки, это возраст 3, 4, 5, 6, 7, 8 школы-интерната, да, нашего. Вот они более такие активные. Молодежь, она больше привержена гаджетам. Ну, наверное, как и вся молодежь с 14 там, до определенного возраста, там, до 30, до 35, все они в электронных библиотеках стараются что-то взять, где-то что-то скачать, где-то, ну, вот они более такие прогрессивно-современные. А детки, которые только познают вот эти первые шаги, они изучают Брайль, они учатся читать, потому что, ну, класс классом, а навыки чтения и чтения по Брайлю у меня берут книжки, заказывают. Это вот художественная детская литература, это всевозможные детские чтения, то, что положено и по программе, по школьной, потому что можно ее взять только у нас, заказать. Вот, заказывают все, чтобы, в общем-то, и программу школьную не потерять, и в то же время познакомиться, в общем-то, с литературой и не потерять навык чтения по Брайлю, что очень важно. У меня вот лето наступает, у меня дети быстренько-быстренько берут все книжки под заказ, все, что по спискам положено прочитать, какие

0: книги у нас есть, для того, чтобы и книгу прочитать, и в то же время не потерять скорость чтения. Если совсем малыши, буквы не забыть, да. То есть это очень-очень важный, наверное, вот этот этап становления личности, где, ну, я считаю, что без Брайля прожить, ну, в наше время очень-очень-очень будет тяжело. Ты должен сам себе что-то написать, записать, какую-то отметку сделать. Гаджет — это всегда хорошо. Гаджет может сесть, гаджет может поломаться. А грифель и бумага, и прибор, они никуда не денутся. Они всегда под рукой, всегда будут верными помощниками.
1: Так как и чем вам удается привлекать новых читателей?
0: Скорее всего, наверное, скажу о совместных мероприятиях с Всероссийским обществом слепых, с местной организацией города Кисловодска, потому что мы, в общем-то, работаем с одной категорией людей, но мы разные по назначению. У меня книги, там более такой социальный, в общем-то, момент, где люди приходят, ставши на учет, они еще или приехали, они еще даже не знают нашего города, не знают наших возможностей, да, и всегда председатель первичной организации говорит: а вы знаете, что помимо того, что у нас там проходят мероприятия, у нас есть библиотека. И всегда в любой момент она дает мой номер телефона, чтобы со мной, в общем-то, связались. То есть люди со мной знакомятся на мероприятиях. Или же пришли и стали на учет в местную организацию, там сказали о том, что я существую, что у меня библиотека, что у нас вот такие замечательные возможности есть. И люди приходят, а нам, говорит, сказали, вот у вас тут библиотека есть. Я говорю: конечно. И вот с этого все начинается, в первую очередь, сообщения. То есть это мероприятия какие-то, на мои мероприятия, кто-то просто зашел в местную организацию, у меня там на их базе проходят мероприятия. Людям понравилось, люди остались, познакомились, да, а потом кто-то кому-то передал, вот из школы-интерната, они между собой как-то, вы знаете, договорились, кто-то что-то узнал быстренько, вот там Татьяна Юрьевна может заказать, там, вот это надо туда поехать, то есть с сарафанным радио таким быстрым рассказали, что я существую, но я еще езжу с мероприятиями просветительскими, то есть у нас бывает и в разных учреждениях города мы проводим день информации, то есть мы рассказываем о себе. Там у нас налаженная работа с Кисловодским ЗАГСом, с его директором. Вот, мы проводим там регулярно, в каждый месячник «Белой трости» у нас там открывается выставка поделок. Мы ее со Светланой Ивановной очень любим, и, в общем-то, по возможности то она, то я. Мы привозим туда поделки, в общем-то, наших незрячих. Наша выставка называется «Страна слепых мастеров», где мы вот конкретно в ЗАГСе проводим эту выставку, которая показывает работу семей, которые имеют ограничения. То есть муж и жена, они незрячие, они делают потрясающие вещи. Это и макраме, это и всевозможные поделки из всевозможных материалов. То есть, одним словом, не описать, это нужно увидеть. И многие, ну вот, вроде бы ЗАГС, да, вроде вообще совершенно, ну, как бы, непонятная организация. Нет, она понятная, но причем здесь слепой? А то, что мы хотим показать, что они крепкая семья, что у них есть интересы, они точно так же живут, точно так же растят детей, создают семьи. Показываем вот это как раз семейное дело, помимо того, что люди работают, но как бы зарабатывают, но тем не менее находят время на какое-то совместное увлечение. И там предоставлены людям работы, и люди могут с ними и в руках подержать, и посмотреть именно семейных пар, то есть не просто так вот выставили непонятно на что, именно вот акцент на семью. И не важно, что люди незрячие, это показано, насколько крепкая семья, насколько у них совместные интересы, как они развиваются, помимо того, что есть жизнь. Они продолжают обычной жизнью жить, как мы, но тем не менее они находят время и на семью, и на какое-то увлечение. И как раз вот в месячник «Белой трости» мы регулярно проводим вот эти

0: через средства массовой информации. То есть люди в любом случае узнают. И вот многие, знаете, как у меня есть несколько читателей, которые женщина пришла в ЗАГС за свидетельством о рождении дочки. Увидела нашу выставку, увидела, значит, поговорила, узнала о нашем существовании. И через месяц пришел сын ее соседки, которая, в общем-то, слепая, которая, ну, по определенным жизненным ситуациям, ну, не в курсе была нашей, в общем-то, библиотеки и все. И через нее, через эту выставку, получается, через соседку, она, в общем-то, вышла на меня и является, ну, одной из тоже активных читательниц. То есть человек обо мне узнал от соседки, которая пришла в ЗАГС, попала на наше мероприятие, получила свидетельство там о рождении своего ребеночка. Вот, и в то же время помогла своей, в общем-то, своему соседу. То есть даже вот такие вот истории, таких, наверное, у меня, ну, не одна наберется, где люди обо мне узнают через вот такие какие-то вот огромные массовые мероприятия.
1: Читатели бывают разные. Как вам удается справляться с капризными читателями?
0: Поддаюсь их капризам. Потому что литература, как и каждый человек, она тоже специфическая. Поэтому кто-то что-то любит, кто-то что-то не любит. И вот тот, кто что-то не любит и очень капризен, ему предоставляется, ну, по возможности, выбор, что бы он хотел прочитать. Если у меня в фонде этого нет, можно заказать в Крае. Если в Крае нет, то Край закажет в Москве. А если эта книга существует, если она ему очень нужна. Но здесь немножко придется подождать, потому что все-таки это пересылка с Москвы до Ставрополя, от Ставрополя до Кисловодска. Но есть такие, которые подождут, но лишь бы было именно то, что вот он или она хочет. Поэтому с капризами нужно мириться, потому что это часть человеческой потребности. Вот он хочет именно такую литературу. Если у меня по какой-то причине нет, значит, мне что нужно сделать правильно? Найти. Поэтому называется «Будем искать».
1: Сколько времени вы работаете с одним читателем?
0: Знаете, с каждым по-разному. Кто-то забежал быстренько, зная, что ему нужно, звонит: «Татьяна Юрьевна, подберите мне ту-ту-ту-ту книгу, я подбегу, заберу». Ну, то есть человек прибежал, забрал книжку, убежал. А другой человек пришел, ему нужно полчаса, вот он пока сядет, отдохнет, там что-то спросит, чем-то поинтересуется, пока подберем книги, все. Может через полчаса уйти. А бывает так, что человек и на человека нужно и полтора часа. Но это в основном и бывает даже и больше, особенно если это касается записи книг на флеш-карте, потому что это очень такой долгий процесс. Во-первых, человек уже приходит, знаете, как бы подготовленный. У него список литературы, но не все, оно как бы, естественно, есть и в базе даже, и где-то еще в каких-то там других форматах. То есть это время на поиск. Потом, что человек бы хотел: а давайте вот эту книгу посмотрим, а давайте эту. Это может быть и не 5, и не 6, это может быть больше книг. И на это, естественно, уходит больше времени. И человек предпочитает прийти иногда ко мне в обеденный перерыв, чтобы, ну, ни с кем не сталкиваться. Вот он хочет, чтобы была я, компьютер и он. Иногда звонят даже до такого: а у вас сегодня много людей? Я говорю, ну как я вам могу сказать? Я говорю, я открыта по своему рабочему графику. Вот кто пришел, тот пришел. Ну вот у вас заранее никто вот с утра вот к 9, там, к 8 не приходит? Я говорю, да нет. Я говорю, вроде никто не писал, не звонил, что придет к 8, к 9. Ой, я тогда приду к самому открытию для того, чтобы, ну вот, хотя бы часик полтора мы с вами книжки повыбирали. Ну хорошо. И думаю, а что ж так долго? А потом, когда смотрю, уже приходят подготовленные, брайлевская тетрадь, записанные книги, книги записаны, названия книг, которые понравились, они прочитали в нашем диалоге, запомнили там или что-то им понравилось, все уже целыми списками, и давай начнем с А и штудируем от А до Я всех авторов, которые бы они хотели бы прочитать в аудиоформате, в общем-то, и закачать себе на флешку. Поэтому иногда бывает и полтора часа уходит на одного читателя. Ну, если рядом кто-то еще находится, пока книги на флешку записываются, у меня есть вот этот небольшой промежуток времени, когда я могу позволить обслужить другого человека, но

0: человек, который записывает, он у меня продолжает, в общем-то, находиться в библиотеке, поэтому стараемся вот всем угодить.
1: Проводили ли вы когда-нибудь кружки громкого чтения?
0: Конечно. Это, наверное, знаете, одна из наиболее важных в мероприятиях. Конечно, мы собираемся в местной организации, потому что у нас, в общем-то, филиал очень маленький, у нас нету своего помещения, и все ездят, в общем-то, на мероприятия Всероссийского общества слепых, наш кисловодский, в общем-то, филиал их, вот, местной организации. И вот там, конечно, без этого, наверное, ну, ни одно мероприятие не проходит.
1: Кто подбирает книгу для общего чтения?
0: А вот с этим очень интересно. Это иногда происходит целая дискуссия. То есть мы считаем... Я могу предложить читателям. Я говорю, давайте мы вот сделаем там... Сегодня там такую-то книгу прочитаем. А мне может читатель сказать, нет, а мы хотим вот это. Третий хочет вот это. Поэтому иногда бывает да, такое, такие страсти, накал страстей проходит, что мы вообще уходим в другую книгу, не моя, не их.
1: В чем особенность работы библиотеки передвижки?
0: Значит, если в обычной библиотеке существует определенный фонд, то есть это книги, которые, в общем-то, стоят на своем месте, то в библиотеке у нас в передвижке у нас двигается фонд. То есть если одна книга может там стоять и месяц, и два, и три, и год, и два, и три, у меня она так не стоит. То есть у меня большинство людей перечитали. Или же книга не пользуется таким спросом. Ну, то есть, ну, навряд ли кто-то ее будет читать. Бывает, есть такие книги, которые вот мой читатель обходит. Не потому что книга плохая, а потому что ну, она по каким-то моментам не... абсолютно ну, неинтересно, допустим, определенному читателю, да, и как бы я вижу, что она, ну, она мне сейчас не особо нужна. Если нужно, я ее всегда закажу в Ставрополе у себя в крае, и мне ее всегда пришлют. Поэтому я собираю эти книги. Это регулярный отбор, это то, что читается, то, что не читается, то, что хотел бы человек прочитать, допустим, ну, не все прочитали, но эта книга очень интересна. Я составляю себе, в общем-то, это оставляю у себя в фонде. Остальные я собираю и отправляю в край. Краю делаю заявку по новинкам литературы, которая, в общем-то, поступила, да, что интересного есть, и мне Ставрополь самое интересное по возможности собирает и отправляет мне. То есть у меня за это вот за год у меня 3-4 раза может поменяться фонд. То есть у меня 3-4 раза у меня забирают книги, и книги не одну, не две, а у меня иногда и 100 книг уходит от меня, потому что большинство уже ее перечитали, и она, допустим, или там не пользуется спросом, или она была под заказ, то есть то, чтобы место не занимало. И на их смену приходит новая. То есть у меня очень часто идет обмен литературы. Прям, ну, прям очень-очень даже быстро. Существуют обязательные экземпляры или вот краеведческая литература, которая является основой моего фонда, она никогда от меня не уезжает. То есть она всегда находится у меня. Ее, в общем-то, бережно храним, выдаем читателям. Вот краевая литература, она, в общем-то, ну, она и пользуется спросом. У меня, в общем-то, читают ее наши читатели, все. И вот, ну, вот она у меня от меня не переезжает. А все остальные прочитаны массой, большинством, они уходят, и им на смену приходят другие. То есть обмен литературы у меня гораздо быстрее проходит, чем вот в обычных библиотеках. В обычной библиотеке нужно ждать, пока новая книга придет или пришли новинки. Но также ты можешь взять какую-то там книгу, которая там 5 лет назад пришла, да? А мне для того, чтобы эта книга, которая у меня 5 лет назад, человек хочет ее перечитать, мне нужно будет заказать. То есть в течение там 2-3 дней у меня эта книжка прибегает ко мне со Ставрополя и попадает в руки моему читателю. То есть он, в принципе, не очень долго ее ждет.
1: Скажите, пожалуйста, а как происходит пересылка из Ставрополя к вам в Кисловодск и обратно?
0: Значит, первое, что у нас есть библиомобиль, который привозит мне по определенному графику, то есть график согласовывается руководством, и мне привозятся книги. Если это форс-мажорное, это вот заказ детям, заказ читателю, то это приходит с заказной сикограммой, приходит на Почту России. Она от меня, к сожалению, далеко, и мне приходится за ними ездить. И я тогда ее, в общем-то, привожу сюда. То есть заказной сикограммой
1: она ко мне почты, приходит. С почты книги забираете тоже вы сами?
0: Да.
1: И отвозите на почту тоже вы сами?
0: Да.
1: То есть вот такая сложная работа в библиотеке передвижки. Это не только выдача книг, но еще и ответственность за пересылку книг.
0: Конечно, она идет заказной сикограммой, потому что обычной сикограммой ты не отправишь книгу, потому что все-таки это деньги, а брайлевские книги мы прекрасно знаем. В общем-то, что это очень дорогостоящее удовольствие, и просто так потерять, никто не хочет, ни я, ни читатель, ни, в общем-то, никому это не хочется потом восстанавливать, это очень сложно, и, конечно, приходится ее отслеживать, где она, если вдруг она по какой-то причине по треку где-то зависла, все, начинается уже паника, потому что ты уже боишься, что она куда-нибудь денется. Поэтому ты ее от точки А до точки Б, ты ее уже отслеживаешь по треку. У меня, сейчас Почта России вообще ввела очень удобную, в общем-то, систему отслеживания, мне очень она нравится. Мне заказали книгу, я заказала ее в Крае. Край ее быстренько оформил, сикограммой заказной мне отправил. Мне уже сразу пришло уведомление, то, что она принята в отделении города Ставрополя. И вот ожидаемое время получения, такое-то, такое-то. И я ее каждый путь могу проследить по ее, в общем-то, треку. И когда я пришла, мне не нужен ни паспорт, ни ничего. Я открыла, показала QR-код, мне его считали, и я получила свои заветные 5, 6, 10, 12 книг. Поэтому это очень удобная система. Но единственное, что то, что помещение, в общем-то, почты далеко очень от нас. То есть нужно специально за ней ехать, и это не очень близкий путь. Так, в общем-то, достаточно быстро.
1: А скажите, пожалуйста, вот брайлевские книги, они же достаточно тяжелые. Оказывает ли вам кто-то помощь в том, чтобы просто привезти их с почты до библиотеки?
0: Честно сказать, в основном это делаю я, но бывает так, что мои читатели, у которых есть родственники на машине, если книга им заказана, то есть бывает так, что кого-то отправляют племянника, брата. Не всегда, конечно, так бывает, но по возможности. Там уже не смотрят мои книжки, их книжки. Сразу меня погрузили с моей этой сикограммой и отправили в библиотеку. Оттуда уже я дала ту книгу, которая записана на читателя, чей родственник приехал со мной. То есть помогают всем миром, наверное. Я же говорю, наверное, поэтому я и работаю. Я столько лет здесь и, наверное, игру и раскрылась. Только благодаря, наверное, то, что у меня такие люди, у меня такой коллектив, поэтому все помогают, кто чем может. Иногда бывают, знаете, такие моменты, что и читатель себе заказывает на дом, но самому тащить на почту слепому человеку эту несчастную сикограмму, оформлять и отправлять ее в край, тоже же ведь сложно. То есть это ж можно заказать себе домой, прийти с почты, взять книжечку, да, и потом, но потом же эту же тяжесть надо отнести, это же нужно ее упаковать, это же целое дело для слепого, поэтому я говорю так, Ставрополь говорит, мы на все согласны, я говорю, можно они эту книжечку оставят у меня. То есть человек прочитал, ему пришло на почту, он не тянет ее туда, откуда я их все приношу, а приносит ко мне, я звоню в край, они уже с формуляра списывают с человека, или на мне на филиал, если книга очень такая интересная, прям зачитывался человек, прям говорит, очень хорошая, оставьте у себя, просто переписывают ее на меня, то есть на мой филиал, то есть она за мной теперь числится, но человеку не надо тащить эти тяжести в другой конец города.
1: Давайте поговорим о надомном абонементе, ведь в вашей библиотеке вы единственный сотрудник, стало быть, вы не только выдаете книги в филиале, но и работаете с надомными читателями. Скажите, пожалуйста, сколько у вас сейчас читателей-надомников?
0: Читателей-надомников на сегодняшний день у меня 11 человек. С разными ограничениями, заболеваниями, и опорно-двигательный аппарат, и ну, сопутствующие заболевания. Но это люди в основном, к сожалению, которые прикованы к постели, которые еле-еле передвигаются на ходунках. То есть это такая категория, которая, в общем-то, очень во мне нуждается. То есть это те люди, которые очень много, к сожалению, одиноких, у которых, в общем-то, нету близких, родных, и мы вместе с соцработником являемся вот тем самым окном в мир, как нас называют, да, то есть мы вот вместе дружно.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
3: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
4: Ирина Шубина. Монстрик из шкафа. Егора нельзя было назвать трусливым ребенком. К своим 10 годам он уже 4 из них занимался боевыми искусствами и без труда отставил себя в драке с мальчишками. Но вот открытый шкаф, оставленный так на ночь, мог вызвать в нем нешуточную панику и боязнь уснуть. Если дверцы были всего лишь слегка приоткрыты, а Егор к этому времени находился в кровати, то его тело буквально сковывало страхом. При всем желании он не мог заставить себя встать и закрыть шкаф. Голос также отказывался слушаться, и мальчик не мог позвать кого-нибудь помочь ему. В таких случаях Егор всю ночь оставался сидеть, не сводя глаз с открытой дверцы шкафа. Мама Егора знала о такой особенности и старалась заглянуть к нему перед тем, как самой лечь спать. «Мама, закрой шкаф, пожалуйста!» – шепотом просил Егор, услышав звук открывшейся двери, если шкаф был приоткрыт. Женщина с пониманием и улыбкой, чтобы его успокоить, закрывала дверцы шкафа, даже если это была всего лишь малюсенькая щель. «Спокойной ночи!» – говорила мама, притворив за собой дверь. И тогда ей и сыну становилось спокойнее. Днем Егор и сам не мог понять, что вызывает в нем этот страх. И, собственно, кто может выйти из шкафа? И даже если кто-то сидит в шкафу, то что он, собственно, может ему сделать? Но только ничего хорошего в ответ на этот вопрос в голову не приходило. Однако наличие монстра в шкафу для Егора было почему-то однозначным. Ему казалось, что из щели он четко видел направленный на него взор, а дверца шкафа то и дело слегка колебалась. В эти моменты он мечтал, чтобы в его кровати образовалась дверь, через которую он мог очутиться в безопасном месте. Ему казалось, что ночью в эту дверь он попадал автоматически. Иначе как можно было объяснить, что монстр до сих пор не сделал с ним чего-нибудь плохого? Когда страх охватывал его, несмотря на закрытые дверцы шкафа, Егор укрывался с головой одеялом и вскоре засыпал, немного успокоившись. Бывало, утром он просыпался по-прежнему съежившимся в комочек и под одеялом. Вся семья знала об этом страхе Егора. Каждый старался подбодрить его, не задевая его чувств насмешками. Мама проверяла шкаф перед сном, закрывая дверцы, если они не были прикрыты до этого. Она верила, время возьмет свое, и страх пройдет сам. Однажды старшей сестре пришла мысль положить в шкаф на ночь Егоркиного любимого игрушечного пингвина. Она сообщила об этом брату, объясняя это тем, что игрушки ночью тоже могут оживать, и так он узнает, есть ли опасность от непрошенного гостя. А может, у него получится прогнать негодника, постояв за хозяина. Егору стало страшно за своего пингвина. Ему казалось, у того не хватит сил справиться с монстром. Да и вдруг монстр покалечит игрушку. Однако детям бывает легче убедить друг друга. И пингвин был послан разведать информацию о том, кто сидит в шкафу ночью. Проснувшись на следующее утро, Егор чуть не вскрикнул от неожиданности. И по его телу пробежала дрожь. Любимая игрушка лежала на полу, а дверца шкафа была приоткрыта. А он точно помнил. Сестра плотно закрыла шкаф. Егор быстро оделся. Благо штаны и кофта висели приготовленные на стуле. Шкафом пользоваться совсем было страшно. И он просил маму доставать из него одежду для следующего дня. Егорка подбежал к сестре и практически прокричал: «Он вышел из шкафа! Он вышел из него!» Не до конца проснувшаяся Даша не понимала, о чем говорит братишка и чем он так напуган. Поднявшись с кровати, она пошла в комнату Егора. Пингвин и открытая дверца заставили ее сердечко биться быстрее. Даша не знала, какие слова нужно сказать, чтобы успокоить брата. Скатиться по вещам, лежавшим в шкафу, пингвин не мог. У братика там всегда был порядок. Про ожившие ночью игрушки сестра сказала лишь для того, чтобы отвлечь брата от его страха. Сама Даша в это не верила. Точнее, ей не полагалось в это верить. Но как же это могло случиться? Родители в это утро ушли рано, и никому из них в шкафу сына не было ничего нужно. Девочке самой стало не по себе. Собрав всю волю, Даша предложила: «Хочешь, я подниму его и отнесу подальше от тебя? Мне кажется, тебе так будет спокойнее, правда?» «Мне страшно», — еле вымолвил Егор. Девочка подняла игрушку с пола и поставила ее на полку. В этот день Егор был сам не свой. Он не сразу отвечал на вопросы, его ничего не веселило. После школы он гулял на улице, пока не вернулась мама. Дома после ужина он попросил маму быть всегда поблизости. Мама любила своего мальчика. Она согласилась, не задавая никаких вопросов. Егор обязательно все расскажет, когда наберется храбрости. А сейчас не время. Еда и просмотр мультфильмов отвлекли мальчика, и он даже смеялся над шутками, забыв о случившемся. Но за окном стало темно, и все принялись готовиться ко сну. Теперь Егору не хотелось заходить в свою комнату. Возможно, монстр стал совсем злым, и теперь вся комната небезопасна для Егора. Он подошел к маме и еле слышно прошептал: «Мама, пингвин утром лежал у шкафа. Мы положили его вечером внутрь, закрыли дверцы, а утром он оказался снаружи. Мне страшно». «Хорошо, я пойду в твою комнату и буду там с тобой, пока ты не уснешь. И я не стану выключать тебе свет на ночь. Думаю, так будет правильно». Когда они вошли в комнату Егора, ничего необычного не было заметно. Все находилось там, где было оставлено. Мама рассказывала сыну забавные истории из жизни, и они вместе смеялись над ними. Смех всегда хорошо помогает отвлечься, но когда много смеешься, то уснуть трудно. И мама все думала, как отвлечь внимание сына. Неожиданно ей показалось, будто на нее кто-то пристально смотрит. Хотелось посмотреть на полку, где стояли игрушки. Подняв на нее глаза, женщина увидела на полке игрушечного пингвина, того, который вышел из шкафа чудесным образом. Маме сделалось не по себе, и она отвернулась от игрушки, но она продолжала ощущать его пристальный взгляд, и ее мысли стали как не свои. Это было похоже на радио, которое слышно лишь ей. Она сосредоточилась на своих ощущениях и вдруг стала слышать речь. «Я правда сегодня вышел из шкафа», — прозвучал тоненький голосок. «Но я не хотел напугать Егора. Извините». Женщина отчетливо осознавала: это говорит пингвин. Как было странно слышать это! Она посмотрела на сына, но он не выглядел испуганным. «Видимо, это только мои мысли», — успокоенно подумала она. Понимание того, что это можно воспринимать как собственные мысли, успокоило ее, и она сосредоточилась на голосе в своей голове. «Помогите мне сегодня оказаться вместе с Егором. После этого все будет хорошо». То, что после этого станет все хорошо, настолько обрадовало маму, что она пообещала помочь в этом пингвину. Как только договоренность состоялась, мысли потекли своим чередом. Да и Егор уснул без лишних усилий. Достав пингвина с полки, мама положила его к сыну на кровать. «Утром, перед тем, как Егор проснется, я заберу тебя. Ты уж извини, мне страшно представить, если он увидит тебя в своей кровати, куда он тебя сам не брал», — сообщила мама игрушке. «И свет я выключать не стану. Мы так договаривались с сыном. Ты уж прости». Утром мама вошла в комнату к сыну. Игрушку нужно было забрать до того, как Егор проснется. Тихонько женщина приблизилась к двери комнаты и отворила ее. Сын крепко прижимал игрушку, и лицо его светилось радостной улыбкой. Услышав мамины шаги, Егор неожиданно сел на кровати и сказал: «Мама, он все мне объяснил. Пингвин. Он сказал, как все происходит.

0: происходит по-настоящему, и мне это не снилось. Монстр существует. Он живет в шкафу, и он совсем не злой. Выглядит, конечно, не симпатично. Мальчик усмехнулся и добавил. Мне он сам показал, какими страшными мы ему кажемся. Жуть. Зато у него нет цели меня обидеть или напугать. Напротив, он защищает меня. Есть те, кто умеет похищать детские сны. Хороший сон берут у ребенка, а взамен свой страшный дают. Они только с детскими снами так делают. Поэтому к хорошим деткам приходят монстрики по ночам и охраняют нас и наши сны. С плохими снами детки не высыпаются и заболеть могут. А с монстриками мы под защитой. Знаешь, мамочка, мой монстрик невероятно любопытный. Ему так хотелось меня увидеть, и потому он двери открывал. Смотрел на меня и на то, все ли у меня в порядке. А пингвин выпал, чтобы внимание привлечь. Монстрик волновался, что я его сильно боюсь, и хотел это исправить. Мама же слушала сына, и ей вспомнилось свое детство. Нет, она не боялась открытых шкафов, но опасалась подходить перед сном к своей кровати. Казалось, хватит ее за ногу или сразу же за обе, и становилось невероятно страшно. Оставшись одна дома, она не решалась подходить к кровати. Она гасила свет и запрыгивала на нее с как можно более дальнего расстояния. Теперь, слушая сына, она представляла себе своего монстрика, который, скорее всего, переживал, наблюдая за таким поведением девочки. А может, даже смеялся над этим. Потом ее воображение разыгралось, и стали переходить мысли, как, собравшись вместе, ночные монстрики рассказывают друг другу, как ведут себя их подзащитные. Жаль, что не все игрушки догадались помочь своим хозяевам узнать правду. Егору повезло и с игрушкой, и с сестрой, которая придумала отправить в шкаф игрушку. Мама обняла своего мальчика, и они оба счастливые пошли завтракать. С этого дня Егор следил не только за порядком в шкафу, а еще отправлял туда свои игрушки на ночь, помогая монстрику быть среди друзей.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: Екатерина Мосина. Мудрая песочная горка. В одном городе жили два малыша, брат и сестра. Девочку звали Алёнушка, а её братца — Иванушка. Ой, нет, не Иванушка. Иванушка в другой сказке жил. А этого братца звали Игорёк. Малышам нравилось слушать волшебные сказки и рассказы о путешественниках. Часто они сами мечтали о приключениях, например, о том, чтобы оказаться в какой-нибудь сказочной стране, где даже самые обычные вещи умеют разговаривать. Однажды, когда был солнечный денек, Алёнушка и Игорёк вместе с папой пошли гулять. На прогулку они взяли с собой ведерки, лопатки, формочки. Все это они сложили в свои яркие рюкзачки. Недалеко от их дома находилась любимая песочница малышей. Иногда она даже казалась детям большим солнечным песчаным берегом, где рождалась и жила ее высочество сказка. Именно туда, взявшись за руки, и направилась наша дружная компания. Когда они пришли на место, то с удивлением обнаружили, что песка в песочнице стало больше. Над деревянной загородкой возвышалась большая песочная горка. «Пап, а откуда здесь столько песка?» – спросил Игорёк. «Наверное, ветер принес песок из пустыни?» – пошутил папа. «Нет», – возмутилась Алёнушка, которая была постарше братца. «Этот песок привезли. А давайте спросим, откуда он?» – предложил Игорёк. «У кого?» – удивились папа и Алёнушка. «У песочной горки». Маленький Игорёк был большой фантазер. Взяв в руки лопатки, малыши стали оживлять песочную горку. Папа помогал им, прихлопывал края, а потом парой движений обозначил ее лицо. Алёнушка и Игорёк тем временем нашли два одинаковых камешка. Так у песочной горки появились глаза, и она уставилась на ребят немигающим взглядом. Потом Алёнушка принесла палочку, из которой получился нос для горки, а Игорёк нарисовал ей рот. Затем малыш тихо произнес волшебные слова. «Абра-швабра туча, расскажи нам сказку, куча!» Не успел он это сказать, как песочная горка заморгала своими блестящими глазами камешками и произнесла. «Ну, наконец-то здесь появились ребятки и решили со мной поговорить». «Пап, эта песочная горка заговорила?» — спросил испуганный Игорек. «Вроде бы. Сам наколдовал, вот теперь и спрашивай, откуда она пришла», — ответил папа. «И вовсе я не пришла», — пропела песочная горка. Голос у нее был нежный и мелодичный. «Алёнушка была права. Меня привез сюда дворник Илюша на своей тележке. Ах, как я люблю кататься! Всю жизнь перекатываюсь с места на место». «Тётушка Песочная Горка, скажите, пожалуйста, вы из пустыни?» – спросила Алёнушка. «Ах, нет, дорогуша. В пустыне живут мои дальние родственники – кварцевые пески и барханы. Они любят горячее солнце и не любят дождь. А я люблю всякую погоду. Раньше я жила на дне широкой реки. Там было так спокойно. Тишина. Рыбки переворачивают твои песчинки в поисках корма. Ой, как это щекотно. Солнце играет в воде веселой радугой. А иногда прямо надо мной приплывали огромные баржи-тяжеловозы и шумные катера. Они лишь ненадолго нарушали наш подводный уют». Песочная горка долго рассказывала Игорьку и Алёнушке речные истории. Показывала припасенные ею красивые ракушки. А еще она загадывала малышам загадки. А загадок она знала великое множество. Среди них детям больше всего понравились вот эти. «Он не свистит на горе, а тихо дремлет в норе. Большие клешни и усищи, скажи мне, кто это, дружище?» «На берегу сидит с утра, поймать мечтает осетра. Поет в дождливую погоду и любит комаров и мух, ныряет с головой в воду, ее ква-ква ласкает слух». Алёнушка и Игорёк так увлеченно играли и беседовали с песочной горкой, что чуть не пропустили ужин. «Извините, пожалуйста, но нам пора домой», — сказал папа малышей, хотя ему и самому было жалко уходить, ведь время пролетело незаметно. «Мы обязательно навестим вас завтра. А теперь говорите свои волшебные слова. Тетушке Песочной Горки тоже пора отдыхать». Алёнушка и Игорёк тихо посовещались и придумали обратное заклинание. «Абра, тумбочка, кровать, Песочной Горке время спать», — хором сказали малыши. И тетушка Песочная Горка снова превратилась в обычную гору песка, которая, правда, светилась как-то по-особенному. Алёнушка и Игорёк собрали свои игрушки, еще раз попрощались с Песочной Горкой и вместе с папой зашагали в сторону дома. По дороге они разглядывали ракушки, подаренные тетушкой Песочной Горкой, и напевали услышанные от нее загадки. Вот такая удивительная приключилась история. Попасть в сказку несложно. Закрывай глазки, и она тебе обязательно приснится. Спокойной ночи, малыш.
1: «Сказки для жизни». В гостях на Радио ВОС. «Сказки для жизни». В гостях на Радио ВОС.
0: Ирина Шубина. «Вся правда о драконах». Уверены ли вы, что знаете, кто такие драконы? Некоторые и вовсе считают их выдуманными существами, живущими только в сказках. Я же поведаю вам свои знания об этих удивительных созданиях. Итак, если вы готовы слушать, то я начинаю. Принято считать человека наивысшим творением природы, самым разумным, способным менять ход истории, жизнь свою и жизнь целой планеты. Но когда-нибудь все будет придумано, создано и достигнуто. И чем же тогда займутся люди? Возможно, они будут скучать и плакать об этом, и жизнь станет невыносимой. Возможно, и вовсе начнется обратный процесс, а ведь драконы раньше нас строили цивилизацию и были наивысшим творением планеты Земля. Тогда именно они развивались сами и влияли на мир в целом. Скажу больше, делали драконы это значительно быстрее и лучше нас. Все это получалось у них благодаря отсутствию мыслей об уничтожении себе подобных. Мысль о разрушении в целях получения своих выгод им в голову не приходила. Это ведь так нелепо и неразумно, а потому и быть этого не должно. Развитие у драконов проходило через совмещение законов природы с изучением своего потенциала. Когда драконам стало важно перемещаться быстро, они не стали изобретать внешних устройств, подобных машинам, велосипедам и другому ускоряющему процесс перемещению. Драконы постигали природу птиц, летающих насекомых, дабы подражать им. И хоть они не были рождены с крыльями, эти удивительные создания провели множество опытов и экспериментов, которые помогли обрести и крылья, и умение летать. Некоторым драконам хватало совсем небольших крылышек, и при этом они свободно летали. Тот же принцип был применен и к умению выпускать из себя огонь. Когда эти удивительные существа стали нуждаться в этом умении, они принялись постигать природу огня и соединили ее с особенностями своего тела. Вуаля! Теперь драконы известны своим умением извергать огонь по своему желанию. Зная о возможности гармоничного развития своей природы, становится даже грустно за то, что мы, люди, делаем со своей цивилизацией. Возможно, так получается быстрее и по множеству направлений, возможно. Но разве не прекрасно, когда ты не нуждаешься в вспомогательных устройствах и понимаешь, что на многое способен сам? Главное – развивать это. Однако люди считают, что с этим уже ничего не поделаешь. И нужно продолжать выбранный путь. А что думаешь ты, особенно зная, что у кого-то получился иной вариант жизни? И если вы считаете, что драконы после данного пути вымерли, то ошибаетесь. Драконы продолжают существовать. То, что они не среди нас, совсем не означает, что их нет вовсе. Достигнув полного совершенства, они перешли в соседние измерения. Из него они наблюдают за развитием тех, кто пришел после них. За людьми. И им бывает мучительно больно от нашего отношения к чудесной и гостеприимной планете. После нашего развития на нее должно прийти следующее поколение. А как ему будет на ней, после того, как мы лишь потребляем, не сохраняя и не улучшая ничего? А потому драконам хочется о многом нам поведать. Нужно сказать, они делают попытки общения с нами. Ведь откуда-то люди узнали о необычных существах, которых нет среди ныне живущих сейчас на Земле. Но их попытки общения с нами воспринимаются как агрессия. Люди убивали этих невероятных существ, считая их страшными и опасными, а для оправдания придумывали истории, в которых драконы описывались чудовищами, которые являются враждебными к нам и от которых необходимо избавляться. Люди говорили о нападениях населения, о том, что драконы, извергая огонь, хотели убивать и захватывать земли. Тех же, кто побеждал драконов, называли смельчаками и провозглашали героями. К сожалению, людям свойственно бояться и уничтожать тех, кто им непонятен и не похож на них самих. Но мудрости драконов нет предела. Их наблюдения за нами, людьми, указали на небольшую лазейку, которой мы не станем сопротивляться. Дети, пока не становятся взрослыми, обладают способностью слышать голос Земли и предыдущих поколений. Именно через них драконы и решили установить контакт с человечеством. Для общения с ребенком лучше всего подходят игрушки. Дети их так любят. Вот находчивые существа и научились превращаться в игрушки, которые покупают детям. Нужно сказать, это оказалось весьма результативным способом передачи знаний и информации. Многие родители после приобретения игрушечных драконов замечают, как много ребенок начинает фантазировать, а ведь это совсем не вымысел. и не игра воображения. Дети получили знания, о которых сложно молчать. И хотя детям свойственно взрослеть, те из них, кто играл с игрушечным дракончиком, никогда не станут злыми и не утратят способность слышать голос Земли, а значит, не причинят ей вреда. Может, это и поможет спасению планеты. Помните, мы не первая цивилизация на ней, и совсем неверно передать ее другим, совсем измученной и без важных ресурсов. А потому драконы мечтают, чтобы как можно больше детей захотели купить их, пусть даже в облике игрушки. Мы можем помочь им в этом. Если у вас нет игрушечного дракоши, купите его, как только увидите в магазине. Вы можете пообщаться с ним, если он есть у ваших друзей и знакомых.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
4: На зеленой полянке я не вру никогда. Потерял я ботинки, пустяки.

0: не вру никогда. Добежал я до дома, пустяки, не беда. А навстречу ботинки мне идут по тропинке, приминают травинки, пустяки, не беда. И мой правый ботинок, я не вру никогда. Говорит мой ботинок, пустяки, не беда. Мы отправились двое в королевство такое, где и горе, не горе, и беда, не беда.
1: Я расскажу вам сказку о злом короле и его веселом слуге Иржике, о красавице с золотыми волосами и о том, как звери отплатили добром за добро. Это очень старая сказка, но в ней все-все правда. Ну, какая бывает в сказке, конечно. Вы слышите, трубят трубачи. Это значит, король просыпается. Да-да, тот самый старый злой король из сказки. Проснулся король, и значит, сказка уже началась.
2: Король-батюшка просыпается.
3: Король-батюшка просыпается.
1: Король-батюшка. Ясный сокол глазки открыл.
4: Солнце наше красное проглянуло.
5: Тише, тише. Король-батюшка рот открывает.
2: Хорошо ли почивал король-батюшка?
1: Какие сны видовала.
6: Не болит ли чего, батюшка?
4: Не отлежал ли бочок, батюшка?
7: Будь здоров, ясное солнышко! Будь здоров, король-батюшка!
8: А вот велю вас всех сейчас выпороть.
2: Ой, что ты, царь-батюшка?
8: Надоели вы мне? Очень надоели.
2: Ну что ты, царь-батюшка?
8: Ну кто там кричит?
9: Ну чего ты кричишь, чего кричишь?
10: Пустите меня к королю, его милость.
9: Да нельзя, нельзя, король спит, чего ты лечишь-то? Ну,
8: а ты чего врешь? Я не сплю. Пустите старуху.
9: Пусти старуху.
11: Ходи, старуха.
8: Ну, что тебе надо?
6: Здравствуй, король, твоя милость.
8: Ну чего надо, зачем пришла?
6: Купи рыбу, король.
8: Какую? Зачем-то она мне?
6: Купи, купи, не пожалеешь. Рыба непростая.
2: Непростая?
8: Как ты непростая?
6: Ну-ка, прогони-ка этих своих придворных.
2: Как же?
8: А ну-ка, одним духом все вон отсюда.
11: Давай, уходи.
2: Уходим. Уходим, царь-батюшка, только не гневайся. Уходим.
8: Так, ну... Ну что это там за рыба? Ну, показывай.
6: Вот какая рыба.
8: Правда, я такой никогда у себя в королевстве не видал. Слушай, так может она у тебя ядовитая?
6: Да что ты, что ты? Прикажи эту рыбу зажарить, съешь ее. И ты сразу начнешь понимать разговор всех зверей, рыб и птиц. Да, даже самый малый жучок что-нибудь пропищит, а ты уж будешь знать, чего он хочет. Будешь самым умным королем на свете.
8: Самым умным? Ну что же, это можно, а? Ну, давай свою рыбу. Давай, давай, давай, давай. Бери деньги и уходи.
6: Спасибо, король.
8: Ступай.
10: Не пожалеешь.
6: Ух ты. Вот теперь я буду самым умным на свете.
8: О, я я завоюю весь мир. Самый умный король. Неплохо. Самый умный король. И звучит хорошо.
0: На зеленой полянке я не вру никогда. Потерял я ботинки, пустяки, не беда. Потерял я ботинки на зеленой полянке, возле самой тропинки, пустяки, не беда.
8: Эй, Иржик! А с самого утра распевает, как птица.
0: Я не вру никогда. Добежал я до дома, пустяки, не беда. А навстречу ботинки мне идут по тропинке, приминают травинки, пустяки, не беда.
12: Я здесь, твое королевское величество.
8: Эй, ты, пустяки, не беда. Зажарь-ка мне вот эту рыбу к обеду.
12: Ну и рыбина. Это ж просто удивительная рыбина. Сейчас зажарю.
8: Да, только без блудовства. Если съешь хоть кусочек...
12: А попробовать? А если вдруг не дожарено?
8: Если съешь хоть кусочек...
12: А если не досолено?
8: Если попробуешь хоть кусочек...
12: Или подгорело?
8: Ой, если съешь хоть маленький кусочек. Отрублю голову, понял?
12: Все понял, твоя королевская милость.
8: Ну вот.
12: Иду на кухню.
8: Так, ну-ка поглядим, что за рыбина такая.
12: Чудеса! Каждая чешуйка светится разноцветным огнем, как радуга. Жалко чистить такую рыбу. Ну да против королевского приказа не пойдешь.
0: Там и смех, и веселье, я не вру никогда. Там кружат карусели, пустяки, не беда. И танцует, как будто сам король, не обутый, босиком, не обутый, ха-ха-ха, вот тогда. Тут застыл я на месте, я не вру никогда. Не пойти ли нам вместе, пустяки, не беда. Я отлично станцую, с королем я станцую, босиком я станцую, пустяки, не беда.
12: Рыба не румянится, не покрывается корочкой, а становится прозрачной. А кто же ее знает, зажарилась она или нет? Надо попробовать. Как будто готова.
4: И нам кусочек, и нам. И нам, нам кусочек. Жареной рыбы.
10: Жареной рыбы.
12: Кто это? Никого нет. Одни мухи.
4: И нам жареной рыбы.
10: Жареной рыбы.
4: Рыбы. Кусочек.
12: Странно. Раньше я не понимал, о чем говорят мухи. Ну ладно, надо остудить рыбу на окне, да подавать королю. А денек-то нынче хорош, солнышко светит, гуси по траве шагают.
10: Куда пойдем?
4: Куда пойдем?
10: Куда пойдем?
8: К мельнику на ячменное поле пойдем.
4: К мельнику на ячменное поле пойдем. К мельнику на ячменное поле пойдем.
10: К мельнику на ячменное поле пойдем.
12: Да это ж гуси говорят. Теперь я кое-что начинаю понимать. Это не простая рыба. Пожалуй, одного кусочка-то мне маловато будет. Вот теперь покрасивее разложу на блюде и королю.
0: Рыба! Готова! Кушай, король.
8: Как, Иржик? Вкусная рыба, верно? А?
0: Не знаю, король, я ее не пробовал.
8: Не пробовал? Но то-то же. Иди.
13: Но вам, конечно, ясно, что с тех пор, как Иржик попробовал чудесной рыбы, он начал понимать все, о чем говорили друг с другом звери. Он узнал, что жизнь их не такая уж легкая, как думают люди. Есть у зверей и горе, и заботы. Иржик стал жалеть зверей и старался помочь каждой самой малой зверушке, если она попадала в беду. А король? Король внимательно глядел на Иржика и все думал, попробовал он рыбу или нет. Однажды король велел подать двух верховых лошадей и поехал вместе с Иржиком на прогулку. Король, как всегда, ехал впереди, а Иржик за ним. Горячий конь Иржика все рвался вперед. Иржик с трудом его сдерживал. Конь заржал, Иржик и король тотчас поняли его слова.
9: Давай, брат, поскачем и перенесем с одним махом через эту гору.
14: Хорошо бы. Да на мне сидит этот старый дуралей. Еще свалится. Неудобно будет. Все-таки король.
15: Ты чего смеешься, Иржик? Чего ты смеешься, нахал?
12: А я вспомнил, твоя королевская милость, как два поваренка таскали друг друга за вихры.
15: А может быть, ты чему-нибудь другому смеешься?
12: Да нет, твоя королевская милость, нет.
15: Да может быть, кто-нибудь что-нибудь сказал, а?
12: А я не слышал, твое величество.
15: Не слышал?
12: Да тут и нет никого, кроме нас с тобой.
15: Ну ты смотри у меня. Ой, все настроение испортил. Я передумал. Я могу передумать или не могу? Могу. Вот я передумал. Едем домой.
16: Как скажешь, твое величество, домой, так домой.
5: Домой, так домой.
14: Домой, так домой.
13: Король, конечно, не поверил Иржику. Как только приехали во дворец, он велел налить ему стакан вина. Но смотри, сказал король, если не дольешь или перельешь, прикажу отрубить голову. Король решил отделаться от Иржика. Он один хотел быть самым умным на свете. Взял Иржик кувшин с вином и начал осторожно лить вино в тяжелый стакан. А в это время влетели в открытое окно два воробья. Летают по комнате и на лету дерутся. Один воробей держит в клюве три золотых волоса, а другой старается их отнять. И кричат, кричат.
4: Вор, вор, вор, они мои, они мои. Не отдам, не отдам. Я их подхватил, когда красавица причесывала золотые косы. Таких волос нет ни у кого на свете. Отдай, не отдам, отдай. Не отдам, за кого она выйдет замуж, тут будет самым счастливым. Отдай, вор, вор, вор, отдай.
13: Вот что кричали воробьи. Потом они взъерошились и, схватившись, вылетели за окно. Но один золотой волос выпал из клюва, упал на каменный пол и зазвенел, как колокольчик.
15: Ага! Ты пролил вино! Теперь прощайся с жизнью!
12: Твоя воля, король.
15: А чья же? Конечно, моя. Но постой. Я передумал. Я же могу передумать. Могу, на то я и король. Подними-ка вот этот золотой волос.
12: Какой волос? Где?
15: Вон, ну вон, вон, вон, вон, блестит на полу.
12: А я не вижу. А, странный волос, вроде бы из золота сделан. Откуда он здесь?
15: Откуда? А ты что, ничего не слышал? Ну, ладно, ладно, ладно. Так вот, Иржик, если ты найдешь девушку, которая потеряла этот волос, и приведешь ее мне в жены, я тебя, пожалуй, помилую.
8: Ну, все понял. Отправляйся.
12: Пешком идти?
8: Возьми коня. Да возвращайся быстрее.
12: До свидания, твоя милость. Поехали. Вот мы и до леса добрались. Что это? Гарью пахнет и огонь. Горит сухой куст. Видно, пастухи жгли костер, да не затушили.
4: Помогите, горим.
12: Кто это кричит?
4: Помоги нам, муравьям.
12: Под кустом-то муравейник оказывается.
4: Горим, горим.
17: Помоги нам, муравьям. Горим.
12: Да как не помочь, это ж пустяшное дело. Раз, раз, раз. Вот и пламя погасло.
18: Спасибо тебе, Иржик.
17: Так не забудем твоей доброты.
4: А если понадобится помощь, надейся на нас, Иржик. Надейся, надейся на нас.
12: До свидания, малыши. Спасибо на добром слове. Ну, мой конь, поехали. Хорошо здесь в лесу. Прохладно. Как не помочь? Давайте-ка я вас в гнездо подсажу. Вот так?
4: Спасибо.
12: Вот так.
4: Спасибо.
12: Прощайте, молодцы. Больше не падайте.

0: поблизости море.
1: Пусти тебе, говорю.
0: А вот и рыбаки. Да что это, они никак дерутся.
2: Моя сеть. Значит, и золотая рыба моя.
1: А лодка чья? Чья лодка?
2: Моя, что ли?
1: Без моей лодки ты бы и сеть не закинул.
2: Нет, я поймала ее.
0: Да бросьте вы шуметь, ребята. Продайте-ка мне эту рыбу, а деньги поделите между собой.
2: Сколько дашь?
3: Может, и правда продать?
0: Да вот вам все мои деньги. Идет?
3: Идет.
2: Идет. Ну и правда, чего зря спорить? Чего ты затеял?
3: Да бери свою рыбу.
2: На!
0: А ты, золотая рыбка, ступай-ка в море.
4: Спасибо. Если нужна будет тебе моя помощь,

0: Вон,
1: видишь, вон.
0: А на острове Хрустальный дворец.
1: Вон светится, видишь?
0: Так вот там живет Златовласка и ее 11 сестер.
1: Ага.
0: Да все они дочери нашего короля.
2: Так. А как же мне туда попасть?
1: Ну, садись в лодку.
0: Да садись.
1: Садись, мы перевезем тебя на остров. Садись.

0: замок. А, ну какой же замок, а? Так и блестит все, так переливается на солнце, а? Ну, красота! А с кем же говорить насчет дочки-то, а? С королем, наверное? Король! Эй! Король!
1: Кто зовет меня?
0: Это я! Иржик! Мой король прислал меня за твоей дочкой с золотыми волосами! Он ее хочет в жены взять!
1: Хочет взять в жены?
0: Да!
1: Прекрасно! А он молодой?
0: Не, старый!
1: Добрый?
0: Да, нет! А вообще, как сказать?
1: Ага, тогда согласен! Еще бы! Старый да злой! Да чем не жених? Я отдам за него свою дочь, но с условием. Ты должен будешь выполнить 3 моих задания. Иди, поспи с дороги, отдохни, а завтра придешь ко мне.
2: Хорошо спалось Иржику. В окна дул всю ночь морской ветер, шумел прибой, а иногда даже залетали на постель мелкие соленые брызги. Спал хорошо, но, понятно, устал с дороги. А как проснулся, сразу встал и пришел к королю.
3: Здравствуй, король.
1: Здравствуй.
3: Какие твои задачи будут?
1: Ну что ж, Иржик, вот тебе первая задача. Носила моя золотоволосая дочь ожерелье из жемчуга. Оборвалась нитка, и все жемчужины рассыпались в густой траве. Собери их все до единой.
3: Да. Ну что ж, пойду, король, попробую.
1: Попробуй, попробуй.
0: Эх, ведь ни одной жемчужины не видно. Вот были бы здесь друзья-муравьи, вот они бы помогли мне.
4: Мы тут, мы тут.
5: Мы тут, мы тут.
4: Чем тебе помочь?
6: Собрать жемчужины?
7: Мы мигом.
6: Держи.
4: Вот. Вот. И вот.
5: А вот.
7: И еще.
4: Еще.
7: И
4: еще.
7: Еще.
4: Еще.
7: Еще.
4: Вот. Еще одна. Держи. Еще.
7: Держи.
4: Еще.
7: Держи.
4: Вот. Держи. Вот. Вот еще одна. Вот.
7: Все. Больше ни одной нет.
4: Неси, Иржик, королю.
0: Спасибо вам, малыши, вы ведь и вправду помогли мне. Король! А, король! Я иду.
1: Ну, иди, иди.
0: О, держи.
1: Что? Собрал? Все до единой?
0: Все.
1: Сейчас посчитаю. 10, 17, 20, 80, 34, 47, 94, 97, 101. Да, все верно. Ну, хорошо. Дам тебе потруднее задачу. Вот что, Иржик. Купалась моя золотоволосая дочь и уронила в море золотой перстень. Достань его.
3: Ну уж это я не знаю, король. Я уж не так хорошо и плаваю.
1: А это уж не моя забота.
3: Понятное дело. Ладно. Ладно.

0: Понял. Эх, была б тут моя золотая рыбка, может, она и выручила бы меня.
1: Не грусти, я здесь. Видела я только что щуку с золотым перстнем на плавнике. Будь спокоен, я его добуду.
0: Я буду ждать, рыбка!
1: Этот перстень, держи.
0: Ну, спасибо тебе, рыбка. Удивится же король, а? Пойду отнесу его перстень. Король! Эй, король! Я иду! Держи перстень.
2: Ловкий ты парень, Иржик. Ну, хорошо. Теперь реши мою последнюю задачу. Принеси мне живой и мертвой воды.
0: Живой и мертвой воды?
2: Да.
0: А где же я ее возьму?
2: А это уж не моя забота.
0: Я даже не слыхал, что такая есть. Эх, были бы здесь мои воронята. Уж они-то помогли бы мне.
3: Горюй, Иржик, мы здесь.
4: Мы знаем, где есть живая и мертвая вода.
3: Карр, мы принесем.
4: Принесем, карр, принесем.
0: Спасибо вам, молодцы. Ну, что бы я без них делал, а?

0: Вот в этой баклаге живая вода.
1: А в этой черный мертвая.
2: Ну, спасибо вам, воронята. Спасибо. Король ведь глазам своим не поверит.
3: Что и говорить, рад был Иржик, ведь это была третья, последняя задача. Идет он через королевский сад и вдруг видит между двух деревьев черный паук сплел паутину, поймал муху, убил ее и сидит, сосет мушиную кровь. Брызнул Иржик на паука мертвой водой, паук сложил лапки и упал на землю. Тогда Иржик побрызгал муху живой водой. Она ожила, забила крылышками, разорвала паутину и полетела.
0: На счастье свое ты меня оживил. Я помогу тебе в хрустальном дворце.
2: Спасибо, муха. Я как раз иду туда.
4: Король! Эй, король! Я иду!
5: Идешь? Ну что, достал?
4: Достал.
5: Живой и мертвой воды достал? Ну просто чудо. Пойдем тогда в белый зал с золотым потолком. Там за хрустальным столом в хрустальных креслах сидят 12 моих дочерей. Все они красавицы, а золотоволосая одна. Угадаешь твое счастье? А нет, пеняй на себя.
6: Thank you.

0: И зала в хрустальных креслах сидели 12 красавиц. На всех одинаковые длинные платья, а на головах белые покрывала, волос не видно. И до того похожи одна на другую, что Иржик только махнул рукой и опустил глаза. Где тут узнать Златовласку?
1: Ну, выбирай. Угадаешь твое счастье. А нет, уйдешь отсюда один, как пришел.
2: Уж и не знаю, как мне решить твою задачу, король.
1: Ну уж это не моя забота.
3: Иржик, живо иди вокруг стола. Я тебе подскажу.
2: Это?
3: Нет, не это.
2: А может это?
3: Нет, не это. Я сяду на плечо Золотоволоски. Вот это.
2: Король, вот она.
1: Ну, парень, твое счастье. Сбрось покрывало, Златовласка.
2: Ну и красавица. Никогда не видал такой.
0: Королевна взглянула на Иржика и отвела глаза. Такого красивого и статного юноши она не видела ни разу. Сердце у королевны тяжело билось, но отцовское слово «закон» придется ей идти замуж за старого злого короля. Повез Иржик невесту своему господину, всю дорогу берег ее, следил, чтобы ее конь не спотыкался, чтобы холодная капля дождя не упала на ее плечи. Грустное это было возвращение, потому что Иржик полюбил золотоволосую красавицу, но не мог ей об этом сказать. Старый сварливый король захихикал от радости, когда увидел красавицу и приказал быстро готовить свадьбу.
4: Ну, от тебя, Иржик, я помилую. Хотел я тебя повесить на суку за слушание. Ведь я знаю, ты попробовал тогда волшебную рыбу. Ну, да так и быть. За твою верную службу прикажу я отрубить тебе голову.

0: Зарыдала золотоволосая красавица. Бросилась она к Иржику, и никто не заметил, как обрызгала она его живой водой. Иржик вскочил, молодой, веселый, еще более красивый, чем был до казни. Король увидел Иржика и удивился, как это он ожил, да еще стал таким красивым. Король был хитрый старик и тут же решил извлечь из этого случая выгоду.
1: Ох, палач, где палач, палач? Отруби мне голову, а потом пусть Златовласка оживит меня, и я буду самым молодым и красивым. Трай-ля-ля-ля-тара-да-да-рай-да-ля-ля-тара-да-да-рай!

и палач с охотой отрубил голову старому королю. А вот оживить короля не удалось. Зря только вылили на него всю живую воду. Должно быть, было в нем столько злости, что никакой живой водой не поможешь. Похоронили короля без слез, под барабанный бой, а так как стране нужен был умный и добрый правитель, то и выбрал народ правителем Иржика, ведь он был самым мудрым человеком на свете.

0: так кончается сказка, которую я хотел вам рассказать. Сказка о злом короле и веселом Иржике, о красавице с золотыми волосами и о том, как звери отплатили добром за добро. Это очень старая сказка, но в ней все-все правда. Ну, какая бывает в сказке, конечно.
1: Вы слушаете «Радио ВОС».

В обыкновенном широком море был обыкновенный обитаемый остров. И обитали на том острове разные обыкновенные звери. Собаки, как собаки, коты, как коты, птицы, как птицы. И лишь один из обитателей острова был совершенно необычным. Щенок с голубой шерстью. Голубой щенок, да-да, не удивляйтесь. В обыкновенном мире иногда встречается нечто необыкновенное. Черным, серым, белым и другим нормальным щенкам, которые весело играли на собачьей площадке, голубой щенок показался ужасно смешным.

Грустно стало голубому щенку. Побрел он по острову, голову понурил, обидно ему.

0: Неожиданно над островом грянул гром. А может быть, это ударила пушка? Так и есть пушка. На острове началась паника. Все жители бросились в свои дома и заперли двери. К острову, паля из пушки, приближался пиратский корабль. Голубой щенок очень испугался. Он знал, что тех, кто не успеет спрятаться, злой пират обычно брал в плен. Щенок пытался найти приют то в одном, то в другом доме, но хозяева захлопывали двери прямо перед его голубым носом. В это время черный корабль причалил к берегу. Из него выскочил злой пират.
1: Ненавижу добрые дела, а ненавижу черные делишки.

последнюю минуту бедному голубому щенку удалось спрятаться от пирата в доме черного кота. Кот любезно распахнул перед ним дверь и даже предложил отведать рыбки. Не знал тогда голубой щенок, что нельзя верить котам, тем более черным. А когда понял, это было поздно, потому что оказался щенок в лапах у пирата. Пират решил сделать из него злого сторожевого пса. Кот ненавидел всех собак и любил всех пиратов. Вот почему он радовался, глядя, как черный корабль с плененным голубым щенком уплывает в открытое море.

Не успел окончиться кошачий концерт, как вдали показалась белая шхуна. Она быстро приближалась к берегу.

Навстречу бывалому моряку, хозяину белой шхуны, выбежали перепуганные жители острова. Они наперебой стали жаловаться на злого пирата. Больше всех сокрушался кот. Он, притворно рыдая, сообщил, что пират лишил его лучшего друга, голубого щенка. «Я спасу его!» — воскликнул моряк. Кот вызвался помочь моряку.

Вскоре белая быстроходная шхуна стала нагонять черный пиратский корабль. И не сдобровать бы похитителю голубого щенка, если бы черный кот не подал своему приятелю-пирату предупреждающий сигнал. Пират понял, что на шхуне его лютый враг, бывалый моряк. Тогда пират решил применить свое заветное секретное оружие – рыбу-пилу. Он дал пиле задание потопить шхуну. И острая пила тупо взялась за дело.

Прежде чем шхуна пошла ко дну, черный кот ловко перепрыгнул на пиратский корабль. Вдвоем с пиратом они выловили сетями бывалого моряка. Пират связал его и бросил в трюм. Трюм он запер на ключ, а ключ повесил себе на пояс рядом с кинжалом. Пират и кот торжествовали победу. Они пили вино и громко распевали.

0: хвоста.
1: Не хочу, я уважаю пирата.
0: А я уважаю кота.
1: Я уважаю пирата.
0: А я уважаю котов.
1: Я уважаю пирата.
0: А я уважаю.
1: О, готов.
2: Когда пират и кот уснули, голубой щенок, про которого все забыли, решился на героический поступок. Он осторожно подкрался к спящему пирату и снял у него с пояса ключ. Наступил ключевой момент нашей истории. Трюм был открыт. Моряк оказался на свободе. Он очень обрадовался, увидев своего спасителя. Бывалый моряк с детства любил голубое море, голубое небо, и поэтому сразу полюбил голубого щенка. Но тут кот и пират проснулись. И начался

Бывалый моряк и голубой щенок одержали заслуженную победу. Слух о том, что голубой щенок спас бывалого моряка и помог навсегда избавиться от злого пирата, а заодно и от предателя кота, облетел остров. Все, даже те, кто ненавидели и дразнили щенка, теперь дружно приветствовали его.

обитателей обыкновенного острова в обыкновенном широком море гордятся, что на их острове живет голубой, как небо, и как море, щенок. И голубому необыкновенному щенку это очень приятно. –

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте.
1: Слово председателю.
0: У микрофона руководитель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов.
2: Алексей Борисович, ну вот уже и май, и уже отгремели все отчетно-выборные конференции. Казалось бы, можно немножечко передохнуть перед летом, но нет. Расскажите, пожалуйста, чем сейчас живет Санкт-Петербургская региональная организация, потому что я знаю, что событий было очень много.
3: Огромное спасибо за вопрос. Действительно, несмотря на завершение отчетно-выборной кампании, которая длилась практически год, это был первый этап – собрание в группах, выборы групп оргов, потом был второй этап – отчетно-выборные конференции в местных организациях, где делегаты избирали новый состав бюро и контрольно-ревизионной комиссии, и, наконец, отчетно-выборная 23-я региональная конференция, на которой был избран новый состав правления и региональная контрольно-ревизионная комиссия. Все это потребовало от специалистов, от местных организаций. И должен отметить, мы уже об этом говорили, что в целом ход отчетно-выборной кампании оцениваем исключительно позитивно, потому что все мероприятия прошли в полном соответствии с требованиями устава, в полном соответствии с положениями инструкции о выборах во Всероссийском обществе слепых. И, конечно, это радует, что кампания завершена, и кампания завершена позитивно, когда все необходимые мероприятия были проведены. Но это, конечно, не повод для того, чтобы останавливать свою работу. И действительно, уже в апреле состоялись достаточно большие мероприятия с точки зрения количества участников и с точки зрения подготовки. Это наш уже ставший, можно сказать, традиционным фестиваль народного промысла «Души и рук моих творений», где было представлено более 70 работ на фестивале. Это был конкурсный фестиваль, определялись победители, членам жюри было нелегко, были разные мнения, но, тем не менее, это масштабное мероприятие было проведено и итоги подведены. Конечно, это 10-й юбилейный Всероссийский интеллектуальный фестиваль. Дело в том, что в рамках социального партнерства с Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена уже 10 лет в Санкт-Петербурге проходит большое всероссийское мероприятие. На него приезжают представители в разные годы от 15 до 20 регионов, направляют нам свои команды. В этом году было 22 команды из 19 регионов. Это, по сути, мы полностью занимаем большой зал Герценовского университета, в котором проходят интеллектуальные баталии. Все прошло в соответствии с положением. Курировал этот фестиваль культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых, город Москва. Ну, а главными организаторами были был, конечно, наш социальный партнер Герценовский университет и Санкт-Петербургская региональная организация. Ну, не будем оценивать себя сами. Скажу, что по многочисленным отзывам представителей команд, которые к нам приезжали, отзывы положительные, и было много сказано слов благодарности тем, кто готовил это мероприятие. А это не просто Герценовский университет, а это, конечно, клуб, который существует на базе Герценовского университета, который возглавляет Владимир Валерьевич Казанкин, и студенты, молодые студенты, будущие педагоги, преподаватели, которые активно включаются вот в этот инклюзивный процесс и помогают нам в подготовке и проведении этого фестиваля. Конечно, мне хочется сегодня отметить еще одно мероприятие. Это замечательную оперету, с которой к нам приехали впервые, ну, практически профессиональный театр, хотя они так себя не называют, но это замечательная группа зрячих и незрячих исполнителей, которая работает при, опять-таки, КСРК ВОС, город Москва, и долго велись переговоры, но все-таки это состоялось, коллеги из Москвы приехали, и вы знаете, они настолько замечательно исполняли, причем вот даже трудно было отличить, кто из артистов зрячий, а кто незрячий. Настолько постановка была интересна с точки зрения движения, с точки зрения костюмов. Да, спектакль был достаточно продолжительный, но уверен, что зрители, досмотрев до конца, получили массу удовольствия, потому что замечательные голоса, замечательная игра актеров, замечательные костюмы. В общем, я бы хотел выделить это мероприятие, потому что оно, во-первых, прошло впервые, а во-вторых, можно сказать, что на сцене концертного зала Центра культурно-спортивной реабилитации впервые состоялась не просто премьера опереты, а премьера опереты в исполнении профессиональных актеров. Ну и, конечно, майские дни. Безусловно, это всегда связано с мероприятиями, посвященными великому празднику Победы в Великой Отечественной войне. И в этом году мы заранее продумали этот вопрос и вели подготовку совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции. Это фонд «Защитники Отечества», с которым, опять-таки, у Санкт-Петербургской региональной организации заключен договор о социальном партнерстве. А также Ассоциация ветеранов СВО. Это молодая, можно сказать, общественная организация, которая сегодня в городе начинает свою активную деятельность. Мы сумели договориться с руководителями этой организации о проведении совместного мероприятия. И 13 мая в сквере слепых слухачей наша встреча началась с возложения цветов к памятнику незрячим защитникам неба блокадного Ленинграда. Напомню, на всякий случай, радиослушателям, что 3 сентября 2024 года в сквере слепых слухачей был установлен первый в нашем городе, первый в нашей стране, может быть, и, скорее всего, даже первый в мире памятник героям, слепым людям, инвалидам по зрению, но в данном случае, конечно, членам Санкт-Петербургской, Ленинградской организации Всероссийского общества слепых, защитникам неба блокадного Ленинграда, которые в качестве добровольцев были призваны солдатами в войска противовоздушной обороны и служили в Красной армии на специальных установках, звукоулавливателях. Слушали небо, предупреждали артиллеристов о приближении вражеских бомбардировщиков и тем самым спасли сотни, а может быть и тысячи жизней ленинградцев, потому что вражеские самолеты не прилетели, бомбы не были сброшены. И, конечно, мы сегодня выражаем огромную благодарность и Фонду «Защитники Отечества», и Ассоциации участников специальной военной операции, а также нашим партнерам. Это Центр медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению и Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих, которые приняли участие в этом мероприятии и также возложили цветы. Ну а потом мы все вместе прошли в конференц-зал.

0: где рассказали участникам СВО о Всероссийском обществе слепых. Среди участников СВО есть, безусловно, люди, которые сегодня являются инвалидами по зрению. И сегодня им нужна поддержка, им нужна помощь, им нужно максимально оперативно адаптироваться в новую жизнь. И, конечно, здесь и Всероссийское общество слепых, и профильные наши учреждения, которые работают в сфере реабилитации, в сфере культуры, работают с инвалидами по зрению, это первые помощники. Сегодня членами ВОЗ стали участники СВО с инвалидностью по зрению, кто вот пришел уже в нашу организацию. Мы уверены, что в ближайшее время таких людей станет больше, потому что члены ассоциации нам сказали, что такие люди есть, и, в общем-то, мы будем налаживать с ними контакты и всеми силами будем помогать им максимально быстро адаптироваться. Ну, а по завершению официальной части прозвучало несколько песен патриотического характера в исполнении участников художественной самодеятельности Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, а затем состоялось чаепитие, где председатели местных организаций уже в такой свободной форме пообщались с представителями Ассоциации ветеранов СВО. Мы обменялись контактами, телефонами, договорились о встречах на базе местных организаций. Я уверен, что такие мероприятия, во-первых, обязательно состоятся, а во-вторых, будут взаимовыгодны, полезными, потому что, ну, мы делаем одно большое общее дело. Так что хочу выразить благодарность всем, кто принял участие в нашей патриотической акции 13 мая, и сказать о том, что мы еще раз от всей души поздравляем ветеранов Всероссийского общества слепых, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и, конечно, участников специальной военной операции. Уверен, что и в дальнейшем вот это теплое сотрудничество поможет нам решать самые-самые непростые задачи, которые сегодня стоят на повестке дня.
1: С председателем Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексеем Колосовым беседовала наш корреспондент Галина Гусева.
2: В эфире «ВОЗ зрение». Слушайте нас каждую неделю по пятницам. «ВОЗ зрение» – это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте «ВОЗ зрение» и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
1: Дорогие друзья, представляем вашему вниманию творческую работу Виктора Седова из Выборга, ставшего дипломантом в номинации «Место встречи» на конкурсе общественных радиокорреспондентов среди членов общества слепых Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Выборгская областная местная организация Всероссийского общества слепых представляет аудиоматериал картины с выставки. В нашем городе работает выставочный центр «Эрмитаж Выборг». В центре проходят выставки различной тематики. Каждая выставка длится полгода. Руководство центра специально для членов общества слепых организует экскурсии, которые мы посещаем. Сейчас проходит выставка «Прихоти галантного века. Искусство Франции. 18 век».
4: Здравствуйте, вы меня уже помните, я Наталья Леонидовна. Очень красивая выставка у нас. Вот кто может оценить, покрасили стены у нас в этот раз. Вот такой очень насыщенный зеленый цвет, почти эрмитажный. А наверху бордового цвета стены. И, в общем, в старой живописи оказалось замечательно это все. Будем смотреть, как дальше. Дальше у нас выставка кожи посвященная. То есть у нас действительно есть изменения. И выставка и по цене очень серьезная. То есть страховые там суммы. Франция, 18 век, вы поняли.
3: Выставка действительно красива. На ней представлены живопись, мебель, ткани, кружева, различные изделия из бронзы, серебра и золота, различные изделия из фарфора. Но мы остановимся на картинах. Дело в том, что при организации экскурсий некоторые члены общества спрашивают, зачем мне ходить на выставки и ездить на экскурсии, если я все равно там ничего не вижу. Попробуем ответить на вопрос «Зачем?» на примере французской живописи XVIII века.
5: Выставка называлась «Причуды галантного века». Одна из картин, где дама-аристократка сидит, изящная, в красивых холле, ей делают прическу служанка, тут, значит, музыкант играет, потом выкладывает товар, показывает, батюшка тоже ей там читает, развлекает. И вот мне прям вот такая ассоциация, когда ты приходишь в большой какой-то торговый центр, и там тоже все магазины на любой запрос, и там тебя и подстригут, и оденут, и маникюр сделают, и тут же какие-то артисты тебя развлекут, и когда ты идешь по холлу.
4: И вот интересный такой сюжет – парадный туалет знатной дамы. Ну, вообще, сочетание парадный туалет, да, нам как-то странно. Ну, вот прилюдно делались многие вещи. В центре у нас сидит дама, которой служанка делает прическу. Очень узкая ножка виднеется. Дама действительно аристократка. Рядом сидит священник, который развлекает ее беседой, чтобы она не скучала, пока парикмахерша работает. И спиной к нам сидит музыкант. Слева торговец модными товарами с помощницами предлагает какие-то ткани, там перья. Вот все это очень красиво и эффектно. Прекрасный интерьер, высокие потолки, красивые наряды. Вот это, конечно, с 18 века изменилось.
5: Как бы вот тот 18 век сейчас, и как бы меняется, может, мода, там, музыка, люди, но вот наши потребности, они все равно остаются в красоте, в развитии, в музыке, в общении, вот, и именно вот в движении жизни.
6: Экскурсовод вот нам очень хорошо объясняет, красочно, и когда вот незрячий человек, по словам экскурсовода, представляет эту картину, она очень живописна, себя в голове можно это все представить. Даже если не видишь этого юношу, у каждого в голове свой юноша.
7: Вот о чем и речь.
4: Большая картина вот здесь перед нами, и это академическая живопись. И здесь такие яркие, насыщенные цвета обязательны, и потом очень такой внятный сюжет. То есть мы без подписи можем понять, что вот эта обнаженная дама слева пытается соблазнить юношу, да, в синем, который в ужасе, закрывая лицо руками, убегает от нее. Это Иосиф Прекрасный. Братья продали его в рабство, и купил его начальник стражи фараона. И жена вот этого начальника стражи, она положила глаз на такого целомудренного юношу. Проблема в том, что когда он убежал, у нее в руках остался его плащ. И вот этот-то плащ она предъявляет мужу и заявляет, что он ее пытался соблазнить.
5: И вот там картина была, где в саду парень с девушкой, как бы, там, первый поцелуй, да? И в саду там цветы, ну вот время года, когда вот уже все буйство красок, вся зелень, все цветы уже раскрылись. И здесь вот это вот невинное, наверное, первый раз, наверное, поцелуй, вот эта невинность.
4: Целующаяся сценка называется, но явно первый поцелуй. Потому что девочка очень смущена, она закрыла глаза, а мальчик так неуклюже несколько выглядит, он не знает, как к ней подойти. И тут же масса всяких вот деталей в одежде, там корзина. Вот это поразительно, но это тоже вот такое массовое производство, да?
5: Вспоминаешь свой первый поцелуй, это, он тоже в жизни важен, он остается в твоей памяти на всю жизнь, первый поцелуй, если это был по любви поцелуй, и тут вот тоже девушка, как бы, она вот экскурсовод, это рассказ, что похоже по ее выражению, что для нее это первый раз, она смущенная, и они молодые, красивые, и ты вот это вот тоже вспоминаешь, и... Ну, она любовь может быть вообще в любом возрасте. И несмотря, есть у тебя проблемы с здоровьем или нет, вот чувства, это вот чувства, и они никуда, несмотря ни на что не деваются, и ты тоже как бы вспоминаешь все равно себя молодой.
3: Своими впечатлениями от выставки поделились Елена Михайловна Батуева и Светлана Николаевна Аверьянова. А теперь Александр Хягинин.
8: Картина. Вот это абордажный бой. Ну, море и небо. А это оно едино, потому что когда плывет корабль, рулевой там смотрит, он смотрит.

0: на небо, что там на небе, приближается ли шторм или что. И вот здесь тоже вот это показано. На абордажный бой можно представить, вот ты вот, допустим, смотришь на экране там какой-то в кинотеатре, там по телевизору, там «Остров сокровищ» там или еще что-то. Вот как-то вот так, наверное, картина представляется.
1: Теперь посмотрим вот на этот абордажный бой. Ну, здесь все очень буквально. И художник знает все подробности вот этих морских сражений. Собственно, слева под вот таким красным с белым крестом мальтийским флагом у нас судно торговое, каравелла, на которую напали пираты. Вот это судно называется «Тартан», оно быстроходное, оно под старым алжирским флагом. Ну и вот в том месте, где одно судно врезалось в другое, у нас такая ожесточенная схватка, да, масса холодного оружия, очень яркие шаровары, в которых народ и сражается и падает за борт красиво. И там уже пистолет мы видим у рулевого в руках. Все происходит недалеко от берега. То есть такая спокойная вода, вот они скалы. Но посмотрите, какие облака. Вот они тревожности прямо добавляют этой сцене. Обязательно состояние неба, оно как-то подчеркивает вот сам сюжет.
0: Что мне, это, кстати, еще запомнилось, вот эта картина «Паралитик».
1: Написанное полотно Жана Батиста Грёза. И оно сейчас в Эрмитаже, оно называется «Паралитик». В центре у нас полу лежит старый больной человек, и вокруг суетится вся семья. Кто-то кормит его с ложки, кто-то читает книгу. Вот этот молодой человек поправляет одеяло на ногах. Причем есть ощущение, что они это делают не из-за наследства, не по обязанности. Потому что вот совсем малыш принес какую-то свою игрушку любимую и тоже ему показывает. Ну, а здесь уже прямо пришла собака с щенками, может быть, немножко перебор.
0: Человек больной, ну, что он чувствует? Ну, может быть, где-то страдания у него и есть. Больно, ему обидно, что вот так. Ну, наверное, все-таки раньше, у нас сейчас этого нет, но как-то раньше было единение с Богом, было больше смирения. Тем более, что он не один, семья рядом. То есть особенно, наверное, может быть, вот когда там ребенок ему приносит игрушку, и у него какое-то просветленное лицо делается, что малыш, так вот мне вот это понравилось. Ассоциации-то возникают, конечно же. Вот. Или вот девушка, которая аристократка на качелях, вот значит, она только готовит, то есть это еще статично это все, и кто-то будет там раскачивать эту качель, но может быть она, поскольку она аристократка, и может где-то капризно, там, ну давай быстрее, там может быть что-нибудь, там что-то так.
1: Вот здесь вот она, наверное, не случайно висит напротив вот этой вещи, с которой мы начинали, Антуана Вартто, да, мы видим, что Николя Ланкре – ученик Вартто, та же зелень парков, да, яркие пятна одежд на фоне, тоже праздное времяпрепровождение, тут кто-то сидит, кто-то стоит. Конечно, качели – это показатель вот такого веселого безделья, да. Девушка сидит на качелях в ярком платье, и мы видим, что она не сама будет раскачиваться, кто-то ее будет раскачивать за эту веревку. Другое дело, что есть некоторое ощущение, что они как бы статичны. Вот они выстроились в рядок, да, ученики как бы взяли форму от Вартто, но не взяли вот того содержания. Там мы могли что-то додумывать, вот как, что, кто с кем разговаривает, а здесь они просто вот так вот выстроились, не очень сюжет тут завязан.
0: Мне вспоминается фильм «Сибириада», когда парень, значит, там девчонка, ну она такая своя, значит, и вот он качает, она ему «шибче качай, шибче», ну вот.
1: Ну вот внизу мы видели с вами качели на первом зале, да, и я сказала, что там все достаточно статично. Они как бы стоят, вот что-то иллюстрируют. То здесь, при том, что это не живописный оригинал, но мы видим вот этот полет, вот эту легкость рококо. Дама раскачивается на качелях, и пикантность в том, что она, посмотрите, она запустила туфелькой в этого грозящего амура.

0: и экскурсии был долгим. Люди охотно делились впечатлениями о выставке, высказывали свои соображения, вспоминали предыдущие поездки и экскурсии, легко определив, что именно объединяло все прошедшие экскурсии. Это замечательные экскурсоводы, которые с нами работали. Их умение создать яркие образы окружающей реальности вызывали ответное желание представить, ощутить, прикоснуться к той реальности, в которую мы попали. Поэтому и получались полноценные экскурсии. Если добавить небольшие происшествия и приключения, которые случались при поездке на автобусе или пешей прогулке, то получались события, которые запоминались надолго и которыми можно было делиться с родственниками и знакомыми.
1: Вы слушаете еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «ВОЗ зрения». Пишите нам по адресу radio@spbvos.ru.
2: Вот и подошла к концу наша сегодняшняя встреча. Выпуск подготовил и провел Александр Гусев. В завершении я от души поздравляю всех слушателей с 323-м днем рождения нашего любимого Санкт-Петербурга и оставляю вас в компании с Данилой Большаковым и его авторской песней «Петербургская ностальгическая». До встречи на следующей неделе. До свидания.

0: ВОЗ «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на Радио ВОЗ.
1: Радио ВОЗ. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
2: Беседка на Радио ВОЗ.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас в студии Евгений Алексеевич Игнатов и его ученица Юлия Орлова. Здравствуйте, Евгений Алексеевич, здравствуйте, Юлия.
4: Здравствуйте, уважаемая Цындыма.
3: Хотелось бы сказать об Евгении Алексеевиче. Это удивительный человек, совершенно уникальной судьбы. И это преподаватель Бронницкой детской школы искусств, заслуженный работник культуры Российской Федерации. А самое главное, проработал, даже страшно сказать, сколько лет, с 1968 года одна запись в трудовой, вот как раз проработал преподавателем и до сих пор продолжает обучать, воспитывать молодежь. И не случайно я сказала «воспитывать», потому что не только как преподаватель, как вот учитель, да, но и Юлия, наверное, не даст мне соврать, да, что он очень много дает именно для воспитания.
5: Конечно, большой вклад вносит.
3: Евгений Алексеевич, я понимаю, что вот для вас, наверное, вот школа и дети — это смысл вашей жизни, да?
4: Для меня кем быть вопрос стоял уже с ранних моих лет, потому что надо выбирать всегда дорогу, свою дорогу в жизни. Чем раньше, тем лучше. И работа с детьми — это уже мой выбор с ранних детских лет.
3: Расскажите тогда о себе, вот о своей семье, кто ваши родители, почему именно музыка стала вашей?
4: Я жил в семье, где мой родной отец играл на гармошке и немного на аккордеоне. Но дело в том, что я воспитывался в среде нормальных детей, то есть здоровых детей. Хуже стал видеть я с 8 лет. И мне, разумеется, уже трудно было учиться, теряя зрение. И поэтому я привык уже не отставать от развития моих сверстников. Я играл в игры, ну, как обычно дети играют, футбол там или еще какие городки у нас были в детстве. Ну, по крайней мере, развивался вместе и никак не желал отставать. Но для этого, безусловно, надо было мне еще уже и думать с ранних лет, кем быть. А в школе я видел учителей, которые хорошо относились ко всем ученикам класса и ко мне в особенности, видели, что я все-таки слабее стал видеть с 8 лет, чем другие сверстники, мне помогали. И вот я уже с детства понял, такое выражение есть, что среди людей не пропадешь. Вот именно людей. И сейчас, когда мне уже немало лет, могу сказать, что человеком стать – это большое искусство. И я, работая более 50 лет на одном месте, могу сказать, что я не учу детей, а дети учатся у меня. Это большая разница. Это причина моей высококвалифицированной деятельности, потому как результаты у меня очень высокие, известные в России и за рубежом. У меня ученики побывали и в Казахстане. У меня ученик один стал чемпионом СНГ, город Чимкент, Южный Казахстан. Ученик побывал у меня в Праге, побывал в Австрии, столице Вена. Еще побывал в Белоруссии. Там уже не только один, а несколько учеников были. То есть побывали в разных странах мира. И могу сказать, что эти дети, которые побывали во многих странах, они в настоящее время добились больших успехов в учебе, потому что учиться надо всю жизнь. Как я вот сам учусь всю жизнь. То есть я занимаюсь постоянно самообразованием. А к этому меня приучил родной отец, родная мама. То есть все идет из семьи. И поэтому я благодарю своих родителей, что они мне постоянно помогали. Помогали не только приобрести специальность, а помогали еще не отстать от людей, оставаться нужным, востребованным обществом человеком. Потому что стать полезным для людей, стать нужным для людей — Это я должен, безусловно, был для этого учиться. Мало желать. Надо трудиться в этом направлении. И поэтому дня не проходит, чтобы я не читал. Есть хорошее выражение. Книга — друг человека. Книга — лучший подарок. Я не буду сейчас вот рассказывать. Много есть выражений про книгу. Но благодаря тому, что я более 50 лет нахожусь в Всероссийском обществе слепых, я получил доступ к аудиокнигам и очень рад, что я каждый день могу слушать книги. У меня плееров более 5 штук. Все они работают у меня, и я очень много читаю. И в моей речи с учениками, в разговорах с учениками, я часто употребляю и пословицы, и поговорки. Это все нужно для того, чтобы дети могли у меня брать все хорошее, потому что есть много цитат, афоризмов, которые помогают мне, разумеется, помогают в жизни, и моим ученикам помогают. Они знают, дети, ведь у нас в городе, где я живу, на зданиях, не на одном здании, а во множественном числе, могу говорить, есть надписи, сделанные красным кирпичом «Слава труду». И я вот иного пути не нахожу, как только трудиться и подавать пример. Потому что можно ориентировать людей, моих маленьких ребят, которые потом вырастают, разумеется, ориентировать на то, что надо в жизни трудиться много. Но я еще хотел сказать, что я своим примером, не проповедями, а личным примером влияю на детей, как надо в жизни добиваться того, что нужно быть людям, востребованным. Ко мне дети идут, ведь я же работаю в школе, где преподают нормальные преподаватели, то есть зрячие. Я имею в виду вот этот аспект слова «нормальный» как «зрячие». А мне одному среди них, хотя я эту школу закончил, много лет назад закончил. Я же учился в этой школе 5 лет и работаю 57. Немало лет, если сложить. Поэтому я там уже в настоящее время, в школе, разумеется, музыкальной, я как ветеран, что ли, если можно сказать так, ветеран. И потом ведь стаж моей работы на одном месте, это тоже дорогого стоит. Я ведь приобретал литературу музыкальную. Раньше нотный магазин был, улица Неглинная, дом 14. Я про столицу нашей Родины. Я там постоянно бывал, постоянно приобретал литературу, которая выходила и которая была уже сдана людьми по разным причинам, разумеется, как букинисты или еще как бывшее употребление. Но я такие книги приобретал, и у меня огромная нотная библиотека, позволяющая выбирать репертуар для любого конкурса. А на конкурсе ведь самое главное — подбор репертуара. 90% зависит правильный подбор педагогического репертуара. И поэтому я вот могу сказать, что обеспечиваю детям, как профессионал, интересное обучение. Дети, которые у меня учатся, а у меня сейчас в настоящее время 10 учеников, и все они трудятся, стараются. У меня сейчас вот со мной рядом Юлия Орлова. Она пришла ко мне в возрасте примерно 10 лет. И вот в настоящее время, могу сказать, она лауреат международных во множественном числе конкурсов баянистов и пианистов. Потому что в настоящее время быть узким специалистом только баян или только фортепиано. Много проблем потом с трудоустройством. А чтобы стать, опять акцент делаю, нужным людям, востребованным, не переквалифицироваться на другие специальности, надо выбирать специальность, которую, выбрав один раз, идти по этой специальности, трудиться для того, чтобы потом, уже в дальнейшем, сказать, что жизнь-то прожил не зря, то есть много людям пользы принес. А я вот приношу тем, что не просто обучаю там на баяне, а вот у меня, во-первых, дети учатся, и, во-вторых, у меня только одно слово. Ты кто? Ученику говорю. Ты есть прежде всего музыкант, а потом уже баянист. А музыкант — это очень широкое и ёмкое понятие. Это человек широко образованный, много знает, много умеет, культурный человек. Мои ученики уже знают от меня, надо знать и день рождения и папы, и мамы. И надо обязательно маме пальто или куртку подавать. Надо ухаживать за мамой. Чем можешь, тем помогай. Проявляй внимание к родителям. То есть надо всегда в детях воспитывать хороших детей, которые воспитание, получив у меня, а ведь воспитание — это самое главное, воспитать именно человека. Я сегодня уже сказал, что человеком стать — это большое искусство. И поэтому вот я могу сказать сегодня здесь, прожив немало лет, что я все время, постоянно детям помогаю стать музыкантами по специальности баян, помогаю им фортепиано осваивать, разумеется. Вот тому пример я сказал Юлия здесь у меня.
3: Давайте теперь дадим слово Юлии. Юлия, скажите, пожалуйста, почему именно класс баяна вы выбрали?
5: Я изначально не хотела заниматься баяном. Просто так случилось, что 1 сентября на пороге школы мы с мамой совершенно случайно встретили Евгения Алексеевича Игнатова. Он мне предложил поиграть инструмент, посмотреть его. И я попросила маму остаться на баяне. Да, хотела изначально на пианино заниматься. Потом понравился баян очень сильно. И очень важно, какой преподаватель. Вот.
3: То есть вы уже окончили, да, школу?
5: Музыкальную школу, да.
3: Угу. А сейчас расскажите о себе, вот чем вы сейчас занимаетесь.
5: После окончания музыкальной школы я поступила в Егоревский педагогический колледж, закончила его и попросила Евгения Алексеевича, может ли он со мной работать. На данный момент я являюсь его секретарем в музыкальной школе.
3: Угу. Да, и к тому же вот хотелось бы сказать, что познакомились мы с Евгением Алексеевичем благодаря именно вам, да, Юлия? Вы нашли меня ВКонтакте, и таким образом мы стали общаться. И готовились к сегодняшней программе целый год. Общались, настраивались, и вот, наконец, вы здесь, чему я очень рада. И раз уж вы тут, то мы обязательно послушаем вашу игру, Юлия.
5: Да, я сыграю.
3: Какое произведение будет?
5: Первое — русская народная песня «Научить литя Ванюша». Второе — «Пасодобль Риорита».
3: Прекрасный репертуар, замечательные
5: Спасибо.
3: Песни. Да.
5: Все подобрано Евгением Алексеевичем.
3: Давайте мы сейчас услышим первое произведение.
5: «Русская народная песня «Научить литя Ванюша».

0: Что вы можете сказать об Евгении Алексеевиче как о преподавателе? Строгий он или же такой вот дает поблажки? Или
1: учиться, заниматься, работать с Евгением Алексеевичем мне очень нравилось. И нравится, и будет нравиться. Он преподаватель не до обеда, а на всю жизнь. Очень важно, какая подача материала производится на уроке, а это работа учителя в первую очередь. И будет результат, конечно, от этого.
0: Ну да. Евгений Алексеевич, а что вы о Юле можете сказать? Насколько она прилежная была, вот когда училась у вас? Или приходилось ее так подгонять иногда?
2: Все дети неповторимы, что Юля неповторима. Ну, как есть такое выражение, что нет незаменимых, есть неповторимые. Вот к Юле это относится на 100%. Она личность, музыкальная личность, яркая и неповторимая. Она влюблена в баян, влюблена в фортепиано. То есть человек встал на эту дорогу, дорогу труда, и, не останавливаясь, все время идет вперед и вперед, чего я и желаю ей дальше. А чтобы привить любовь к труду, я своим примером влияю не только на Юлю, но и на других учеников, потому что я являюсь человеком, который на виду у моих учеников. Я с ребятами беседую на любые темы, хоть по математике, хоть по литературе, хоть по истории. У меня все предметы любимы. И я вот сам в жизни всегда уважаю людей, которые приносят пользу обществу. А таких людей очень много вокруг меня, после которых хочется еще больше стараться в жизни, принести пользу. И вот Юлия, конечно, могла устроиться на работу где-то, работать, трудиться, но она видит, что со мной вместе работая, мы добьемся очень больших результатов, что как раз и имеет место. А Юлия сама по себе личность яркая, но для того, чтобы раскрыть эту личность, я, конечно, нахожу подходы к каждому ребенку. Она же все-таки сейчас уже не ребенок, но каждому ребенку в настоящее время, сейчас и в будущем, разумеется, я много читаю, опять возвращаясь в библиотеки в Москве. Тут библиотека Всероссийского общества слепых, замечательная библиотека, замечательные люди. И сейчас я вот нахожусь в студии звукозаписи, где у меня интервью берет замечательный человек Цендема. И я с удовольствием об этом человеке всегда вспоминаю и буду вспоминать, сколько же мне пользы этот человек принес своим отношением, свои вопросы задаю. Интервью берет у разных людей. Но как человек влюблен в свою работу и как мастерски работает этот человек. И Лев Николаевич Толстой сказал: если хочешь похвалить человека, назови его хорошим.
0: Евгений Алексеевич, вот у меня вопрос. Вы преподаватель, Юлия сказала, но не так подробно, насколько вы строгий или же даете поблажки, даете возможность ребенку самому понять, что ему нужно.
2: Очень хороший вопрос. Я сейчас все сделаю, чтобы ответить очень понятно, квалифицированно. Хотел вас повторить за такой вопрос и отвечаю на этот замечательный вопрос. Дело в том, что я всегда говорил и буду говорить, что на своих учеников я воздействую не своими разговорами или проповедями, каким надо быть, а именно своим отношением к делу. Я владею баяном, владею фортепиано, все это имеет место. Но могу сказать, что в разговоре с детьми я и слова подыскиваю нужные, чтобы человеку подсказать, что за человек не пришел, я про учеников, про детей, что не пришел этот человек, чтобы я его учил. Ты говорю, зачем пришел? Ты пришел учиться, учись у меня, смотри, какой я. И начинаю ему рассказывать, не весь урок, разумеется, но чтобы человек пришел маленький, чтобы видел, какой я. Может быть, он станет похоже на меня или что-то возьмет у меня. А вот понятие, каким быть, я как раз такой человек, чтобы являюсь как преподаватель, чтобы ученик мог с удовольствием ко мне всегда прийти, всегда поделиться своими проблемами. Я всегда ему подсказываю. Но, разумеется, я приношу большую пользу тем, что общаться, как сейчас я общаюсь здесь, я впитываю отношения человека, я про вас, Сенцема, хотел сказать. Так же и я на работе стараюсь, чтобы дети меня не забывали, закрыв дверь, пошли дальше, чтобы они помнили, что Евгений Алексеевич всегда с ними, был и остается. И в своей работе я детям всегда помогаю, помогаю стать человеком. Это большое искусство. Надо с детства помогать детям выбрать специальность, выбрать, как относиться к людям, к учителям, разумеется, к сотрудникам школы. У нас же много сотрудников школы. Или на улице, или дома. Везде надо оставаться человеком, чтобы у них речь была развита. Очень много зависит от того, как говоришь. Ведь, как говорят, слово — это большая сила. Сказанное слово одно, оно ведь бывает и незабываемо. Я учился в институте, Московский государственный институт культуры, и учился у таких учителей. Их сейчас в живых нет, у кого я учился. Но я про фортепиано, про баян. Но они оставили у меня неизгладимый след в моей жизни. И также я хочу, чтобы у детей осталось не просто воспоминание, у кого учился, а вот какой он был или есть, или останется в их памяти. И вот сейчас могу вам сказать, что мои ученики, они сейчас уже взрослые, кому 50 лет, кому 60, кому 45, они все меня помнят всегда. Я с ними ведь разговариваю, как будто они опять такие же маленькие, с какими я встречался, когда они у меня учились. Но они не изменились, они такие же остались. Другими стали добрые, хорошие, внимательные, ласковые. У них уже свои детишки, своя дорога в жизни, но все равно я вот разговариваю с ними, с хорошими людьми, потому что опять говорю, что человек — это для меня цель, самое главное, чтобы дети стали нужными обществу, то есть полезными обществу, и всегда надо оставаться человеком, всегда. А ведь, как говорит пословица, хочешь узнать человека, поставь его над собой или дай взаймы. Опять, зачем это нужно? Надо сразу, чтобы было сразу видать, ты с человеком разговариваешь. Сразу видать, не надо, чтобы испытывать. Достаточно 2-3 слова побыть, подышать этим воздухом с человеком. Я про вас говорю, Цандема. Я вас первый раз в жизни вижу. Но какая вы хорошая в передачах. Знаете, я... О, Цандема, я уже не сплю. Я уже слушаю ваш голос, как вы задаете вопросы, как вам отвечают люди, как вам прекрасно относятся ваши люди, у которых вы берете интервью. И поэтому я всегда иду на человека. И сегодня я приехал не на радио, а приехал к Цандеме, который здесь работает. И дай бог, чтобы проработать здесь еще много-много лет.
0: Евгений Алексеевич, поделитесь, пожалуйста, своим секретом, как ваши ученики не замечают вашего зрения, отсутствия, точнее, зрения?
2: Очень хороший вопрос. Я вам с удовольствием отвечу. Есть такая мудрость, у каждого свои недостатки. Ведь одно дело физический недостаток, а ведь еще есть моральные недостатки. Моральные качества, которые невыносимы бывают людьми. То есть всегда надо оставаться, опять говорю, человеком. Может быть, к месту будет такое хорошее выражение Диогена, когда он ходил днем с фонарем. Ему говорили, чего ты ходишь, ты и так светло, а ты с фонарем. А Диоген отвечал, ищу человека. И поэтому вот, когда я 8 лет стал потихоньку, медленно терять зрение, я видел, как хорошие люди, учителя, мои одноклассники, приходили на помощь. Они не замечали, что я там теряю зрение. Они знали, этому человеку надо помочь. И поэтому мои ученики тоже, они не замечают, что Евгений Алексеевич там плохо видел, а сейчас совсем перестал видеть. Они говорят, Евгений Алексеевич, вам что, помочь? Там разная помощь нужна. Ноты достать или дойти куда. Они в школе и на улице, когда меня встречают, подбегут первые, поздороваются и представятся, кто есть. И всегда говорят, Евгений Алексеевич, если какая помощь нужна, пожалуйста. И родители этих учеников благодарные. Родители мне, что я воспитываю в них, в маленьких, именно не просто ученика, я в них вижу, а будущего человека, будущего члена нашего общества, который любит свою страну, который хочет быть полезным нашей стране. И я могу на своем месте сказать, приношу большую пользу. Но чтобы приносить пользу, надо опять-таки, возвращаясь к тому, что надо много знать, чтобы быть интересным человеком. А я интересный человек. Я ученикам и загадку загадаю. Простую загадку, хотя они и отгадывают не сразу. Они простые детские. И просят, приходя, они говорят, Евгений Алексеевич, а еще можно загадки? А потом я говорю, давай с тобой поговорим, таблицу квадратов, кто побольше уже. Ты расскажи, а потом я расскажу, кто вперед расскажет. Ты меня спроси, умножить, прибавить, и я тебя спрошу. По истории, пожалуйста, расскажи мне Пушкина стихи. Не знаешь, сейчас я тебе Александра Сергеевича расскажу стихотворение, а ты подхватишь. И подхватывают. Я начинаю, а ученик сразу подхватывает. То есть любовь к литературе у меня на уроке, любовь к истории. Вот они ко мне тянутся. Какое зрение? И они не успевают с одной темы на другую перейти. У меня разнообразие. Поиграет, расскажет. А книжки, говорю, посмотри, какая книга? А когда она издана? Посмотри, 1950 год. Сколько тебе было лет? А ученик уже думает, а правда говорит, это же сколько лет назад. А я говорю, мне было тогда ведь один годик, а вот эта книжка была издана. То есть я стараюсь детей занять, чтобы некогда им было думать, кем они имеют дело. Они ведь пришли за знаниями, они пришли учиться. А я не должен учить одному предмету вот, играть на баяне. Я всегда говорю, ребята, вы музыканты, и нужно сегодня уже быть на высоте. Где ты общаешься, чтобы твои товарищи видели, что ты не просто мальчик, ты учишься у Евгения Алексеевича. Ты много должен знать и быть полезным тем людям, с кем ты общаешься. А ты со многими общаешься. Ребятами, девочками там и на улице, где угодно общаешься. И почаще ходите в библиотеку своим личным примером. Редкий день я провожу без библиотеки. Я там постоянно бываю в библиотеке, в читальном зале. Там многие книги есть. И ребятам рассказываю, что газета пишет. А ты знаешь, говорю, как газета называется, которая у нас в городе издается? Я стараюсь ребятам рассказывать. Пусть они не бывают, но они у меня уже приобщаются с детских лет. Пойдет он, пойдет в библиотеку, не пойдет, но все равно я буду рассказывать. Я интересный собеседник. И каждый раз приношу им новости. А у меня новости постоянно, потому что у меня и радио работает, не выключаясь. Вот. И много читаю. Я сегодня говорил уже, у меня плеер есть.
0: Да, да.
2: Вот спасибо вам за хороший вопрос.
0: Вам тоже большое спасибо за столь содержательную и интересную беседу. Мы обязательно продолжим в следующей передаче. Давайте послушаем еще одно произведение в исполнении Юлии.
1: «Пасодобль Рио Рита».

0: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Евгением Алексеевичем Игнатовым, преподавателем Бронницкой детской школы искусств, заслуженным работником культуры Российской Федерации. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
5: Радио ВОС. Музыка.

0: Необыкновенные истории.
1: Всем привет, друзья! Вот и наступило долгожданное лето. Пора отпусков, отдыха на пляжах, морях, речках, дачах, когда мы уже не закутываемся в свитера и пальто и наслаждаемся теплом и солнцем. И мы все этому, безусловно, очень рады. А с вами программа «Необыкновенные истории» и я, ее ведущая Ольга Хасид. И сегодня расскажу вам историю возникновения самой ароматной ягоды, которая является одним из символов наступления летнего сезона, а также о Всемирном дне родителей. Делайте погромче, мы начинаем! Клубника. Это сочная вкусная ягода, которая считается одним из символов лета. Ее любят и взрослые, и дети, но мало кто знает о том, когда ее начали употреблять в пищу впервые. Эта ягода имеет богатую и интересную историю. Что же известно об этой ягоде? Ее история насчитывает около 2000 лет. Имеются данные о том, что в Италии дикая клубника росла еще в 2034 году до нашей эры, и ее ценные свойства в своих трудах описывал древнеримский писатель и поэт Апулей. Сажать ее в своих садах первыми начали французы, и примерно в 1300 году эту ягоду начали широко культивировать в странах Европы. Однако ягоды клубника как таковой не существует в принципе. Это лишь народное название гибрида сортов земляники и одновременно научное название одного из 39 видов все той же земляники. Весь парадокс тут в том, что более правильно называть клубникой растение вида земляника мускусная или клубника настоящая, ягоды которой в 2-3 раза меньше, кислее и в целом не такие вкусные, как у привычной и всеми любимой клубники. В то же время последняя относится к виду земляника садовая или ананасная, которая по сути является естественным гибридом, произошедшим от двух видов дикорастущей земляники – виргинской и чилийской. Вот и получается, что клубника – это земляника, как тут ни крути. Путаница с названиями закрутилась изрядно, но в ней все-таки можно разобраться. А вот происхождение клубники, в частности земляники ананасной, до сих пор остается загадкой. Современные селекционеры и ботаники выяснили, что этот гибрид, скорее всего, произошел от виргинского сорта, произраставшего в умеренных широтах Северной Америки, и чилийского, родом из теплой Южной Америки. Саженцы обоих видов земляники завозились в Европу с середины 15 века. Достоверно известно, что саженцы виргинского и чилийского сортов были успешно культивированы во Франции в королевских ботанических садах в начале 18 века. Но впервые крупные ягоды красно-алого цвета с классическим кисло-сладким вкусом появились в Голландии спустя несколько десятилетий. Почему именно там, неизвестно. Однако все ботаники строго убеждены, что скрещивание происходило естественным путем. За 200 лет селекционерами было выведено несколько тысяч сортов клубники. Точное их количество вам вряд ли кто-нибудь назовет, но среди них встречаются ягоды самых разных форм, вкусов и цветов. Растения отличаются морозоустойчивостью, предрасположенностью к жаре, типом почв и так далее. Но все сорта клубники, все их многообразие и великолепие были выведены из одного единого гибрида – земляники ананасной. Что же касается клубники настоящей, то это дикорастущее растение, которое и сегодня можно встретить в лесах Украины, России, Беларуси и ряда других стран с умеренным климатом. В 17-18 веке в России и Украине именно это растение выращивали крестьяне. В этот же период возникло и непосредственное название ягоды. Оно произошло от старославянского слова «клуб», которое дословно означает «шаровидное круглое тело». Только ближе к середине 19 века на наши земли была завезена земляника ананасная. Она быстро вытеснила свою менее плодовитую визави, однако в народе, вероятно, из-за схожести двух сортов, название клубника так и осталось в обиходе. Английское название клубники «strawberry» дословно в переводе на русский означает «соломенная ягода». Существует несколько его трактовок. Согласно первой, такое наименование объясняется тем, что во времена выращивания клубники Ельники почву около нее мульчировали соломой с целью удержания влаги, предотвращения размножения вредителей, а также сохранения свежести и целостности ягод. Другая версия гласит, что когда клубника была еще дикорастущей, ее кустики хаотично располагались в лесу, и возможно, что ее название произошло от слов «stone» – «разбросанные» и «berries» – «ягоды». Лечебные свойства клубники были оценены по достоинству во многих странах мира. В Италии и Франции из нее готовили всевозможные лекарственные снадобья. Клубнику, растущую в Альпах, широко применяли для улучшения пищеварения и избавления от дерматологических заболеваний. Кроме ягод задействовались и листья, а также и корни клубники. Француженки, например, придумали добавлять нарезанную клубнику в ванну с водой и утверждали, что эта ягода оберегает их от любых проблем с кожей. Поэтому, друзья, все бегом за клубникой, а то сезон скоро закончится. Первый день лета празднуется Международный день защиты детей. Но не только дети наслаждаются 1 июня всеми прелестями своего профессионального праздника. Их родители точно не должны оставаться в стороне. 1 июня также празднуется День родителей. Дата как раз совпадает с Международным днем защиты детей. Стремясь привлечь внимание к какому-либо событию или явлению, Организация Объединенных Наций посвящает им определенные дни. Так, в сентябре 2012 года на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было принято решение учредить Всемирный день родителей. С 2013 года он появился в календаре. Цель праздника – напомнить о роли семьи, родителей в воспитании детей. Тема семьи – одна из главнейших, что волнует мировое сообщество на протяжении последних лет. Родители – главные ориентиры детей. Они формируют в значительной степени их привычки, характер и мировоззрение. Они же несут ответственность за воспитание своих отпрысков, чтобы те смогли вырасти полноправными и полезными членами общества. Любовь, ласка и уважение должны быть взаимными. Родители дарят их своим малышам, а те отвечают сторицей. Так и формируется правильный стереотип внутренних семейных отношений. Таким образом, первый день лета становится универсальным праздником. Радость, улыбки, внимание и приятные сюрпризы получает вся семья. Также в этот день проводится множество мероприятий, связанных с Международным днем защиты детей, а традиции празднования Дня родителей только формируются. Лучший способ отметить его, конечно же, увидеться со своей семьей, собраться несколькими поколениями. Устройте ужин, пересмотрите старые альбомы, запишите воспоминания ваших бабушек, дедушек, мам и пап. Не забудьте сделать памятное фото, и если вы живете далеко от родителей, позвоните им прямо сейчас. А на этом у меня все. Слушайте новые выпуски программы «Необыкновенные истории» каждую первую и третью неделю месяца. С вами была Ольга Хасид. Отличного вам начала лета!

0: Необыкновенные истории.
1: Радио ВОС. Музыка.

I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Калининграде переизбран председатель областной организации ВОС. В Чебоксарах завершилось первенство России по легкой атлетике спорта слепых. В Нижнем Новгороде прошел Всероссийский кубок команд интеллектуального современного искусства КИСИ. Московские незрячие теннисисты завоевали золото и серебро на турнире в Орехово-Зуево. В Забайкалье дети с нарушением зрения представили бизнес-проекты на фестивале «Молодежь и дети». В Екатеринбурге презентовали бесплатный курс «Универсальный мобильный помощник для незрячих». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 10 июня Калининградская областная организация Всероссийского общества слепых провела 26-ю отчетно-выборную конференцию. На заседании присутствовали 23 делегата, представляющие 5 местных организаций. На учете в областной организации состоит 1495 человек. В конференции принял участие президент ВОС Владимир Сипкин, а также полномочный представитель президента ВОС по Северо-Западному округу Алексей Колосов и представители министерств. За отчетный период привлечено 5 субсидий на общую сумму более 8 миллионов рублей. Прошли лечение 187 человек, трудоустроен 71 человек, в том числе 21 в системе ВОС. Проведены яркие мероприятия: фестиваль «Не ограничивая возможности», межрегиональный фестиваль «Янтарное ожерелье», кубок «Янтарный сет» по настольному теннису, кубок «Янтарный страйк» по боулингу и другие. По итогам голосования председателем областной организации вновь избран Владимир Андреевич Харабан. Он же будет делегатом на 24-м съезде ВОС. С 17 по 21 мая в Чебоксарах на стадионе Олимпийский проходило первенство России по легкой атлетике спорта слепых. Борьбу за медали вели 81 спортсмен из 16 регионов страны. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. Заслуженный тренер России Сергей Мануилов отметил высокие результаты, установлены личные рекорды. Расул Мадаев пробежал 100 метров за 11,77 секунды. Надежда Яковлева пробежала 200 метров за 27,52 секунды. Яна Горбачева пробежала 400 метров за 1 минуту 84 секунды. Тимофей Умеренков пробежал 100 метров за 11,59 секунды. По итогам тренерский совет формирует список перспективных юниоров для пополнения сборной России. 6 июня в Нижнем Новгороде состоялся Всероссийский кубок ВОС команд интеллектуального современного искусства КИСИ. В событии приняли участие 18 команд из 17 региональных организаций. Программа состояла из двух этапов – творческое приветствие команд и интеллектуальная викторина. Первая премия досталась команде «Эврика» Кировской региональной организации, вторая премия – команде «Железная роща» Нижегородской областной организации, третья премия – команде «Умапалата» Татарской региональной организации. Еще 6 команд получили поощрительные премии. Кубок КИСИ учрежден Центральным правлением ВОС в 2003 году для развития интеллектуальных и творческих способностей инвалидов по зрению. 6 июня в Орехово-Зуево состоялся дружеский турнир по шоу-дауну, на котором собрались 6 команд из Подольска, Орехово-Зуево, семейного центра имени Мещерякова и Москвы. Московскую городскую организацию ВОС представляли 2 команды. В финале встретились обе московские команды. Золото завоевала команда в составе Алексея Черемуша, Юрия Прозорова и Дарьи Карелиной. Серебро досталось команде Станислава Пичуева, Ольги Степановой и Анастасии Рыбаковой. Третье место заняла команда Подольска. 5 июня в Забайкальске в рамках фестиваля «Молодежь и дети. Все в твоих руках» прошла масштабная деловая профориентационная игра. В ней приняли участие дети с нарушением зрения из Читы, Чернышевского, Сретенского, Агинского, Читинского, Улетовского и Петровско-Забайкальского районов. Ребята защищали свои бизнес-проекты перед учениками средней школы, которые выступали в роли экспертов и клиентов. Команда «Сэндвич Тач» из Петровско-Забайкальского открыла настоящее кафе. Команда «Лисий хвост» организовала мастерскую по изготовлению магнитиков и брелков. Дельфины создавали цветочную арку для фотозоны. Цветочные феи обучали созданию украшений из фетра. Победителем стала команда «Сэндвич Тач», завоевавшая 11 жетонов качества. Лучшим наставником признана Татьяна Токмакова, лучшим директором – Юлия Юдина. 2 июня в Екатеринбургской городской местной организации ВОС состоялась презентация обучающего курса «Универсальный мобильный помощник», организованная совместно с Нижегородским центром «Камерата». Курс включает 12 бесплатных индивидуальных занятий для незрячих и слабовидящих пользователей смартфонов. Тренер центра «Камерата» Татьяна Зюликова, сама незрячая с детства, наглядно продемонстрировала, как смартфон помогает в повседневной жизни от настройки будильника и приготовления завтрака до поездки на транспорте и заказа продуктов. Участники получили контактные данные для записи на обучение. И коротко о других событиях. 23 июля в Москве в культурном центре «Меридиан» состоится спектакль «Свет в темноте. История взросления, силы духа и пути к себе». В постановке участвуют молодые люди с инвалидностью и без нее. 19 июня в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве пройдет молодежный вечер «Дискотека в русском стиле». Гостей ждут конкурсы, танцы и общение. Начало 18 часов. 4 июня в Центральной местной организации ВОС Волгограда Екатерина Шустова провела для детей познавательную встречу со своей собакой-проводником. Она рассказала ребятам о правилах взаимодействия с такими животными и показала, какие сложные команды умеет выполнять ее четвероногий помощник. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radiosobaka.radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам.
5: Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
6: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В 2026 году Паралимпийский комитет Республики Беларусь отмечает знаменательную дату – 30 лет со дня основания. Впервые наши спортсмены, как суверенная команда, выступили на Паралимпийских играх в Атланте в 1996 году и с тех пор ни с одних игр не возвращались без медалей. Но паралимпийское движение – это гораздо больше, чем просто спорт высших достижений. Это важная часть социальной жизни общества, направленная на утверждение ценностей равенства, уважения и взаимопомощи. О начале пути Паралимпийского комитета Республики Беларусь нам рассказал его генеральный секретарь Николай Шудейко.
1: После объявления суверенитета Беларуси наше национальное олимпийское движение, поскольку оно было уже международное широкое движение, создали каждая наша бывшая советская социалистическая республика в составе Советского Союза, создали свои национальные олимпийские комитеты. Что касается паралимпийского, движение начало формироваться в организованную что ли структуру такую не сразу. Первые игры там проводились в 1961 году, но это уже были Мандевильские игры, потом они даже назывались еще не паралимпийские, долго не назывались, поскольку не было действительно вот этой организации, какой-то международной форме Международного паралимпийского комитета. И Международный паралимпийский комитет был всего лишь создан тоже недавно. В 1989 году он уже сформировался как такой международная спортивная ассоциация или союз, федерация. Потом в комитет превратился. Я пришел работать сюда в 1993 году в общество наше. Уже было товарищество инвалидов по зрению. До этого было БелОС, Белорусское общество слепых. Тогда традиционно сложилось так, что все спортивные мероприятия еще со времен Советского Союза финансировали за счет государственного бюджета. После 91-го, вот до 96-го года все финансировалось за счет Белорусского товарищества инвалидов по зрению. То есть все чемпионаты Республики Беларусь по всем видам, которые культивировались или развивались. Когда мы в 96-м году создавали, по законодательству нашему должны были юридические лица быть учредителями организации. И у нас выступили три общества инвалидов. Наше, БелАИ и общество глухих. И три федерации тогда уже тоже создавали. То есть вначале был под зонтиком, под нашей так, зонтичной этой организацией. И наши дефлимпийцы нынешние, как их называют, вот это спортсмены с нарушениями слуха. Потом они отделились, потому что по международным стандартам у них свой международный существовал комитет, и приезжали руководители международного сюда. Мы тут долго с ними вели переговоры, пытались их убедить, что какая вам разница, как в стране это организовано. Сказали, что нет, если они не выйдут из состава, мы не будем их допускать на свои соревнования. Федерация у нас была, она и до сих пор осталась, комитетов не сформировали как структуру спорта глухих, поэтому они там остались, и у нас остались только люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с нарушениями зрения под эгидой уже нашего Национального паралимпийского комитета. И очень активную часть принял формирование или в создании нашего паралимпийского комитета тогдашний председатель Белорусского товарищества инвалидов по зрению Анатолий Иванович Нетылкин. Он был одним из самых активных и настоял на том, что говорит, мы вам площади предоставим, где можно будет разместить кабинеты, службы, если они там появятся. Все это было действительно решено. Но до этого мы в 92-м году наши ребята, спортсмены, выезжали уже в составе тогда объединенной команды СНГ тоже на одну Олимпиаду. Уже Паралимпиады тогда уже проводились. В Барселоне были. Потом выступали в Альбервилле на зимней, в Лилихаммере. Ну и в 96-м году мы уже создались и поехали уже самостоятельной командой, представлявших Республику Беларусь на паралимпийских на летних паралимпийских играх в Атланту в Соединенных Штатах Америки в 1996 году. А комитет до этого был создан 28 марта 1996 года, и вот мы на днях отметили 30-летие нашей организации. За это время мы знаем, что достигнуты определенные успехи только на паралимпиадах, на зимних и летних. Нами завоевано 155 медалей, из них 58 золотых. Это, ну, действительно выдающееся, я считаю, достижение. В основном из государственного бюджета и подготовка спортсменов осуществляется, и проводятся и соревнования, выезжают и на международные за пределы республики, на учебно-тренировочные сборы тоже выездные. Поэтому надо отвечать за то, что вложено своими, естественно, результатами и достижениями.
0: Николай Николаевич, если сравнивать с другими постсоветскими республиками, можно ли сказать, что Беларусь заняла передовые позиции в формировании своего паралимпийского движения? Насколько наш комитет был одним из первых?
1: Я думаю, что самый первый. Вот сейчас приглашение получил. Поеду 22 мая. В российскому будет 30 лет. Тоже гордость определенная есть. Впереди стояли, по крайней мере, всех наших бывших союзных республик. Именно в организованной системной подготовке или развитии движений уже непосредственно и самого паралимпийского движения и паралимпийского спорта в частности. 95-й год был. Наши тоже уже смогли там на чемпионаты мира поехать. Но тоже представляли только общество наше. Даже федерация еще тогда общество представляли. Ну, а потом уже вот как раз было уже канун Паралимпиады летней 96-го года. Храмцов Михаил Григорьевич был еще тогда, работал тут у нас инструктором, был по физической культуре и спорту. Активный, молодец. Вот приходил тут на днях уже, 86 годов человеку, но еще активный образ жизни ведет. Да, говорит, давай подумаем, что сделать. Я написал бумаги в Международный паралимпийский комитет. Тогда еще не было жесткой системы, скажем, отбора, вот эти всякие квалификационные соревнования и прочее. Было проще, что у нас развивается, есть такой вид деятельности, как паралимпийский спорт или спорт людей с инвалидностью. И создали мы уже пока у себя в стране национальный, надо же было еще, чтобы нас приняли в Международный паралимпийский комитет. Ну, нам пошли, так сказать, на уступки. Они тоже были заинтересованы, чтобы география расширялась уже самого мировая в мире представительства. Именно тут появился новый, конечно, не только приветствовали Международный паралимпийский комитет создание нашего. И поэтому нас допустили. 13 человек поехали, мы набрали. Тогда те виды спорта были. Велоспорт у нас был, плавание представлено тогда. Потом легкая атлетика, естественно, массово была представлена. И был у нас пауэрлифтинг. 4 вида спорта на первый. 13 человек поехали, 13 медалей повезли. 100%, так сказать, успеваемость или выполняемость. Вот. В 2000 году в Австралии, в Сиднее, 23 человека поехали, 23 медали завоевали. Как так получалось, никто там, я же говорю, планов никому, никто никаких не спускал, там должны столько-столько завоевать. Естественно, что один человек там несколько медалей, не все ребята получали или завоевывали медали, но количественно, если брать состав и медали, значит, мы получали. Были времена, даже после того, как даже Российский паралимпийский комитет создался, мы даже в медальном командам, этом неофициальном зачете, их опережали. Но было уже организовано у нас более все это.
0: Кто на первом этапе деятельности возглавил Паралимпийский комитет Республики Беларусь?
1: Долго мы думали, размышляли. Вот. Ну и у нас он, хороший друг мой, он уже ушедший, ушел, умер вот 3 года назад. Игорь Железовский, Игорь Николаевич, он был тогда 6-кратный чемпион мира по конькобежному спорту, здоровый красавец, мужчина. И он заканчивал выступать в 94-м году, последний был Лилихаммер на зимней Олимпиаде, бронзовую медаль завоевал. И в Министерстве спорта Николай Тимофеевич Зайчков, он был тогда первым заместителем министра спорта, тоже уже так поглядывал, считать себя пенсионером, я говорю, не надо. Есть сфера деятельности, есть еще ваш опыт, и ваши знания пригодятся. Вот, провели учредительную ассамблею. До этого год так упорно работали, готовили все наши уставные документы нормативные, что нас регламентировало нашу работу. И вот начали наш такой путь. И сейчас я думаю, что мы завоевали определенный авторитет в мировом паралимпийском сообществе. С нами считается, даже несмотря вот на эти последние 4-летние санкции, введенные Международным паралимпийским комитетом, другими спортивными ассоциациями против нас. Но само братство, что ли, спортивное, семья спортивная, она абсолютно, отношения к нам не изменились.
0: Кто были первые спортсмены, которые завоевали медали на Паралимпийских играх?
1: Среди первых, самых выдающихся спортсменов был Олег Александрович Шепель, все мы знаем. Он был первым, у него есть удостоверение заслуженного мастера спорта номер 1. Поскольку он был первым, тогда программа по легкой атлетике очень обширна. И он завоевал первую тогда золотую в 88-м году. Еще тогда уже были как раз на тех же объектах, стали проводить и в тех же городах, где и Олимпийские игры были в Сеуле. И он тогда там стал 3-кратным был в Сеуле чемпионом Паралимпийских игр. Ну, потом еще по одной медали золотой. Он завоевал в Барселоне в 92-м составе СНГ. И уже в 96-м году он тоже еще завоевал одну золотую медаль в прыжках в высоту, любимой своей дисциплине. Поэтому он 5-кратный паралимпийский чемпион. Дал толчок тому вот развитию самого спорта паралимпийского, уже организованного такого, где уже ребята могли представить страну на международной арене. Среди первых таких выдающих спортсменов у нас, конечно, было большее представительство ребят, представлявших Белорусское товарищество инвалидов по зрению. Ну, еще тогда БелОС еще до переименования там реорганизации не было, только переименовали. Естественно, у нас всегда команда, уже даже и потом, когда мы выступали самостоятельной командой, 3-4, наверное, паралимпиады у нас было, ну, значительный перевес в представительство ребят с инвалидностью по зрению. Вот. Еще и работали мы здесь, поэтому это была двойная гордость. То, что и общество нас поддерживало, действительно создавало все необходимые условия для подготовки ребят, потому что большая часть из них, естественно, трудились на предприятиях, ну, или где-то в других местах, кто-то в областных управлениях, организациях наших работ. работал. Поэтому создавали определенные условия, чтобы могли уже профессионально это совершенствоваться, достигать определенных высот и показывать выдающиеся результаты.
0: Оглядываясь на 30 лет существования комитета, какие ключевые этапы его развития и какие сложности вы бы выделили?
1: Ну, первое, конечно, это вот создание и становление. В то время, в самом начале, было, наверное, проще. То есть, скажем, если брать спортивную сторону, результаты были, скажем, не такие высокие. А у нас охват был довольно, ну, или представительство было широкое. То есть у нас достаточно было кандидатов в команду, в сборную, в национальную. Уже там делятся в зависимости, кто там получает от государства деньги, кто не получает. Там, где можно было, мы заявляли довольно многочисленные составы. Поэтому на первом этапе вот уже становление было нам проще с резервом, проще с формированием уже чисто спортивной части наших делегаций. Потом результаты, естественно, стали расти. Вторая проблема стала... Проблематичнее найти был уже чисто вот людской ресурс ребят, которые могли бы пополнить уже непосредственно наш спорт, поскольку появились компьютерные технологии. Раньше, естественно, ну что, чем они могли? Ничем, конечно, было. Особенно ребята, которые в специализированных школах учились, живя в интернатах. Конечно, одна отдушина была это занятие спортом. Поэтому у нас действительно проблем не было. 30 человек ездило. Сейчас вот мы, ну, даже вот в Лондоне или в Рио-де-Жанейро, одну из последних 20-21 человек уже больше набрать не могли. И вида уже стало больше, потому что уже после становления стабилизировалась ситуация, уже мы начали думать о том, какие новые виды спорта мы можем развивать. Программа стала расширяться паралимпийская, именно спортивная. Поэтому надо было уже быть заинтересованным в том, чтобы найти именно ребят, которые могут какие-то новых видов спорта представлять страну. Поэтому базовые подготовки, результаты стали технические чисто, особенно там, где скорость какую-то можно замерить, там или метры прыгнуть, метнуть, например. Там уже высокие, действительно, очень высокие результаты показывают спортсмены. А все почему? Потому что стал уже расширяться за счет людей с приобретенной инвалидностью. И часто уже попадали уже в паралимпийский спорт люди, которые прошли очень хорошую такую подготовку и практику в олимпийском спорте уже были. Вот. И поэтому действительно стали результаты круче. И у нас уже очень сложно стало, например, вырастить конкурентоспособного спортсмена, если просто взять человека с рожденной инвалидностью, взять там, ну, из школы и привести. Проблема была. Тренеров не стало хватать. Хорошую, чтобы имели базовую теоретическую подготовку, методическую. Ну и плюс надо было еще преодолеть психологический барьер. Не каждый тренер может найти вот общий язык, чтобы совместимость такая сложилась между тренером и учеником для того, чтобы плодотворно трудиться. Поэтому те, кто вот уже были патриотами, как я их называю, молодцы вот своего дела, они, в общем-то, остались. А сейчас у нас хорошо, что вот уже смена поколений когда идет, и уже ребята, которые сами были и участниками, и чемпионами, и призерами и паралимпийских, и чемпионатов мира и Европы. Вот они сейчас уже начинают трудиться уже на тренерском поприще. Игорь Фортунов, молодечный, у него хороший курс. Там Аня Конюк, это как раз наши белтисовские члены и выпускники уже наши непосредственно там в Гродных. Там очень большой курс. В Могилеве сейчас по зимним видам спорта на базе Шкловской как раз нашей школы. Там в отделении в Дюшор Спартак профсоюза в Беларуси вот в областной открыли отделение, поскольку директором там является, опять же, человек, который 26 лет проработал вместе с нами. Он сначала начинал как лидер у Яди Скоробогатой, нашей знаменитой лыжницы. Бегал он, был тоже лыжник сам. Был серебряным призером когда-то универсиады был вот, Василий Коврукович. Потом рос, вот сейчас он директор школы. Молодец, потому что вырос из этой среды, так и должно быть. Специфическая сфера, все-таки должны тут люди быть, кто прошел через все это. Дай Бог им только, как говорится, все бы, удача сопутствовала во всем, желание и более профессиональное отношение, конечно, к делу, чтобы надо просто цель перед собой ставить. В спорте без этого невозможно. И хоть малюсенькими шажками, но приближаться к ней. Вот. И потом, когда видишь, когда приходит первый успех, вот тогда появляется какое-то желание, стимул, второе дыхание, что ли, открывается. И начинает действительно так. Вот у нас сейчас пример, да, приехали. Рома Свириденко, вот тоже такой, 21 год. 4 года назад поехали в Китай, 17 было. Даже вот я вижу по его поведению, вот как человек становится взрослее, да, что ли, мужественнее, потому что обрастает мышцами, мужчина становится. И образ мыслей, и подход, естественно. Красноречивый, что ли, пример, что человек стал профессионалом. Днем 2 тренировки отбегал, я вечером пришел их проведать, как там, я не жил с ними в деревне, жил отдельно, там квоты не хватало, мало нас было. Пришел поглядеть, смотрю, Рома, ты куда? На кросс. Вечером уже стемнело, побежали с тренером, говорю, ну, молодцы. Это уже говорит, что у человека есть цель, и он видит, что благодаря спорту он тоже может состояться в этой общественной жизни. И все у нас так, подавляюще, так будем называть число участников, всегда завоевывали, возвращались домой с какими-то медалями.
0: какие виды спорта являются традиционно лидерами для белорусского паралимпийского движения и какие новые виды активно развиваются?
1: Все развивается где-то и по спирали, потом опять новый вид спорта. Но постоянно у нас представлены, они наиболее, наверное, доступны были, это плавание и легкая атлетика. Вот они всегда были. Во-первых, было спортивных объектов относительно достаточно. Второе, велоспорт мы начинали. Что Храмцов, опять же, возвращаясь к Михаилу Григорьевичу. Он мастер спорта по велоспорту. Он закончил тоже физкультурный, тогда еще был у нас институт, когда он учился. И тут уже работал. Это его детище было. Он это страшно любил. И своими руками тут и мастерили. У нас же, особенно среди ребят с инвалидностью по зрению, надо же тандем. Спереди сидит человек зрячий, который все видит, как штурман. А сзади уже, тоже скататься надо. В ритме в одном крутить педаль. Это такое страшное дело. Ира Федотова, паралимпийская чемпионка по велоспорту. Вася Шаптевой, тоже чемпион по велоспорту. То есть был, развивался хорошо у нас. Потом немножко как-то так не могли уже найти, потому что, опять же, из-за появления новых технологий, поэтому велоспорт потихоньку уже сейчас практически не культивируется никак. Лыжные гонки мы как начали в 98 году тоже развивать в нашей стране, так до сих пор мы сохранили, и мы среди ведущих, вот я говорю, если бы сейчас было на последней этой паралимпиаде в Милане, нас больше, я думаю, что мы бы в командном зачете, там не 17-е место из 55 заняли, были бы и то 17-е место. Это очень высокое место, молодцы. А если бы еще какую-то одну золотую медаль получили, еще бы на 3 позиции поднялись бы. Это просто супер, я говорю. То есть, поэтому мы одни из лидеров там. Вот эти виды спорта развиваются. Фехтование появилось у нас, вот, начиная где-то с 2006 года. Стали развивать фехтование. Но у нас сейчас такой уже хороший, стабильный есть и состав, и есть и успехи, есть и на Паралимпиаде у нас призеры. Пока чемпионов нет, к сожалению, но надеюсь, что вырастут. Вот. И сейчас опять там молодая плеяда подрастает в фехтовании. Было в свое время, вот он ушел у нас уже, на международной арене, по крайней мере, мы не представлены, среди инвалидов по зрению был голбол. Чемпионат республики мы проводим. Были когда-то мы очень высоко котировались. И даже к Афинам даже были. Мы в квалификационную финальную часть попали отбора. И там второе место заняли. Не прошли в групповой. Вот тоже тогда была очень хорошая команда. Сейчас, в последнее время, это уже новые виды спорта. Вот уже, если, так сказать, в сути вопроса возвращаться, каноэ, гребля на байдарках и каноэ у нас. Пара каноэ называется. Одно время было у нас где-то полтора цикла присутствовала академическая, тоже на больших лодках. Были и одиночники, и двойки, и четверка была. Четверка всегда смешанная. 2 инвалида по зрению, 2 с нарушением функции опорно-двигательного аппарата. Тоже были хорошие команды. Люда была, у Волчика на бронзовую медаль завоевал на одной из паралимпиад в Лондоне в академической гребле. Футбол вот наш B2, B3 вот с остатком зрения у нас действительно он не паралимпийским считается, но 5-кратный чемпион мира наша команда была. Привезли, в общем-то, сюда этот вид спорта. Его не было нигде в мире. Мы ездили с ним на конференцию, насчетно-выборная была ассамблея Международной Федерации спорта слепых, ИПСА, была в Касабланке, были мы в Марокко, ездили в 97 году, и там представили, презентация была как раз вот футбола для людей с остатком зрения. Мы приехали, тут раз собрали, наверное, за полтора месяца, за 2. Команду они тут, легкоатлетов понасобиралось там. Поехали, бронзовые медали на первом чемпионате Европы даже завоевали сразу. Там 2-3 месяца было подготовки. Как раз по календарю подходил, поехали. А потом взяли тренеру профессиональных. И такая подготовка уже профессиональная. И отношение ребят было к спорту. И вот они 5 раз завоевали чемпионские мира и 4 раза чемпионат Европы выигрывали. Вот. Потом очень хорошая команда. Но пока там по критериям не может этот вид спорта быть включен в олимпийскую, тотально развивается. А вот B2, B3 с остатком там не могут набрать представительство. Так бы включили, потому что он смотрибельный такой, интересный вид спорта. С удовольствием зрители ходят всегда. Под крышей проводится, то есть можно в любую погоду его проводить. Поэтому это нормально. В последнее время начали активно развивать шоу-даун. Настольный теннис. Тоже вот мы в 16 году тут тоже еще Михаил Николаевич был, Антоненко, когда у нас тут, он где-то тут насмотрел, говорит, давай попробуем. Я говорю, давайте, в чем же проблема? Конечно, надо попробовать. Вот я связался с ИПСО, попросил, чтобы нам прислали сюда квалифицированных людей, которые знают и правила, и чтобы мы провели типа обучающего семинара. Ну, и пригласили со всех наших областей, с областных организаций людей, спортсменов, кто мог. И мы проводили тут 4 или 5 дней было. Сначала азы, потом обучение, и потом сдавали экзамены люди. И им выдали сертификаты, что они могут работать либо тренерами, и часть людей судьями могли уже судить матчи по шоу-дауну. Шоу-даун немножко камерный вид спорта, и там на стадионе на большом его не будешь проводить, потому что надо, чтобы слышали люди, глаза же завязаны. Поэтому, наверное, очень тяжело попасть в олимпийскую программу. Но чемпионаты мира, Европы, вот различные другие турниры международные проводятся.
0: Какое самое сильное впечатление на вас произвели условия для спортсменов с инвалидностью, созданные на зарубежных соревнованиях?
1: Самое большое было в 2000 году, когда мы были в Сиднее, потому что было представлено большущее количество спортсменов, официальных лиц, и плюс, особенно на летних паралимпийских играх, там как раз преобладает с нарушением опорно-двигательного аппарата. Давно уже решали эту проблему, но был повод, было крупное спортивное мероприятие, поэтому там уже действительно было, я вот поражались. Ну, вот. Что касается инвалидов, людей с инвалидностью по зрению, ну, это так сильно. Эти вещи, они везде присутствовали уже давно, доступны безбарьерной среды во всем мире, поэтому так и уже мы видели тогда, у нас еще этого не было. Сейчас там, например, вся та же тактильная плитка на тротуарах, перед проезжей частью везде все эти направляющие. Одну из своих задач ставили, помимо всего прочего, раньше чем сфотографировать, проблема же была. Мы не профессионалы, дома, ну ладно, был зенит такой, думаю, брать его, тянуть, не тянуть этот зенит. Потом уже появились эти уже мыльницы малюсенькие, чук-чук, и все, вот ходили, щелкали, привозили, мы и у Минтруда отдавали, там и на завод протезный, если что там касалось колясочников. Первое такое сильное впечатление, это был Сидней для меня. Что-то в новое было, там лифты, например, там метро, там 4 или 5 линий, по-моему, Сидней. Там практически везде лифты стояли для именно для колясочников.
0: А в Беларуси, как вы думаете, на каких спортивных объектах спортсмены с инвалидностью чувствуют себя наиболее комфортно?
1: Конечно, сейчас впереди планеты всей, я имею в виду планеты Беларуси всей. Я считаю, что Брест у нас сейчас. Вот сколько там, во-первых, компактно расположены все эти спортивные объекты, легкоатлетический манеж, дворец водных видов спорта. Там просто все сделано супер, по самым высоким международным стандартам. Потом хоккейный стадион рядышком стоит, ну и за речкой стоит, там уже построили грибной канал как раз. Это все сделано для того, чтобы доступ был. В Минске у нас, когда на «Динамо» перестраивали, реконструировали, готовились вот ко вторым европейским играм, там тоже все, даже наших ребят приглашали в качестве экспертов, чтобы посмотрели на создание этой безбарьерной среды. И все ли учтено. Хороший толчок сделали. Тут как раз у нас это было в нашем товариществе, вот, ну что ли, инициатива и почин тому, чтобы нормативно документацию, стандарты эти, технические условия разработать. Все отсюда шло, именно по доступной безбарьерной среде. И даже помню, первое время не знали, кто должен, например, там тоже проектную документацию согласовывать на это. Я говорю, давайте приходите в Паралимпийский комитет или еще каким-то образом. Мы хоть что-то знаем. А тут мы еще сотрудничаем. Ирина Анатольевна Сухоцкая. Она вообще молодчина в этом плане. Она сейчас везде ходит. А так, я помню, мы первый раз какой-то собрали, какой же там, я не помню, может, 2005 или 2006 год. Минск проект пришли, позвали меня. Я там сначала сидел, думаю, не могу понять, они уже там не то, что уже согласование на этапе разработки, а уже там доработки, да, как это идет. И вот вспомнили, надо же какую-то безбарьерную среду людям тут создать. И вот стандарта действительно тогда еще никакого не было. И начали разрабатывать потихоньку уже. И сейчас соблюдают. Мы одни из лидеров вот на постсоветском пространстве, наверное, может, и лидеры автотранспорта, особенно этой структуры. Низкопольные эти все автобусы. Я помню, даже мы приехали вот в 22-м году, после когда санкции ввели, мы проводили открытый наш чемпионат по легкой атлетике. Приехали россияне туда, много их же больше, чем нас представительство. И мы автобусы им подали, чтобы из гостиницы до стадиона возить. Тоже как увидели низкопольную. А что такое может быть? Люди приехали там, ну, из каких-то областных центров. Там такого еще нету. Можете помочь заключить контракт? Я говорю, конечно. В Беларуси есть нормальный завод, и выпускает качественную продукцию. Тут уже найдем, как вас свести руководителей области или там с директором нашего там МАЗа или там Белкоммунмаша. Уже в троллейбусы тоже пошли эти там низкопольные вот эти платформы. Пожалуйста. Вот. То есть вот тут мы шагнули очень далеко. И поэтому, создав доступную безбарьерную среду, это тоже мы дали возможность людям перемещаться свободно даже к местам проведения тренировок или соревнований. Это большое подспорье. Поэтому вот в этой социальной сфере мы очень далеко шагнули за вот эти 30 лет. Ну и первыми, одним из первых, кто, по крайней мере, информационно обеспечивал или поставлял вот продукцию информационную, были тоже и мы не последними.
0: Какие значимые успехи Паралимпийского комитета Республики Беларусь вы можете отметить на сегодняшний день?
1: Два адреса приветственных. Один подписан главой государства, второй Наталья Ивановна Качановой подписан. Вот мы получили. Это тоже, мы считаем, признание заслуг, что действительно сформирована определенно хорошая система, жизнедеятельная. Вот, и действительно мы создали, ну, со своей стороны имеется в виду, как организаторы, определенные условия для того, чтобы ребята могли развиваться, социализироваться, интегрироваться в нашу активную общественную жизнь. Поэтому это, я тоже считаю, что одна из задач – это именно реабилитация и инклюзия, социализация ребят. вот через физкультуру и спорт, дает возможность ребятам и мир, во-первых, посмотреть, завести своих друзей, реализоваться как личности, зная, что и государство оценит. А действительно так. За выдающиеся заслуги они могут и быть представляться к различным государственным наградам, им присваиваются почетные звания ребятам заслуженных мастеров спорта, тренерам заслуженные тренеры Республики Беларусь или заслуженные работники физкультуры. У нас тоже такое есть почетное звание. Поэтому это прекрасно. Начали активную работу по информатизации общества, то есть подключили средства массовой информации. Мы очень благодарны им для того, чтобы повысить осведомленность общества о тех задачах, которые мы решаем, о тех проблемах, если они существуют, которые надо решать, ну, чтобы мы объединились. И консолидированными усилиями можно, в принципе, любую проблему, любую задачу решить, и все. Было бы желание, главное, и стремление к тому, что сделать жизнь лучше.
0: Николай Николаевич, а сколько человек было ранее в составе комитета и какая его численность сегодня?
1: Мало. Вот сейчас нас совсем мало. Когда создавались, тоже у нас было там 6 человек было тоже в начале. Немного тоже было. Поэтому нам не надо какая-то громоздкая, неповоротливая структура, когда там кому-то кто-то передает или перепоручает какие-то там задачи выполнять или еще что-то. Поэтому мы считаем, что мы работаем эффективно. Не хватает немножко государственной поддержки. Мы, ну, это чувствуем, потому что иногда, когда приезжаешь, я говорю, что мы, в общем-то, на волонтерских началах работаем. Тут в товариществе наших инвалидов по зрению, говорю, а как оттуда мы ничего не получаем. Это мы все делаем на добровольных началах наших. Я всегда говорил, выполняем и социальную функцию. Средствами физкультуры и спорта реабилитируем, в первую очередь, людей. Мы представляем не последнее тоже, я считаю, нашу страну там везде, как представители. То есть вот эта представительская функция, она, я тоже считаю, важная, когда ты можешь и рассказать о стране, и представить ее достойно, и защитить. Вот как сейчас вот эти все 4 года мы занимались, например, и я считаю, очень успешно, мы много чего сделали. И мы всегда делали то, чтобы действительно, в первую очередь, думали о спортсменах, ну, о тренерах, которые обеспечивают, естественно, этот результат, о специалистах. Поэтому я думаю, что мы сделали немало, и вот за 4 даже последние года для того, чтобы нас восстановили членство в Международном паралимпийском комитете, ну и ребятам вернули возможность участвовать в международных соревнованиях и опять радовать и весь мир, я имею в виду болельщиков, своим мастерством и своими высокими результатами. Ну и не самое последнее, прославлять нашу Родину. Потому что если поднимается флаг, я считаю, это супер для нашей маленькой страны, и гимн исполняется, как сейчас начал. Мы сейчас приехали, то что 4 года никто ничего не слышал. Сердце колотилось вот там, даже на стадионе на этом лыжном были. И уже вспомнили, что такое мандраж, скажем, предстартовый, что такое вот чисто соревновательная атмосфера, это нормально. Потому что мы не участвовали. Не то, что забыли, но само вот это ощущение, то есть уверенности, наверное, как-то пропадает или еще что-нибудь. Вот. Ну, молодцы, справлялись. Дай бог, что все наладилось. И наш пример был хорошим примером для остальных и международных федераций, и олимпийских, и наших инвалидных спортивных организаций для того, чтобы поснимать все эти санкции, ограничения. И действительно, чтобы мы на равных могли соперничать и радовать всех болельщиков и наших, и зарубежных. Поэтому это, я считаю, что все вот этим малюсеньким, так сказать, коллективом, вот он вот и есть у нас. Сейчас вот я как генеральный секретарь, Елена Александровна опять у нас тут международный менеджер, отвечает за все международные дела, и у нас бухгалтерия тоже у нас сидит, Ирина Валерьевна ведет, где у нас есть какие-то деньги иногда, спонсорская помощь перепадает, ведет эту бухгалтерию. Вот все, больше у нас пока никого нет.
0: Расскажите, пожалуйста, о своем личном пути. Что побудило вас посвятить себя работе с людьми с инвалидностью?
1: Помню, пришел только работать, вот мои там друзья, знакомые все там, как ты мог? Не побоялся работать с людьми с инвалидностью? Я говорю, в чем проблема? Я абсолютно не вижу, что это передо мной сидит человек с инвалидностью. Я просто его не позиционирую, вот этот статус по состоянию здоровья для меня абсолютно он не важен. Ну, а потом, когда уже начинаешь понимать, реализовывать, а дальше уже я всегда считал и до сих пор придерживаюсь на 200% точки зрения, что надо быть альтруистом. Когда идешь вот работать в такую сферу, в такую среду, надо от себя уметь оторвать кусочек и дать людям, потому что, да, иногда они действительно нуждаются в какой-то помощи, поддержке. Но это состояние, считаю, такое, которое преодолевается совместными усилиями. Поэтому действительно, вот я горд и рад тому, что я столько вот лет отдал именно и работе в Белорусском товариществе инвалидов по зрению, ну и непосредственно с первого дня существования Паралимпийского комитета я тоже там. меня свела судьба вот с людьми, которым какие-то этапы, периоды жизни необходима какая-то помощь. Она научила меня и сопереживать, и, наверное, быть альтруистом, чем-то жертвовать, чтобы действительно человеку, нуждающемуся, помочь каким-то образом. Это вот для меня вот чувство благодарности. Вот я вижу, что ребята этому тоже неблагодарны. Наверное, тому, что нас тоже судьба свела вместе, что у нас флюиды, что ли, передаются друг другу, и у нас вот это взаимопонимание, вот эта совместимость чисто человеческая, межличностная, она действительно выросла на очень высокий уровень. Я благодарен всему этому, что вот я действительно в этой среде и взрослел, и рос, и мудрел, все ж уже немало годков. Поэтому действительно, вот я действительно всем этому благодарен. То, что предоставилась возможность повидать весь свет. И на южном мысе Новой Зеландии даже можно было, самолет взлетал, такие там где-то очертания были Антарктиды видны, например. Вот поэтому это действительно здорово. То, что мы добились уже как профессионально, что ли, вот этих высоких международных спортивных результатов, то, что мы завоевали определенные авторитеты, имеем весомый авторитет, прислушиваются к нам, я не сомневаюсь, потому что уже в мире, опять же, получается, что я чуть-чуть там себя хвалю, но таких, как я, там осталось 3-5 человек. Понятно, все же идет, поколение новое, новые генерации людей растут, все это меняется, но всегда это должно так быть. Молодым везде у нас дорога. Это классный был у нас девиз в наши советские времена. Вот. А я до сих пор его придерживаюсь, потому что молодые более креативные, более гибкие, более пытливые уже, чем мы, представители более старшего поколения. Но отказываться от нашего совета, там, помощи, от опыта, конечно, не надо. И у меня тоже это очень приятно, что мне вот сейчас дает жизнь еще одну возможность с молодежью постоянно контактировать. Это тоже меня заряжает определенной энергией, жаждой жить, придерживаться своего жизненного креда, что жизнь прекрасна. В любой момент она всегда повернется тебе передом, как говорится, и счастье, фортуна, удача будет человеку сопутствовать.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
3: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
4: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
3: Туристоскоп.
4: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь вас приветствует Туристоскоп и его ведущая Овцинова Лариса. Но сегодня я в студии не одна, а рядом со мной Геннадий Карцев.
3: Итак, дорогие друзья, здравствуйте. Наконец-то я опять вернулся в эту программу, как соведущий, надеюсь, да. Ну и, конечно же, мы находимся перед летом, которое будет нас сопровождать своими отдыхательными возможностями и тому подобное.
4: Да, передачи наши становятся все горячее, потому что лето набирает обороты, и практически они у нас будут с мест событий, из мест наших путешествий, доступных путешествий для людей с нарушением зрения. И вот такая поездка состоялась у нас совсем-совсем недавно, с 29 по 31 мая. Только что буквально мы вернулись из Санкт-Петербурга. Петербург у нас звучит не в первый раз уже в наших передачах. И еще, конечно, будет звучать, потому что сюда можно возвращаться бесконечное число раз и находить что-то новое. А поездка у нас в этот раз совмещала три цели, три задачи. В общем-то, три в одном получается. Это спектакль, их было двое, который мы показали в реабилитационном центре Санкт-Петербурга для незрячих людей с Геннадием, наш театрально-музыкальный дуэт «Совпадение». Но в центре, конечно же, нашего сегодняшнего разговора будет вторая цель нашей поездки. Это открытие водного сезона в инклюзивном яхтенном клубе под руководством незрячей спортсменки Юлии Шумовой. Ну и третья составляющая, конечно же, экскурсионная. Ну как же мы можем без туризма обойтись? Ну о ней чуть позже, а сначала о центральной задаче, о центральной составляющей поездки. У нас уже был опыт поездки на закрытие сезона яхт-клуба. Это в сентябре, когда состоялась регата, серьезная регата, двухдневная. В этот раз было все немножечко полегче. Это была дружеская гонка в честь открытия сезона. И у нас уже была целая компания. Если в прошлый раз мы были вдвоем с Геннадием, то сейчас к нам присоединились еще 4 человека. То есть 6 человек у нас компания была. Ну, что же, Геннадий, расскажи немного о начале поездки. О начале, вернее, регаты.
3: Ну, дорогие друзья, в этой регате приняли участие 14 экипажей, и 2 из них включали в себя участников из города Москвы. Это как раз экипаж под номером 1 и экипаж под номером 5. Конечно же,

0: впечатлены и довольны. Начало на самом деле произошло 30 числа мая. С утра мы приехали непосредственно в яхтенный клуб на базу, естественно, регистрация. После регистрации была церемония открытия, во время которой мы смогли изучить тактильные модели, о которых тоже сегодня, наверное, еще пойдет речь. И очень здорово, когда ты, на самом деле, устройство этой яхты, да, знаешь, и можешь потрогать после этого руками ее и, естественно, показать другим, что вот здесь мы сидим, здесь мы тянем канаты, здесь у нас находятся паруса, и вот так яхта может накрениться, и мы прыгаем вот с этого борта на этот, когда происходит поворот. То есть ты уже себя чувствуешь не начинающим и не участником прогулочной, как говорится, экспедиции в морском деле, но уже плюс-минус с каким-то яхтсменом и тому подобное. На самом деле парусный спорт для меня открылся только в сентябре 25 года, когда мы с Ларисой узнали о проведении той самой регаты, в которой принимали участие и заняли, между прочим, первое место. И после этого, когда мы оттуда уезжали, Юля спросила меня, будете ли вы еще участвовать. Ну, честно говоря, твердо мы сказать не могли с Ларисой в данном случае, но сейчас уже точно знаем, что мы будем это продолжать. Кстати говоря, Лариса первый раз участвовала как наблюдатель. Сейчас она уже переместилась на судейскую яхту или судейский катер, так называемый, да, и поделилась она со мной маленьким секретом, что на будущую регату она хотела бы тоже попробовать себя в качестве участника экипажа.
1: Да, наблюдателем уже быть как-то скучновато. Хочется какой-то активной деятельности попробовать, как это. Конечно же, было холодно. Надо сказать, никто не ожидал, что 30 мая будет всего плюс 8, и периодически дождик нас накрывал. Но все были подготовлены, готовы к этому, и ничего это не испортило и не затормозило. Ну, а теперь, наверное, самое время дать слово вдохновителю, организатору всего этого грандиозного действа, незрячей спортсменке, яхтсменке Юлии Шумовой. Как там? Юлия у нас на связи.
2: Я на связи.
1: Да, здравствуй, Юлечка.
2: Юля, также здравствуйте.
1: И расскажи, пожалуйста, как у вас продвигается и развивается это яхтенное дело, потому что мы вот были свидетелями именно развития, что вы идете постоянно вперед в плане, особенно в плане доступности для незрячих людей.
2: Да, в этом году мы открыли уже 6-й навигационный сезон, инклюзивный сезон. И развиваемся мы постоянно, но скачками, потому что все упирается, естественно, в деньги. И чтобы вы понимали, 6 лет назад мы начинали с одного экипажа с незрячими. Это был такой тестовый сезон, чтобы успокоить тренеров, что мы действительно... А вообще все же начиналось как? Слепые яхтсмены, матросы, вы с ума сошли отсюда, вообще зафантазировались. Вам это просто невозможно. На второй год, то есть первая команда прошла, показала, что это не фантастика. Слепые моряки действительно могут быть супер полезными в команде. На второй год у нас было уже 2 экипажа с незрячими. И вот так вот потихонечку мы двигались, и в этом году у нас уже 5 экипажей с незрячими моряками. Ну и, конечно, вопрос информационно-архитектурной доступности стоял всегда, но не было денег. И в этом году мы победили в конкурсе фонда Потанина. Вообще не верили в свою победу, но... Почему не верили? Потому что достаточно сложно выиграть. И почти из 2000 заявок выиграло только 52. И вот мы среди них. И вот

0: этим грантом у нас пришла возможность сделать более комфортной жизнь незрячих моряков. Ну, во-первых, у нас появилась модель яхты. Маленькая, крошечная, но чтобы незрячие понимали, была объемная картинка, что это за судно, как расположены паруса и так далее. У нас появился стенд информационный с мнемосхемой. То есть, чтобы также у наших незрячих моряков было представление, как выглядит логотип школы, как выглядит схема территории, где дальний причал, где ближний причал, где... То есть, чтобы вот территория-то огромная на самом деле, да, и чтобы вот просто в голове была вот эта картинка, как, где находится, что находится. И, конечно, наша особая гордость, на шрифт Брайля перевели правила техники безопасности. Парусный спорт, он же не только красивый, романтичный, он очень экстремальный, опасный для здоровья как минимум. Поэтому раньше наши незрячие правила техники безопасности слушали, то есть им зачитывали. А тут теперь они могут спокойно подойти к стенду и в своем темпе почитать, ну, кто владеет Брайлем, да, почитать и вдуматься, еще раз перечитать и много раз перечитать, тут уже по их желанию, то есть ни от кого не зависит. Также закупили пандусы, но у нас тут немножко сложности, потому что нет таких пандусов, которые прям яхтенные. Потому что, ну, мы, скажем так, вот первые пробиваем дорогу именно как моряки, как профессионалы. Поэтому в туристических яхтах там есть, а вот именно спортивных, где все жестко и спартанско, там нету. Поэтому закупить-то купили, но вот пытаемся приладить эти яхты. Но у нас уже почти это получилось. То есть тут сложности, но мы их точно победим. Ну и у нас указатели появились по Брайлю, куда идти, где ближний, где дальний причал. Так что так вот по чайной ложечке, по чуть-чуть мы двигаемся к развитию. Тем более незрячих становится все больше и больше. Вот. И, конечно, хотелось бы развиваться в архитектурной, информационной доступности и дальше. А до этого у нас, так сказать, жизнь незрячих делали более комфортно. Это волонтерский корпус. Встречали около метро, провожают, ну, они до сих пор так делают, естественно. Провожают, встречают на лодку безопасно, стараются переправить моряка и обратно. Ну, всякое, конечно, случается, это жизнь. Вот. Тут у нас один гость нырнул. Мы, конечно, это первый раз за 6 лет, но мы поняли, что, и такое тоже может быть. Поэтому еще более сейчас закрутим гайки по технике безопасности.
1: Ну, Юль, на самом деле не совсем правда, что яхта крошечная, вполне доступная для того, чтобы понять, как все устроено. Я, конечно, сама ее тоже обследовала, так что все замечательно.
0: Ну, это же опять, Ларис, с чем сравнивать, понимаешь? Есть такие яхты огромные, и они тоже спортивные, вот, и там работает 12 человек экипажа. И то рук не хватает. Так что вот в сравнении с большими крейсерскими яхтами у нас вот как будто бы крошечные.
1: Нет, здесь, конечно...
0: Может, это мое личное
1: видение? Нет, здесь просто вступают в права законы тифломоделей, которые не должны быть, на самом деле, слишком большими. Но это сейчас не основное в нашем разговоре, а одна из тем основных – это что действительно расширяется и расширяется состав участников, и все больше незрячих становится, и география тоже расширяется. Я знаю, что вот из Москвы мы команду целую привезли. И не только из Москвы уже люди у тебя девушка были.
0: Девушка из Анапы прилетела специально, чтобы поучаствовать, посмотреть, как все это. Из Красноярска парень в том году прилетел, посмотрел, в этом году снял квартиру и уже на регулярной основе ходит к нам заниматься. Вот такая сильная мотивация выбраться из центра Сибири, прийти в Петербург и серьезно этим заняться. И Челябинска, глухая девочка, правда, тоже приехала, сняла квартиру, тоже занимается. Из Новосибирска незрячий. То есть, расширять. И хотелось бы, чтобы таких яхт-клубов было по всей стране много, в акватории где-то возможно, да, навигация, чтобы люди вот не отрывались от своих домов, от своих комфортных условий, где привыкли, и занимались парусным спортом.
1: Но главное, что прецедент есть, что ты создала такую мощную мотивацию, такой мощный прецедент. Теперь уже дорога открыта. Спасибо.
0: Да, у нас более 100 человек сейчас. Учиться.
1: Вот, инклюзивная яхтенная школа в Санкт-Петербурге. Так что приезжайте. Спасибо огромное, Юля, спасибо за эту деятельность.
0: Спасибо, Василий, хорошего всем дня.
1: Спасибо за выступление.
2: Спасибо за организацию этого прекрасного мероприятия. Спасибо за заботу. На самом деле, там себя чувствуешь как внутри большой такой дружеской семьи.
0: Морятская семья морская, она наша существует, поэтому добро пожаловать тем, кто захочет.
1: Удачи, морской удачи. Мы сейчас уходим на музыкальную паузу. Ну, музыкальная, она непростая пауза. Сейчас вы это услышите, сначала услышите, а потом уже комментарии. Так что слушаем.

0: друзья, как вы понимаете, прозвучал настоящий гимн водного туризма. И это не случайно, это авторская песня, авторский гимн группы таких опытных походников, немножко в другом, в речном направлении, но тем не менее, это тоже отдельная тема будущих наших передач туристоскопов. А сейчас у нас на связи
1: мой коллега по экипажу на то время, и я думаю, что мы с ним также продолжим путешествовать, туристически развиваться и побеждать в водных соревнованиях парусного спорта, одного из самых романтических видов спорта, Игорь Конищев. Игорь, привет.
2: Да, всем здравствуйте.
0: Ну вот, прозвучал ваш гимн. Ну, два словечка буквально о вашей деятельности, поясни, туристической, и свои впечатления от... Вот вы ходите по рекам, а недавно совсем ты ходил, ну, практически по морю. Все-таки Финский залив – это преддверие Балтийского моря. Так что о своих впечатлениях морских.
2: Да, ну буквально пару слов, да, чем мы занимаемся. Соответственно, есть у нас 4 человека-энтузиастов, инвалидов по зрению, да, которые какой-то уже более 5 лет занимаемся водным туризмом по сплавам, по рекам, на байдарках и рафтах. Вот, соответственно, сюда, благодаря как раз Ларисе Гене, мы были приглашены для участия в регате. И на самом деле... Впечатление, как говорится, можно сказать, что нет слов, но слов на самом деле очень много, и много, главное, положительных эмоций. То есть правильно, как сказал Геннадий, что яхтенный спорт один из самых, наверное, романтических спортов, да, поэтому вот лично меня, наверное, это тоже именно тема привлекает. То есть ты представляешь, что вот у тебя открытый какой-то океан, парус, ты, не знаю, с любимой девушкой стоишь на яхте, наблюдаешь восход солнца. Вот. И поэтому это все складывается в такой вот именно романтический какой-то облик. Вот. А здесь у нас, конечно, было не совсем прям романтика, да, здесь было, можно сказать, суровые условия, и холод, и дождь, и, не знаю, не совсем понимание, что надо делать изначально. Команда, можно сказать, собралась впервые, поэтому, как говорится, собрались только ко второму кругу нашей регаты, но тем не менее впечатление именно от самого процесса. То есть главное, что тебе, как незрячему человеку, доверили делать определенные процедуры, без которых невозможно было бы управлять этой яхтой, да, поэтому вот это очень, ну, прям оставило именно положительный такой след. Я лично управлял грот парусом, который надо было постоянно фиксировать, переходить с борта на борт. Где-то я спотыкался, падал, но это как раз было именно прибавляло того адреналина и той жажды победы, чтобы мы могли победить. Наша яхта была под номером 1, было 3 круга нашего заплыва, можно так сказать. В первом кругу мы были пятыми, потом мы выиграли, первыми стали, и третий круг закончили на втором месте. А по итогам всей регаты мы заняли почетное 2-е призовое место.
0: Ну, замечательно. И что же, у нас впереди целый водный сезон. Как у вас по рекам поплывете или пойдете, как правильно у байдарщиков, у моряков? Я знаю, что они ходят по морю. А вы ходите по рекам или плаваете?
2: Да. Нет, плавают, как говорится, что-то другое. Мы тоже ходим, как и моряки. Вот, на этот сезон у нас уже распланировано, что в конце июня мы планируем поехать на остров Парус, это в Тверской области, где как раз-таки будем сплавляться на парусных катамаранах. То есть по водохранилищу просто будем, да, учиться тоже ими управлять, ими ну, на них, как говорится, ходить. На большие расстояния достаточно от этого самого острова. Живем прямо там, на самом острове. И, соответственно, летом тоже планируем выезды уже в Костромскую область именно на байдарочный сплав.
0: А катамараны – это без, вот, без педалей? Крутить педали не надо под парусами? Нет, или то и другое?
2: Нет. Нет, там нет педали абсолютно, то есть он большой достаточно размера, то есть на него где-то человек 8, наверное, можно смело погрузить. Вот, то есть также стоит парус, которым ты должен управлять, ловить галсы, то есть менять направление движения катамарана, чтобы поймать ветер на этом водохранилище. Ну, если полный штиль, то два весла у тебя есть, да? Можно добраться до берега.
0: Подстраховка.
2: Никаких педалей, да, никаких педалей, да.
0: Ну что же, практически

0: фактически парусный спорт тоже.
1: Ну, не только парусный спорт был нашим, как говорится, нашей темой в Петербурге. И с помощью Ларисы, ее договоренности, мы посетили еще несколько экскурсионных объектов, как Петропавловская крепость и Кронштадт.
0: Ну, какие впечатления о Санкт-Петербурге с этой стороны, Игорь?
2: Ну, на самом деле, поскольку запоминается все то, что наиболее запоминается, хоть это тавтология, да, конечно, запомнился Кронштадт, да. Вот Аллея Славы просто произвела неизгладимое впечатление, потому что очень много вот этих вот макетов, которые можно так, ну, все тактильно потрогать. То есть там и корабли, и штурвалы, и подводные лодки, я не знаю, там оружие, притом от старинного, от ядерных пушек до современных торпед и просто снарядов. То есть это все про каждого такой мемориал рассказывает экскурсовод. Это настолько было увлекательно, познавательно и так далее. Экскурсия длилась, можно сказать, от начала до конца 6 часов. Ну ладно, там сколько-то на дорогу уходит все равно. Но я прям не заметил, как это время прошло, просто как на одном дыхании. И вот я бы с удовольствием еще раз туда же вернулся. Да.
0: Ну вот это следующая тема нашего разговора. Время неумолимо мчится. Эфир наш приближается к своему завершению. Как раз-таки в сентябре уже известны даты, даже 26-27 сентября, как нам Юлия сообщила, закрытие сезона водного, морского, потому что есть еще занятия на суше, они продолжаются круглый год в яхтенном клубе, а вот именно водный сезон будет закрыт в конце сентября. Будет регата, уже такая же, как в прошлом году, такая более серьезная, двухдневная. Ну как, планы по этому поводу, Игорь?
1: Планы и пожелания как раз под завязочку.
2: Я бы как с удовольствием принял бы участие. В экипаже с Геннадием было просто великолепно. Мы нашли взаимо, как говорится, понимание, и поэтому будем рассчитывать, что в будущем наших всех регатах мы будем занимать почетные призовые места.
1: Ну, сработались, и будем побеждать.
0: Ну, замечательно. Да. Так что да здравствует водный спорт во всех его проявлениях. Да здравствует инклюзивный яхтенный клуб в Санкт-Петербурге. И до встречи тогда всем, кто, возможно, нас слушает, те, кто там были. Ну, вот много городов Юлия назвала. Так что всем морской яхтенный привет. И до встречи в Санкт-Петербурге.
1: Прежде чем уйти уже из эфира, хочется еще раз большое спасибо сказать руководителю яхтенного клуба Юлии Шумовой и, естественно, нашему капитану нашему с Игорем, нашего экипажа Никите Борисову, потому что в экипаже 14 было, и в каждом из них был грамотный капитан, благодаря которым незрячим на яхте было просто удобно и комфортно.
0: А еще огромное спасибо нашему экскурсоводу, который сопровождал нас и в Петропавловке, и в Кронштадте. Это Богдан Анна, прекрасный именно инклюзивный экскурсовод с прекрасным тифлокомментированием. Так что рекомендуем. Но это тема нашей следующей передачи. Мы с Анной еще встретимся и поговорим о специализированных наших тифлоэкскурсиях, расскажем. Вот, так что всего-всего самого доброго. Еще раз, водный и туристический всем привет. И до новых встреч.
3: Пора в путь, дорогу дальнюю идем.
1: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
0: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
1: Туристоскоп.
0: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
3: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том...
4: Из регионов.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Ставропольский край». У микрофона Юлия Дьякова. Наша сегодняшняя программа называется «Шаг к независимости» и посвящается передвижению с белой тростью. Совсем недавно в Ставропольском крае появился первый профессиональный реабилитолог. Специалист по реабилитации и культурно-массовым мероприятиям Ставропольской местной организации ВОС Анастасия Хвычевна-Федорюк сама является инвалидом по зрению. Она стремится поделиться своими знаниями и навыками с теми, кто в этом нуждается. 13 мая в Ессентукской местной организации ВОС состоялся семинар Анастасии Хвычевны «Мобильность с белой тростью как основы безопасного самостоятельного передвижения». На теоретической части семинара поговорили об истории появления белой трости и о том, как ею правильно пользоваться. Наибольший интерес у участников семинара вызвал вопрос о том, как правильно подобрать себе трость.
6: Человек стоит, да, ровненько. И вот здесь, вот под мышкой, у нас вот есть впадина, да? Трость, когда стоит вертикально, сейчас я разберу, покажу. Саш, где-то рост 1,70 м. Ага. Ну, чуть выше меня, но я примерно покажу. Вот у меня 1,60 м. У меня трость, вот кто видит, вот смотрите, видите? Она прям под мышку в эту впадину впадает.
7: Заходит.
6: Вот. Да, она так и должна быть. То есть, если я сейчас поставлю свою трость Александру, она не подходит. Она, видите, вот ему не хватает еще 5 сантиметров. Для чего это делается? Сейчас объясню. Когда мы с вами идем с тростью, трость должна быть впереди нас на 2 шага, для того, чтобы препятствие, да, понимать. Соответствующая эта формула рассчитана не просто так. То есть, как раз вот это расстояние, это 2 шага. То есть, она идет почти на метр впереди нас по диагонали. Попробуй взять трость. Как ты держишь? Покажи.
8: Вот так.
6: Ну, почти правильно, но потом покажу хват всем тоже на практике, да. На месте.
8: Правильно?
6: Почти, но все равно, то есть ты правильно, что... Смотри, у нас идет как? Мы этот жест называется «здороваться». У нас рука должна быть расслаблена в полулокте. Вот видишь, как я делаю? Вот ручка идет от, где у нас кисть с рукой сходится, да? Угу. На 3 сантиметра отходит выше. И большой палец огибает, а здесь есть прямая такая часть у нас на трости, на всех в основном. И второй палец у нас идет в длину, а другими 3 мы как будто обняли. И когда мы, вот смотри, для чего это делается? И вот всем слышно, да, понятно? Мы почему чуть выше трость берем, не впритык, да? Для того, чтобы вот я упрусь в препятствие, видишь, я не в живот. Видишь, как кисть пошла? Да, то есть мы не вывернем кисть, мы не ударим себя в живот, мы не навредим себе. Плюс еще огромная просьба и самое главное правило, чтобы никто, вот у нас у всех на тростях, даже на те, которые бесплатно выдают, да, у нас есть резиночки, все знают. Ни в коем случае руку туда не засовываем.
9: Все суют.
6: Все суют. Я 2 себе вывихнула руку. Нельзя. Это не для того, чтобы мы держались, это для фиксации трости. Я вам всем показываю. То есть вот вы, когда идете, вы забыли, нету этой резинки, в сторону убрали, все, и пошли. Для чего она делается? Вот мы взяли трость, раз, это я тоже буду показывать, 2, 3, как правильно складывать тоже. Взяли этот фиксатор, и это мы зафиксировали
7: трость.
6: Мы думали,
7: несешь трость, чтобы никто не
6: вынимал. Нет, вы можете выбить, наоборот, себе кисть, сломать что-то, поверьте мне, нельзя. Плохо, что не все рассказывают.
5: Теоретическая часть семинара прошла очень весело и оживленно. Участники задавали множество вопросов Анастасии Хвычевне, ведь тема семинара близка каждому из них. А потом началась самая интересная часть семинара – практическая. Все дружно мы отправились в пограничный сквер города Ессентуки отрабатывать полученные знания на практике.
6: Ребята, обязательно не забываем, что это сейчас основной у нас идет шаг. Это называется, помните, маятник, что мы дальше шире своих плеч не делаем эти наши полудуги. И не боимся, идем с краю, но не впритык, нащупываем.
5: Весенний день, прекрасная солнечная погода. А мы с белыми тростями идем по пограничному скверу. Анастасия Хвычевна рассказала участникам семинара о том, как удобнее незрячему человеку обойти кустарники, деревья и даже самокаты.
6: Сейчас я обучаю ребят обходить высокие кустарники и низкие деревья. Мы подходим, препятствие. Мы тростью нащупали это препятствие, поставили трость вертикально, нашли ветку и второй свободной рукой вперед протянули, чувствуем. И теперь вдоль этого кустарника, вертикально трость держа в той руке, где мы держим, это правая у меня, и левой, потихоньку нащупывая куст, обходим его.
7: Это вот таким образом мы обходим с вами или кустарник, или дерево. Полностью, пока оно не закончится. Как мы почувствовали, что не упирается трость и рука, мы вертикально нащупываем. Вот, у нас здесь граница есть бордюра.
9: Вот он.
7: Выставляем трость, как мы ходили в технике маятника, и пошли по обычной прямой пересеченной местности. И теперь мы ищем препятствия. Мы знаем, что впереди где-то есть злостные самокаты. И я сейчас хочу показать, как можно с тростью обходить эти злостные препятствия. Это злободневная тема 21 века. Средство мобильного передвижения. Идем, идем, идем с тростью. Опа, препятствие. Мы как нащупали препятствие, трость ставим вертикально, как я всех учила и как учили меня. Поставили вертикально трость. Подошли ближе шажками, сами стоим ровно, не сгибаясь. И тростью теперь вертикально изучаем. Ага, понимаем, какая-то у нас препятствие, какая-то поверхность. Подняли выше трость. Ага, я на что-то наступила. Начала дальше изучать. Маленькими шажками вдоль иду этого препятствия. Я нащупала, я поняла, что-то полукруглое, но не понимаю, что. Нащупала еще. Начинаю, как мы обходили сейчас препятствие дерева, да? Вторую руку, которая у нас не с тростью, свободная. Начинаем вперед и понимаем, что это ручка самоката. Убираем руку и начинаем по периметру обходить этот самокат. Но трость, в которой руке у нас правая у меня, аккуратно, вертикально. То есть она нам помогает обойти это препятствие. Обошли. Я чувствую, что все, конец. Выставила опять трость, как маятник, и пошла. Иду, иду. Опа, опять препятствие. Опять вертикально трость, начинаю нащупывать. Понимаю, что-то вертикальное. Беру вторую руку, свободную, которая у меня левая. Опять нащупала. Ага, похоже на руль самоката. И теперь опять рукой, в которой трость у меня правая, начинаю обходить маленькими шажками по, получается, периметру этот самокат, чтобы не споткнуться. Опа, я наткнулась левой ногой на колесо. Я аккуратно отхожу назад, но трость вертикально чуть-чуть за собой веду. И таким образом опять по периметру. Оп! Опять на что-то наткнулась ручкой трости. Беру второй рукой свободной. Обхожу, нащупываю, что это ручка. Отхожу чуть дальше, чтобы на ручку не споткнуться, да, не удариться. Опять тростью. Оп! И вертикально, маленькими шажками обходим по периметру этот самокат. Выхожу на свободную площадку и иду дальше.
5: После семинара всем хотелось поделиться впечатлениями. Председатель Ессентукской местной организации Всероссийского общества слепых Наталья Александровна Разжевина отметила, что проведение таких мероприятий очень полезно.
10: Мы пригласили из Ставрополя специалиста-реабилитолога. Я считаю, мы сегодня, наше общество, члены нашего общества, узнали от Анастасии очень многое полезное для себя. Хотя я была в Волоколамске на реабилитации. Но Анастасия нам очень много чего сегодня нового рассказала, показала. Вот. Мы очень довольны. Я думаю, члены нашего общества меня поддержат.
5: На нашем мероприятии присутствуют новые члены общества слепых Ессентукского. И очень бы хотелось в первую очередь от них услышать комментарий по поводу сегодняшнего мероприятия. Насколько оно полезно для вас?
11: Потихонечку зрение садится. Пограничное зрение, скажем, у меня так, но ощущаю то, что падение зрения чувствуется. И услышал информацию, что сегодня будут проходить занятия ходьба с тростью. Конечно, для меня это было все буквально ново. Я не представлял, как с ней ходить, как ею пользоваться, в каких случаях ее использовать. Она у меня только лежала дома без действия. Сегодня, когда специалист объяснил положение, тактику, способ применения ее, когда, как, какие действия рук должны быть. И пройдя вот этот сегодняшний небольшой обзор, небольшой курс, уже есть положительные моменты. Теперь я думаю то, что можно смело пользоваться, практиковаться и самое главное, наверное, не бояться. И все будет хорошо.
5: Как вас зовут?
11: Дмитрий Петрович.
12: Здравствуйте. Тамара Анатольевна, я недавно в этом обществе, вообще в Ессентуках недавно. И сравнивая свои занятия по ориентированию в Волоколамске с тем, которые сегодня получила здесь, Хочу сказать, что намного полезнее именно здесь и практическая часть. И очень много таких нюансов было озвучено, на которые надо обращать внимание. И для меня было все полезно. Сотрудник очень говорил так, не как теоретически, а как человек, который прошел это сам, учился ходить с тростью, и поэтому очень ценное и полезное занятие было. Благодарю.
9: А вот что теперь изменится в вашем пользовании белой тростью принципиально? Вот что вот для себя самую вот такую изюминку удалось услышать?
12: Ну, очень полезно было передвижение по платформе железнодорожной. Как двигаться? Хотя я всегда приглашаю сопровождающего от железной дороги, и это очень помогает. Вот. Но самой иногда сама захожу, мне необходимо заходить. И полезно было то, что надо край платформы найти и двигаться параллельно на расстоянии несколько, там, 40 сантиметров от края и контролировать край платформы. Потому что платформа большая, можно уходить влево-вправо, непонятно куда. Ну, здесь контроль хороший.
9: Саша, у нас новый член ВОЗ, и зрение потеряло. Сколько лет назад у тебя начались проблемы со зрением?
13: У меня начали зрение с 6 лет, а упало оно в 18 почти в ноль. Вот, и с 17 лет я, ну, ничего особо не знал. Вот, и только в 21 год мне поставили первую группу инвалидности, потому что долго не хотели. И рассказали про общество слепых как раз-таки. В июле я вступил в общество слепых. Сейчас скоро будет год, как я вступил в общество слепых. Вот, и с ориентировкой с тростью я тоже совсем не знал, как пользоваться ей. Пользовался, ну, сам, как знал примерно, понимал. Вот, и сейчас Настя объяснила, как делать правильно, как легче ориентироваться, как ее правильнее держать. Вот. Это реально очень стало легче ей ориентироваться. Сразу можно найти все доступно, то есть и как переходить через дорогу, чтобы водители понимали, как легче это все найти, пройти. Очень доступно объяснила, какие бывают трости, какие есть насадки, как подобрать трость, правильно рассказала, хотя никто из до этого, скажу же, никто не рассказывал. Честно говоря, первый раз об этом узнал сейчас. Спасибо, Настя. Спасибо, что организовали такое мероприятие. Наталья Александровна.
9: А теперь давайте поближе познакомимся с Анастасией Хвычевной-Федорюк, специалистом по реабилитации и культурно-массовым мероприятиям Ставропольской местной организации ВОЗ. Анастасия, расскажите немножко о себе, о вашем пути во Всероссийском обществе слепых.
14: Меня зовут Федорюк Анастасия Хвычевна. Я в обществе слепых состою только второй год. Мой путь начался с того, что когда я уже была с инвалидностью, когда я уже почти теряла зрение, у меня тогда на тот момент была еще пока вторая группа, я начала искать возможности где-то общаться с людьми, такими, как и я, да, ну, чтобы у кого падает зрение. Я не знала, что в нашем городе, оказывается, давно есть общество слепых в городе Ставрополе. Чисто случайно в поликлинике на осмотре у офтальмолога услышала и пришла, вступила. Вот. И так получилось, что после того, как я год как была в обществе, я волонтерила, я детям проводила все возможные мастер-классы в нашей местной организации. Я уже на тот момент была действующим специалистом. У меня специальное дефектологическое образование высшее, которое я получила уже с инвалидностью по зрению. Сейчас расскажу, как вообще я к этому пришла. И получилась такая возможность, появились квартиры и рабочие места. У нас в обществе мне предложили стать специалистом по реабилитации культурно-массовым мероприятиям. И вот с августа того года я теперь действующий сотрудник местной организации Всероссийского общества слепых города Ставрополя. А вообще мой путь к слепоте, как я говорю, ну, конечно, утрируя, но что делать, начался таким образом, что я вообще вижу плохо здесь. Детства. Всегда была в очках, читать в очках могла, без очков не видела. С 2016 года я резко начала слепнуть. Сначала я потеряла левый глаз, он у меня теперь даже на свет не реагирует, и начал добавляться правый глаз. На момент 2016 года у меня было минус 16 на правом глазу. И получается, к 2019 году я потеряла правый глаз. У меня оставалось буквально 400 сотых, как врачи сказали. То есть мне тогда дали в 2019 году вторую группу. Мне пришлось уйти с работы. Я работала тогда замначальника почтового отделения связи у себя в городе. И начала понимать, что я не могу сидеть дома, да, мне скучно, мне надо быть полезной, хотелось быть полезной. И думаю, надо же, мне вот у меня есть какие-то навыки, какие-то общения, я всегда общительный человек, очень люблю руками делать. И думаю, надо помогать таким людям, как я, потому что я столкнулась с тем, что я не знала, что делать, да, вот куда мне идти дальше, как мне быть, как брать трость, да, вообще, как с ней ходить. И в результате я поступила у нас в городе, в Северокавказский федеральный университет, на специальную дефектологию, магистратуру, которую с отличием я закончила. Работу я начала как специалист-дефектолог в одной из организаций некоммерческой в городе Ставрополь. Работала с детьми с разными нозологиями, то есть с разными инвалидностями, но не слепыми. И потом уже, когда вот сама начала хуже терять зрение, да, учиться с тростью ходить, я с ней только третий год хожу. Я заметила, что таких специалистов у нас и в крае, и в регионе нет, да. Ближайшие, куда отправляют, в Волоколамск. Они все могут, да, к примеру, поехать в Волоколамск. Это, да, надо уехать из города, да.
15: Ну, во-первых, очередь.
14: Да, очередь, во-первых, точно, да, Юля, спасибо. Во-вторых, представьте, не каждый может на 3 месяца, да, из своей жизни вычеркнуть, да, какой-то ритм жизни. Я начала учиться сама в Ставрополе, как могла, по навыкам. Потом у нас получилось, что от особого взгляда к нам в Ставрополь приехали обучать. Я прошла небольшой курс, мне тогда похвалили, потому что те навыки, которые я сама, да, приобрела, хождение с тростью, интуитивно, получились правильные. Мне просто направили на путь истины. И после того, как я закончила магистратуру, я решила дополнительно пройти переподготовку тифлопедагогика. И вот там я еще азы, да, мобильности с белой тростью получила дистанционно. Я училась дистанционно, потому что я не хотела уезжать из-за этого в Москву на целый год, представьте. Я рада, что есть такая возможность для нас. И вот теперь, работая в местной организации, я пытаюсь тому, чему я научилась сама, научить других людей, потому что не у всех есть возможность уехать. А те навыки, которые приобрела я считаю, они очень доступны, и больше шансов людям изучить то, что я даю. Я не хочу себя похвалить, но я считаю, когда человек сам имеет ограничения, да, какие-то по здоровью, тем более, вот, к примеру, проблемы со зрением, да, и он показывает таким же людям на своем примере, как он ходит, да, и что он умеет, людям как-то, мне кажется, более доступно это объясняется и понятно.
15: Как возникла идея проводить обучающие семинары в местных организациях края?
14: Ну, вообще, идея возникла не то, что проводить семинары, а общаясь со многими из других местных организаций, да, потому что я уже за эти 2 года многих людей познакомилась, да, узнала, слыша, что я бы хотела научиться, да, с тростью, я бы тоже. Не у всех есть возможность поехать. И так как у меня люди оценили, что есть неплохие навыки, да, у меня, вот пришла такая идея однодневно в ближайшие районы, да, командироваться и приезжать, такие вот знакомительные реабилитационные мероприятия проводить, где люди могут получить азы, да, и дальше уже практиковать, как себя вести с белой тростью.
15: Сегодня мероприятие проходит в Ессентуках. Расскажите о ближайших планах на будущее. Где дальше вы будете? Куда вы дальше поедете с этим семинаром?
14: Честно, планы большие, но все зависит от запросов. Если у других местных организаций будут запросы на то, что такое однодневное мероприятие нужно, то, конечно, будем. Но насколько я знаю, с кем я общалась, есть, конечно, в планах. Это местная организация Георгиевска города, чтобы такое мероприятие прошло. Также это местная организация города Минводы, Александровский округ. Но это будет, конечно, не совсем быстро. Планируется по возможности, по загруженности, то, что у меня есть и основная работа. И по запросам мы будем, конечно, выходить на контакты.
15: Такие семинары планируется проводить только со взрослыми незрячими или ученики школ и дети-инвалиды тоже будут включены?
14: Честно, есть такой план, но это тоже, хочу сказать, Юлия, это по запросу. Вот здесь запрос мы реализовали. Если будут запросы из учебных заведений, да, нашего края, и я смогу кому-то чем-то помочь, я буду только рада. Потому что, я считаю, делиться надо, и чем больше мы будем помогать людям, тем больше добрых дел мы сделаем.
15: Да. Но дело в том, что чтобы сделать запрос, да, на проведение такого семинара, нужно владеть информацией о том, что можно такой запрос сделать, да? То есть тут получается замкнутый круг.
7: Да.
15: Вот. А есть ли какие-то планы по предложению проведению таких семинаров в организациях? Ведь они же должны как-то узнать о том, что запрос-то сделать можно.
7: Честно, пока об этом не думали. Теперь хочется задуматься после вашего вопроса.
15: Ну, вот я приведу пример, да, вот есть Кисловодский медицинский колледж.
7: Да.
15: Какая там существует проблема? Очень многие студенты сейчас приезжают в Кисловодский медицинский колледж после обычных школ. Некоторые обучаются на дому дистанционно, да. Некоторые обучаются в массовых школах. Беда в том, что если раньше дети обучались все в школах-интернатах, они уже более-менее были подготовлены, то современные студенты, они в принципе не подготовлены, если они не обучались в интернатах, да, обучались инклюзивно. Учебные заведения не хотят связываться с реабилитацией, да, они обучают, но заниматься параллельно еще и реабилитацией никто не хочет. С чем студент поступил, например, в Кисловодский медицинский колледж, с незнанием компьютера, с невладением белой трости, с тем он и выйдет. А это очень затруднит его дальнейшее продвижение по жизни, да, трудоустройство и дальнейшую социализацию.
7: Да.
15: Вот. Ну и вот в связи с этим и хотелось бы задать вопрос, будут ли с вашей стороны не только ожидания запроса, но и предложения провести такие семинары?
7: Ну, скорее всего, наверное, предложения будут, но так как, смотрите, я просто сотрудник, да, обыватель, как говорится, то это нужно решать, конечно, не на уровне обычных, да, сотрудников, это надо решать, конечно, на уровне руководства. Поэтому данный вопрос, я думаю, нужно будет сначала обсудить, наверное, с председателем краевого ВОЗ, с членами правления краевого ВОЗ, и в дальнейшем, я надеюсь, наверное, получится сотрудничать. А идея, кстати, очень, да, хорошая, и я согласна, такое нужно, потому что я почему же, еще раз повторюсь, я занялась, да, таким обучением, потому что я вижу, что нужны такие специалисты, у нас в регионе таких нету. И так как мне квалификация позволяет, я тифлопедагог, да, я дипломированный коррекционный педагог, и у меня есть база, да, и тем более навыки, которые я сама за 3 года научилась. И поэтому я считаю, есть смысл мои навыки, мои знания воплотить в реальность и дать возможность другим людям пользоваться этими знаниями и навыками.
15: Тростью пользуются многие незрячие, которые уже давно члены ВОЗ, да. Бывают ли какие-то моменты, когда удается удивить даже опытных пользователей белой тростью?
7: Да, бывает. Особенно те, кто ходят с тростью со старой школы, это когда постукиванием, да, ходят.
15: Ага.
7: Они очень удивляются, как я вроде не постукивая, а просто ходя с тростью, просто вроде катя ее впереди, я понимаю, что это бордюр, да, я понимаю, что это переход, я понимаю, что это какое-то препятствие.
15: Ага. Ну вот я могу о себе сказать, о своем сегодняшнем пребывании на занятии.
7: Да.
15: Вот я пользуюсь тростью очень многие годы уже. Я обучалась и в Волоколамском центре реабилитации, в Санкт-Петербургском центре реабилитации. Я никогда не задумывалась, что не нужно резинку надевать на руку. Вот Анастасия Хвычина, первый специалист, которая об этом сказала. И, наверное, есть какой-то опыт, почему вы к этому пришли. Ведь очень многие люди, да, наоборот, считают и пользуются тростью. Берем тросточку, резиночку от тросточки наматываем на руку и вперед. Да, вот поделитесь своим опытом, почему вы сами этого не делаете и не рекомендуете другим.
7: Первым делом я сама этого не делаю, потому что я так же, как и другие обыватели, взяла свою трость, когда первый раз в руки начала с ней ходить. Это еще была, я называю ее бесплатная трость, которую мне государство выдало. Это сейчас я хожу уже с крутой тростью, которую я сама себе купила. Решила сделать себе такое вложение. Я тогда тоже думаю, ну резиночка удобна на руку. И я наткнулась на кочку, и я выбила себе сустав. Это было очень больно. Поэтому я поняла, так, что-то я делаю не так. Наверное, надо резинку не трогать. Потом, когда вот именно уже обучалась на тифлопедагога, и вот были основы мобильности с белой тростью, у нас такая была дисциплина,
14: Там как раз и говорилось о том, что везде, где есть вот эта резинка, она оказывается для фиксации, особенно для складных тростей, которые мы складываем, да, чтобы собрать ее и зафиксировать, чтобы она не разъезжалась. И вот теперь пытаюсь на своем примере других людей учить, что не надо этого делать.
15: А как так получилось, что вот задели за кочку и...
14: Получается, резинка же была на руке, я задела за кочку, я даже, кстати, тогда еще и трость неправильно держала, потому что я сама же училась, это потом я узнала, как правильно держать трость, уже когда училась на тифлопедагога. Вот. И прослушав курсы Марты Любимовой, кстати, от «Особого взгляда», им большой респект, потому что очень классные курсы по мобильности с белой тростью у них проходят. И получается, я наткнулась и, получается, потянула на себя руку, да, и резинка, получается, мне сдавила, она же у меня на кисти была, она сдавила кисть, я попыталась стряхнуть эту резинку и перехватить трость, и, получается, резинка впилась, и я дернула и резко выбила сустав, вот так, из-за кочки. Да. То есть, получается, резинка мне как фиксатор была, зафиксировала сустав, и я его выбила, вот так.
15: Да, это грустная история. Вот, поэтому я думаю, что многие радиослушатели задумаются, стоит наматывать резинку на руку или нет.
14: Да, рекомендую этого не делать.
9: Безусловно, встречается много скептиков, которые считают, что нет смысла проводить однодневные семинары по мобильности с белой тростью. Ведь обучение ориентировке для незрячих – это очень долгий процесс. Но мы искренне верим в то, что такие встречи могут помочь незрячим преодолеть страх передвижения с белой тростью и станут отличной мотивацией для их дальнейшей самостоятельной практики.
4: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: слушаете Радио ВОС. Программа «Молодежный экспресс».
1: Всем привет, дорогие наши радиослушатели! В эфире Радио ВОС программа «Молодежный экспресс» и у микрофона Марьяна Цвит. Сегодня мы с вами будем говорить об интересной древней игре, игре «Го». Что же это такое? Я думаю, среди наших слушателей найдутся такие, кто не знают, что это. Да что уж там говорить, я сама не особенно знаю, что это такое и какой там принцип игры. Так что сегодня будем во всем разбираться. А помогут мне сегодня в этом мои гости, энтузиасты движения «Го» в Москве, Лариса Малышкина, Надежда Серова и Игорь Михайлов. Приветствую вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, друзья, всех приветствую.
1: Ну что ж, давайте начнем с того, что каждый расскажет немного о себе и как так случилось, что жизнь его свела с этой игрой. Кто начнет?
3: Давайте я девушек пригласил, поэтому давайте я начну тогда, если можно.
1: Давай.
3: Да, меня зовут Игорь Михайлов. Ну, о себе, наверное, как любой человек, наверное, можно долго рассказывать. Если говорить конкретно о «Го», то об этой игре я узнал лет 10 назад от своего товарища, однокурсника по Гнесинскому училищу, гитарист. Вот он из нас всех был самый такой талантливый, способный во всех сферах. И он мне лет 10 рассказывал о том, какая это прекрасная игра, какая она поливариантная, сложная, о всех уровнях мастерства, какая здесь заложена глубина. Как это здорово, интересно. В общем, лет 10 я только слушал об этом. И когда появилась возможность самому приобщиться к «Го» уже в тактильной форме, я не упустил этого случая. Год назад примерно пришел в библиотеку для молодежи. Мне быстренько показали правила, объяснили. Я потрогал эту доску, пощупал. И, в общем-то, сразу же и увлекся. Увлекся сам и... Да, в качестве, может быть, волонтера какого-то некого импровизированного клуба «Го без границ», на базе которого проходят сейчас постоянные тренировки, постарался привлечь ребят, с которыми я постоянно взаимодействую. Это, в частности, музей темноты, где я вожу экскурсии, это теннисный вот, это наш кружок, секция, где я тоже постоянно тренируюсь. И у нас уже на данный момент, помимо клуба «Го без границ», образовался уже два кружка. Один кружок «Музей темноты», другой кружок вот, в секции по настольному теннису. У нас вот, появились доски на постоянной основе. И, в общем-то, в промежутках, когда мы не стоим у теннисного стола, у нас проходит партия в «Го». В промежутках, когда нет гостей в нашем музее темноты, мы тоже играем в «Го». Так что моя история такая. И как раз вот девушка, которая здесь присутствует, это тоже гиды музея темноты наши, Лариса Малышкина и Надежда Серова.
1: Можно сказать, что это, так сказать, как разновидность отдыха? Постояли, поиграли в теннис, посидели, поиграли в «Го».
3: Это труд, потому что это спорт в России, это официальный вид спорта. И на самом деле, может быть, ну, кто как относится, наверное, можно налить чайку и посидеть за доской, поболтать, но когда играешь, особенно когда речь идет о соревновательной практике, о играх в рамках турнира какого-то, то сидишь прямо, и пульс поднимается лишь даже посерьезнее иной раз, чем когда стоишь у теннисного стола. То есть такое эмоциональное волнение достаточно серьезное, напряженное, и вот тебя просто раздирает от желания пойти туда и сюда, сразу ждешь, когда пойдет твой оппонент, и все это такое встает. Достаточно ощутимое волнение, и пульс поднимается на физическом уровне.
1: Понятно. Ну что ж, девушки, Лариса.
2: Ну, я как раз с «Го» познакомилась благодаря Игорю. Он принес набор в наш музей и такую презентацию небольшую устроил. И я сразу же увлеклась этой игрой. Мне очень понравилось. У меня сразу идеи появились, как я могу со своими детьми дома поиграть. И вот набор, который у Игоря я увидела. Мой муж нам сделал свою такую усовершенствованную версию этой доски. И мы с детьми начали этой игрой тоже увлекаться. Такой вот у нас совместный досуг, кроме того, что у нас теперь кружок в музее, ну и такой семейный досуг у нас.
1: Угу. Надежда?
4: А у меня история «Го» — это, прям можно сказать, классический служебный роман. Все началось в декабре 2025 года, когда я сидела благополучно на работе, обеденный перерыв, и вот мои коллеги, Игорь и Лариса, чем-то активно так раз за разом щелкают. Я не поняла, что происходит, но очень стало любопытно. Подошла и говорю: чем занимаетесь, чем стучите? Они говорят: так вот, игра такая. Я говорю: о, да, очень интересно. Почему я об этом не знаю? Они говорят: мы не знаем, мы всегда вот здесь развлекаемся, а как-то ты не проявляла интерес. Ну и все, и вот этот стук меня прям в омут с головой, можно сказать, погрузил. Я начала, и к тому времени, вот месяца два активно в Москве начали обучать незрячих тактильной игре. Но я активно включилась в этот процесс, и меня увлекло это так, что я, знаете, не просто поиграть, а решила освоить эту игру на профессиональном уровне, чтобы участвовать в соревнованиях, чтобы добиться каких-то результатов. Вот, так что все благодаря Игорю и Ларисе.
3: Надежда, у нас, кстати, самый, по-моему, титулованный игрок в Москве сейчас. Два турнира прошло, и два раза Надежда становилась сильнейшим игроком среди женщин. Зачет был и общий, и женский, в общем, разные зачеты. Но по факту сильнейший игрок среди женщин у нас Надежда.
1: Поздравляю.
4: Спасибо.
1: Достижение уже.
4: Да.
1: Давайте разберемся, что же такое го, и как бы вы описали принцип этой игры человеку, который вот впервые о ней слышит?
3: Ну, игра проходит на специальных досках. Внешне не напоминает, может быть, доски шашечные, шахматные, но на самом деле здесь камни белые и черного цвета ставятся не в клетке, как мы привыкли, да, исходя из нашего опыта взаимодействия с шашками и шахматами, а в линии пересечений. Доска 8 на 8 клеточек образовывает, соответственно, поле 9 на 9, если считать линии пересечений. Вслепую в основном играют ребята на таких досках, они считаются ученическими. Вот, но, тем не менее, го все равно остается и на доске 9 на 9, тоже, в общем-то, го. Доски существуют также 13 на 13, вот ребята наши планируют потихонечку на них переходить. И совсем профессиональные доски, такие общепотребительные, в зрячую, играют профессионал на досках 19 на 19 линий пересечения. Такое поле образовывает сумасшедшее количество комбинаций игры. Если у Алисы спросить, какая самая сложная логическая настольная игра в мире, то она скажет, что это го. Вот недавно я погружался в этот вопрос и выяснил, что количество комбинаций на доске 19 на 19 — это 10 в 170 степени. Есть разные цифры, то есть это единичка с какими-то 170 нулями. Вот столько вариантов предполагает эта игра. Мы на таких досках пока не играем. Играем на доске 9 на 9. Но суть игры на любых досках сводится в том, чтобы камнями своего цвета отгородить как можно больше территории соперника. Нет, извините, просто как можно больше территории. В процессе отгораживания территории можно окружать камни, либо группу камней соперника, окружать их и съедать. То есть правила, в принципе, я вот за несколько секунд изложил, но такая простота правил предполагает огромное количество, то есть огромную свободу, да, чем меньше каких-то ограничений, тем больше свобод, и такие вроде бы внешние правила подразумевают очень-очень-очень глубокие варианты игры всяких разных. Вот мы только начинаем потихонечку погружаться во все нюансы хитросплетения этой игры, но суть примерно в следующем, да, вот как я вот описал выше.
4: Добавлю, что доска в начале игры, она пустая. То есть камни ставятся в начало. Или, может быть, Игорь сказал, но я прослушала.
3: Нет, ты сказал правильно. Да, доска изначально пустая, тоже отличает эту игру от традиционных шашек-шахмат.
1: То есть один ход берем одну...
4: Да, начинают черные. Если в шахматах и в шашках начинают белые, то здесь начинают черные камни, да. Соперник, или ты берешь, если ты черными играешь, камень первый и ставишь на свободное поле. Вот на доске 9 на 9 это 81 пункт, а на доске 13 на 13 это 169 пунктов, а на доске 19 на 19 это уже 361 пункт. И ты можешь поставить в любой пункт в начале. Затем ходит соперник, тоже ставит свой камень на доску. И камни снимаются только в том случае, если они окружены. Ну, допустим, мой черный камень окружил соперник с четырех сторон. Тогда мой камень съедается и снимается с доски. А если такого не происходит, то все камни остаются до конца игры на доске.
1: То есть берем один камень, и можно поставить его в любую часть доски.
4: Да.
3: Да, игра заканчивается тогда, когда, по мнению игроков, заканчиваются разумные логические ходы на доске. Это определяет, предполагается, что люди уже достаточно погружены в игру и все-таки понимают, когда эти самые логические ходы заканчиваются. Mm. И когда они переходят в плоскость ходов бессмысленных.
1: Потом берем следующий камень, да, в следующий ход. А те, которые уже на доске, они как-то ходят или больше не двигаются?
3: Нет, не двигаются. Mm-hmm. То есть мы выставляем камни по очереди, да, камни черного и белого цвета, отгораживаем территорию, попутно съедая камни соперника.
1: Ну, то есть это... Ну, условно, вот как в крестиках-ноликах, ты ставишь куда-то там вот свой символ, а там в противодействии тебе, да, вот блокируют, чтобы не заполнить, ну, чтобы не окружило, да?
3: Да.
1: А сколько, собственно, камней, фишек вот в игре?
3: Ну, на маленьких досках 9 на 9 это 40, сколько, 45.
2: Вот у нас есть 41, 41 черный, 40 белых. Угу, на 13-й доске там 85 черных, 84 белых. А на большой доске 19 на 19 там 181 черный и 180
1: то есть
2: белый.
1: Их камень. Чуть ли не под все ячейки на доске?
2: Как раз под все
1: под
2: ячейки.
1: Все.
2: Да.
3: Но камни не обязательно все выставлять. То есть игра заканчивается не тогда, когда камни заканчиваются в коробочках, а тогда, когда заканчиваются разумные логические ходы на доске. Правила излагаются достаточно просто, и, возможно, в этом есть какая-то магия игры «Го». Для меня, например, очень неожиданно, что в Москве получила эта игра такой отклик. Ну, вот, как я уже сказал, про кружки некие такие спонтанно возникшие в библиотеку для молодежи, вот в рамках действия клуба «Го без границ». Также постоянно приходят новые люди, постоянно приходят, и я все время сравниваю, когда рассказываю о популярности «Го», сравниваю с нашим теннисом. Вот за 8 лет существования, скажем так, секции по теннису в Москве чат в WhatsApp набрал 30, по-моему, около 30 энтузиастов, желающих играть, а за какое-то максимально короткое время в чате WhatsApp, да, Blind Go, уже что-то в районе 40 человек, очень-очень быстро, как бы чат наполнился, причем постоянно приходят люди, которые в этом чате нет, так что интересующихся там больше. Вот Татьяна Зборовская, продюсер проекта, по-моему, говорила в сообществе, где уже 60 с чем-то человек. Вот, так что, ну, по нашим меркам, по меркам как бы спорта незрячих слабовечек, потому что Го — это спорт, я напомню лишний раз. То есть это отклик очень-очень такой мощный. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы игра активно переместилась за рамки МКАДа и не только в Москве получила такую поддержку, но и в других городах нашей страны. Очень хотелось бы когда-то дожить до такого каких-то турниров межрегиональных о взаимодействии ребятам из Москвы, Питера, Новосибирска, ну и так далее.
1: Угу. И все-таки, почему именно Го вот так покорило вас? Ни шашки, ни шахматы, по которым уже есть официальные турниры, которые встроены в спортивную структуру?
4: Я раньше занималась шашками. Но шашки, там всего лишь 12 белых, 12 черных. Ну, если международные, да, если международные берем, то там 20 белых, 20 черных. И что-то вот мне постоянно друзья, с которыми мы играли, ездили на соревнования, говорят: Надь, ну давай, возвращайся, давай, вот одни соревнования по шашкам, другие. Ой, что-то как-то нет. Но здесь вот Го затянуло. Новенькое, интересненькое что-то такое. И так много. И главное, там ведь, понимаете, не просто ты территорию строишь, там же можно какие-то рисунки выстраивать. То есть можно представить от одного угла к другому там реку такую из белых камней своих выстроить. Какие-нибудь ступеньки, лесенки.
1: Цветочки.
4: Там есть цветочки, там есть формы цветочки, есть форма черепахи, есть там пасть собаки, пасть тигра, пасть лошади. Это такие формы, машинки, автомобильчики можно различные строить. И вот захватывать, там, смотреть, как это можно окружить противника, допустим, как получше съесть, сколько у него там остается дыханий, считать надо. Ну, очень-очень затягивает эта игра и увлекает.
3: Да, я, например, в шахматы играл тоже несколько лет на любительском уровне, ну так, очень азартно, ночами мы сидели с другом все до утра, эти шахматы бесконечные. Вот, но сейчас меня, допустим, в шахматы заниматься не заставишь. Шашки мне так никогда особо не нравились почему-то. Может быть, тоже потому, что мало фишечек. Кажется, что... Ну, понятно, что везде свои мастера, естественно. И шашки тоже такая все-таки глубокая игра, естественно, разумеется. Вот, но почему-то завлекло вот именно го. Не знаю, в чем обаяние, но я вот так же примерно, как Надя, погрузился во всю эту историю. И все время и ночами лежишь, думаешь, или вечер какой-то свободный выдаст. Естественно, доску эту раскинул, сидишь... Там, либо с компьютером, либо еще что-то. Вот, ну, не знаю, что-то, видимо, в этой игре есть, не зря. Но вот в Азии самое популярное вообще в азиатских странах, в детских садах уже на базовом уровне все это го-го с детского сада у них. И, то есть для нас немножечко так непонятно и дико, а для азиатов, Японии, да, Южная Корея, Китай, то есть это максимально естественно будет играть в го. Если ты, не знаю, не знаешь, как два камня связать между собой, не знаю, девушка с тобой точно никуда не пойдет на свидание.
1: Даже так?
3: 100%. Так что в обязательном порядке. Лариса вот у нас тоже вообще мастер на головоломок, настольных игр. Да, Ларис?
2: Ну да, мы с детьми играли и до сих пор играем периодически в шахматы. У меня старший занимается шахматами, младший шашками. И что меня увлекло, так это то, что в шахматах все-таки надо учить заранее партии. Да, вот выигрывает тот, кто заранее знает больше разных партий, каких-то ходов. А в го все-таки это больше импровизация. Тут столько вариаций, что невозможно заранее все это запомнить, выучить. Ну, какие-то только рисунки, может быть, в помощь могут. А так это все-таки импровизация, свобода, и это меня в первую очередь, так скажем, привлекает. Все-таки именно свое мышление, то, что развивать нужно в этой игре. И это мне очень нравится. Ну и то, что вообще настольные игры как один из вариантов новой для нас доступной настольной игры, это очень прекрасен го.
1: Угу. А, Лариса, я знаю также, что ты занимаешься изготовлением инвентаря для этой игры. Да, расскажи, как ты к этому пришла?
2: Ну вот немножко начну как раз с той истории, когда вернусь, так скажем, к той истории, когда Игорь мне показал набор. Впервые я увидела, мы с ним сыграли первую партию на работе. И настолько мне это понравилось, тот набор был напечатан на 3D-принтере, а у меня муж

0: я подумала, надо ему показать. Тем более тут были небольшие... Требовались усовершенствования. У нас вылетали фишки. У нас были в том наборе мешочки. А мне хотелось именно такой дорожный вариант сделать с коробочки. Я приехала домой, показала у Игоря, взяла на один день этот набор, показала мужу. Говорю, сделай, пожалуйста, нам такую игру, мы будем дома играть. И я хочу, говорю, коробочку. Мы с ним подумали, как лучше это сделать. Камни, как удобнее, чтобы легче вставлялись, не выпадали. Он включил свое инженерное решение, разработку инженерную и все его решения для удобства пользования этой игрой. Это все его... Благодаря ему...
1: То есть не копировали?
0: Нет, вот, нет.
1: Образец, а дальше усовершенствовали?
0: Ну да, то есть часть, получается, форма доски, она была скопирована, потому что она была удобная, понравилась. Фишки сами, частично внешняя форма, она такая же, да, мы ее оставили. Но и вот внизу у каждого камня есть, получается, такой 4 ножки. Ну вот это тоже мы оставили. Единственное, он какие-то там изменения небольшие внес, которые сделали удобной постановку этого камня на доску, на это перекрестие. И он подогнал размеры так, чтобы они не слетали. Ну, а ящик уже он сам, ну, это разработал. У нас получается ящик. Сейчас коробочка такая небольшая, она разделена на две половины, чтобы в одной половине лежали черные камни, а на другой половине белые камни. И крышка у этой коробочки - это то самое игровое поле, на котором мы играем. Это тоже вот он придумал, чтобы можно было. Без дополнительных коробок, крышечек, уже использовать имеющееся игровое поле для того, чтобы закрывать фишки, чтобы они не выпадали. Ну, вот.
1: А легко ли отличать вот на ощупь, где чьи фишки расставлены?
0: Черные и белые. В нашем варианте, получается, белые, они гладкие сверху, а черные с ямочкой. А вот в той версии, которую Игорь приносил, там такой пупырышек сверху, то есть выпуклость, а у нас ямочка. То есть это сделано для того, чтобы в коробочке не гремели сильно камни. Если бы сделать пупырышек сверху, его и технически сложнее сделать на 3D-принтере. Ну и второе, это то, что у них была бы разная высота, и белые камни гремели бы там сильнее в этой коробочке под крышечкой. И поэтому мы оставили, получается, у черных камней дырочку. И это, кстати, удобно использовать, когда играем во время партии. У нас, получается, на доске еще выпуклые хоси. Они в виде точечек. Вот хоси, есть там такие точечки. Они есть на каждой доске, но вот в той версии, которую Игорь приносил, они сделаны в виде ямочек. А у нас, получается, они в виде точечки, и вот через черные камни их можно нащупать как дополнительные ориентиры, это тоже помогает.
2: Угу. Да, то, что изначально задумывалось для исключительно семейного применения в рамках семьи Ларисы, в рамках семьи Малышкиных, в общем, получилось настолько удачным, коробочка получилась, то есть вообще набор получился непортабельный. Да, и с устойчивыми камнями, у камней появилась структура, их стало проще изготовлять эти доски, потому что, ну, как сказать, официальные наборы, вот эти вот точки, про которые Лариса говорила, на каждом камне, они напаивались как-то вручную, требовалась помощь волонтеров, в общем, целое дело. А переход на дырочку позволил сделать это более, ну, технологично более простым таким вариантом. Да, легко, портабельно, устойчиво. И потому такие доски, они стали максимально так популярны среди вот незрячих, слабовидящих игроков в Москве на данный момент. Вот, но, да, Лариса доски изготовляет, но как бы Надежда тоже, да, является энтузиастом этой игры, тоже делает свои доски. Кстати, у нас тут несколько производителей инвентаря спортивного есть, но только у Нади международный такой вариант уже. Если Лариса отталкивалась от образца, который сделал этот клуб «Кобис границ», да, в соавторстве с Институтом стали и сплавов, то Надежда уже ориентировалась на международные доски.

0: Вы тоже, наверное, можете рассказать, в чем отличаются ее доски, ее производство.
1: Да, Надежда.
2: Да, когда я заинтересовалась ГО, у меня такой спортивный азарт проснулся, и я начала смотреть, ну, на каких досках играют, да, вот, играют на досках 9 на 9 наши ребята, это они, в общем-то, для обучения, для решения задач, а профессиональные доски, они 19 на 19 линий, то есть, если в соревнованиях официальных участвовать, то, конечно, нам уже нужны доски, вот, 19 на 19 и промежуточные доски 13 на 13 линий. А такие тоже есть там. В начале сначала на 13 на 13 детки играют где-то на соревнованиях, а потом уже переходят на большие доски. Вот. И в тот момент вот Лариса с Женей, со своим супругом доработали, сделали доски 9 на 9, но мне-то хотелось большую доску иметь. Сразу 19 на 19.
0: Да, когда Надя в клуб «Без границ» принесла доску 19 на 19, меня, конечно, максимальный шок это вызвало, потому что это огромная такая штука во весь стол.
2: Да.
0: Так вот, играть на ней вслепую, задача такая.
1: Она складывается?
2: Да, она складывается. В общем, когда я начала изучать эту тему, я сначала нашла доски японские, они называются «Айго». Из четырех частей они состоят. Все доски тактильные во всем мире, они сделаны из четырех частей и собираются. Потому что доска 19 на 19, она размером там 43 на 46 сантиметров. Огромная, да? Ну, такую носить в сумке не очень удобно. Вот. И мы с сыном, еще одним молодым человеком, который занимается 3D-моделированием, сели и разработали свою доску 19 на 19 линий, вот эту промежуточную 13 на 13. Она у нас цельная доска, целая, не складная, тоже удобно. Но она там 33 на 33, это сантиметра, это более-менее, да? Вот, значит, и разработать-то разработали, а на чем печатать? И сын сейчас всегда смеется, говорит: мама захотела играть в ГО, сыну пришлось купить два принтера. Мы купили 3D-принтер пластиковый, чтобы вот делать доски. Mm-hmm. И второй принтер мы купили из смолы, делать камни. Они, камни пахнут даже смолой, так интересно. И мы сделали другой вид камней, вот такие, как у японцев. Они круглые камешки, белые ровные, а черные с пупырышечкой, такой там, я не знаю, 3 миллиметра, наверное, и высотой 2 миллиметра. Ну, они тоже хорошо прощупываются. Вот, и когда мы разработали доску 19 на 19, первую, я так подумала, что, ну, что-то как-то процесс обучения-то довольно долгий будет. Надо что-то придумывать и усовершенствовать. И мы сделали на наших досках цифры и буквы по Брайлю, координаты прописали каждой линии. Это, конечно, колоссально ускоряет процесс обучения. И в процессе игры это помогает. Помогает почему? Потому что, когда мы играем, допустим, без координат, соперник говорит: вот я поставил в левый нижний угол. А где левый нижний угол? К нему этот левый нижний угол относится? Или мой левый нижний угол? Или берет мою руку и показывает: вот сюда я камень поставил. Ну, это не совсем удобно. А здесь ты говоришь координату. Ну, кстати, это не наше новшество, что координаты там на доске ГО есть. Они в компьютере так и прописываются.
1: Вот как вот. И в шахматах есть.
2: Да, свои, как да? В шахматах, да-да-да, ABCD. Но просто 19 линий – это буква Т, последняя Т. То есть, ну, 19 линий, 19 букв. Там буква Ай пропускается, потому что она похожа на цифру 1, да? И так по стандарту ее не пишут, не прописывают такую линию. Вот, и мы все доски значит, прописали тактильные у нас цифры и буквы. И мы с Игорем, когда недавно обучали, показывали, это громко сказано, что обучали, но показывали деткам незрячим эту игру «Го», то девочка, которая заинтересовалась, стала... В общем, Игорь ее обучал. И когда Игорь... Ну, и что-то, какое-то недопонимание немножко было. Но когда Игорь сказал, а ты знаешь английский алфавит? Она говорит, да, конечно, нас там уже несколько лет учат. Он говорит, а вот посмотри, здесь же английские буковки и циферки есть. Она говорит, о, да, точно. И она стала ему говорить координаты. Процесс, конечно, обучения пошел быстрее. И понимание четкое произошло. И девочка прям... Ей очень понравилось. Даже... Скажем тихонечко, что она его, Игоря, выиграла.
0: Разгромила меня.
2: Да. И когда мы сказали, что Игорь у нас чемпион Москвы, и вот она выиграла, да, неофициальный, и она его выиграла, девочка была очень довольна.
1: Приятно.
2: Да, конечно, приятно.
1: А то есть подписана координатами доска?
2: Да, координатами доска, и мы еще сделали... у нас вот теперь три набора. Набор также 9 на 9, затем набор 13 на 13 линий. И большой набор, мы сделали его комбинированный, в котором есть коробка, в ней лежит доска 19 на 19 линий, а сверху крышка в виде доски 9 на 9 линий. То есть, когда ты берешь в руки вот этот большой набор, у тебя сразу... И доска 9 на 9 для обучения, для решения задачек, и большая профессиональная доска 19 на 19 линий. То есть человек сразу понимает, к чему ему надо стремиться и на чем, в принципе-то, вот все люди в мире играют, на каких досках.
1: Угу. Ну, в целом становится все понятнее и понятнее, что это такое игра «Го». А я предлагаю прерваться на песню.

0: Молодежный эфир.
1: А мы продолжаем в эфире радио ВОС программа «Молодежный экспресс». И мы сегодня говорим про очень увлекательную игру «Го». Наш звукорежиссер также с недавнего времени увлекся этой игрой. Также есть какой-то комментарий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Да, действительно, я вот буквально сегодня стал счастливым обладателем замечательной доски от производства Ларисы и компании. Да, так что огромная благодарность от меня лично. Вот. И да, я в своей жизни сыграл 3 партии уже. Первую вот с Надеждой. Это вот Игорь Сергеевич, он несколько раз уже пытался меня привлечь в эту компанию, неформально мы их называем гошниками, вот, и как-то нет, не хочется, но тут на
3: отнекивался до последнего.
2: Да, на одном из мастер-классов вот я попал под обаяние Надежды и ее замечательного друга
1: Сириуса.
2: Сириуса, да.
1: Вот. Сириус сегодня тоже с нами в студии.
3: Сириус, голос.
1: Не надо.
3: Дайте Сириус
4: не
3: микрофон.
4: Умеет он, не умеет.
2: Вот, мы сыграли первую партию, конечно, мне очень понравилось. Но вот вы говорили здесь о технической, так сказать, составляющей этой игры. А меня вот образность немножко зацепила и увлекла, так сказать. То есть это не для тех, кто никогда не щупал, не пробовал, не играл. Это не просто там камушки там расставляешь, как крестики-нолики. Здесь все китайская, древняя китайская философия, дипломатия, тактика, стратегия. Здесь все переплетено. Вот образность форм, то есть формы из 2 камней, формы из 3 камней. Там такие названия интересные, японские. Ну, кстати, да, терминология в основном японская. Вот. Там чего стоит только форма кошка, форма голова тигра, форма цапля. Ну, можно только вот этим, знаешь, формы раскладывать по доске и разбираться, как там, да, как они выглядят, там, как с ними взаимодействовать. Вот. Ну и основное, наверное, это то, что тактически и стратегически эта игра тебе предлагает несколько вариантов. То есть, если в шахматах ты рано или поздно все равно столкнешься как бы в боестолкновении, то есть там нельзя разойтись краями и дипломатией, то в Го партии мастеров порой заканчиваются вообще практически без каких-то стычек именно. То есть это больше похоже на договоренность каких-то очень мудрых дипломатов таких. Вот, может быть, немножко наши вот опытные гости поподробнее вот эту тему раскроют для слушателей, ну и для меня тоже.
3: Спасибо. Я в продолжении темы терминов всевозможных и формы добавил еще, что Алишер же, помимо плотных занятий Го, еще не менее плотно играет в теннис, и когда забивает гол, теперь кричит «двойной атари», забивает другой, кричит «бамбуки». Немножко терминологии перемешались. Ну да, красиво. В теннисе такой гол и гол, а тут и пасти, куча зверей. Про пасть лошади я первый раз слышал. Наверное, не самая опасная форма, потому что пасть лошади тоже так, наверное, по сравнению с тигриной так себе. Да, но термины красивые, да, их много.
1: Угу. Существует стереотип, что игра Го — это вот больше для математиков и стратегов, но подходит ли она гуманитариям? Ну вот, исходя из того, что мы сейчас услышали, ну это практически тогда игра для художников и поэтов.
3: Ну вот, наверное, есть какая-то магия в игре Го, поэтому затягивает всех. И физиков, и лириков, и, в общем, все, кто под руку подвернется, попадет под обаяние доски, либо мастера Надежды, как в нашем случае. Да, проводили небольшой мастер-классик с Надей для детей, но заинтересовались больше взрослые, да, сотрудники МГУ, в частности, Алишер, приобщился, загорелся, сейчас приобрел доску, тоже вступил в нашу секту гошников, как Алишер выразился.
1: А вот, кстати, да, вопрос по популярности и распространению движения Го в Москве. Вот кому больше заходит? Детям, молодежи, там, зрелым людям? Наблюдали какую-то вот статистику?
3: Пока что статистика в пользу музейных работников и теннисистов. А так вообще многие люди приходят, вот мы, я, в частности, мы их, в общем-то, и знать не знаем. Просто приходят какой-то поток незрячих, слабовидящих ребят, приходят, при этом я говорю про библиотеку молодежи. То есть откуда взялись? Ну вот кто-то остается, кто-то уходит. Но, в принципе, движение только набирает обороты. Ну, интерес на старте уже очень большой. Кто-то, конечно, будет отваливаться потихонечку, но ну, прям точно-точно эта история дальше будет развиваться. И, опять же, повторюсь, хотелось бы, чтобы за рамки МКАДа она вырвалась. Она, собственно, уже вырвалась. Да, обращаются к продюсеру проекта «Го без границ» Татьяне Заборовской. Да, кстати, отец-основатель клуба «Го без границ» Вадим Филиппов. И обратил внимание на незрячих слабовидящих игроков, как раз-таки, когда играл в шахматы, вот где-то тут в парке на Каусине, видимо, напротив КСРК.
1: Угу.
3: То есть увлекся этой идеей, много лет ее вынашивал. Идея о том, что можно как-то ИГО адаптировать. И изначально клуб «Го без границ» был сфокусирован на людей, скажем так, с проблемами слуха. И потихонечку, ну да, достаточно быстро, параллельно, можно сказать, взял в работу, так сказать, и незрячих слабовидящих игроков. И вот, да, стартовал такой проект. «Го без границ» исполнилось недавно 2 года. Была проведена определенная работа, но, к слову сказать, вот, да, к разговору о такой новаторстве вообще всего этого движения, именно тактильного ГО, ГО для незрячих слабовидящих, эта штука достаточно уникальная. Вот Надя говорит, что играет в мире, на чем играет в мире. Вот, но на самом деле в мире вслепую, ну, можно сказать, не то, что прям сильно как-то играли. В Азии максимально эта игра распространена. И вот только, по-моему, в Южной Корее, что ли, в том году был проведен первый чемпионат именно для людей с нарушением зрения. Вот, а так, в общем-то, в Европе играют. В Азии вообще играют так мощно. В Европе, по-моему, россияне являются чемпионами Европы. Вот, где-то официально это вид спорта, есть страны, да, так же, как и в России, по-моему, во Франции, в Турции. Ну, тут могу ошибаться, но как-то так.
4: В Америке вот тоже играют незрячие. То есть ГО идет по миру, ГО идет.
3: Да, но вслепую вот так вот прям-таки вот официальному виду спорта, если я не ошибаюсь, именно для незрячих игроков он нигде, если я не ошибаюсь, не признан. И Россия может стать первым, кто вот официально утвердит это в качестве спортивной дисциплины по виду спорта спорт слепых. Мы все это ждем. И так потихонечку в рамках, по мере своих возможностей, тоже постараемся. Как-то песни этот день мы приближали как могли. Тоже немножечко стараемся приблизить этот день.
1: А расскажите вот о своем опыте участия в соревнованиях, турнирах по ГО. Насколько это сложно и напряженная борьба идет?
3: Ну вот недавно прошел кубок, открытый кубок города Котельники, на котором Надя и Ларис принимали как раз участие. Вот о последнем турнире, я думаю, могут они рассказать как непосредственные участники.
4: Да, это были соревнования в прошлую субботу. Федерация Московской области проводила соревнования в, как это называется?
1: Мир детства,
4: значит, в городе Котельники. И нас пригласили сыграть на этих соревнованиях, но это, можно сказать, такие выездные наши соревнования были. То есть там были профессионалы, которые играли на досках 19 на 19, были детки, которые играли на досках 13 на 13, и вот мы на своих маленьких, пока малюсеньких досточках 9 на 9 линий. Но уже было 13 человек наших незрячих ребят, которые участвовали в этих соревнованиях.
3: Да, на первом турнире было 11, поэтому тенденция прогресс налицо.
4: Да. Ну, 11 было здесь в КСРК, всем удобно, да?
3: Да, но это были выездные соревнования.
4: Да, здесь выездные, в Котельнике. Надо было собраться рано утром, поехать. Весь день были соревнования. 4 тура там было. Вот президент Федерации Московской области Наталья Шальнева нас пригласила туда. Конечно, эмоции зашкаливали, волнение тоже было, как это обычно бывает на соревнованиях. Но мне очень понравилось. И, конечно, мы не играли с людьми, ну, потому что на 9 на 9-то не играют в основном там зрячие. Ну, мы пока вот начали с наших маленьких досок. Надеемся, что на следующий год мы на доске 13 на 13. Перейдем и будем уже там где-нибудь в Москве, в московских соревнованиях, или Московская область нас снова пригласит, мы уже примем участие на средненьких досках.
3: Да, многие игроки прям рвутся, у них зуд прям играть на больших досках, 13 на 13, 19 на 19. Вот, но... Я лично из тех и скромных пользователей досок. Я считаю, что на 9 на 9 еще не паханное поле.
4: Игорь, но там же, понимаешь, там же совсем другая игра. То есть, если ты научился играть на доске 9 на 9, это не факт, что ты сядешь за доску 19 на 19 и начнешь так же хорошо играть. Там совсем другая стратегия.
3: Я в этом уверен абсолютно.
4: А доска 13 на 13 — это вот комбинированное. Что-то между маленькой доской, ну и уже можно... какие-то джасеки разыгрывать на доске 13 на 13. Джасеки — это то же самое, что дебюты в шахматах, можно сказать.
1: Угу. Кто еще готов поделиться опытом участия в турнирах?
0: Я еще участвовала, тоже мне очень понравилось. Я считаю, что это хорошее начало для того, чтобы продолжать историю с официальными соревнованиями. И это здорово, что в этом году уже... получилось нам поучаствовать на таком мероприятии. Мне, конечно, как бывшей спортсменке по пауэрлифтингу, очень приятно вернуться в спорт. Это у меня в крови, лишь бы где-нибудь поучаствовать в спортивных мероприятиях. Ну, у меня прям сильных, больших, амбициозных целей не было. Было просто... желание поучаствовать на самих соревнованиях. Мне очень понравилось, как все было организовано. Атмосфера прям такая хорошая, официальная, прям это очень приятно. И очень хочется верить, что продолжение этого следует, и как можно скорее, и даже в этом году.
3: Кстати, да, по голосу не скажешь, но Ларис у нас мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, да? Кто бы мог подумать,
1: ух ты,
3: услышав голос.
1: Игорь, а ты стал как чемпион. Что у тебя за неофициальный титул в игре ГО?
3: Неофициальный титул — это означает то, что да, так сложилось, что выиграл тот самый первый стартовый исторический турнир в КСРК. Прошел он, по-моему, 15 февраля. Кстати, кому интересно, вот буквально вчера, что ли, вышел третий номер звукового журнала «Диалог», где опубликован материал о первом историческом турнире по ГО. Вот я выиграл, поэтому вроде бы как такой неофициальный чемпион, но понятное дело, что ну, такие немножко разные вещи, официальный, неофициальный. То есть, чтобы это стало официальной дисциплиной в рамках спорта слепых, нужно пройти определенную процедуру, турнир должен соответствовать определенным требованиям, должно состояться некое количество турниров с квалифицированными судьями и так далее, чтобы можно было как-то подать вот, и превратить все-таки наши такие турниры около фестивального плана в разряд таких спортивных соревнований.
2: Уважаемые гости, от меня еще 5 копеек. Расскажите, пожалуйста, о такой теме, которая лично меня тоже очень беспокоит. Как дело обстоит с доступностью методических каких-то пособий, обучающих материалов, программ, может быть, каких-то ботов?
1: Вопрос из рук звукорежиссера.
4: Да, здесь совсем все катастрофически выглядит, но об этом может Игорь рассказать поподробнее.
3: Ну, могу, то есть каждый может рассказать об этом в силу того, что рассказывать особо нечего. Методические материалы, они такие исчисляются тоже каким-то образом. Образ можно призвать из серии «Кот наплакал». То есть отсутствуют какие-то задачи, доступные именно для незрячих пользователей. То есть все задачи представляют собой, ну, просто, по сути, картинку. Как правило, это доска такая 19 на 19, на которой раскиданы там, не знаю, 5-6 задач. Ну, такое тоже бывает. Мы играем на досках 9 на 9, и у ребят в основном на руках доски 9 на 9. А никому особенно, ну, как бы в голову не приходило никогда, ну, что создавать какие-то прям учебники для досок 9 на 9 или задачи, адаптированные для досок 9 на 9. И, ну, как бы нечего, в общем-то, адаптировать, по большому счету, потому что профессионалы играют на досках, да, 19 на 19 там, или 13 на 13. В общем, даже обычная какая-то стандартная задача, она, то есть ее надо как-то выбирать отдельно

0: отсеивать, вот сжимать, чтобы она влезла на доску 9 на 9. И, в общем-то, чтобы создавать какой-то сборник задач, это нужен ручной труд, да, профессионала. И есть программы-конвертеры, которые легко, ну, достаточно легко конвертируют либо партии профессионалов, либо вот самые задачи. Но они просто не влазят чисто технически на наши доски. И вот мы, конечно, все горюем и скорбим от того, что нет методического пособия, нет задач. Вот, но процесс, в общем-то, эволюционно не стоит на месте. Есть определенные подвижки в этом направлении, и вот есть желание получить финансирование какое-то некое на подготовку именно методического материала. Пока же это все копится путем такого точного труда энтузиастов. Вот Надя у нас, да, вот можно рассказать о своем опыте посещения там клубов, каких-то составления задач вручную. То есть накоплено какое-то количество задач, не знаю, может, максимум пару десятков. Вот Лариса что-то сделала, что-то искусственный интеллект на ушко нашептал, где-то Наде что-то подсказали, где-то мне вот мой
1: друг. Ну, у меня дети
0: друг
1: ставят, да, мне вот эти задачи, и я их потом записываю вручную координаты этих задач и скидываю ребятам, чтобы тоже порешали эти задачи.
0: Да, ну, какого-то сборника задач, к сожалению, нет такого централизованного, но в процессе, и когда-нибудь мы до него доживем. А дело, если говорить о взаимодействии с роботом, то здесь все тоже достаточно грустно, потому что шашки-шахматы уже давно адаптированы в силу особенностей этого вида спорта. То есть есть поля, куда можно внести понятную систему координат, там, да, там конь, Е2, там, пешка, там, Б4. Вот, здесь в ГО немножко все сложнее в силу того, что любая партия по ГО, она представляет собой, ну, вот, исключительно нечто такое графическое. Там диаграмма какая-то, да, и сложно играть, сложно взаимодействовать с роботом в силу того, что все это мышкой тыкается. Камни, они там то ли пронумеровываются как-то, либо второй вариант стрелочками показывается, как, какой ход состоялся после какого. Но в целом все это недоступно в силу того, что нечего озвучивать, как бы, да, ни джозом, ни НВДА, ни специальными скриптами, в силу, ну, сложности вот этого процесса. Вот, но тут какое-то такое по счастливому стечению обстоятельств, вот тот человек, который 10 лет назад показал мне ГО, я уже сказал, да, у нас был самым талантливым на курсе, и музыкант, и он открыл себе таланты программиста, не так давно пошел вот на работу официальную в качестве программиста, и плюс вот у него была идея, так же, как вот у Ларисиного мужа, сделать что-то такое для семьи своей, да, вот такую портабельную доску, это пошло в массы. И моего вот друга зовут его Евгений Гамес Родригес Луисович, не просто так вот, человек серьезный. И, да, и он сделал абсолютно уникальную такую штуку, пока это в таком неком тестовом варианте находится, но он на свой сайт, он загрузил профессионального робота Катаго и придумал такую прослойку, accessibility, да, как называется, которая позволяет в определенном поле вводить свои ходы в шахматной системе координат и уже в другом соответствующем поле получать от робота ответ, от профессионального робота. И вот я впервые попробовал как раз это в музее. Вы уже поняли, да, мы не в курсе, мы в ГО играем в нашем музее. И когда я впервые как раз-таки, да, в музее попробовал поиграть с роботом, у меня был такой шок, то есть как будто бы какие-то марсиане ответили, вот, и получилось по взаимодействию с профессионалом. Это очень-очень ценно для нас, потому что вслепую особо никто не играет, да, с профессионалом нам сложно как-то столкнуться за одной доской, а сами мы, в общем-то, как слепые котята, тыкаемся, ставим камни так очень-очень интуитивно. Вот, то взаимодействие с роботом, это, конечно, очень-очень большое подспорье, потому что ты, ну, просто понимаешь, как должен профессионал играть. Конечно, это не заменит, наверное, уроки с профессионалом, но все равно очень круто. Там на сайте есть возможность получать оценку текущей партии, когда ты делаешь плохой ход. Но пусть он не говорит, почему, но он тебе сообщает в очках, что вот такой-то ход проигрышный. Может, не объясняет, но все равно это очень большой подспорье. Плюс он своей игрой показывает тебе, как нужно все-таки вот окружать, как наступать, как раскидывать камни. Тоже без пояснений, но все равно это вот, по нашим меркам очень-очень здорово. И вот к разговору о методических материалах. Задача потихонечку копится. Появился вот этот такой робот, он пока не масштабируется, на нем отсутствуют настройки. Я вообще хотел бы этот сайт превратить в такую полноценную платформу, где незрячий пользователь мог скачать и программы для конвертации, и поиграть с роботом, где были бы информации и о ГО-клубе, ГО без границ, и, в принципе, там о досках, ну, вообще, в принципе, о всей нашей такой культуре, субкультуре гошной. Так что все в процессе. Потихонечку к Новому году, я думаю, будут уже будет презентован и робот полноценный, с полноценными настройками, с возможностью выбора и цвета камней, и размера досок. Так что все желающие могут 19 на 19 поиграть, если есть доска, есть желание. Вот. Ну и задачами тоже мы верим, что будет лучше. И, конечно, нам еще бы хотелось, чтобы открывали еще дополнительные точки, какие-то, где можно было бы именно вот учиться игре в Go. Если все будет хорошо, возможно, осенью какие-то очаги развития также будут открыты и проводиться турниры в рамках уже нового очажка развития.
2: Да, я вот хочу добавить, что когда я столкнулась с тем, что диаграммы, задачки не читаются, и оказывается, если в шахматах или в шашках могут задачки написать спокойно, там, белые шашки на таких-то координатах стоят, черные на таких-то, да, там, хоть черных, то в Go такого нет. И я активно начала обучать искусственный интеллект, все искусственные интеллекты, которые мне там были доступны, Perplexity, DeepSeek, Gemini, что там я еще, ну, Яндекс, и тоже пыталась, и активно вот им закидываю фотографии, сделаю скрины на телефоне и мучаю робота, ругаюсь, ну, чаще всего с Gemini, чтобы он мне описывал, допустим, где стоят камни белые, черные, какая эта задача там на жизнь-смерть, нужно убить или не убить, или окружить, или самому спастись. И он периодически...
1: Про это мы еще не слышали, кого там убивают.
2: Ну да, ты же когда окружаешь противника, ты фактически его убиваешь. То есть ты съедаешь эти окруженные камни. Может, там один камень быть, два, четыре, пять. Ну, много-много, может, большая группа быть. Ты окружил, и эти камни противника снимаются с доски. Вот. И таких задачек очень много.
1: Ну, вот с искусственным... Ранить можно?
2: Ранить, да.
0: Можно взять в плен.
3: Есть неубиваемые группы еще, да?
2: Да, есть неубиваемые группы. Это в плен ты берешь, и ты говоришь: «Атари, значит, следующим ходом я тебя убью, если ты...» В общем, это как шах. Вот, и что-то нужно противнику твоему делать. Или спасаться, или все, или уже там и спасение невозможно. Ну вот, искусственный интеллект со мной беседует, порой он мне врет. Допустим, там стоит 17 камней, 10 черных, 7 белых, а он мне говорит, что их 19. Но благо, что есть дома помощники, я супругу говорю: посмотри, пожалуйста, проверь, правильно ли он мне координаты назвал. Он говорит: нет, 2 камня лишних. Убирает, но тогда я задачку решаю и записываю ее в наши закрома, складываю, чтобы потом, если что, Игорю, Ларисе это все перекинуть, и чтобы они тоже порешали.
0: Да, в один переплет хотелось бы все это как-то уже определить. Пока в процессе.
1: Наш эфир неуклонно движется к своему завершению. И давайте обозначим, где же в Москве можно прийти, приобщиться к этой игре для незрячим людям.
0: Значит, ну, во-первых, это музей темноты. Это так, немножко шутка. Ну, а в целом, два раза в неделю по...
1: Месяц.
0: Да,
1: два раза в месяц.
2: Два раза в месяц, Игорь.
1: Хотелось бы
2: два раза в месяц.
0: Это я желаю.
1: Ну, да. Где вас, сколько?
0: Да, многократно уже был упомянут. Клуб, инклюзивный клуб «Го без границ», он, в принципе, позиционируется именно как инклюзивный, то есть для всех, для зрячих, для, если плохо слышащие тоже, может быть, незрячие тоже все туда. Вот. Клуб «Без границ» открывает свои двери в библиотеке для молодежи, это метро Преображенская площадь, на каждый второй, четвертый понедельник месяца, правильно?
2: Да, в 19:00.
0: Да,
1: с 15 до 22.
0: Ждут всех, лично всех встречает Татьяна Зборовская. Да, то есть вход достаточно свободный. Единственное, желательно состоять в сообществе, в WhatsApp, либо в ВК и предупреждать о своем визите. Количество незрячих игроков, которые может принять клуб, оно несколько лимитировано в силу ограниченного количества волонтеров. Вот, но в целом все ждут, всем рады. Есть отдельные квоты для новичков, так что если ты новичок, так вообще просто ковровая дорожка будет постелена на тебе в приоритете. Именно всегда квота прям отдельно именно для начинающих игроков предусмотрена.
1: И онлайн-сообщества, наверное, да, какие-то можно найти?
2: Ну, я начала активно обзванивать клубы Москвы, чтобы нас тоже приглашали. Или, ну, была у нас доступность ходить играть с профессионалами. Вот. Клуб «Итерация», который метро Беляева находится, они откликнулись. В этот раз я неделю или две недели назад ездила к ним туда поиграть. Первый раз, был первый опыт. Конечно, людям интересно, может быть, поиграть там разочек-другой на маленьких досках, но все так смотрят на большие доски. И, конечно, когда вот мы начнем на больших досках, вот тогда, наверное, все клубы Москвы для нас будут открыты. Но был очень интересный и забавный случай, когда я позвонила в один из клубов Москвы, сказала, представилась, что я незрячая, я бы вот хотела прийти к вам поиграть, когда вы собираетесь. Был ступор у человека с той стороны, и он говорит: простите, но у нас очень мало места. То есть я так поняла, что, видимо, я три стула занимаю, а не один стул. Отговорка была очень интересная, забавная. Но он не подумал, не сказал, что хорошо, да.
4: Наше время, да, истекло. Спасибо большое, что вы сегодня пришли и за такую увлекательную беседу. Сегодня в студии были Лариса Малышкина, Надежда Серова, Игорь Михайлов, ведущая Марьяна Цвит, звукорежиссер Алишер Цвит. Всем пока.
5: Молодежный экспресс. Великие слепые. Хосе Фелисиано, латинос, который изменил американскую традицию.

Музыка Хосе Фелисиано универсальна. Его гитара гармонично вписывается в состав Лондонского симфонического оркестра и красиво звучит в триллере «Фарго». Однако это качество приносит деньги, а не популярность. Хосе же стал всемирно известным. Знаете, благодаря чему? Благодаря смелости. Он покусился на святое, на американский гимн. Во время его исполнения Хосе Фелисиано публика была так шокирована, будто пришла посмотреть на Караваджо, а увидела авиньонских девиц Пабло Пикассо. К слову, этот Пикассо музыкального мира выпустил 63 альбома, 45 из которых получили золотой и платиновый статус. 16 раз был номинирован на Грэмми и взял 8 статуэток.

Коса Фелисиано родился в сентябре 1945 года в хижине, где не было ни электричества, ни водопровода, на западе острова Пуэрто-Рико, в городке Ларес, сейчас знаменитым вкусным мороженым. Тогда же, сразу после окончания Второй мировой войны, это был обычный бедный городок, жители которого, впрочем, как и все население Латинской Америки, мечтали о свободе и независимости от США. В 1945-м пуэрториканцы обратились к американскому конгрессу с просьбой предоставить им возможность самим выбирать форму правления в своей стране. Правительство США вынуждено было пойти на уступки. Государственным языком, наряду с английским, был признан испанский, на пост губернатора мог избираться пуэрториканец. Однако спустя 5 лет на острове начались восстания, которые были жестоко подавлены. В поиске лучшей жизни тысячи пуэрториканцев перебирались на материк. Среди беженцев была и семья Хосе Фелисиано. Когда ему было 5 лет, его родители переехали в нью-йоркский Гарлем. К тому времени число пуэрториканцев в Большом Яблоке увеличилось в 50 раз. Помните легендарную вестсайдскую историю 61-го года? Главная героиня Мария, которую играет Натали Вуд, как раз пуэрториканка. К слову, от Вестсайда до Гарлема рукой подать. Оба района находятся на Манхэттене. Однако вернемся к нашему Хосе. У него было 11 братьев. Жили они впроголодь. Казалось бы, стандартная история знаменитости, чуть украшенная журналистами. Опустим эти биографические данные. Скажем лишь, что Хосе был слеп от рождения, но всегда оставался оптимистом и мечтателем. Он грезил музыкой, но, судя по его словам, никогда, даже в самых смелых мечтах, не предполагал, что станет кумиром женщин и героем молодых ребят. «Я был очарован звуком и ничем другим», — говорит Хосе в одном из своих интервью. Кстати, в 96-м школу в Гарлеме, куда ходил Хосе, переименовали в его честь. Пожалуй, этим, да еще звездой на Голливудской аллее славы, он гордится больше всего.

Роман Хосе с музыкой начался в трехлетнем возрасте, когда дядя взял его с собой на небольшой концерт, организованный в одном из кварталов Лореса. Дядя играл на куатро, гитаре, внешне напоминающей мандолину. Позже Хосе самостоятельно изучил куатро, и этот инструмент стал звучать во многих его композициях.

другой слепой музыкант Джордж Ширинг. Оба с разницей в 26 лет зарабатывали деньги, выступая в ресторанах и барах. Хосе можно было услышать в кафе в Гринвич-Вилледж на Манхэттене. Установленной платы за выступление не было, и Хосе довольствовался лишь теми деньгами, что люди по доброте сердечной кидали ему в шляпу.

профессионального музыканта состоялся в Детройте, штата Мичиган, а затем он стал выступать в Чикаго, Кливленде и Денвере. Несколько месяцев спустя, когда Хосе было 18, его заметил исполнительный директор звукозаписывающей компании RCA Records и сразу подписал с ним контракт. Никаких подводных камней в бумагах не было. И, пожалуй, история успеха Хосе тем и отличается от большинства его одногодок, что в ней нет грязных историй с подставами и рабским трудом. Все было полюбовно. История донесла до нас слова продюсера Хосе, которые тот бросил своему знакомому перед первым выступлением своего подопечного. «Если вы хотите стать свидетелем рождения звезды, познакомьтесь с господином Фелисиано перед тем, как он выйдет на сцену».

0: Первый альбом «Хосе», вышедший на испанском языке, взорвал Латинскую Америку. В 1966-м Фелисиано с успехом выступил на фестивале «Мар дель Плата» в Аргентине. Его необыкновенный успех в Южной и Центральной, а только затем в Северной Америке, заставил многих сравнивать «Хосе» с Хулио Иглесиасом. После фестиваля в Аргентине представители RCA попросили Фелисиано записать еще один альбом на испанском языке. «Они не знали, что хотели», — говорил Хосе. «И я предложил им несколько старых песен в стиле болеро, которые я очень хорошо помню с детства». Интерпретация Фелисиано классического болеро оказалась...
1: Вы слушаете «Радио ВОС».
2: Теплые ветра Краснодара.

Если в небе ходят грозы, если травы расцвели, если рано утром росы гнут былинки до земли, если солнышко согрето, вся вода в реке до дна, если в мире море лето, море радости, тепла, значит, наступило лето! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, дорогие родители, бабушки, дедушки! Сегодня для всех нас можно поздравить, ведь пришла пора долгожданных летних каникул. А это значит, что нас ждут интересные встречи, необыкновенные приключения, прекрасное настроение. И все лето вместе с вами будут рядом замечательные друзья, книги. Ну а для вас поет ансамбль «Мармелад», «Если в сердце живет любовь».

Ребята, а где можно найти много хороших и интересных книг? Правильно, в библиотеке. А вы знаете, что такое библиотека? Да, я хочу это проверить. Давайте сейчас поиграем в игру «Что бывает в библиотеке?». Я буду вам задавать вопросы, а вы будете мне отвечать на них, да или нет. В библиотеке что бывает? Это каждый из вас знает. Если есть не тишина, то ответить нужно «да» и громко захлопать ладоши. А если там такого нет, дай мне отрицательный ответ и погрози пальчиком. Готовы? Может быть, там есть друзья? Да, в библиотеке есть друзья. Сюда приходит детвора? Да. Книжек целая гора? И несется с гор река? Нет. Динозавр оставил след? Может, слышен гул ракет? Книгу ищет человек? Да. Слышны лишь добрые слова? Да. Рады здесь тебе всегда. С утра спешит народ туда? Да. И вдруг приплыли три кита? Нет. Здесь в кино возьмешь билет? Здесь каждый день идет балет? Тут проходят чудеса? А вам понравилась игра? Да, молодцы! Музыкальная композиция «Радуга» исполняет коллектив «Лотос».

Ребята, впереди у нас первый день лета и день защиты детей, правильно. 1 июня все человечество Земли демонстрирует свое горячее стремление защитить и уберечь наших дорогих ребят. В этот день дети всего мира заявляют о своих правах, праве на образование, отдыхе, семью. А еще у детей есть замечательное право на доступ к информации и на чтение интересных книг. И сегодня мы собрались здесь, чтобы продемонстрировать всем это право. Ребята, сейчас я вам предлагаю познакомиться между собой поближе. Ведь у каждого из нас есть замечательное право с гордостью носить свое имя. А знакомиться мы будем с помощью стихотворения. В моих стихах, знакомствах есть много ребячих имен. Чье имя я буду называть, тот должен будет выполнить мое задание. Готовы? Начинаем. Настя, Алина и Сони руки вверх подняли. Оли, Влады, Саши, Коли дружно завизжали. Лены, Веры, Любы в ладоши похлопали. А Сережа, Егора, Дениса и Миши ногами затопали. Дима, Юра, Антон и Бориски все засвистели. А Наташа и Ксюша ловко присели. Катя и Даша дружно замяукали. А Алеша, Игорь и Ярославы задорно хрюкнули. Про кого я не сказала и сегодня промолчала, как единая семья, давайте крикнуть дружно «Я!». Молодцы, вот мы и познакомились. Ну а для вас музыкальная композиция «Мечтай» поет Сухарева Анжела.

0: Наверное, нет такого человека, который с детства не мечтал бы о далеких странах и городах, не хотел бы увидеть, как живут другие народы. Став взрослыми, многие люди осуществляют свою мечту – путешествовать по свету. Но путешествовать можно не только куда-то, уезжая. Путешествовать человеку помогают и книги. Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по библиотечной стране. Но это путешествие не простое, а волшебное. Мы с вами попадем в сказки, которые написали самые известные классики детской мировой литературы. Чудо не испаряется, чудо не растворяется. Рассказанное в сказке, мелькнувшее во сне, в страну чудес волшебную оно переселяется. Его, конечно, встретим мы в сказочной стране.
1: Кто людям помогает, не тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапокляк. Как делает старуха по кличке Шапокляк.
2: Так, я здесь самая уважаемая. Я. Здорово, ребята, клопята. Меня узнали вы как-никак? Веселую старушку. Ха, молодцы, конечно, Шапокляк. Так, а что здесь происходит? Что здесь происходит? А я не опоздала, это хорошо. Ой, сколько здесь детей. Да какие все хорошенькие. Научу я, наверное, вас плохому сегодня. Научить? Ура! Ох, какие молодцы! Ну, ладно. Я вот, например, люблю писать стихи. Вы пишете стихи? А я очень люблю. И вот что у меня получается. Хотите послушать? Так, сейчас я вспомню, что я написала. Внимательно слушайте. Я очень старалась. «Сияет море перед нами». Летают майки над волнами. Нравится? Здорово? Ох, какие там майки летают, здоровские! Как вы, беленькие, конечно. Как вы думаете, правильно, нет? А кто там может летать? Чайки? Ну ладно, будет по-вашему, пускай чайки летают. Ну-ка, слушайте дальше, у меня еще одно стихотворение припасено. Тает снег, журчит ручей, на ветвях полно врачей. А как вы думаете, что неправильно разве? Грачей? Ну-ка, если давайте попробуем с вами. Тает снег, журчит ручей, на ветвях полно врачей. Ну, на самом деле лучше. Ладно, уговорили. Так, ну-ка, вы, наверное, не очень знаете сказки. Вот я сказки, только одну, если люблю, про себя, про такую красивую. А вы любите? Ну, сейчас я проверю. А кто не будет, никто, кто не знает сказки, наверное, ко мне в сумочку сюда заберу и понесу к Лариске, к своей. Ну, слушайте. Баба Бяка. Как можно по-другому сказать? Так, я смотрю, что мамы и папы тоже хорошо сказки читали. Не подсказывайте. Правильно, Баба Яга. Братец Козленочек. Правильно, молодцы. Давайте вместе скажем. Братец Иванушка. Василиса Преглупая. Дождь не обманешь. Жар муха. Жар птица. Так, нет, я сейчас что-нибудь посложнее вам. Змей Гаврилыч. А вы где такого встречали, интересно? Я знаю только Гаврилыча. Елена Некрасивая. Тут, наверное, много Лен сидит, да? Кощей Бесстрашный. Крошечка Горошечка. Курочка Белая. Молодцы! Сестрица Гуленушка. Так, Сивка, Мурка. Ага, вот я вас и поймала. Сивка, Бурка, мамы, папы, ладно, уж подключайтесь, разрешаю. Царевна, Жаба. Не знаю, Жаба мне больше нравится. У меня дома одна такая живет вместе с моей крыской Лариской. Ну ладно, вы вот о таких загадках вы точно не знаете. Внимательно слушайте, не устали еще? Ладно, слушайте. До конца. Сможете, выдержите до конца дослушать? Лечит маленьких детей, лечит птичек и зверей. Сквозь очки свои глядит добрый доктор. Между прочим, я тоже через очки вот смотрю. Может быть, это я, может быть, маленьких зверей лечу. Сразу айболит, да айболит. Толстяк живет на крыше, летает он всех выше. Карлсон, молодцы. Недавно залетал, кстати. Кто не моет, не стирает мусор, грязь не убирает. От кого сбежали чашки? Есть такая заморашка. Ни к чему. Вопросы, споры. Всем знакома та Федора. Я дала тебе подсказку. Назови скорее сказку. Как? Разделились на два лагеря, между прочим, Майдадыр и Федорино горе. В Майдадыре там две, наверное, Федоры были, обе грязные. Так что, все-таки Федорино горе? Ладно, согласна. Гармошка в руках, на макушке фуражка, а рядом с ним важно сидит Чебурашка. Портрет у друзей получился отменный, на нем Чебурашка... А рядом с ним Гена. Так, мамочки, вы, наверное, все мультики позабывали. Что-то вы сидите и нисколечко даже не помогаете нам. Они везде вдвоем всегда. Зверята не разлей вода. Он и его пушистый друг, шутник, медведик. Представляете, даже медведик, Винни-Пух. И если это не секрет, скорее дайте мне ответ. Кто этот милый толстячок, сын мамы Хрюшки? Пятачок. Давайте все вместе скажем. Пятачок. Так, что у меня тут еще написано такого интересного? Мальчик с гусями летал в Подмесье, точно не знаете. Как? Ха, нет. Как мальчика звали? Скажите все вместе. Что-то вы слишком умные. Вас надо на перевоспитание ко мне, наверное. Да, Нильс, все знаете. Угадайте-ка, ребята, кто-то, где-то и когда-то все моря избороздил, с корабля сошел по трапу и в свою большую шляпу лилипутов посадил. Ну, знаете, с вами так неинтересно. Двойки-то кому я буду ставить? Я что же хочу, не только пятерки ставить. Гулливер. А, так совсем даже неинтересно. Что-то мне тут совсем прямо вижу, что вы слишком умные. А, вспомнила. У меня же крыска Лариска. Знаете, кто такая? Подружка моя. Что-то она мне прямо очень хочет кушать. Наверное, я пойду ее покормлю. Ладно? Пойду. Нет, что-то я с такими детками не люблю, не умею, не хочу. Пойду поглупее поищу, хорошо? До свидания. Приходите ко мне в гости. Пока-пока.
3: А мне бы петь и танцевать, поет Каролина Насибян.

0: Здравствуйте, ребята! Ну, узнали меня или нет, я сразу скажу, что я огородная пугало. И днем я сторожу поле, отгоняю ворон. Они меня должны бояться, по крайней мере. А как вы думаете, что я ночью делаю? А вот это я вам, только вам скажу, обычно никому не говорю. А ночью я собираю сладкую, вкусную кукурузу, вот так вот, подмираю, потому что, которую от ворон уберег, которую они не съели. А ну-ка, ребята, скажите, как живете? А вот надо говорить, когда вот так и палец большой поднимать. Давайте сейчас, как живете? Вот так. А теперь, а в садик как идете? Покажите, вот как идут. Ребята, вот, вот так идут, на месте, маршируем, вот так. Можно не вставать, но вот такой, а домой, как, бежите из садика, быстро, быстро, быстро. Вот так, молодцы, молодцы. А как, когда воспитателя нет, вы балуетесь, шалите, аж прыгаете, вот так, да, да, да. О, молодцы какие, ребята. А теперь немножечко успокоимся, покажем, а как мы спим. Вот так все, вот ручку. Вот спим вот так, да-да-да. Правда, вы спите, когда тихий час, или балуетесь? Ну, правильно, надо спать, конечно. А как вы смеетесь, когда он совсем слышал вот так? Вот. Вот, молодцы, ребята, молодцы. А теперь вот, почему вы до сих пор не спросили, зачем я к вам из своего волшебного огорода прилетел? А вот не просто в гости, а чтобы вас пригласить в гости в интересную сладкоежкину страну. Там мой огород и находится. Я оттуда не улетал бы, но к вам же захотелось лететь и вас с собой позвать. Но только вы ж летать не умеете, на чем же мы полетим? Нет, на самолете это слишком просто. Мы полетим на волшебном летающем средстве смехолете. Оно годится только для тех, кто веселый, кто очень хорошо любит посмеяться. Вот для этого надо будет прочитать мне волшебный стишок, а вы после каждой строчки будете мне помогать и громко кричать. Ха-ха-ха. Давайте порепетируем. Кричим. Ха-ха-ха-ха. Вот теперь вот я читаю строчку, а вы мне помогаете. Говорите ха-ха-ха. Мы летим на смехолете. И смеемся мы в полете. Полетим мы, ай да ну, в сладкоежкину страну. Вот так. Все, мы прилетели. В сладкоежкиной стране очень любят загадки и различные тайны. Главный разгадыватель загадок вообще, конечно же, я. Но посмотрим, а как вы, ребята, знаете сказки и их героев? Например, вот герой мультфильма «Карлсон» каким лекарством любил лечиться? Молодцы, да. Малыш удивился, разве оно помогает? Но «Карлсон» сказал, что помогает, и все съел. Да. А как кот Матрёскин учил дядю Федора правильно есть бутерброд? Да, правильно. Он говорил, что колбасой на язык так вкуснее получится. А что больше всего любил Мишка Винни-Пух? Да, мед. Он даже на дерево лазил к пчелам достать его, но не смог почему-то. И последнее. А чем угощал Федору самовар, когда она уже исправилась, когда стала хорошей хозяйкой? Чем самовар ее угостил? Да, сладким чаем, да. О, какие вы молодцы, ребята! Вы все тайны сладкоежкиной страны разгадали. Ну что же, вы продолжайте путешествовать дальше, а я возвращаюсь к себе на огород, то пока меня нет, вороны могут всю кукурузу съесть. Все. Счастливые, ребята!
1: Нарисовать мечту исполняет селезка Алиса Якунгурова Арина.

Простая песенка исполняет бесхлебная Валерия.

Добрый день, дорогие друзья, юные пешки и будущие ферзи. Сегодня я вас приглашаю в свою страну. Я шахматная королева и живу в стране логики, порядка и веселья. Я слышала, что сегодня у вас праздник, День защиты детей. И я хочу, чтобы вы показали мне, какие вы умные, веселые и находчивые. Готовы? Ну, тогда начинаем. Итак, вы что-нибудь знаете о шахматах? Сейчас мы все проверим. Какая фигура ходит только по белым или только по черным клеткам? Слон, правильно. Самая главная фигура на доске. Ну, ходит всего только на одну клетку, зато в любую сторону. Верно. А какая фигура может перепрыгивать через другие и ходит буквой «Г»? Ответили, молодцы. А как называется самая сильная фигура, которая ходит по всем сторонам и по горизонтали, вертикали и диагонали? Ферзь. А как по-другому ферзь называется? Совершенно верно. Молодцы. Молодцы. А в какой сказке

0: Самый сложный вопрос. Белая королева на каком поле стоит? На белом. Королева любит свой цвет, да? Так, ну а теперь загадки и вопросы на дружбу. А как вы думаете, что важнее в шахматах? Быстрее выиграть или честно играть и уважать соперника? Молодцы! А если вы проиграли партию, это повод расстроиться или повод учиться чему-то новому? Совершенно верно. А как вы думаете, есть что-то общее у шахмат и у детства? Да, ваши варианты? Нет? Конечно, есть. И там, и в шахматах, и в детстве нужно быть и важно быть честным, смелым и не бояться сделать ошибку. Поэтому поздравляю вас еще раз с праздником. Вы показали свою смекалку, находчивость и знания. Молодцы. Ребята, ну вы, наверное, обратили внимание, какая королева без короны, вы заметили? А королеве в обществе показываться без головного убора неприлично. Так вот, сегодня произошла у меня беда. Мою корону кто-то рассыпал по шахматным клеткам, и мне нужно ее собрать. Вы готовы мне помочь?
1: Да.
0: Отлично. Тогда мне понадобятся помощники. А на сцену по 6 человек белого и черного цвета у меня будет команда. Кто готов поучаствовать? Ну, проходите на сцену. Не-не-не. Кто готов? Так, давайте. Угу. Так, белая и черная команда. Занимаем свои места. Вот один стол будет белая и черная. Сейчас я вам расскажу, что нужно будет делать. Так, один, давайте. Давайте, два. Три. Четыре, пять, шесть. Пойдемте в черную команду. Но мне нужны лидеры в черной команде. Пойдемте. Раз, два, три. Так, вы же помните, что я проверяю вас на сплоченность и дружбу? Что, возможно, кому-то нужна будет помощь, об этом нужно помнить. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Девочки, ну давайте уступим. Вот малышечка у нас хочет поучаствовать. Кто-то готов уступить? Спасибо. Так, здесь у нас сколько? Посчитаемся. Один, шесть надо. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек нужно. Кто готов поучаствовать в другом конкурсе? Шесть человек. Ага, хорошо. Так, наша задача. Вот видите мои короны. Совершенно ничего надеть. Как обычно, да. Смотрите, у нас есть шахматная доска, на которой мои сбежавшие украшения находятся. Команда белых должна прибежать по очереди, взять фигуру, вернуться, прикрепить на корону. И следующий, кто быстрее закончит, тот, что самый быстрый. Готовы?
1: Да!
0: Готов. На старт становитесь. Попросим веселую музыку нам. И давайте, раз, два, три, начинаем. По очереди, по очереди. Отклеивай. Просто снимай. Угу.
2: Что надо делать?
0: Просто одну фигуру доставай.
2: Бери.
0: Можно вот с этой. И клеем. Давай, давай, давай. Дальше, дальше. Давай, давай, давай, давай. По очереди. Ты уже был. По очереди. Не считается. Давай, снимай, снимай. Отлично, молодцы. Кто же будет самым быстрым? Так, давайте, давайте. А какая интересная, как вы думаете, зал, какая корона будет лучше, белая или черная? Черная? Сейчас я примерю. Так, так. Так, так.

Даже не знаю. Ну, 6 должно быть. Так, черные победили. Готово, да? Ну что, мне придется одну корону носить? Даже не знаю. Может быть, дадим им закончить? У меня здесь праздники и выходные. Так, ну что, доска опустела? Ой, нет. Ну что-то, наверное, белая праздничная корона. Ее нужно дольше готовить. Белая корона. Доделаете вы мне сегодня, нет? Нет.

0: Итак, а вы победили. Так, ну сегодня, наверное, мне больше черная подойдет. Давайте примерим.
1: Давай.
0: Так, к чему нам шляпы? Так, ну как?
1: Красота.
0: Идет? Отлично. Так, а праздничная? Теперь меряем. Так. Белая, пожалуйста. Это по выходным буду носить. Отлично. Ребята, я прям не знаю. Прямо все на месте мои фигуры. Какая прелесть. Я вас благодарю. Вы спасли мою женскую красоту. Мою честь, я бы сказала. Какая королева без короны? Молодцы. А сейчас я вас прошу вернуться в зал. Всем спасибо.
2: Свободная птица исполняет Мальцева Варвара.

Ну как вам? В моем царстве нравится? Прекрасно. А сейчас поиграем из зала. Мы сейчас узнаем, кто очень хорошо умеет распознавать шахматные фигуры на ощупь. У меня есть помощница в зале, она поможет. Значит, у нас в мешочке есть шахматные фигуры. Задача. Тот, кто достает фигуру, называет ее вслух, как она называется. А когда найдут ей пару, все же знают, что парные фигуры в шахматах, он кричит «Привет, коню», например. Если он, в общем, первый нашел коня, говорит «Конь». Другой, кто находит коня, говорит «Привет, коню». Или «Короля», «Привет, королю» и так далее. Понятно? Так, ну и давайте будем угадывать. Хорошо ли вы знаете моих придворных? Они мне сказали, что все знают. Я же у них спросила. Они так отвечали хорошо на вопросы о шахматах, что просто не могут их не знать. Так, а какую же нашли фигуру? Конь, так. Надо же громко говорить, мы же не знаем, пару нашли или нет. Что там? Есть слон, он же ладья. Нет, слон это который защитник. Есть слон, а есть ладья. Это разные фигуры. Так, ну непонятно, что у меня все без пары, что ли, сегодня фигуры там? Давайте, принимается. Отлично, давайте. Первый у нас, по-моему, был конь. Значит, привет коню. У кого конь? Коня нет, конь сбежал. Так, тихий, скромный конь второй. Так. Конечно. Черные и белые. Так, а что, ладью никто не нашел? Отлично. Так. У нас еще был король. Короля что, никто не нашел? Слон, слона нашли. Так. Ура, слон нашелся второй. Отлично. У нас еще король и королева не нашлись. Неужели мы потеряли их? Так, две королевы есть? Король? У королевы кругленькая головка, а у... Это король. Так. Где-то была вторая королева? Так. Привет! Отлично. Ну и короля нашли-то или нет? Отлично, все. Так, ребята, к следующему мероприятию фигуры подучить. Ознакомиться поближе. Вы что? Это чудесная игра. Молодцы, ребята. Ну, а теперь у нас немножко скучновато. И я хочу пригласить вас на самый веселый танец. Королевский шах. Для этого мне нужны... Самые веселые и непоседливые. Можем на сцену также в две команды по 4 человека. Остальные могут на местах тоже танцевать. Так, мне нужен конь, ладья,

0: Слон и пешка. 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Еще один давайте. 4 сюда. Иди, Михаил. Так, ты будешь у меня конем, будешь? Конем, хорошо. Так, сейчас я буду вам показывать движение сначала. Так, 1, 2, 3. Становись. Ничего, разберемся. А вот сюда нам нужна девочка. 1, 2, 3, 4. Так. Значит, теперь, кто будет у меня конем? Здесь Михаил. Кто здесь будет конем? Мальчик, давайте. Значит, что делает конь? Запоминаем. Ты смотри, Миш, подходи сюда. Конь делает так. В сторону ногу шагает. Давай сюда, ко мне поближе. Давай, шагай ногой в сторону. Вправо раз и присел. А теперь влево раз, в сторону и присел. Запомнил движение? А ну-ка, показывай, конь. Да, ты раз, присел, в сторону шагай, два, присел, молодец. Тут скачет конь? Отлично. Ладья. Шаги вперед. Как танцует ладья? У нас тут, как тебя зовут?
1: Олеся.
0: Олеся, ты будешь ладья. Ладья будет танцевать так. Она делает шаг вперед, ногу приставила, рядом ногу. И шаг назад, приставила. Запомнила? Попробуешь?
1: Да.
0: Давай. Шаг вперед. Шаг назад. Отлично. Здесь как у нас? Шаг вперед, шаг назад. Ладья. Ты ладья. Так. У нас есть слон. Следующее. Слон, ты будешь. Это шахматная фигура. Самая очень, кстати, мощная. Ладно, будем так. Кто здесь у меня? Так, давай, ты будешь слоном. Как тебя зовут? Маша. Маша будет слоном. Маша, тут кто слон? Ева. Танцует слон вот так. Руки вперед. Вот так делает. Да, запоминайте, зал танцует с нами. Репетируем? А, ну, примерно. Так что, вот, руками раз, два, раз, два. Отлично. Ну и пешка. Пешка делает так. У нас осталась пешка здесь. Пешка делает движение. Приседание и хлопок. Раз и хлопнула. Отлично. Так. Запомнили движение? Пешка. Приседание и хлопок. Да, отлично. Так. Ну, а теперь нам включат музыку, и я буду вас называть. И танцует сначала только тот, кого я назвала. В этой команде. А зал нам потом оценит, кто был лучше. Белые или черные. Итак, танцует ладья.
2: Чихуахуа.
0: Отлично, так.
2: Чихуахуа.
0: Конь.
2: Чихуахуа.
0: Так, отлично. А теперь слон. Отлично. И пешки. А теперь конь. Молодец. И слон. Зал может тоже танцевать. И пешка. Так, пешки, молодцы. И ладья. А теперь все вместе. И конь, и ладья, и пешка, и слон. Зал тоже может танцевать. Разминаемся. Сюда можно в серединочку выходить и танцевать. Так, конь, конь, ты заскучал. Молодцы! Ура! Аплодируем нашим участникам. Так, молодцы! Теперь можно занять свои места.
3: Так, я
0: пропала. Папа, ну помоги. Нет, девочек надо позвать. Возьми за руку, пожалуйста, Мишу. Так, ребята. Ну, вы сегодня из пешек выросли в моих глазах до самых настоящих ферзей и королев. Вы показали смекалку, дружбу и умение веселиться. Помните, в шахматах, как и в жизни, важно не сдаваться, уважать друг друга и радоваться каждому новому ходу. Поздравляю вас с праздником. До новых встреч. Я пошла в свое королевство.
1: «Куда уходит детство?» исполняет коллектив «Мармелад» и Юлия Зелковская.

0: теплые ветра Краснодара.
1: Радио ВОС.

0: из регионов.
1: Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия «Радио ВОС». У микрофона Светлана Ефремова. Пианист, баянист, композитор Дани Логинов продолжает рассказывать о музыке и о себе.
2: Есть такая проблема, когда музыковеды осмысляют музыку как что-то такое чистое, какое-то такое отдельное, обособленное искусство. Отдельное, я имею в виду обособленное, как от всего остального, от мира, как мне кажется, окружающего. Но на самом деле это ведь не так, потому что я считаю, что все-таки музыка, но это не только я считаю, это и все правильные и, я бы сказал так, нормальные музыковеды, все так считают, и тот же Егорский был такой, например, выдающийся музыковед Борислав Егорский, они все четко говорили, что музыка отражает явление окружающей действительности.
1: Ну, просто конечно, музыка во всем звучит.
2: Буквально. Музыка во всем звучит, конечно. Мы ее слышим даже в утробе нашей матери, находясь, мы ее слышим. Я, например, помню очень хорошо, в свое время я ездил, это было 14 лет назад, в Австрию. Там была такая отдельная история перед этим. Мне дали, после того, как я поучаствовал в конкурсе фестиваля в Москве «Открытая Европа» еще в 2010 году, кстати, забыл про него сказать, мне тогда дали, значит, путевку за первое место по баяну и за третье премию по фортепиано. Мне дали тогда путевку в лагерь «Open World», «Открытый мир» был такой, от «Газпрома». И я в этом лагере был летом, а потом мы еще ездили с бабушкой, значит, в Австрию зимой в следующем году. И я очень хорошо помню, как мы посетили музей музыки, и там была комната, где можно было, значит, послушать, приложить там ухо, как там были всякие разные трубки, и вот можно было послушать разные звуки. Я к чему говорю? Там были даже звуки, я не знаю уж, как это записали, может быть, через какую-то специальную аппаратуру. То есть можно было послушать, как, например, ребенок слышит какие-то звуки, находясь в утробе своей матери. Даже такое там было. Вот, там было, да, много чего там было. Там можно было послушать, как звучит улица, не знаю, там в каком-нибудь городе, в Венеции, там, Нью-Йорке, еще где-нибудь.
1: Ну, недаром же говорят, когда мама вынашивает малыша, обязательно нужно с ним разговаривать, включать какую-то красивую музыку, рассказывать сказки, чтобы малыш привыкал к окружающему миру.
2: Ну, да, да, да. И, кстати, есть даже рекомендации, какую вообще музыку включать. Я сейчас, конечно, не помню, я в это не вникал. Рекомендуется вообще в этом случае делать акцент на музыку Моцарта, например, потому что почему-то вот именно старинная и классическая, классицистская, может быть, наверное, так лучше выразиться.
1: Но насколько музыка, правда это или нет, говорят, что когда включают музыку Моцарта в коровнике, то увеличиваются удои.
2: Да, это я тоже об этом слышал.
1: Так что музыка присутствует везде, и для всех она очень благоприятна.
2: Да, да, да, это именно так. Да, и дело даже не только в коровнике. Может быть, это действительно правда. Но я точно не знаю достоверность факта. Есть другой достоверный факт, что она лечит, эта музыка Моцарта. Потому что я сейчас не помню, кто-то из французских актеров, но он вылечился от заикания. И не просто так, ему кто-то из врачей ее рекомендовал слушать. Понятно, что романтическая музыка, она тоже прекрасна, но все-таки романтизм – это отдельная, на мой взгляд, история. Да. Хотя, смотря какой, вот, например, в этом году юбилей Листа, а сейчас у нас уже вот все так начинает, вроде как, несмотря на перемены погоды, расцветать, уже лес там, наверное, шумит, все прочее. Мне посчастливилось сыграть при выпуске из магистратуры
1: «Шум
2: один
1: леса»
2: из его этюдов, который так и называется, концертный этюд «Шум леса». Да. И, кстати, я начинал с этого этюда вот здесь, когда вот я
1: свою карьеру в доме культуры.
2: Но у меня есть с собой запись этого этюда, но мы сейчас будем слушать не запись, которая здесь была сделана, а это будет запись вот как раз-таки с государственного экзамена выпускного из магистратуры.

0: Данил, а есть любимый, так скажем, композитор какой-то? Чьи произведения вам ближе всего по духу? Ну, или же по техничности исполнения? Вы как выбираете произведения?
1: Я вообще как бы не приемлю каких-то вот именно прям чтобы кумиры какие-то, что вот прям что-то совсем близкое, а остальное что-то такое второстепенное. Мне нравится хорошая музыка, просто вне зависимости от ее стиля и жанра. То есть мне нравится классика и барочная, и старинная классическая музыка с ее классицизмом, с его с вот этой строгостью, с его уравновешенностью форм. Мне нравится романтизм с его с эмоциональной такой непредсказуемостью, да, порывистостью. 20 век, в котором смешалось вообще все, как это Ваня Каренина. Помните первую фразу, да, все смешалось, да, все в доме Облонских. Вот. Везде есть свои гении, которых стоит и нужно слушать, чтобы понять, что это была и что это есть за эпоха. Мне нравится лирические, патриотические песни, написанные особенно в советские времена, конечно. Импровизация джаза и задоры ритма джазовые. Я тем более факультативно джазом и занимался. И, кстати, в том скерце, которое прозвучало там, тоже так получилось, что я внес туда интонации как раз-таки джаза. Как оказалось, немало. Вот. Поэтому у меня нет как бы такого разделения на любимых и нелюбимых. Ну, самые, конечно, любимые прям композиторы, вот, которые были с детства, это вот как раз-таки Моцарт и Грик. Я вот не знаю почему, но Грик вот меня как-то всегда привлекал. У него и лирика с одной стороны, и с другой стороны интересные очень образы такие фантастические. Суровый, да. Стиль. Причем эти образы, они, несмотря на то, что они фантастические, они у него не пугающие. Не слишком сильно, так
0: не
1: сказать.
0: Не слишком сильно. В пещере горного короля нам страшно, да?
1: Ну, если сравнивать, например, в пещере горного короля и, скажем, какой-нибудь Вагнера? Лесной царь Шуберта, Шуберта, ну, это просто небо и земля, потому что в пещере горного короля это кажется просто по сравнению с ним детской такой страшилкой, если честно. Поэтому Грик – это композитор, все-таки лирик в первую очередь. Он и был в основном лириком. И, кстати, они с Ибсеном, он же писал как раз эту «В пещере горного короля», пьесу для Пергюнта, для Сюиты. Да, Пергюнта, если правильно сказать, да, для Сюиты Пергюнта, для музыки к его драме. Они немножко даже разошлись в какой-то степени, потому что Ибсен был таким более брутальным, по своему выражению, писателем, а Грик был лириком. Вот единственное, пожалуй, наверное, вот как раз-таки вот эта пьеса «В пещере горного короля» – это та пьеса, где они, наверное, сошлись по образному содержанию, потому что в остальном, ну там, смотрите, вот самое известное, например, «Утро», да, пьеса
0: есть. «Утро», шикарнейшее произведение.
1: Да, так там же вообще по сюжету получается интересно, потому что Грик изобразил, фактически это слышно по звукам, это даже не нуждается в какой-то ассоциации, он изобразил утро именно в Норвегии, оно, кстати, мне кажется, даже к нашему русскому утру тоже подходит. А у Ибсена ситуация такая, что когда эта музыка звучит, по сюжету там Пергюнт встречает восход солнца в Египте. То есть это абсолютно другая страна, это абсолютно другая природа. Он лежит там, я сейчас не помню точно, но там он лежит на песке, там вот это все вокруг него, вот эта пустыня. Но он как бы думает в этот момент о Норвегии. Поэтому,
0: наверное,
1: скорее всего,
0: вспоминает, да, поэтому такая.
1: Да, Грик хотел изобразить это внутреннее состояние. И там много таких. Там, например, есть еще танец Анитры. Он у Грика звучит достаточно так легко, так, ну, там чувствуется, пархающая, конечно, восточная, это порхающая. А по сюжету это достаточно такая коварная, обольстительная красавица с такой вот,
0: ну, так ей со злой. Нужно завлечь.
1: Ну, нужно, да, завлечь, но завлекать можно по-разному. Вот, например, Лист, на мой взгляд, который я играл в «Шум леса», он, скорее всего, изобразил бы это немножко иначе. Он бы изобразил это с более злой красотой, как мне кажется. Потому что даже в «Шуме леса», даже в этом этюде, хотя там ничего такого демонического нет,
0: и то там есть минорный момент один, да, где как будто бы гроза наступает.
1: И гроза, и там все равно чувствуется какое-то, как мне кажется, заманивание вот этими лесными чарами. Ну, Лист, он был такой всегда практически. Это, его кто-то даже дьявола, собственно говоря, и называл. По-моему, Глинка, если не ошибаюсь, он говорил, там в одной руке жупел, в другой коле. Вот, сел, заграл, значит, зала сотряслась, и многие женщины повыкидывали, да, даже такой. Вот, так что Грик — это все, это абсолютно другая эстетика, хоть это и романтика.
0: Данил, ну вот сейчас вы работаете в Доме культуры концертмейстером. С чем приходится сталкиваться?
1: Вообще в любом деле и в любом, вернее, месте, если правильно сказать, всегда что-то приходится, на мой взгляд, осваивать заново. Мне даже кажется, что музыкант – это человек, который… Да и в принципе, как человек, любой человек искусства – это человек, который живет и должен жить каждый день одними открытиями. Не надо придерживаться каких-то шаблонов или каких-то штампов, что ты уже все знаешь. Даже Эйнштейн говорил, что я знаю то, что я не знаю ничего. А здесь… Что касается конкретно вот Дома культуры, ну, с чем я столкнулся? Ну, во-первых, конечно, здесь новшеством является то, что нужно работать с людьми, которые не знают, собственно говоря, музыкальной грамоты как таковой, да? То есть они не сталкивались никогда с нотами, им это просто не надо было. Это люди, которые просто занимаются для себя. И, конечно, им приходится как-то объяснять, что там как-то показывать немножко иначе. Хотя, с другой стороны, все-таки, как я убедился, по крайней мере, здесь я это вижу, что сюда в основном приходят люди, у которых есть что-то такое, вот есть одаренность музыкальная, есть понимание вообще мелодии как таковой. Просто им надо немножко помочь. Им надо немножко помочь, чтобы они смогли понять, что от них требуется. Что от них требуется и как воплотить авторский замысел там, той песни, которую они исполняют. Потому что понятно, что репертуар в основном песенный. Но хотя вот здесь мне посчастливилось, я не знаю, конечно, как это будет в дальнейшем, но поработать с одной академической вокалисткой мне все-таки посчастливилось. Да? Угу. Это Анастасия Шведова. Да. Мы с ней исполняли на фестивале памяти Андрея Николаевича Салина, бывшего художественного руководителя Дома культуры, мы исполняли «Зимнюю дорогу» Свиридова на слова Пушкина. Это было в прошлом году. И здесь, конечно, полностью уже пригодилось непосредственно самообразование без каких-то, может быть, дополнений как таковых.

0: В целом могу сказать, что мне нравится. Нравится, что каждый раз что-то приходится для себя такое вот новое открывать, потому что каждый человек, который даже просто участвует в самодеятельности, он тоже по-своему индивидуален, и каждому нужен, конечно, свой подход и свое вообще понимание, потому что кто-то меньше одарен, кто-то одарен больше. Так что все смешивается здесь, и образование, и дополнительные какие-то вещи, дополнительные открытия. Это все должно сочетаться в искусстве.
1: Все здесь пригождается в нашем Доме культуры. Приходится играть и на баяне, и на рояле.
0: Ну, приходится, да, мне это и интересно, в радости, и мне радость. Это интересно, да.
1: Здорово.
0: Я очень рад, что и баян пригодился, несмотря на то, что я уже вузовское образование получил именно как пианист. Ну, баян от меня, что называется, никуда не делся, не убежал.
1: Данил, что бы вы хотели пожелать нашим слушателям в завершении программы?
0: Я желаю всем здоровья и побольше музыки. Побольше музыки в вашей жизни, которая с нами каждый день, но это просто надо замечать. Если мы это будем замечать, мы ее будем осмыслять по-другому, а значит, мы будем по-другому осмыслять и жизнь весь наш мир.

0: Светлана и Игорь Ефремовы специально для Радио ВОС.
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройстей. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился

0: ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но говорящий город изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Всем добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожин. И в этом выпуске мы продолжаем беседу с представителями различных финансовых проектов, проектов финансового просвещения. Сегодня у нас в гостях Наталья Владимировна Чукова, педагог Владивостокской общеобразовательной школы детского сада. И мы, Наталья Владимировна, рады вас приветствовать в эфире. Наверное, будет здорово, если не немножко вы расскажете о себе в контексте финансового просвещения и своей деятельности.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я немножко расскажу про свою работу и буду рассказывать про детей с умеренной глубокой умственной отсталостью, потому что я работаю в коррекционной школе, как было уже сказано. 3 года назад на базе класса профориентации для учащихся 10-12 классов мы открыли ремесленные мастерские и запустили проект «Ручная работа». Сначала делали открытки и вышивали обложки для блокнотов. Сами их брошюровали и ламинировали. Но это нам показалось мало, и мы решили пойти дальше. Стали варить мыло, заливать свечи, вязать пальцами шарфы. Естественно, готовую продукцию нужно было реализовывать, чтобы закупать новые расходные материалы. Так родилась исследовательская проектная деятельность – монетизация ремесленного труда. Через нее ребята осваивали жизненно важные компетенции от базовых трудовых навыков до основ финансовой грамотности. Мы вместе ведем учет доходов и расходов. Ребята сами ходят в магазин. Но перед каждым выходом мы составляем четкий список товаров и до мелочей проигрываем всю ситуацию в классе. От момента, когда они берут тележку, до расчета на кассе. За свою работу ребята получают награду. Экскурсии, походы в кафе и другие приятные активности. Это формирует четкое понимание связи между трудом и заработком, развивая дисциплину и мотивацию. А в этом году наша школа выиграла грант по финансовому просвещению, финансовый компас, благодаря чему мы смогли затронуть важнейшую сегодня тему – финансовая безопасность. Что такое предметное моделирование? Что включает в себя понятие предметное моделирование рисков? Предметное моделирование – это когда мы превращаем уроки безопасности в живую игру. Мы воссоздаем опасную ситуацию прямо в классе, чтобы наши, особенно ребята, могли прочувствовать ее изнутри. Они на своем опыте учатся распознавать финансовые ловушки. И вот до автоматизма отрабатывают четкие шаги. Как сказать твердо «нет» мошенникам и сберечь свои деньги? А откуда это все началось? Все началось с моей учебы в магистратуре. Нам дали задание, связанное с театральной деятельностью. И у нас родилась идея. А почему бы не перенести вот этот игровой театральный метод на реальные финансовые ситуации? Мы взяли за основу самые простые базовые сценарии. Те, с которыми наши ребята сталкиваются каждый день. И которые им ближе и понятнее всего. То есть мы занимаемся ремесленным трудом, и поэтому мы вот эти жизненные ситуации включили также ремесленный труд. Так учебное задание превратилось в жизненный тренажер. Этот тренажер включает в себя 4 ключевые сферы, ну, которые мы вот решили со своими ребятами обыграть. Это безопасность в сети по телефону, поведение на улице, практику ремесленного труда, потому что это ближе всего нашим ребятам, и разбор скрытых хитрых уловок, которые мы обсуждаем уже после вот этой своей игровой театральной деятельности.
2: Да, спасибо, действительно интересно. Давайте, наверное, немножко поговорим именно про такой формат. Почему именно практика здесь была взята за основу, да, то есть вот моделирование ситуаций, с которыми потенциально могут столкнуться дети, да, причем вы взяли такую достаточно специфическую аудиторию, у которой есть особенности. Давайте, наверное, поговорим с одной стороны про то, как учесть, да, особенности детей, с которыми вы работаете, и второе, почему именно практика позволяет лучше усваивать этот материал, да, и формировать какие-то полезные навыки, которые пригодятся ребятам потом в жизни.
3: Ну вот с какими основными трудностями сталкиваются наши ребята? Самая большая трудность – это глубокий разрыв между их паспортным возрастом и ментальным развитием. Физически это уже взрослые люди, им по 17-20 лет. Но по своей наивности и восприятию мира они остаются на уровне детей 5-6 лет. И многие из них не могут разговаривать, и речь окружающих понимают частично. Им невероятно трудно понять чужие намерения, читать с человека скрытую угрозу или обман, вот из-за чего они очень уязвимы. И поэтому мы именно приближаем своими играми к реальным ситуациям. То есть какие вот риски в социуме могут быть опасны для наших подростков? Опасны две вещи – мобильный телефон и слепая доверчивость чужим людям. То есть злоумышленники легко считывают, что это перед ним особенный ребенок. И позвонить и обманом заставить сказать три цифры с маминой карты или выведать пароль очень просто. То есть это серьезные реальные угрозы. Ребята не могут распознать манипуляцию. Ведь мошенники сейчас выглядят не как злодеи, да, как мы их представляем, как сказки, а очень даже симпатичные, приятные люди, которые втираются в доверие. Таким детям тем более очень легко втереться в доверие. Поэтому мы и проигрываем этим ситуации. Например, у ребят есть свои игровые банковские карты, сделанные своими руками. Мы на них клеим звезды за работу в ремесленных мастерских. И вот один раз в две недели ребята покупают вкусняшки за вот эти свои импровизированные деньги в импровизированном магазине. И как научить ребенка такого вот особенного, чтобы он не сказал вот, код из карты там, или еще что-то. А мы проигрываем ситуацию, что учитель под видом друга пытается узнать код с карты, который записан у ребенка. И если ребенок говорит его, то учитель объявляет, что это мошенничество и забирает звезды. Покупок на ярмарке уже не будет. Какой главный урок мы хотим донести для наших детей? Что даже другу нельзя доверять, то есть нельзя говорить код. И реальная потеря звездочек с этой карты, конечно, будет учить их бдительности лучше теории, которую мы им преподаем.
2: Давайте поговорим немного именно про сам формат. То есть вот вы уже привели пример. Какие еще есть модели обучения, да, исходя из вот этих четырех базовых тем, которые вы взяли в рамках проекта, может быть, проиллюстрируем еще какие-то из них.
3: Ну вот еще несколько таких вот тем, которые тоже очень близки нашим деткам. Мы берем жизненный сценарий и разыгрываем короткую какую-то ролевую игру. Один выступает в роли продавца, но это в основном у нас дети, а другой в виде покупателя, это учитель. Ну, например, игра такая «Большой-большой секрет». Так как мы работаем в ремесленных мастерских и делаем мыло, то незнакомец хочет купить это мыло, которое изготовили ребята. Но он говорит, что я вам пришлю деньги, если вы мне скажете код с телефона. И тогда переведу деньги за товар. И вот мы ребятам говорим, что код – это твой секрет. Его никогда не надо никому говорить. Положи, пожалуйста, трубку сразу. Следующая игра, например, «Топай, хлопай, убегай». Ну, эта игра очень нравится нашим деткам, потому что она динамичная. Например, педагог называет ситуацию, связанную с финансовой безопасностью. Например, если ситуация безопасная, учащийся хлопает в ладоши. Ура, мы это можем. Если ситуация опасная, например, мошенничество, учащиеся топают ногами. Убегаем от опасности молча и быстро. И вот мы обыгрываем эти ситуации, пока действие не станет уверенным и автоматическим. И вот мы уверены, что через моделирование этих ситуаций ребята смогут научиться отличать настоящих друзей от тех, кому нельзя доверять. Ну вот такие ситуации, как цифровая безопасность, это незнакомец просит сказать пароль с телефона или просит сказать три цифры с оборота банковской карты. Это уже опасно, и ребята топают. И, например, уличные ситуации. Продавец магазин дает тебе сдачу, это безопасно. Ребята хлопают. Кладешь монетку в копилку, тоже безопасно, хлопают. Но если чужой человек просит, дай мне свой кошелек, я помогу тебе посчитать деньги, это же опасно. Топает. То есть ребята сами уже прогнозируют, ну, то есть они обрабатывают в мозгах ситуацию, что это опасно или безопасно. И вот до автоматизма мы отрабатываем эти ситуации.
2: А что больший отклик у ребят вызывает? Какие темы им больше нравятся? Ну, не знаю, увлекают их вот из того, что в вашем проекте присутствует?
3: Самое интересное – это такие жизненные ситуации, когда они ходят в магазины и работают с банкоматом. Для нас недавно закрыли даже Сбербанк на острове Русский, чтобы наши дети могли научиться работать с банкоматом. Вот это им больше всего нравится. Или нажимать на те, когда мы рассказываем про какую-то ситуацию, они нажимают на телефон, на красную кнопку. Вот это им тоже нравится.
2: Ну да, это действительно интересно, когда вот в таком безопасном режиме есть возможность изучить какие-то базовые финансовые операции, да, как то снятие наличных в банкомате или пополнение какого-то своего счета. Но вот если мы говорим про специфику аудитории, все-таки насколько легко даже через практические модели формировать навык самостоятельного принятия решений через обучение, через иллюстрацию, и что здесь может помочь в этом? Большое количество повторений, какие-то жизненные примеры, там, я не знаю, иллюстрации или что-то еще?
3: Ну, у нас ребята особенные, поэтому, да, самое главное – это повторение. Информация для наших учащихся должна быть предельно наглядной, то есть визуальной. Поэтому у нас очень много карточек, визуальных опор и пошаговая какая-то инструкция, то есть алгоритм действий, который должны выполнить ребята. Например, для детей с расстройством аутического спектра привычный пошаговый алгоритм – это единственная опора и безопасность. Поэтому мы дробим любое действие на очень маленькие шарочки, такие микроскопические, понятные для них элементы, без лишних слов и сложных речевых конструкций. И отрабатываем все это до автоматизма. То есть многократно, механически, через тело, простые действия заменяем вот эти сложные рассуждения, которые мы можем рассказать нормотипичным детям, четким алгоритмом выстраиваем его. И у наших подростков вырабатывается автоматический навык. То есть безопасность для них — это мышечная привычка, а не знание правил.
2: Угу. Насколько все-таки разнородна аудитория, да, потому что, насколько я понимаю, все равно ну, виды, да, скажем так, особенностей ментального характера, они тоже разные, и у каждого ребенка свои проявления. Правильно ли я понимаю, что здесь нужно использовать такой больше индивидуальный подход, учитывать конкретные особенности каждого ребенка, и в этом смысле сложнее подбирать формат, либо те форматы, которые вы используете, они, ну вот, скажем так, адаптированы под большую часть вашей аудитории? Вот здесь как это происходит?
3: Ну да, дети разные. Дети... Конечно, мы индивидуально подходим к каждому ребенку, но в основном подбираем для общей массы. То есть у нас, видите, у нас дети 10-12 класс, там уже дети, которые учатся по индивидуальным программам, по СИПРам. То есть детей очень мало в коллективе. То есть у нас по 4-5 детей в классе. Поэтому мы уже знаем, кто на что способен, как воспринимает материал. Поэтому подбираем уже для всех детей одинаковое.
2: Вот что касается практических наблюдений, а есть ли примеры, когда ребенок ну вот уже демонстрирует навыки какого-то вот финансового мышления, да, исходя из тех знаний, которые получены в рамках проекта. Может быть, вы это можете отследить по взаимодействию с родителями, которые, там, я не знаю, может быть, в семейных каких-то уже отношениях видят эти проявления. То есть вот как можно оценить, насколько эти финансовые постулаты усваиваются в детских головах? Есть ли какая-то вот обратная связь в этом отношении?
3: Ну, конечно, есть, потому что мы же не только говорим о финансовых схемах и мошенниках телефонов, мы с ними разбираем и доходы, и расходы, и покупки в магазинах, семейный бюджет. Это все входит в финансовую грамотность. Ну вот если говорить о сложных финансовых схемах, телефонных мошенниках, то здесь мы в самом начале пути. То есть мы только вот начали работать с этой проблемой. А для наших ребят это долгий, кропотливый процесс, требующий очень многократных повторений. То есть мы в этом году позанимались, в следующем году они придут уже как чистый лист, мы с ними опять будем заниматься. Но вот наши практические походы в реальный магазин вот уже приносят, конечно, результаты. Ребята очень изменились. Они больше не бегут хаотично покупать, скупать все в подряд, да, слепо реагируя на яркие ценники, желтые. Они уже научились сверять свои покупки со списком покупок, которые мы пишем в классе. Контролируют свои порывы, что вот это уже как бы вкусняшку не надо покупать, у меня вот деньги на другое со списком. И для особенного подростка это колоссальный шаг к осознанности покупок в магазине. И, конечно, родители это уже видят, что дети очень сильно изменились.
2: Ну вот, продолжая тему родителей, вообще насколько плотно у вас выстроено взаимодействие с семьей, потому что, конечно, финансовое просвещение, наверное, не может быть только внутри какого-то образовательного учреждения, да, потому что ребенок безотносительно, да, каких-то особенностей, попадая обратно в семью, он уже сталкивается с какими-то другими моделями поведения и часто их копирует, да, вот как делает папа, мама, брат, сестра, те, кто там ближе всего находятся, и вот это такое уже подсознательное впитывание каких-то моделей. Вот есть ли у вас, ну, я не знаю, какие-то рекомендации, памятки именно для родителей в контексте как раз того, как помогать детям, тем более детям с особенностями, вот именно в рамках семьи, да, может быть, что-то им тоже показывать, брать их с собой в магазин, и там, когда вы гуляете, я не знаю, там, по детскому миру или там просто по продуктовому, вот там что-то дополнительно показывать, да, что там вот ценник, цена, стоимость, сдача, покупка, процесс там, совершения каких-то операций. Или у вас ну, больше это на уровне именно проекта, а семья самостоятельно принимает решения в этом отношении?
3: Ну, с родителями у нас ведутся беседы, родители принимают участие в финансовой грамотности, но со своими родителями я вот разговаривала, ходят ли они со своими детьми в магазин. Многие не ходят в магазин, потому что они скупают все в подряд, и поэтому не умеют себя вести в магазине. И поэтому вот родители мне объясняли, что мы с ними не ходим. Но многие дети сами ходят в ближайший магазин, то есть продуктовый, им даются деньги, и они идут в магазин сами. Ну, так как магазин находится около дома, то есть продавцы знают детей, поэтому помогают им с покупками. Угу. Ну, таких памяток мы, конечно, не давали, потому что ну, просто мы сейчас только проигрываем ситуации в классе, а родители уже там по-своему разговаривают со своими детьми насчет финансовой грамотности дома. Ну, почти все ходят. Вот только одна девчонка у меня не ходит в магазин. Ну, то есть одна. С родителями, конечно, все. А остальные, да, сами ходят за продуктами, покупают. Ну, такие продукты, как молоко, хлеб.
2: Ну, то есть в любом случае это уже такой базовый навык, да, каких-то элементарных финансовых операций, с которым дети сталкиваются, и вот они уже как минимум на этом примере могут производить ну, какие-то основные финансовые действия. Если говорить про то, что ну, ваш проект все равно рассчитан на то, что дети эти навыки будут применять в будущем, вы говорите про некую трудовую адаптацию, да, и в связи с тем, что у детей появляются деньги, да, этот момент особенно важен, да, как ими распоряжаться, и тем более есть склонность, да, тратить их не совсем, может быть, на какие-то разумные вещи, ну, это в принципе для детей, наверное, наверное, актуально, вот, безотносительно каких-то там специфик. Если говорить про некий идеальный результат, к которому вы как педагог стремитесь, да, к которому стремится, собственно, команда проекта, можем ли мы описать, да, модель, когда, ну, ребенок, уже не ребенок, подросток, будущий молодой человек, молодая девушка, как описать готовность ее вот к социуму, в том числе в контексте именно финансов, да, то есть вот что должно быть, какие, может быть, базовые навыки, да, учитывая особенности аудитории, вот что должно быть, чтобы там и вы как педагог, и, может быть, родители могли почувствовать, что да, ребенок, ну вот на каком-то минимальном уровне готов быть в социуме в плане финансовых отношений.
3: Чтобы спокойно жить в социуме, выжить в социуме без ежеминутного контроля со стороны близких, вот мы учим этому. Это наше желание, чтобы они после 12 класса уже, то есть были не под контролем близких.

0: их уже сами могли сходить в магазин, дойти до магазина, совершить какие-то покупки, выполнить простой труд и домашний, и, может, какой-то производственный труд. Но про устройство на работу, про наших детей нельзя сказать, что их возьмут на работу. Такие дети не трудоустраиваются. Они сидят в основном дома. Но мы хотим защитить от обмана и на улицах, и в других местах, например, в кафе там или еще, хотя бы в поездке на такси, потому что если ломается алгоритм действий, которые вот у них выстроены, да, то есть они могут впасть в стресс. Поэтому вот самая главная наша задача, чтобы они вот эти алгоритмы до автоматизма выработали, попросили хотя бы о помощи взрослого, чтобы выпускник мог, безопасно существовать в этом мире. Такая наша задача.
1: Ну, мне кажется, да, это, наверное, одна из важнейших составляющих проекта, и, по сути, это его главная цель. Уже двигаясь, наверное, к завершению, скажите, вот с точки зрения именно педагогики, а как вы видите, ну вот, я не знаю, результат своей деятельности, или, может быть, даже что вас больше вдохновляет в такой непростой работе, вот где вы черпаете эти самые источники энергии в этом процессе?
0: Ну, что меня вдохновляет? Ну, меня вдохновляет, наверное, вот искренность наших детей, с каким они упорством преодолевают эти трудности, которые встречаются в их жизни. А вот даже каждый маленький шаг, который обычному ребенку дается очень легко, да, для наших ребят это вот настоящая победа. И когда ты видишь, как 18-летний юноша после сотен попыток наконец-то сам, без твоей помощи, написал первую букву своего имени, да, или вышел маленькую такую открытку, то ты радуешься успехам больше, чем он. Ну вот это и вдохновляет, наверное, больше всего, сильнее всего, что они преодолевают трудности свои.
1: Да, мне кажется, что действительно в целом вот ваша деятельность, иллюстрация таких проектов, это тоже очень большой вдохновляющий элемент для коллег, для тех, кто занимается финансовым просвещением на всех уровнях, с детьми разных категорий. Вот в рамках наших эфиров у нас как раз сейчас идет, наверное, цикл бесед, где мы вот раскрываем проекты финансового просвещения, в том числе для детей с ментальными нарушениями. И как раз у нас есть разные практики, разные примеры, но все эти проекты объединяет как раз вот это, ну, без пафоса, действительно большая социальная миссия, социальная идея. И, во-первых, хочется сказать вам большое спасибо, что вы этой деятельностью занимаетесь, ее ведете, не только помогаете детям в рамках своих проектов, но и служите таким методическим центром, да, который помогает другим людям вовлекаться в эту деятельность, использовать ваши методики, использовать ваш опыт, ну и просто вдохновляться тем, что вы это делаете, да, немножко, может быть, переступать свой страх, потому что многих останавливает, я знаю, именно то, что люди думают, очень специфическая аудитория, немного страшно, как начать, вот непонятно, как сделать первые шаги. И, коллеги, если вы вдруг еще сомневаетесь, но у вас есть желание, наверное, как раз опыт, в том числе проект, о котором мы сегодня говорим, надеюсь, станет в том числе таким импульсом, отправной точкой для того, чтобы вы могли начать эту деятельность с поддержкой ли каких-то профильных структур, либо просто в рамках некой волонтерской деятельности. Я думаю, что это будет очень важно, полезно. Ну и спасибо еще раз, что вы это делаете и ведете этот проект подготовки к безопасной жизни в социуме через предметное моделирование рисков. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Наталья Владимировна Чукова, педагог Владивостокской коррекционной школы детского сада. И мы сегодня обсудили этот замечательный проект. Наталья Владимировна, вам еще раз большое спасибо за участие в нашем эфире и за такой рассказ.
0: Спасибо вам тоже. До свидания.
1: До свидания.
2: Мани-мания.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
7: Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
2: Здравствуйте! Сегодня 1 июня 2026 года. Дорогие друзья, первый день лета. Я думаю, что эти летние месяцы должны дать нам максимум положительной, хорошей энергии, тепла, ну и, наверное, прежде всего здоровья и много-много счастливых минут в нашей жизни. Как всегда, в аппарате управления Всероссийского общества слепых прошло утреннее совещание, которое было посвящено прежде всего итогам прошедшей отчетно-выборной кампании в мае месяце 2026 года. Ну, естественно, рассматривались ряд вопросов. Прежде всего, это Южный округ, где полномочным представителем является Юрий Серафимович Третьяк. Он на высоком уровне провел все конференции Крымской республиканской организации. Нужно отметить высокую подготовку и качественное проведение Владимиром Васильевичем Гутовским, председателем этой организации. Я думаю, что организация должна выйти на новый уровень развития. Это и те организации новых наших областей. Это прежде всего Запорожской области, где избран новый председатель и избраны все руководящие органы. Я поздравляю вновь избранного руководящие органы Запорожской организации, ну и, естественно, ее председателя. Также в Херсонской областной организации отчетно-выборная конференция в новом помещении, хорошем помещении в городе Геничинске. Делегаты единогласно отдали свой голос за Петра Ивановича Булгакова и избрали все руководящие и контрольно-ревизионные органы организации. Организация прошла на высочайшем уровне, и нужно отдать должное ветерану Петру Ивановичу Булгакову, что он смог организовать это совместно с Юрием Серафимовичем Третьяком. Очень хорошая конференция в Севастополе. Ну, это городская организация федерального подчинения. Наталья Челюскина, как всегда, в общем-то, сумела организовать замечательную конференцию отчетно-выборную. И, естественно, все у них получилось. Избрана Наталья Челюскина. Мы ее поздравляем. И, конечно, поздравляем все руководящие контрольно-ревизионные органы организации, которые были избраны в этом периоде. Ну, я думаю, что Юрий Серафимович правильно отметил проблемы севастопольской организации и работы именно в социальном плане с нашей организацией, которая, в принципе, он озвучил представителям правительства и администрации Севастополя. Я думаю, что эти, наверное, предложения будут услышаны, и мы постараемся совместно с новым председателем и Юрием Серафимовичем их отработать. Ну и думаю, что с организацией назревает встреча для того, чтобы мы могли там все-таки отработать вопросы на уровне и губернатора Севастополя, ну и всех тех социальных структур, которые там есть, и законодательной структуры города Севастополя. На сегодняшний день проведено уже, так сказать, больше 90% всех отчетно-выборных конференций. Все проходит штатно. Реально мы все-таки с вами выйдем на то, что все главные руководящие органы этих организаций избраны. Правление и контрольно-ревизионные органы, и делегаты на 24-й съезд. Поэтому, я думаю, вся эта работа будет у нас с вами продолжаться. До конца отчетно-выборной кампании, июнем месяцем, которая заканчивается, мы с вами все вопросы закроем. На прошедшей неделе работы агентства стратегических инициатив, новые проекты, новые предложения. Мы их сегодня отрабатываем и, в принципе, представим для руководства агентства стратегических инициатив наше видение тех проектов, которые предложены к рассмотрению. Также у нас была встреча в Центральном музее Победы на Поклонной горе с заместителем руководителя музея Смуглиным Федором Савельевичем, вице-адмиралом, с коллективом этого музея по поводу представления наших экспонатов, выставочные павильоны музея. Это прежде всего памятник слепым слухачам блокадного Ленинграда. Это было принято с хорошим таким, знаете, добрым отношением к этому событию. И я думаю, фильм «Они слышали смерть» и памятник слепым людям, которые спасали жизни ленинградцев во время блокады, будут учтены в выставочных павильонах музея. И я думаю, что это будет еще одним значимым вариантом к столетию Всероссийского общества слепых, закрепим еще в Музее Победы. Также готовится соглашение между Музеем Победы на Поклонной горе и нашим ФОСовским музеем, и не только центральным имени Бориса Владимировича Зимина. Я думаю, что и региональные музеи могут представить определенные экспонаты, которые связаны с тематикой Великой Отечественной войны и с героями, которые, в принципе, были членами Всероссийского общества слепых, но являлись, в общем-то, людьми, которые прошли ту страшную битву и реализовали себя во второй раз возродились в нашей организации. Главным моментом прошлой недели, я могу сказать, это прежде всего родительская вселенская суббота, которую мы отмечали, будем так говорить, 30 мая 2026 года. Это день поминовения всех усопших, все православные, в принципе, поминали родных, близких, друзей и, конечно, тех людей, с которыми мы долгое время сотрудничали, жили рядом и дружили. Это великая дата православной церкви и очень значимое событие. Я думаю, вечная память всем тем, кто отдал свой труд, своей жизни на благо Всероссийского общества слепых. Дорогие друзья, 31 мая 2026 года мы отметили с вами День Великой Троицы. Это день рождения Церкви Православной прежде всего, День Святого Духа, который, в принципе, спустился на апостолов и дал им возможность заместить собою Христа, наполнив их души вот этим великим Духом Святым. Я поздравляю всех православных с этим праздником, желаю всем крепкого здоровья, веры, надежды, терпения, любви, и пусть с нами будет Бог. Завтра состоится заседание Центрального совета сторонников «Единой России». Ну и главное, что мы сотрудничаем, мы работаем, мы поддерживаем наших сторонников «Единой России», ну и, естественно, саму партию «Единая Россия» в ее стремлении сделать жизнь, в том числе и незрячих, лучше в нашем прекрасном государстве. 3 числа начинается проверка Центральной контрольно-ревизионной комиссии. Леонид Федорович Смелков и его команда прибудут. Мы проведем совещание, предложение по проверке. Я считаю, что мы его, конечно, примем с тем подобающим пониманием, которое необходимо для стороны, которую проверяют. Ну и Леонид Федорович и его команда четко, очень бескомпромиссно просмотрят, как всегда, все документы, все вопросы. И мы подведем итоги в пятницу. И я думаю, что наметим планы мероприятий по сокращению тех проблем, вопросов и, конечно, по исправлению всех недостатков. Не могу не сказать, в Татарстане 3 июня состоится отчетно-выборная конференция Владимира Алексеевича Федорина, нашего полномочного представителя по Приволжскому округу. Я могу сказать, что реально его кандидатура выдвигается мною как президентом Всероссийского общества слепых на новый срок, так как человек очень работоспособный, человек знающий, человек, который имеет огромный опыт взаимодействия со всеми руководителями соседних областей и, конечно, соседних регионов. И благодаря его работе Приволжский округ у нас является одним из самых таких ведущих. Он самый большой, наверное, в Российской Федерации, и Владимиру Алексеевичу удается с ним справляться. Я пожелаю еще раз отчетно-выборной конференции Татарской республиканской организации успеха и правильных выборов. И я думаю, что все те проблемы и вопросы, они уйдут сами собой, когда новая команда во главе с Владимиром Алексеевичем Федориным встанет и будет решать вопросы реабилитации, прежде всего, социокультурных мероприятий и, конечно, спортивных мероприятий, всего того комплекса работы, которое у нас характерно для региональных организаций и для полномочных представителей президента Всероссийского общества слепых. Татарская организация празднует свой юбилей. Ей 105 лет. Это очень важная и большая дата. Есть результаты, которые к 105-летию были подготовлены, прежде всего, Владимиром Алексеевичем Федориным и его командой. Это практически обновленный центр социокультурной реабилитации. Это предприятия, которые трудятся на благо татарской региональной организации, на благо Всероссийского общества слепых. И, конечно, те прекрасные мероприятия, которые эта организация всегда проводила и проводит на своей территории, а их очень много. Поэтому с праздником, дорогие члены Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых. Здоровья, мира, счастья, добра и взаимопонимания во всех вопросах вашей деятельности, вашей жизни и ваших личных отношений. Всего вам самого доброго. Дорогие друзья, как я уже сказал, сегодня 1 июня 2026 года. Начало лета. Это прекрасная дата, которая связана еще с Днем защиты детей. И вы знаете, дети – это будущее любого государства, любой страны. В коррекционных школах различных регионов обучаются дети незрячие. Прежде всего, в каждом регионе есть свои учреждения учебные, в которых, в принципе, наши люди не являются гостями, а являются, наверное, такими помощниками, кураторами для того, чтобы педагоги еще раз могли, так сказать, показать нашим детям, прежде всего школьникам, те преимущества, которые есть во Всероссийском обществе слепых, те возможности, которые оно открывает. Да, наверное, нужно больше современных каких-то проектов. Об этом я уже сказал, что мы будем разговаривать, я думаю, на съезде очередном Всероссийского общества слепых, утверждая концепцию развития, куда войдут, наверное, и эти вопросы, вопросы взаимодействия с коррекционными школами и с их воспитанниками. Дорогие друзья, 1 июня – это первый летний день. Лето должно быть прекрасным, замечательным и очень позитивным. И я думаю, пусть в вашей жизни этим летом 2026 года будет наибольшее количество только счастливых и положительных минут. Много всего, что приносит, наверное, ощущение счастья, доброты и полноценности жизни. Дорогие друзья, всем мира, здоровья, счастья и новых успехов и вершин в работе Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых.
7: Актуальный репортаж. С декабря 2025 года в музее имени Пушкина начался спецкурс для незрячих и слабовидящих посетителей «Анатомия античных ваз». Ведущие – участники Боспорской и Пантикопейской археологической экспедиции Пушкинского музея, историк искусства Галина Акбасова и керамист Дарья Лозинская.
8: Меня зовут Галина Абасева. Я сотрудник Боспорской археологической экспедиции, в Пантикопейской, сотрудник камеральной лаборатории. Наш курс представляет полный рассказ, подробный, о древнегреческих амфорах от А до Я. Буквально все, что вы хотели знать, но боялись спросить до этого времени. Вот на наших занятиях вы узнаете от общего историко-культурного контекста, в котором эти сосуды существовали, бытовали, до нюансов технологического производства. И у нас планируется около 10 занятий.
9: С тактильным материалом.
8: Дарья Лозинская, также сотрудник Боспорской археологической экспедиции, штатный художник, художник-чертежник.
10: Дарья, скажите, пожалуйста, вы адаптируете материалы для незрячих людей, делаете тактильные копии, да?
9: Да, я со своей стороны стараюсь сделать максимально точные копии. Для табличек мы использовали разную высоту рельефа, то есть в реальности это совершенно плоская досочка, а я подняла изображение, она где-то 2 миллиметра, и сделала разницу в покрытии, то есть нижняя часть, задний фон, скажем так, на самой пинаке, он как и на табличках шершавый, так и здесь, а изображение, которое нанесено было черным лаком, оно поднято и покрыто глазурью для того, чтобы на ощупь хорошо понималось, что оно гладкое и блестящее, а задний фон шершавый.
10: Я, как незрячий человек, могу сказать, что вам эти работы удались великолепно, прекрасно ощущается вот эта разница и то есть поверхности, и плюс рельеф, это просто здорово получилось.
9: А подскажите, пожалуйста, там вот обе таблички, одна с гончарным кругом, а вторая с печкой. Да, угу. Там по-разному поднят рельеф. Там, где с печкой он чуть ниже, ну, в смысле, разница изображения и фона, она меньше. Вот как вам комфортнее, например?
10: Я даже не заметила разницы в целом и там
9: ощущается, да, что где, да, где границы заканчиваются.
10: Да, да.
9: Мне бы хотелось больше вот обратной связи от вас, чтобы понимать, как можно было бы передать изображение, и вам было бы комфортно это ощущать, понимать, что там есть.
10: Я думаю, что мы еще получим обратный отклик от наших слушателей. А вот хотелось бы узнать, вот прошло, Галина, вот прошло второе уже занятие, впереди еще как минимум 8, да? Есть ли возможность еще нашим слушателям подключиться к этим занятиям?
8: Конечно, думаю, что Это возможно. Есть. Да, то есть если кто-то захочет прийти, то, конечно, мы будем рады их видеть.
11: И Галина Юрусовна и Дарья Максимовна начинают занятия с того, что было в предыдущем эпизоде.
9: Да, всегда можно задать дополнительные вопросы после занятия, если что-то было непонятно.

0: органомеханический.
1: А это как модель?
0: Это турнет называется. Он используется в керамическом производстве, кустарном, в индивидуальном и так далее, для того, чтобы чуть-чуть себе помогать в процессе лет. Но принцип тот же самый. То есть у нас есть диск, какая-то площадочка, обычно она круглая, размером вот, ну, где-то 30 сантиметров в диаметре, иногда 40 для того, чтобы слепить большой там пифос, могли использовать и большего размера круги. Вот. И он, собственно, раскручивался. И в процессе раскручивания глина, которая лежала на этом круге, да, она начинает крутиться и вертеться, то есть постоянно тереться о ваши руки. Добавляется немножко воды. Да, можно пропередавать. Вот. Поставить и покрутить его прям пальчиком, раскрутить.
1: Да, чуть-чуть. А так ручного режима? То есть не такая...
0: Не, там нет ничего, ни электричества.
1: Да.
0: Вот.
1: Да,
0: поставьте и покрутите. Вот как так. И вот представляете, что в центре приклеен кусочек глины, он крутится. Естественно, если там есть какие-то... Можно, да. Можно пачкать и так далее. Да, можно примазать пальчиками и покрутить.
2: Вот это что-то крутится. Только его надо, наверное, как-то рукой обхватить.
0: Да. Для того, чтобы приклеить глину, ее брали комочек и сильно кидали. Ну, сейчас мы так делаем. Но думаю, что грех делают точно так же. Вот, брали комочек глины и сильно кидают на поверхность. Она должна быть не слишком сухой, но при этом и не мокрая. Благодаря этому сильному шлифку глина прилипает.
2: Но глина вращается?
0: Нет, ну спокойно. А уже после того, как она приклеилась, мы можем начинать вращение.
3: Большой интерес вызывают античные вазы и все, что связано с ними, у посетителей самых разных возрастов. Среди слушателей есть и школьники, и представители старшего поколения. Людмила Колесникова всю жизнь занималась техническими и социальными науками, а археологией увлеклась только выйдя на пенсию.
4: Выйдя на пенсию, я занялась семейной историей, потому что у нас в роду был очень известный в Сибири краевед Ефим Ильич Владимиров. И изучая его, вот собирая его наследие, оказалось, что он очень много чего интересного понаделал, что я даже не подозревала, в том числе, возможно, он один из немногих, кто уже вот в 40-е годы открыл стоянку древней человека, может быть, один из первых на Таймыре. Ну, не совсем на Таймыре, это была территория Нарильнога, но это Таймыр все равно, да, Таймырский полуостров. Вот, и поэтому я сейчас пытаюсь разобраться с этим его, с этой его находкой, вот, что это было за место и так далее. И вот постепенно увлеклась. Поэтому, когда увидела это объявление, на самом деле есть большая проблема с определением действительно срока, как бы, да, вот, как сказать, периода, определение периода в археологии, я так поняла, это из других даже тем я поняла, есть большая проблема в определении, собственно, возраста, той стоянки, того места, где вот находки делают. И вот мне вот это очень интересно понять. И вот через очень много внимания уделяют археологи именно античным вазам, керамике. Вот, поэтому, на самом деле, я подумала, что есть хорошая возможность начать вот с этого угла, и где-то, может быть, получу и советы какие-то. И уже первое занятие очень много дало.
5: А скажите, пожалуйста, вы говорите сейчас на пенсии, но чем вы занимались до выхода на пенсию?
4: А я преподаватель.
5: А чего, если не секрет?
4: Ну, у меня были такие курсы, связанные с инновациями, с развитием предпринимательства. А потом это переключилось на тему... развитие института гражданского общества и моделей публично-частного партнерства. Государство взаимодействие со структурами негосударственного сектора. Вот. Поэтому как бы это очень тема гуманитарная, очень междисциплинарная. И я на самом деле с удовольствием бы, наверное, если бы у меня были возможности по здоровью все это сочетать, но потому что их время дает выбор. Вот. И когда я увлеклась наследием, оказалось, что я что-то понимаю в социальных науках, что-то в технических, моя первая научная степень технические науки, но в гуманитарных науках, в истории, литературоведении, в краеведении я вдруг ощутила себя совершенно безграмотнейшим человеком.
3: Алексей Дебабов, руководитель программы «Доступные музеи» Пушкинского музея, познакомит с мероприятиями для людей с нарушениями зрения.
6: Сейчас в музее существует сетка устойчивых мероприятий с тифлокомментированием. В течение всего года по средам мы проводим экскурсии для людей с разным зрительным опытом, привлекая тактильные пособия.

0: Пособие, экскурсионные занятия охватывают как постоянную экспозицию, так и основные выставочные проекты в Пушкинском музее. Мы провели большое качественное исследование с участием 18 семей, где есть дети с разным зрительным опытом, при участии экспертов, носителей опыта инвалидности Циндема Бойко, Натальи Сидельникова и Елена Кудрявцева, мать незрячего ребенка, плюс нам помогала Оксана Осадчая как консультант для того, чтобы понять, чем живут семьи с детьми с разным зрительным опытом, и на основе этого материала придумать какую-то архитектуру дальнейших действий для того, чтобы привлекать молодых незрячих в Пушкинский музей. Время от времени по запросу мы проводим онлайн-экскурсии для удаленных зрителей и для как бы, аудитории, скажем так, вне московской, которой интересен Пушкинский музей. У нас был опыт старта этих программ в период пандемии, когда музеи были закрыты, и вот этот вот опыт как бы, таких вот онлайн-экскурсий с тифлокомментированием по Пушкинскому музею сейчас тоже до сих пор востребован. Плюс в течение года, время от времени, мы проводим какие-то дополнительные проекты. Вот сейчас, я думаю, что да, как бы Циндеме, ведущие проекта «Анатомия античных вас» расскажут больше о том, собственно говоря, вот, чему посвящен проект. Вот. Но мы стараемся приглашать археологов, искусствоведов, кураторов для того, чтобы они время от времени тоже проводили такие углубленные занятия, посвященные чаще всего какой-то одной вещи, с которой можно тактильно познакомиться в контексте истории искусства, археологии или какой-то другой смежной дисциплины. Раз в месяц мы занимаемся с незрячими консультантами. В основном это Тимофей Горшков с нашими коллегами-гидами-экскурсоводами для того, чтобы оттачивать навыки тифлокомментирования и выстраивать какие-то маршруты по постоянной экспозиции или выставкам с учетом опыта носителей опыта инвалидности. Вот. Если очень кратко, то, наверное, это какие-то такие основные вещи. Плюс, конечно, мы каждый год в первую неделю июля проводим летнюю школу инклюзивных практик, где делимся с музейными сотрудниками со всей России своими наработками в области инклюзивных программ, в том числе в области программ с тифлокомментированием. В Пушкинском музее есть филиалы, и довольно-таки активный в выставочном плане это филиал в Нижнем Новгороде, в здании бывшего арсенала. Там тоже проходят экскурсии с тифлокомментированием. Они сотрудничают с местной организацией камератов, которые проводят разные мероприятия для людей с инвалидностью по зрению. Вот. И практики тифлокомментирования там тоже реализуются, потому что специалист, который занимается инклюзивными программами в Нижнем Новгороде, Дарья Жаворонкова, она тифлокомментатор высшей категории. В штате музея тоже есть тифлокомментаторы. Это и ваш покорный слуга, и другие коллеги, которые учились у Сергея Николаевича Ваншина и получили удостоверение тифлокомментатора. На протяжении более чем 2 лет музей работал над изданием тактильной книги для всей семьи. Мы представляем себе это издание как часть серии, посвященной разным произведениям Пушкинского, которые можно, скажем так, в кавычках унести с собой домой для того, чтобы тактильно с ними познакомиться. Тактильная книга для всей семьи «Каспар Давид Фридрих» из серии «Посмотри» является таким уникальным изданием, которое собрано вручную и сделано на 2 типографиях. Это типография «Восход» и типография «Логос ВОС» Всероссийского общества слепых. И она объединяет в себе плоскую печать и рельефно-точечный шрифт Брайля, на котором написаны тексты, посвященные произведению немецкого художника-романтиста Каспара Давида Фридриха, написанного около 1810 года. И произведение называется «Исполиновы горы», посвящено одному из альпийских видов европейских. Это произведение открывает постоянную экспозицию, коллекцию галереи искусства стран Европы 19-20 веков Пушкинского музея. То есть как бы композиция Каспара Давида Фридриха, она разложена на как такие вот тактильные вырубки, где план за планом можно погружаться в это произведение через долину с пашней к деревне с колокольней и дальше возвышающимся сначала небольшим холмам, а потом остроконечным пиком, который изобразил художник. Автор идеи серии, основатель программы «Доступные музеи» Евгения Киселева-Афлербах. А для того, чтобы присоединиться к программам Пушкинского музея с тифлокомментированием, достаточно присоединиться к сейчас это телеграм-беседа «Тифломузей», где мы анонсируем все основные наши мероприятия, плюс всегда в течение года, в конце месяца, мы обновляем вкладку на сайте Пушкинского музея, где представлены мероприятия программы «Доступный музей». То есть вот наша экскурсия с тифлокомментированием – это такая устойчивая программа, когда в течение года каждую среду можно позвонить по телефону горячей линии программы «Доступный музей» и записаться на экскурсию с тифлокомментированием. Соответственно, и на сайте, и в телеграм-беседе «Тифломузей» мы анонсируем и другие проекты, которые дополняются тифлокомментариями или тактильным опытом.
1: Присоединяйтесь к мероприятиям музея, ознакомьтесь с шедеврами художественного искусства. Материал подготовили Синдема Бойко, Юрий Погодин. До новых встреч на Радио ВОС.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание. Радио ВОС.

баллада о борьбе. Средь оплывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянее от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, стекая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних боен и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов. И злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить. И друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев вводили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал. Это смерти оскал. Ложь и зло, погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока и в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Я не успел. Болтаюсь сам в себе, как камень в торбе, и силюсь разорваться на куски, придав своей тоске значение скорби, но сохранив загадочность тоски. Свет новый не единожды открыт, а старый весь разбили на квадраты, к ногам упали тайны пирамид. К чертям пошли гусары и пираты. Пришла пора всезнающих невежд. Все выстроено в стройные шеренги. За новые идеи платят деньги. И больше нет на Эврику надежд. Все мои скалы ветры гладко выбрили. Я опоздал ломать себя на них. Все золото мое в Клондайке выбрали. Мой черный флаг в безветрии поник. Под илом сгнили сказочные струги, и магикан последних замели. Мои контрабандистские филюги худые ребра сушат на мели. Висят кинжалы добрые в углу так плотно в ножнах, что не втиснусь между. Мой плод папирусный последнюю надежду волна в щепы разбила об скалу.
Вон из рядов мои партнеры выбыли. У них сбылись гаданья и мечты. Все крупные очки они повыбили и за собою подожгли мосты. Азартных игр теперь наперечет. Авантюристов всех мастей и рангов. По прериям пасут домашний скот. Там кони пародируют мустангов. И состоялись все мои дуэли, где б я почел участие за честь. И выстрелы, и эхо отгремели. Их было много, всех не перечесть. Спокойно обошлись без нашей помощи все те, кто дело сделали мое. И по щекам отхлестанные сволочи фалангами ушли в небытие. Я не успел произнести к барьеру, а я за залп в Дантеса все отдам. Что мне осталось? Разве красть химеру с туманного собора Нотр-Дам? В других веках, годах и месяцах все женщины мои отжить успели. Позанимали все мои постели, где я б хотел любить и так, и в снах. Захвачены все мои одра смертные, будь это снег, трава или простыня. Заплаканные сестры милосердия в госпиталях обмыли не меня. Ушли друзья сквозь вечность решето. Им всем досталось лето или прана естественную смертью. Никто. Все противоестественно и рано. Иные жизнь закончили свою, не осознав вины, не скинув платья и выкрикнув хвалу, а не проклятье. Спокойно чашу выпили сию. Другие знали, ведали и прочее. Но все они на взлете в нужный год отплавали, отпели, отпророчили. Как в селе большие вилы, где еще сгорел сарай, жили-были два громилы, а громадной буйной силы братья Проф и Николай. Николай, чтоб нахальней, по ошибке дуб скосил. Ну а Проф в опочивальне рушил стены и входил. Как братья не вяжут лыка, пьют отвар из чаги, все от мала до велика прячутся во враге. В общем, лопнуло терпенье, ведь добро свое, ничье. Начинать вооруженье и тянуть смиренье порешило мужичье. Николай, что понахальней, в этот миг быка ломал. Ну, а Проф в какой-то спальне смаху стен прошибал. «Эй, братан, гляди, ватага с кольями! Да слышли, что-то нынче из оврага рановато вышли!» Неудобно сразу драться, наш мужик так не привык. Прежде стали задираться. «Для чего, скажите, братцы, нужен вам безрогий бык?» «Николаю это странно. Если жалко вам быка, с удовольствием с братаном можем вам намять бока». Где-то в поле замер заяц. Постоял и ходу. Проф ломается, мерзавец, сотворивший шкоду. Только кто попробуй вылезь, вмиг разделай с врагом. Мужики перекрестились, всей ватагой навалились.
сошлись. Кто багром, кто батагом, Николай печать обрать первый натиск отражал. Ну а проф укрылся в хате и оттуда хохотал. От могучего напора развалилась хата. Проф оттяпал пол забора для спасения брата. Хватит брата броняться, пропадать так пропадать. Коля, нечего стесняться, колья начали ломаться, над Коля нападать. По мужьям да по ребятам будут бабы слезы лить. Но решили оба брата с наступлением погодить. Гляди в оба, братень, со спины заходит. Может, о, братень, не похоже вроде. Дело в том, что к нам в селенье напросился на ночлег и остался до успенья, а потом на поселенье никчемушный человек. И сейчас вот из-за крика ни один не услыхал, как вот этот горемыка что-то братьям приказал. Кровь уже лилась ручьями, так о чем же речь-то? Бей братьев! Но тут с братьями сотворилось нечто. Братьев как-то подкосило, братья стали отступать, будто вмиг лишились силы. Мужичье их попросило больше бед не сотворять. Долго думали, гадали, что блаженный им сказал. Но как затылков не чесали, ни один не угадал. И решили, он заклятьем обладает, видно. Ну, а он сказал лишь: «Братья, как же вам не стыдно?»

Упрямо я стремлюсь ко дну. Дыхание рвется, давит уши. Зачем иду на глубину? Чем плохо было мне на суше? Там на земле и стол, и дом. Там я и пел, и надрывался. Я плавал все же, хоть с трудом, но на поверхности держался. Линяют страсти под луной в обыденной, воздушной жиже. А я вплываю в мир иной. Тем невозвратнее, чем ниже. Дышу я непривычно ртом. Среда бурлит, плевать на среду. Я погружаюсь, и притом быстрее в пику Архимеду. Я потерял ориентир, но вспомнил сказки, сны и мифы. Я открываю новый мир, пройдя коралловые рифы, коралловые города. В них многорыбно, но не шумно, нема подводная среда. И многоцветно, и разумно. Где ты, чудовищная мгла, которой матери стращают? Светло, хотя ни факела, ни солнце мглу не освещает. Все гениальное и недопонятое. Всплеск и шалость спаслось и скрылось в глубине. Все, что гналось и запрещалось, дай бог, я все же дотяну. Не дам им долго залежаться, и я вгребаюсь в глубину. И все труднее погружаться. Под черепом могильный звон. Давление мне хребет ломает. Вода выталкивает вон, и глубина не принимает. Я снял со строгой карабин, но камень взял. Не обессудьте, чтобы добраться до глубин, до тех пластов, до самой сути. Я бросил нож, не нужен он, там нет врагов, там все мы люди, там каждый, кто вооружен, нелеп и глуп, как вошь на блюде. Сравнюсь с тобой, подводный гриб, забудем и чины и ранги, мы снова превратились в рыб, а наши жабры — акваланги. Нептун, ныряльщик с бородой, ответь, облегчи мне душу. Зачем простились мы с водой, предпочитая влаге сушу? Меня сомненья, черт возьми, давно буравами сверлили. Зачем мы сделались людьми? Зачем потом заговорили? Зачем, живя на четырех, мы встали, распрямивши спины? Затем, и это видит Бог, чтоб взять каменья и дубины. Мы умудрились много знать, повсюду мест наделать лобных, и предавать, и распинать, и брать на крюк себе подобных. И я намеренно тону. Ору, спасите наши души, но если я не дотяну, друзья мои, бегите с суши назад, не в горе и беде, назад и вглубь, но не ко гробу, назад к прибежищу, к воде, назад в извечную утробу. Похлопал по плечу трепанг, признав во мне свою породу. И я выплевываю шланг и в легкие пускаю воду. Сомкните стройные ряды, покрепче закупорьте уши. Ушел один, в том нет беды, но я приду по вашей душе.

На стене висели в рамках бородатые мужчины. Все в очочках на цепочках, по-народному в пенсне. Все они открыли что-то, все придумали вакцины. Так что если я не умер, это все по их вине. Доктор молвил: «Вы больны?» И меня заколотило. Но сердечное светило ухмыльнулось со стены. Здесь не камера, палата. Здесь не нары, а скамья. Не подследственный, ребята, а исследуемый я. И хотя я весь в недугах, мне не страшно почему-то. Подмахну, давай, не глядя, медицинский протокол. Мне приятен Склифосовский, основатель института. Мне знаком товарищ Боткин, он желтуху изобрел. В положении моем лишь чудак права качает. Доктор, если осерчает, так упрячет в желтый дом. Все зависит в доме оном от тебя, от самого. Хочешь, можешь стать буденным, хочешь, лошадью его. У меня мозги за разум не заходят, верьте слову. Задаю вопрос с намеком, то есть лезу на скандал. Если б Кащенко, к примеру, лег лечиться к Пирогову, Пирогов бы без причины резать Кащенку не стал? Доктор мой большой педант, сдержан он и осторожен. Да, вы правы, но возможен и обратный вариант. Вот палата на 5 коек, вот профессор входит в дверь, тычет пальцем: параноик, и поди его проверь. Хорошо, что вас светило, всех повесили на стенку. Я за вами, дорогие, как за каменной стеной. На Вишневского надеюсь, уповаю на Бурденку. Подтвердят, что не душевно, а духовно я больной. Рот мой крепкий, весь в меня. Правда, прадед был незрячий. Крестный мой белогорячий, но ведь крестный не родня. Доктор, мы здесь с глазу на глаз. Отвечай же мне, будь скор. Или будет мне диагноз, или будет приговор. Доктор мой, и санитары, и светило все смутились. Законное светило закатилось за спиной, и очечки на цепочках как бы влагой замутились. У отца желтухи щечки вдруг покрылись желтизной, и нависло острие. В страхе съежилась бумага. Доктор действовал на благо, жал

то благо не мое. Но не лист, перо, стальное грудь проткнуло, как стилет. Мой диагноз – паранойя. Это значит пара лет. Вдруг словно канули во мрак портреты и врачи. Жар от меня струился, как от доменной печи. Я злую ловкость ощутил, пошел как на таран, и фельдшер еле защитил рентгеновский экран. И горлом кровь, и не уймешь, залью хоть всю Россию. И крик на стол его под нож. Наркоз, анестезию. Мне горло обложили льдом, спешат, рубаху рвут. Я ухмыляюсь красным ртом, как на манеже шут. Я сам себе кричу «трави» и напрягаю грудь. В твоей запекшейся крови увязнет кто-нибудь. Я б мог, когда б не глаз да глаз, всю землю окровавить. Жаль, что успели медный таз не вовремя подставить. Уже я свой не слышу крик, не узнаю. Узнаю сестру, вот сладкий газ в меня проник, как водка поутру. И белый саван лег на зал, на лица докторов. Но я им все же доказал, что умственно здоров. Слабею, дергаюсь и вновь травлю. Но иглы вводят и льют искусственную кровь. Та горлом не выходит. Хирург, пока не взял наркоз, ты голову нагни. Я важных слов не произнес, но на губах они. Взрезайте, с Богом! Помолясь, тем более бойчей, что эти строки не про вас, а про других врачей. Я лег на сгибе бытия, на полдороге к бездне, и вся история моя, история болезни. Очнулся я. На теле швы, а в теле мало сил. И все врачи со мной на «вы». И я с врачами мил. Нельзя вставать, нельзя ходить. Молись, что пронесло. Я здесь баклуш могу набить. Несчетное число. Мне здесь пролеживать бока без всяческих общений. Моя кишка тонка пока для острых ощущений. Я был здоров, здоров как бык, как целых два быка. Любому встречному в час пик я мог намять бока. Идешь, бывало, и поешь, общаешься с людьми. Вдруг хватит на стол тебя под нож. Допелся. Черт возьми, не надо нервничать, мой друг. Врач стал чуть-чуть любезней. Почти у всех людей вокруг истории болезней. Сам первый человек хандрил, он только это скрыл. Да и Создатель болен был, когда наш мир творил. Адам же Еве яду дал, принес в кармане ей. А искуситель змей страдал гигантоманией. Вы огорчаться не должны, врач стал еще любезней. Ведь вся история страны, история болезни, все человечество давно хронически больно. Со дня творения оно болеть обречено. У человечества всего то колики, то рези. И вся история его – история болезни. Живет больное все быстрее, все злее и бесполезней. И наслаждается своей историей.

Переворот в мозгах из края в край. В пространстве много трещин и смещений. В аду решили черти строить рай, как общество грядущих поколений. Известный черт с фамилией Черток, агент из рая, ночью внеурочно отстукал к Богу в центр. Черт знает что, что именно Черток не знает точно. Еще вернул тревожную строку про шефа всех лазутчиков Амура. За мной следят, сам дьявол на чеку, и крайне ненадежна агентура. Тем временем в аду сам Вельзевул потребовал военного парада, влез на трибуну, плакал и загнул. Рай, только рай, спасение для ада. Рыдали черти и визжали: «Да! Мы рай родной построим, в преисподней даешь производительность труда. 5 грешников на нос уже сегодня. Ну что ж, вперед, а я вас поведу», — закончил дьявол. «С Богом!» Побежали. И задрожали грешники в аду, и ангелы в раю затрепетали. И ангелы толпой пошли к нему, к тому, который видит все и знает. И он сказал, что он плевал на тьму, лишь заявил, что многих расстреляет, что дьявол – провокатор и кретин, его возня и крики – все не ново, что ангелы – ублюдки как один, и что Черток давно перевербован. Не рай кругом, а форменный бедлам. Спущусь на землю, там хоть уважают. Уйду от вас к людям, ко всем чертям. Пущай меня вторично распинают. И он спустился. Кто он? Где живет? Но как-то раз узрели прихожане, на паперти у церкви нищий пьет. «Я Бог!» — кричит. «Даешь на пропитание!» Конец печален, плачет старый млад. Что перед этим всем сожжение Трои? Давно уже в раю не рай, а ад. Но рай чертей в аду уже построен. Этот шум не начало конца, не повторная гибель Помпеи. Спор вели 3 великих глупца, кто из них, из великих, глупее. Первый выл: «Я физически глуп, руки вздел, словно вылез на клирос. У меня даже мудрости зуб, невзирая на возраст, не вырос». Но не приняли это в расчет. Даже умному это негоже. «Ах, подумаешь, зуб не растет, так другое растет, ну и что же?» К синяку, прижимая пятак, встрял второй: «Полно вам, загалдели! Я способен все видеть не так, как оно существует на деле». Эх, нашел чем хвалить спростак, недостатком всего поколения. И к тому же все видеть не так — доказательство слабого зрения. Третий был непреклонен и груб, рвал лицо на себе, лез из платья. «Я единственный подлинно глуп, ни про что не имею понятия». Долго спорили, дни, месяца, но у всех аргументы убоги, и пошли. 3 великих глупца глупым шагом по глупой дороге. Вот и берег, дороги конец. Откатив на обочину бочку,
жил в ней самый великий мудрец. Мудрецам хорошо в одиночку. Молвил он подступившим к нему, дескать, знаю, зачем, кто такие. Одного только я не пойму. Для чего это вам, дорогие? Или, может, вам нечего есть? Или мало друг дружку побили? Не кажитесь глупее, чем есть. Оставайтесь такими, как были. Стоит только не спорить о том, кто главней. Уживетесь отлично. Покуражьтесь еще, а потом, так и быть, приходите вторично. Он залез в свою бочку старца. Жутко умный, седой и лохматый. И ушли три великих глупца. Глупый, глупенький и глуповатый. Удаляясь, ворчали в сердцах. Стар мудрец, никакого сомнения. Мир стоит на великих глупцах. Зря не выказал старый почтенья. Потревожат вторично его темной ночью. Попросят власти. Все бы это еще ничего, но глупцы состояли при власти. И у сказки бывает конец. Больше нет на обочине бочки. В одиночку отправлен мудрец. Хорошо ли ему в одиночке? Был побег на рывок, наглый, глупый, дневной. Вологодского с ног и вперед головой. И запрыгали двое в такт сопя на бегу, на виду у конвоя, да по пояс в снегу. Положен строй в порядке образцовом, и взвыла дружба старая пила. И осенили знаменем свинцовым тремя перстами в спину три ствола. Все лежали плашмя, в снег уткнули носы, а за нами двумя бесноватые псы. 9 граммов горячие ныли в стволах, мы на мушках корячились, как на колах. Нам добежать до берега, до цели, но свыше, с вышки, все предрешено. Там у стрелка мы дрыгались в прицеле. Он даже медлил, до того смешно. Я не смог посмотреть, с кем отправился в путь, с кем рискнул помереть, с кем затеял рискнуть. Где-то виделись будто. Чуть очухавшись, я прохрипел, как зовут-то и какая статья, но поздно. Зачеркнули его пули. Крестом в затылок, пояс, 2 плеча. А я бежал и думал, добегу ли, и даже не заметил сгоряча. Я к нему, чудаку, почему, мол, отстал? Ну, а он на боку, и мозги распластал. Пробрало. Телогрейка аж просохла на мне. Лихо бьет 3-линейка, прямо как на войне. Как за грудки держался я за камни, бежать, когда собаки не моги. Псы покропили землю языками и разбрелись, слезав его мозги. Приподнялся и я, белый свет стервеня, и гляжу, кумовья поджидают меня. Пнули труп, сдох скотина, нету прока с него, за поимку полтина, а за смерть ничего.
И мы прошли гуськом перед бригадой и через вахту, отряхнувший снег. Они за мною в зону за наградой, а я за новым сроком за побег. Я сначала грубил, а потом перестал. Целый взвод меня бил. Аж два раза устал. Зря пугают тем светом. Тут с дубьем, там с кнутом. Врежу там, я на этом. Врежу здесь, я на том. А в промежутках тишина и снеги. Такуют глухари, да бродит лось. И снова вижу я себя в побеге. Да только вижу, будто удалось. По воде вдоль реки шел, пока не ослаб, чтоб людям не с руки, а собакам не с лап. Нет, все тот же конец. Зверь бежал на ловца, снес, как срезал ловец беглецу пол лица. Я гордость под исподнее упрятал, видал, как пятки лижут гордецы. Пошел лизать я раны в лизолятор, не залезал, и вот они, рубцы. Все взято в трубы, перекрыты краны. Ночами только воют и скулят о том, что надо сыпать соль на раны, чтоб лучше помнить. Пусть они болят. Капитана в тот день называли на «ты». Шкипер с юнгой сравнялись в талантах. Распрямляя хребты и срывая бинты, бесновались матросы на вантах. Двери наших мозгов посрывало с петель в миражи берегов, в покрывало земель этих обетованных, желанных и колумбовых, и магелланных. Только мне берегов не видать и земель. Схода в 9 узлов сел по горло на мель. А у всех молодцов благородная цель. И в конце-то концов я ведь сам сел на мель. И ушли корабли, мои братья, мой флот. Кто чувствительней, брызги сглотнули. Без меня продолжался великий поход. На меня ж парусами махнули. И погоду, и случай безбожно кляня, мои пасынки кучей бросали меня. Вот со шлюпок 2 залпа. И ладно, от Колумба и от Магеллана. Я пью пену, волна не доходит до рта, и от палуб до дна обнажились борта. А бока мои грязные, таи, не таи, так любуйтесь на язвы и раны мои. Вот дыра у ребра, это след от ядра. Вот рубцы от тарана, и даже видны шрамы от крючьев. Какой-то пират мне хребет перебил в абордаже. Киль, как старый неровный гитаровый гриф, это брюхо вспорол мне коралловый риф. Задыхаюсь, гнию, так бывает, и просоленное загнивает. Ветры кровь мою пьют, и сквозь щели снуют, прямо с бака нают меня ветры.

0: груди старухи. Будет чудо восьмое, и добрый прибой мое тело омоет живою водой. Море Божья роса с меня снимет табу, вздует мне паруса, будто жилы на лбу. Догоню я своих, догоню и прощу позабывшую помнить армаду, и команду свою я обратно пущу. Я ведь зла не держу на команду, в ней пружиной тугой знак вопроса возник. Вдруг там кто-то другой все откроет без них, а они, парни битые, знают, что открытое не открывают. Только, кажется, нет больше места в строю. Плохо шутишь, корвет? Потеснись, раскрою. Как же так? Я ваш брат. Я ушел от беды. Полевее фрегат. Всем нам хватит воды. Да чего ж вы дошли? Значит, что мне уйти, если был на мели, дальше нету пути. Разомкните ряды. Все же мы корабли. Всем нам хватит воды, всем нам хватит земли, этой обетованной, желанной, и Колумбовой, и Магелланной.
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
2: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройстей. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
5: Очень понравилось.

0: понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
1: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
2: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
4: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru
5: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.

0: Мы купаемся здесь. А местные ребята вон там, на острове.
1: 3, 4, 5.
0: Это Митрофанова. Она у нас сегодня дежурная. Вожатые нашего отряда Валя. Это Стасик, Димка, Венька, Лера, Неля, Тапочки. Да, знаете, кто у нее дядя? Товарищ Митрофанов. Это наш физкультурник. Да не этот, это который с огурцом, это завхоз. А физкультурник этот. Зимой он учится в университете, а лето проводит в пионерских лагерях. Ребята зовут его Гусем. И он не обижается. Докторша. А это наш начальник лагеря, товарищ Дынин.
2: 22, 23, 24, 25, 26.
0: Раз, два, три, четыре.
3: Мальчик, мальчик, а ну марш отсюда. Эти местные нам всю дисциплину подорвут.
4: Да бросьте вы.
3: На том конце деревни, говорят, коклюш был. Надо всячески оберегать наших от контактов.
4: Оберегать от контактов, так, так, так.
3: О, я с ужасом жду родительского дня. Мало нам местных, так наедут еще бациллоносители из города.
4: Ну и что? Очень хорошо. Вова!
3: И зачем ему этот родительский день?
4: Да говорят, Митрофанов приедет.
2: Наденьте тапочки! Пусть все наденут тапочки!
3: Что случилось?
2: Ребята, ну быстрее же, быстрее! Ну надевайте же! Чьи это тапочки?
5: Мои!
6: Что знаю.
7: Вырвался. Ушел.
0: Это я. Это меня зовут Костя Иночкин. Это я с местными уплыл на остров. Я очень хорошо плаваю. Не верите? Сейчас, минуточку. Да эту речку могу переплыть 100 000 раз. Если хотите знать, у меня 2,12 на спине. Если бы я был женщиной, я бы был чемпионом Союза по плаванию.
8: Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходилось туго. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали. Очень были неустроены в бытовом отношении. А теперь оглянитесь вокруг. Какие вам корпуса понастроили. какие газоны разбили, водопровод, телевизор, газовая кухня, парники, цветники, мероприятия. Дети, вы хозяева лагеря. Вы! От вас что требуется, друзья мои?
1: Дисциплина!
8: Я категорически запретил переплывать на остров. А Иночкин нарушил мой запрет и переплыл.
3: А там, может быть, коклюш?
4: Да нет там ничего.
8: Третий отряд, разговорчики. Берите пример со второго отряда. Кто поручится, что Иночкин теперь не несет в себе заразы? Кто? И это не первое нарушение Иночкина. В день приезда он фехтовался на палках, а вслед за ним все стали фехтоваться, даже девочки. Ночью под одеялом он зажег фонарик и читал книгу, и все стали читать книги. А сегодня уплыл на остров. Так что ж теперь, все будут уплывать на остров, а? Так давайте лучше уж начнем через речку прыгать. Более того, в вещах Иночкина обнаружены лески, крючки, поплавки. Как вы думаете, для чего все это? Картина складывается отрицательной. Я издал приказ об отчислении Иночкина. Все.

0: Денин.
1: Товарищ Денин.
0: Что, товарищ Денин?
1: Это несправедливо. Я думаю...
0: А ты меньше думай.
1: Ну что он такого ужасного сделал?
0: Ты который год в лагере работаешь?
1: Ну, первый.
0: Компот хочешь?
1: Так он же пловец. 2.12 на спине.
0: Те, которые плавать не умеют, те и не тонут. Тонут совсем другие. Неужели ты думаешь, что мне, Иночкина, так легко от сердца оторвать?
1: Товарищ Денин, так верните Иночкина. Я за него отвечаю. Честная комсомольская, все будет хорошо.
0: Хорошо, хорошо, не
1: так
0: волнуйся.
1: Так я еду. К вечеру мы уже...
0: А ты дослушай! Вот ты из одного Иночкина хлопочешь. А у меня таких Иночкиных 263. Понятно говорю?
1: Понятно.
0: Компоту хочешь?
1: Нет.
0: Все.
1: Пошли, ребята.
0: Дети.
2: Ну что, пловец, доплавался? Раньше надо было думать. Не жди билет. Дома-то есть кто?
3: Бабушка.
2: Здоровье-то крепкого?
3: Угу.
2: Ничего, может, переживет. Сам-то доедешь? То мне с тобой кондельцы некогда, у меня молоко киснет. Ты жива еще, моя старушка, жив я, привет.

0: Ну, вот, предположим, приеду я. Бабка ничего не знает. Пока что поет. Сейчас увидит меня и скажет: Костя, тебя что, из лагеря выгнали?
1: Прожил век. Костя, тебя что, из лагеря выгнали?
0: Ну и, конечно, ты меня в гроб гонишь.
1: Ты меня в гроб гонишь.
0: Ну вот, начало.

0: Сейчас говорить начнут. Когда он был маленький?
1: Когда я был маленьким?
0: У него, конечно, тоже была бабушка.
1: У меня тоже была бабушка.
0: Но за всю свою жизнь он не смог, а я смог.
1: За всю свою жизнь я не смог огорчить ее до смерти. А он смог.

0: стон танцевать можешь?
1: У нас все девчонки могут.
0: Покажи.
2: Пожалуйста. Ла-ла-ла.
0: Научи меня. Я тебя тоже чему-нибудь научу. Телепатию научить.
1: Чего?
0: Ну, всякие мысли внушать на расстоянии.
1: Космос, космос, на-на-на.
2: Ему внуши.
0: Запросто. Ну, что ему внушить?
1: Чего-нибудь.
0: Сейчас.
3: Дурак.
0: Честное слово, это не я. Это он сам. Нель.
3: Там кто-то есть. Волком пахнет. Или барсуком.
1: А ты барсука нюхал?
0: 100 раз. А что это вы здесь делаете? А?
1: Давай выйди
3: отсюда,
1: давай.
3: Иди отсюда.
0: Да ладно, ладно.
1: Дим, давай его выменим.
3: Сейчас. Подойди. Космос.
1: Фас.
3: Все, привет.
2: Эх ты.
3: Да ладно. Подержи. Давай.
2: Ой. Ты что, озверел, что ли?
3: Костя?
4: Внимание! Прослушайте информацию. Завтра родительский день. Завтра, ребята, нам предстоит взять рекордную высоту. Да, по дисциплине, по организованности, по талантам. Кушай, кушай.
5: Кто отсутствует?
6: Иночкин.
5: Сомкнись. Ну так как же с талантами?
6: У меня 3.
5: Со всего-то отряда? Это среди вас-то нет талантов? Друзья мои, простите, не поверю.
7: По полкотлеты.
5: А если кто петь, танцевать не умеет, пусть стих выучит. Вольные движения под аккордеон. А лучшие из вас, самые достойные. Вспомним, ребятки, кого мы называем самыми достойными?
8: У кого хорошая дисциплина?
5: Правильно, еще.
9: Кто все до конца съедает?
0: Кто в тихий час спит?
10: Кто кроликом травку рвет?
5: Молодцы. Так вот, самые достойные пройдут круг почета в маскарадных костюмах.
0: А фокусы показывать, это талант?
5: Талант.
0: Ну ладно, запишите меня, я летающую даму покажу.
5: Давай, правильно. Только без карт. Ребята, фокусы, художественная пирамида, пантомима, все годится. Кушать. Митрофанова, ну как, сведения подтвердились?
11: Угу.
5: Ну вот и товарищ Митрофанов приедет.
11: Дядь, и меня папа приедет.
5: Ты кушай, кушай. Закон знаешь? А? Не знаешь. А ну-ка, ребята, дружно покажем. 3, 4.
8: Какая немка, руки нем.
1: Тихий час.
2: Для всех, кроме нас.
3: Угу.
2: Пошли. Ребята, давайте положим котлеты в шкатулочку с сюрпризом, а то мало ли что. Быстрее.

0: Давай быстрее.
1: Так. А ну, что это у вас тут?
2: Да, пожалуйста, посмотрите.
1: Пионеры, а мучаете птицу. Нехорошо.
3: Де-де-де, качаем, чтоб уничтожен был микроб.
4: Глупые шутки. Пока все костюмы не обработаем, никакого маскарада не будет.
3: А костюмчики не полиняют?
4: Вам что, красота нужна или здоровье детей?
5: Не полиняют. На них уже формалин лили, пемзы их терли, хлорку окунали.
0: А в лагере химзавода говорят, что паяльные лампы калили.
3: Да их лет 6 по разным лагерям таскают.
5: Очень проверенные костюмы.
4: Это что за новости?
1: Я инструментальный квартет освободил от сна. Пусть тренируются.

0: ходу играют. Виртуозы.
1: Быстрее. Что это вы здесь делаете, а?
2: Иди, иди, иди, иди, иди отсюда.
3: Да ладно, ладно.

0: Что читаешь?
1: Чехова.
0: Зачем?
1: Смешно.
0: Много смеешься. Ты бы лучше журнал «Вожатый» почитала. Опыта нет.
2: А вот ты, царица полей! Музыка! Душ!
3: Здорово, кукуруза! На химзаводе торт получила?
2: Получила.
3: В почтовом ящике торт получила?
2: Получила.
3: И у нас получишь.
2: Точно.
0: Лёшка, котом в сапогах премию давать.
1: Товарищ Дынин, а сейчас бабу вам большое внимание. Может, стручка премируем?
0: Если бы надо было стручка премировать, на химзаводе проявили инициативу. Не волнуйся.
1: Зимой эти костюмы на елке, летом в лагере. Видеть их больше не могу.
0: Не можешь, не смотри.
3: Нет, серьезно. Неужели ребята сами не могут сделать себе костюм? Клей, обои, папиросная бумага, все.
0: Гордость надо иметь, что мы беднее других. Папиросную бумагу детей заворачивать. Давайте лучше манилочной заниматься. Решим, кого в царицу полей наряжать.
4: Известно кого. Митрофанову. У нее же дядя.
5: Тихо! Самое шуткое, что завтра родительский день.
6: Да брось ты! Родители лично в Черном море купаются.
5: А бабка?
6: А да!
5: А ну спать, спать!
6: Вот точно! Вот приедет завтра Костина бабка.
7: Где мой внучек? Да как он поправляется?
6: А внучка-то нет. Тут такое начнется.
8: Эй, мужики, родительский день надо отменить.
9: Чего-чего?
8: Отменить.
10: Отменил один такой. Давай.
11: А знаете что? Надо заявить так. Раз родительский день, то пускать только родителей.
12: Заявил один такой.
11: Да нет, точно. А то это все кому не лень. И детки, и бабки, и тетки, и дядки. И вообще седьмая вода на киселе. Будто больше и поехать некуда.
12: Есть.
11: Есть!
12: Что?
13: Что?
12: Эпидемия!
13: Какая?
12: Крапива!

0: Кто-то дышит.
1: Где?
2: Да нет, там никого.
0: Да нет, у меня слух как у Филина.

какого дяди племянница Вавилона на голове устраиваешь. Понятно, говорю?

0: Нет. Давай. А может, через майку прожгет?
1: Снимай, снимай!
0: И трусы. Да ладно. А ты что думала, ты как загар? До сих пор эпидемия затмила?
1: Давай!

0: как мы, что ли, не можете?
1: Можем.

интересненько.

0: Еще раз. Еще раз. Подняли. Оттянули. Стоп. Хорош. Крепи.
1: Ребята, идите сюда. Зеркала нет, журнала нет. Нам конец. Митрофаночка-то возвращал. Значит, все видела.
2: Да хватит ныть. Пошли.

0: Здесь будут родители и гости.
1: А пусть они лучше на траве сидят. Там тени удобнее.
0: Подумаем.
2: Куда ждать-то?
0: Да подожди ты.
3: Крокодил.
0: Вижу. Здесь будет зона аттракционов.
4: Бег в мешках?
0: Так точно. От той плевательницы до фонаря. Ответственный ты.
1: А давайте сами придумаем. Ну, надоело же. Опять мечи кидать. Опять кольца кидать. Опять петли на удочке кегли ловить. Ну, чего-нибудь новенькое. Неужели не можем?
0: Новенькое. Подумаем.
2: Куда ставить-то?
0: Да подожди ты. Значит так. Здесь мечи кидаем. Здесь кольца кидаем. Здесь петлей на удочке кегли ловим.

0: А что вы здесь делаете?
1: Уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, у

0: Время, время, товарищ. Приступим к работе. Читайте вы.
1: Почему я?
0: Читай, тебе говорят.
1: Пожалуйста. Метод. Разработка костюмированного парада.
2: К делу, к делу.
1: Руководитель объясняет.
0: Что объясняет?
1: Тут стерлось.
0: Дай сюда.
1: Инструкция старая.
0: Старая. Но никем не отмененная, между прочим. Понятно, говорю? Руководитель объявляет. Дети. Внимание, начинаем парад карнавал. Внимание! Начинаем парад карнавал! Музыка!
3: А, пожалуйста!
0: Иди сюда! Отойди, отойди ты! Чтобы завтра у нас порядок был, площадку разобьем на сектора. Дети отдельно, родители отдельно. Скандирование поручим обслуживающим персоналу. Так, дети в карнавальных костюмах организованно выходят на площадку. Шагом! Марш!
4: Миленький, наша стая. Что ты? Наша стая. Спокойно.
5: Ой, это что? Ой, ой, ой, ой, ой.
6: Я Восток-7. Сообщаю всем.
7: Про матушку, про бабушку, про дедушку, про бабушку.
8: Скажи-ка, няня.
5: Что?
8: Ведь недаром Москва спаленная пожаром французы отдана.
0: Здесь зрители аплодируют, здесь зрители аплодируют. Аплодируют, аплодируют, аплодируют. Кончили аплодировать.
9: Приветствую вас.
0: Приветствую вас, товарищи маски. Поздравляю вас с родительским днем. Ну.
10: Ура!
0: Парад, стой! Раз, два.
11: Отменить! Отменить родительский день! 5 обмороков, 4 с сыпью, инфекция, интоксикация, карантин! Карантин!
0: А Митрофанова?
11: Пока здорово, все 5 случаев, мальчики.
0: Что, что, что, что, что, что такое? Кто такие? Как без штанов? Так, понятненько.
12: Папа, бабушка, дедушка.
13: Родичи зовет.
0: Никитин, Шарафутдинов, Стабовой и вся компания.
13: Что же делать?
0: Подожди. Заболели. Болезнью заболели. А мозгие волны? А вы говорили, талантов нету. Артисты. Художественный театр. Лжецы. Симулянты. Самострелы. Вон отсюда!

0: общаешься. Вот увидишь, тебе без Иночкина легче станет. Если бы ты знала, сколько он товарищу Дынину крови попортил.
1: Крови попортил? Ну да. Если бы я ему хоть каплю крови испортил, тут бы такое началось.
2: У товарища Дынина вся кровь испортила!
1: Сейчас опять говорить начнут.
3: Нужно срочное переливание. Кто отдаст свою кровь?
4: Я!
3: У тебя какая группа? А нужна 33-я группа. Это очень редкая кровь.
1: И тут выйду я. У меня 33-я.
3: И ты пожертвуешь своей редкой кровью?
1: Да. Ну, сейчас все, конечно, начнут аплодировать.

0: ты был для меня кровным врагом, а сейчас стал кровным братом. Но в лагерь я все равно тебя не верну. Ты купался не в положенном месте. Ну, а что делать? Иночкин. Иночкин. Иночкин.
1: Иночкин. Иночкин. Иночкин. Иночкин. Иночкин.
2: Все кино будет. Все вместе пойдем. В темноте никто не узнает. А то тебе должна быть скучная.
3: Ничего мне не скучно. Мне Шарафутдинов книжку дал. Я по ней фокусы разучу. Показать летающую даму.
2: Покажи, покажи.
3: Так вот вы где.
4: Три пухи.
2: Кто?
4: Три точки тут всякие.
5: Никакой тайны доверять нельзя.
3: Да ты не про нас стукнула.
2: Сами мы стукнули.
6: Ты?
2: А кто же? Кто ты не на зеркало Шагалову отнес?
5: Какой Шагалов?
2: Разбил на обложке.
5: Никто не относил.
2: Значит, она сама туда пришла.
6: А про Графима он сам догадался, да?
0: Кто здесь?
7: Мы.
0: Девочки? Очень хорошо. И мальчики? Отлично. Что же вы здесь делаете?
7: Картишки дуемся. Кинодрачка.
0: Стыдно, девочки, а ну вылезайте. Так. Сегодня подкидной, завтра азартные игры, отвлечение от созидательного труда. Понятно говорю?
7: Понятно.

0: за купание без разрешения.
1: Почему ты наша? Ура, это ваш.
2: Ой, миленький. Ой, бедненький.
1: Ладно, ребята, пошли на репетицию.
3: Пошли.
2: А дрожить-то как?
4: Сережа,
2: здесь. А похож. Но вылитой, Костя. Вылитой, Инночка.
1: Костя, сидишь?
4: Сижу.
1: А меня Дэнни вызвал. Пускай, говорит, к родительскому дню молнию. Карикатуры и подписи, ха. Изобрази, говорит, Костю Идочкина в жалком виде, когда он из воды вылез, чучку догнет.
4: Так ты нарисовал или нет?
1: Только ты не думай, что я трус. Я когда надо в крапиву прыгал, без штанов.
4: Так ты нарисовал?
1: А что мне было делать? Я ж вроде коллегию выбрали. Костя. Костя.
2: А?
4: И давай гуляй отсюда!
2: Да ладно, да ладно!
4: Ну-ка, иди гуляй! Смотри, смотри! Вот тебе же, да?
5: Что же, Инночкин теперь так и будет в темноте сидеть? Может, ему нору под трибуной прорыть, а?
6: Точно! Он и будет туда-сюда ползать. Где бы незаметно достать лопату или совок?
7: Да никто тебе лопаты не даст.
6: Мне?
7: В той смене один мальчик черенок сломал, теперь все запирают.
6: Внимание!
7: Дай я.
6: Ну, дай я еще.
7: Ну, дай. Смотри.

0: закончили аплодировать. Ой.
1: Здрасте.
0: Здрасте. Здрасте. Ой, свинья.
2: Девчата, а правда, что Костя вернулся?
3: Правда. А это ваша свинья?
4: Наша. А что?
5: Не надо эту самодеятельность.
6: Это же Маяковский.
5: Знаю. Маяковского в каком классе проходит? И потом по тематике нету. А да, е.
6: Ну и что?
5: Не надо.
7: Стих «Наш лагерь» выучили?
8: Выучили.
7: Молодцы.
9: Пирамиду смотреть будете?
7: Посмотрим.
9: Приготовились?
5: Чего тебе?
9: Торт готов.
5: Сейчас зайдут.
9: Делай. Раз. Делай. Два. Три. Рассыпь. Ну, как?
5: Выразительно. Это можно.
7: Начали.
8: Лагерь наша большая семья.
10: Марат идет.
7: Ну, чётче, чётче, ну.
8: Мы бодры, веселы.
7: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
10: Веселее.
7: Молодец, понял. Вот так и продолжайте.
10: Встань на место. Начали.
8: Лагерь наша большая семья. Мы бодры, веселы. Хорошо нам живется, друзья.
11: Юда.
2: Двурушник сам крапиву прыгал, а сам.
10: Ну, разработчики, 3-4.
8: В соответствии с распорядком начинаем мы утро с зарядки.

0: Давай, давай, вставай же.
1: Это с меня готово.
2: Перекормили.
3: Ух, сейчас я ее. Не смей, ты животное! Слышишь? Не смей!
1: Ее надо ласковую.

0: что это тут делает? А?
1: Да иди отсюда, быстрее!
0: Живо! Да ладно, ладно.
1: Что теперь делать-то будем, а?
0: Ребята, будите ее, будите, ведь погорим же.

0: Я не могу.
1: Почему?
0: Я ногу подвернула.
1: Вот новости. Тогда ты сходи, Веня.
0: Не могу.
1: Почему?
0: Не пойду и все. У него гланды.
1: Ой, ребятки, что-то мне все это не нравится.
2: Галя, у нас к вам серьезный разговор.
1: Ну?
3: Третьякова плюс 120 грамм, Ширяев плюс 140 грамм, Еременко плюс 20 грамм, второй отряд весь.
4: Так, очень хорошо. Общий вес отряда 865 килограмм. Это они к концу смены за тонну перевалят. Вот это питание. Помню. Вот это питание. Помню.

0: мы уехали. А в других отрядах? Что ни день 100 грамм, что ни день 100 грамм, а то и 150.
1: Товарищ Дынин.
0: Что там, Шарафутдинов?
2: Минус 3 грамма.
0: А? Даже Шарафутдинов. А причины знаешь? Сиди. Карты видишь? Играют в твоем отряде. И не только мальчики, но и девочки. Митрофанова?
2: Минус 100 грамм.
0: О, минус 100 грамм. Вот до чего доводят эти вавилоны на голове. Черт знает, что такое. Крапива секлис. Котлеты куда-то выносит. Может, побег готовит. Или еще похуже. Да, ну ничего, ничего. Ты что, Валентина?
2: Может, у нее что-нибудь личное?
0: А, Валя?
3: А Алиночкин в лагере.
0: Что?
3: А Алиночкин кино смотрит.
0: Так.
1: Так.

0: Тихо! Тихо, говорю! Тихо!
1: Прекратите картину! Зажгите свет! Сидите, сидите, сидите! Сидите!

0: ничего, ничего. Убьет, убьет.
1: Завтра бабка приедет. Тут такое начнется.
2: Никуда ты не поедешь.
1: Нет, поеду.
0: Ты лучше ешь, ешь. Главное, на суп налегай. В жидкости вся сила. Подумать только, второй день без первого.
3: Да второй день без первого, первый день без второго.
0: И два дня без третьего. Я бы так не мог.
3: Погоди. Ты с ним говорила?
2: Бесполезно.
0: Ну, ты бесполезно. Бесполезно. Я ему говорю, куда ставить-то? Он говорит, да подожди ты. Я говорю, куда ставить-то? Да подожди ты.
3: Да подожди ты.
0: Все. А?
3: Может быть, еще раз поговорить?
4: Ой, битый номер.
2: Ну, как человеку можно объяснить, что, например, детей любить надо?
0: Я, конечно, эту смену отработаю, а там резко вопрос поставлю. Либо я, либо он.
3: Тихо. Придумал.
2: Ну? Чего?
3: Придумал. У тебя деревенские ребята знакомые есть?
2: Угу.
3: Надежные ребята?
2: Угу.
5: Кто здесь?
0: Вожатый. Очень хорошо. И заведующий хозяйством? Отлично. Что же вы здесь делаете?
5: Ужинаем.
0: Что?

Закусываем. Нашли место и время. Чтоб завтра ни в одном глазу. А потом поговорим. Дети.

счастья.

0: Нет, нет, зачем? Первый ряд, там оставлено место. Ничего, ничего, проходите, пожалуйста. Да. Способные ребят о пароходе не сидят. Так, прошу вас. Начните номер сначала.
1: Прошу, что у нас такое?
0: Еще некоторые еще не видели. А ну-ка, ребята.
1: Ребята, садитесь.
0: Начинайте, пожалуйста.
2: День ото дня все веселей. Живем мы и чудеснее. Внимай, земля, споем тебе про космонавтов песню.
3: Заправлены в планшеты.
0: Эту песню, товарищ Митрофанов, Гагарин пел в космосе.

0: царица полей, где Митрофанова?
1: Ребят, кому торт дадут?
2: Кукурузе, царица полей!
0: Где Митрофанов?
3: Сейчас все будет.
0: Без сюрпризов не может быть.

0: при чем? Да при чем тут я?
1: А при том, что царица полей никто иная, как ваша племянница. Откройся, царица полей!
0: Ничего не понимаю. Так все понятно, товарищ Пыльник. Ребят, погода-то какая. Айда купаться, а? Пошли.
2: Давай. Куда же вы, товарищи? Программа еще не кончилась. У нас еще много мероприятий. Аттракционы, викторины, комические эстафеты. Куда же вы? Подождите. Куда же вы, товарищи? Сейчас же не время... Не время купаться. Товарищи, я хотел как лучше, чтобы дети поправлялись, чтобы дисциплина была.
1: Как же, товарищи?

0: что это вы здесь делаете?
1: А мы через речку, мальчик, прыгаем.
2: Ага.
1: Понятно.
3: Ну вот уже прыгаем. Прыгайте, прыгайте. Прыгайте.

0: В эфире программа «Аудиокнига».
1: Георгий Николаевич Данелли. Тостуемый пьет до дна. Первую книжку мне помогала написать Татьяна Кравченко, писательница. Эту – Елена Машкова, кинорежиссер. И за это я им очень благодарен. Люди уступают дорогу автобусу не из вежливости. Я подумал и решил снимать «Мертвые души» Гоголя. В Госкино мне сказали: «Не надо». Я спросил: «Почему?» Мне ответили: «Потому». Я подумал и решил снимать «Козлатура» Фазилия Искандера. В Госкино мне сказали: «Не надо». Я спросил: «Почему?» Мне ответили: «Потому». Я подумал и решил снимать «Зима тревоги нашей» Стейнбека. В Госкино мне сказали: «Не надо». Я спросил: «Почему?» Мне ответили: «Потому». Я еще подумал и решил снимать «Преступление и наказание» Достоевского. Спрашивать никого не стал. В 1963 году я уже принимался за Достоевского. Тогда мне сказали: «Напиши, там посмотрим». Я собрал материалы и поехал в Дом творчества кинематографистов Большого. Приехал, сел за стол, стук в дверь. Пришел Лёва Кулиджанов и попросил одолжить бумаги. Я сказал: «Не могу, мне самому не хватает». В те времена в стране на бумагу был дефицит, и перед отъездом в Большого я выклинчил у Сергея Бондарчука четверть пачки. Лёва сказал, что послезавтра начнется съезд депутатов, и он привезет мне целую пачку бумаги. Первый секретарь Союза кинематографистов, режиссер Лев Александрович Кулиджанов, был депутатом Верховного Совета СССР. Во время съездов для депутатов в гостинице «Россия» работал магазин, куда меня брал с собой Бондарчук. Чего там только не было. И болгарские дубленки по записи, и люстры из чешского стекла, и югославская ветчина в банках, и пищая бумага, финская, две пачки в одни руки. Бумагу Кулиджанову я дал. И тут меня кто-то дернул спросить, как он думает, сможет ли сыграть Инна Гулая Соню Мармеладову. Актриса Инна Гулая снялась у Кулиджанова в главной роли в фильме «Когда деревья были большими». «А тебе зачем?» – насторожился он. Узнав, что я собираюсь снимать «Преступление», Кулиджанов очень огорчился. Это его любимый роман, и он всю жизнь мечтал его экранизировать. А я сказал, что моя любимая повесть – «Хаджи Мурат» Толстого, и я тоже всю жизнь мечтал ее экранизировать. Но мне сказали, чтобы я это выкинул из головы, потому что «Хаджи Мурата» будет снимать сам Лев Александрович Кулиджанов. Лева повздыхал-повздыхал и предложил: «Давай так. Ты отдаешь мне «Преступление и наказание», а я уступаю тебе «Хаджи Мурата». Кулиджанов фильм «Преступление и наказание» снял. А я... Покупал сигареты в ларьке на Покровке. На той стороне улицы затормозил «Мерседес». В окошко выглянул поэт Евгений Евтушенко и крикнул: «Не горюй, геноцвали!» «Посмотрел фильм?» – спросил я. Евтушенко считался выдающимся поэтом, и мнение его мне было небезразлично. «Пора тебе снять что-нибудь серьезное», — сказал Женя и уехал. Сообщить ему, что я решил взяться за ум и снять глубокое кино, я не успел. «Нам нужен большой павильон, а производственный отдел не дает», — пожаловался я директору Мосфильма Владимиру Николаевичу Сурину. «По какой картине?» «По Хаджи Мурату». «Тебе что, не сказали?» «О чем?» «Вас закрыли». «Когда?» «Уже месяц почти, извини». «Кто закрыл?» Владимир Николаевич устало посмотрел на меня, развел руками и поднял глаза к потолку. Я тоже посмотрел на потолок. После недавнего ремонта потолок в кабинете директора был свежевыкрашен. За полгода до этого разговора Расул Гамзатов, Владимир Огнев и я написали сценарий. Его приняли без замечаний. И к моменту этой беседы с Суриным мы уже выбрали натуру, утвердили актеров, сделали эскизы декораций и костюмов и готовились к сдаче постановочного проекта. Но тут выяснилось, что производственный отдел не дает нам большой павильон для декорации, бальный зал во дворце Воронцова. И я пошел жаловаться Сурину. И вот сижу у него в кабинете и смотрю на свежевыкрашенный потолок. Между прочим, две тайны связаны у меня с тем несостоявшимся фильмом. Первое. Кто и почему нас закрыл? Это не смог выяснить даже Расул Гамзатов. И вторая. А был ли на самом деле Абстрагамз? Прежде чем написать режиссерский сценарий, мы с Вадимом Юсовым, художником Ипполитом Новодерешкиным и с Умаром Гаджи Шахтамановым, дагестанским поэтом, другом Расула Гамзатова, месяц ездили на газике по горам. Побывали в самых отдаленных аулах. Если не могли попасть туда на машине, добирались на лошадях. Не буду описывать красоты Кавказа и гостеприимство горцев. Об этом много и хорошо написано классиками. Упомяну о том, чего точно не было ни у Пушкина, ни у Баратынского, ни у Лермонтова, ни у Толстого. Как-то ехали в отдаленный аул по узкой извилистой грунтовой дороге. Ехать страшновато. Справа скала, слева многокилометровая пропасть, а где-то далеко внизу парит орел. Когда в очередной раз свернули, перед нами неожиданно возник яркий плакат на бетонном столбе. На плакате блондинка в розовой комбинации сидит на кровати. Глаза от ужаса вытаращены, рот открыт, руки протянуты. Она взывает о помощи. Внизу под ней алые языки пламени, наверху над головой крупными красными буквами написано «Не кури в постели!». В Дагестане есть обычай. На месте аварии, если поблизости нет дерева, привязывать ленточку к шесту. Около плаката таких шестов было немало. «Какой идиот додумался поставить здесь это полотно?» – удивились мы. «Абстрагамс!» – угрюмо сказал наш водитель и посмотрел на Умара Гаджи. «Опять!» – вздохнул Умар Гаджи. «Хорошо. Если не Абстрагамс, тогда кто? Кому бы разрешили здесь голую бабу нарисовать?» «Этого я не знаю», – развел руками Умар Гаджи. И рассказал. Когда в 1962 году на выставке в Манеже Хрущев поругался с молодыми художниками, партия приказала всем обкомам, областным комитетом коммунистической партии, выявить у себя абстракционистов, заклеймить позором и выгнать из союза художников. А дагестанский обком к ужасу своему обнаружил, что ни одного абстракциониста на территории Дагестана нет. Тогда они обратились к народному поэту Расулу Гамзатову с просьбой привезти из Москвы настоящего абстракциониста. Пообещали, что дадут ему квартиру и гарантируют, что на хлеб с маслом он заработает. Но за это они абстракциониста всенародно осудят и немножко заклеймят. Расул пришел в восторг от такого поручения и всем о нем рассказывал. Прошло время, все уже забыли об этом. Но когда в прошлом году на дорогах начали появляться эти плакаты, горцы решили, что картинки рисует тот самый абстракционист из Москвы. И назвали его Абстрагамзом, абстракционист Гамзатова. Горцы-идеалисты. Думают, пообещаешь нищему художнику квартиру, он все бросит и сразу приедет, сказал Расул, когда мы вернулись в Махачкалу. Ни один, даже самый немодный, не согласился к нам приехать. Сказали, что будут бороться за свободу здесь, на переднем крае, в Москве. Или в Соединенных Штатах Америки. А плакаты эти только между нами. Плод подростковых комплексов сына жены, начальника нашего автодора. Жена у него эстонка. А эстонки считают, что когда дети рисуют, они меньше пьют. Через какое-то время случай свел меня и с самим начальником автомобильных дорог. Маленьким лысым даргинцем с грустными глазами. Я похвалил плакат «Не кури в постели», который нарисовал сын его жены. «Это вам Расул рассказал?» – спросил он. «Да». «Расул Гамзатович – поэт. Он в облаках витает. Майга не живописью отвлекает своего сына, а музыкой. Мы купили ему барабанную установку, полный комплект. И теперь он лупит по барабанам и днем, и ночью. Соседи уже 3 раза милицию вызывали. А когда мы его просим ночью не барабанить, он говорит: «Вы хотите, чтобы я опять много водка стал пить?» Тоненьким голосом передразнил он пасынка. Достал платок, высморкался и сказал: «А плакаты эти рисует Абстрагамс, каждый пастух знает». Думаю, что должен упомянуть и о некоторых привилегиях, которые принесла мне дружба с народным поэтом. Как-то в самом начале работы мы с Гамзатовым и Огневым приехали на моем «Москвиче» в Дом литераторов пообедать. Пока я запирал машину и снимал щетки, чтобы их не украли, Расул и Володя прошли в ресторан. Меня на входе остановила вахтерша.
2: «Ваше удостоверение!»
1: В Дом литераторов пускали только по членским билетам Союза писателей, а у меня такого не было. «Я шофер Расула Гамзатова», — сообразил я и показал ей щетки.
2: «Проходите».
1: Лет через 10, когда приехала итальянская делегация, Софи Лорен, Марчелло Мастрояни, Луиджи де Лаурентис, я пригласил их на ужин в ресторан Дома литераторов. За эти годы я стал узнаваемой личностью. Меня несколько раз показывали по телевизору в кинопанораме. Фотографии мелькали в журнале «Советский экран». И теперь в Доме литераторов меня встречали тепло и сердечно. Когда мы все вошли в вестибюль, я сказал вахтерше. «Это итальянские гости, они со мной».
3: «Пожалуйста, пожалуйста, очень рады вас видеть», — поприветствовала меня вахтерша.
1: Я повел гостей к гардеробу. За спиной слышу мужской голос.
2: «Ты чего это пускаешь, кого попало? Почему членские билеты не спрашиваешь?»
1: Я обернулся. К вахтерше подошел важный мужчина. Как выяснилось потом, администратор Дома литераторов.
2: «Это никто попало. Это гости вот этого товарища»,
1: — вахтерша показала на меня.
2: «Гражданин, я извиняюсь, вы член Союза писателей?»
1: — спросил меня администратор.
2: «Нет». «Федор, не раздевай»,
1: — дал он команду гардеробщику.
2: «Сожалею, но у нас только для членов Союза писателей».
1: Но тут вахтерша поспешно громким шепотом сообщила.
3: «Это шофер Расула Гамзатовича!»
1: «Что ж ты сразу не сказала?»
2: «Здравствуй, дорогой!»
1: Администратор крепко пожал мне руку.
2: «Федор, раздевай!»
1: Даже те, кому осталось, может, 5 минут глядеть на белый свет, суетятся, лезут вон из кожи, словно жить еще им 100 лет. А вдали, в молчанье 100-вековом, горы, глядя на шумливый люд, замерли, печальны и суровы, словно жить всего им 5 минут. В 60-х годах народного поэта Дагестана Расула Гамзатова избрали, назначили, членом Президиума Верховного Совета СССР, высший орган законодательной власти. Расул впервые явился на заседание этого президиума и занял свое место за длинным столом. Вокруг стола ходили хорошенькие девушки в белых кофточках с бантиками и деликатно спрашивали у членов президиума: «Не хотели бы вы послать телеграмму?» Расул сказал, что хочет. Взял у девушки гербовый бланк, на котором сверху красным по белому написано «Правительственная телеграмма». Что-то написал, отдал бланк девушке и сказал: «Молнию, пожалуйста». Девушка быстро, почти бегом направилась к выходу из зала заседаний.
2: «Девушка, одну секундочку!»
1: Остановил ее председатель президиума Анастас Иванович Микоян.
4: «Расул Гамзатович, я думаю, товарищам интересно, кому наш любимый поэт в этот памятный день отправляет телеграмму и что он написал. Если это не секрет, конечно».
2: «Не секрет. Пусть девушка прочитает».
1: Девушка посмотрела в телеграмму и покраснела.
4: «Дайте мне», — сказал Микоян.
1: Девушка принесла ему бланк с телеграммой, и Анастас Иванович прочитал. «Дорогая Фатимат, сижу в президиуме, а счастья нет. Расул». Фатимат — жена Расула. Это ему простили. Обиделись немножко, но простили. На одном из заседаний после голосования Микоян сказал:
2: «Товарищи, Министерство здравоохранения рекомендует через каждый час делать 5-минутную производственную гимнастику. Думаю, и нам стоит последовать этому совету. Не возражаете?»
4: «Возражаем», — сказал Расул.
2: «Почему?» — насторожился Микоян.
4: «Я целый час руку поднимаю, опускаю, поднимаю, опускаю. Разве это не гимнастика?»
1: И это ему простили. Но когда на правительственном банкете в Кремле по случаю юбилея Октябрьской революции Расул поднял тост «За дагестанский народ!» «Предпоследние среди равных». А на вопрос «Как это могут быть среди равных предпоследние?» ответил: «Последние у нас евреи». Это ему уже простить не смогли. На него так обиделись.
4: что даже исключили из членов президиума. Но через какое-то время вернули. Видимо, поняли, что без Расула Гамзатова на президиуме очень скучно. Многое из сказанного Гамзатовым стало афоризмами. Упомяну только последний. «Дагестанцы, берегите эти бесплодные голые скалы. Кроме них у вас ничего нет».
2: Летом в 1963 году в Дом приемов правительства СССР, здание, что находится за высоким желтым забором на Воробьевых горах напротив Мосфильма, пригласили нескольких кинорежиссеров, человек 15-20, в их число попал и я. У Гены Шпаликова есть стихи, которые мы часто пели под гитару. «Мы поехали за город, а за городом дожди, а за городом заборы, за заборами вожди. Там трава не мятая, дышится легко, там конфеты мятные, птичье молоко. Забор был, трава была, дышалось легко. А вот вождей и конфет птичье молоко не было. То есть, может быть, они где-то и были, но нам их никто не показал. Зато были клумбы, беседки и фонтан. Охрана меня, к моему великому удивлению, пропустила, не заглянув в документы.
4: «Проходите, товарищ Данелия».
2: У фонтана перед желтым зданием с колоннами уже стояли человек 6 наших и гадали. Что будет? Зачем позвали? Я огляделся. Возле беседки скромно стоял пожилой грузин в плаще и шляпе, с очень знакомым лицом. Когда мы встретились глазами, он мне кивнул, и я кивнул в ответ. «Это отец кого-то из моих тбилисских приятелей», — подумал я. Подошел к нему, поздоровался за руку и спросил, когда он приехал. Он сказал, что сегодня. Я спросил, где он остановился. Он сказал, что прямо из аэропорта сюда. Я сказал, что если будут проблемы с гостиницей, могу помочь. У Мосфильма есть связи. Попасть в гостиницу в Москве без связей или без взятки тогда было невозможно. Он поблагодарил и сказал, что сегодня прямо отсюда улетает. Я сказал, что могу подвезти его в аэропорт, если надо. Тут напротив, во дворе Мосфильма, у меня машина. У меня тогда был москвич морковного цвета, которым я очень гордился. Он поблагодарил и сказал, что машина у него будет. Тут к нам подошел плечистый молодой человек в серой тройке и обратился к моему собеседнику. «Василий Павлович, вас просят». Чей-то папаша извинился и ушел. И тут до меня дошло. «Василий Павлович». «Да это же Мжаванадзе!» «Дубина, как же я сразу не сообразил! Ну, конечно, знакомое лицо. Я его 1000 раз на портретах видел».
4: Раньше портреты членов Политбюро и кандидатов в члены вывешивались повсюду. А портрет чьего-то папаши, первого секретаря ЦК Грузии, кандидата в члены Политбюро Мжаванадзе, висел даже в кабинете у крановщицы в Мурманском порту, когда мы там снимали «Путь к причалу». Правда, когда я спросил ее, кто это, она сказала: «Кажись, Микоян». Потом нас пригласили на просмотр фильма, и я общался с самим Никитой Сергеевичем Хрущевым. Но об этом я напишу ниже. Прошло время.
5: «Мжаванадзе, твой «Не горюй» видел?» — спросил меня директор Мосфильма Сурин, когда я его случайно встретил во дворе студии. «Думаю, что нет». «А можешь ему показать? Ходы есть?» «Вроде бы есть». «Бери картину, лети к нему. Если ему фильм понравится, пусть он сообщит об этом нашему министру».
2: Накануне Сурин показывал фильм министру. И тому «Не горюй» активно не понравился.
5: «Какая же это комедия, когда там все подряд умирают?» – возмутился он.
2: «Это не чистая комедия, это трагикомедия», – попробовал объяснить Сурин.
5: «А тогда почему в начале фильма этот Кикабидзе едет на осле, и у него ноги по земле волочатся?» – спросил министр.
2: Этого объяснить Сурин не смог. И мне пришлось лететь в Тбилиси. В Тбилиси мы с Резо Габриадзе показали фильм «Дэви Стуруа», секретарю ЦК по идеологии. Дэви был младшим братом моего приятеля, журналиста Мелора Стуруа. Стуруа-младшему фильм понравился, и он сказал, что завтра после заседания бюро вместо обещанной французской комедии он покажет Мжаванадзе и членам бюро наш фильм. О том, что министр наш фильм забраковал, мы Дэви не сказали. Для него это было бы мнение Москвы. На завтра к 6, как было назначено, мы с Резо явились в ЦК. Заседание все не кончалось. И мы с Резо 3 часа околачивались возле зала и строили предположение, что может им не понравиться. В итоге у нас получилось
5: что им может не понравиться все. Мжаванадзе и другие члены бюро появились где-то около 9. Впереди шли Дэви и русский генерал-полковник, очевидно, командующий Закавказским военным округом. Потом Мжаванадзе и второй секретарь, русский. А за ними тянулись человек 8 усталых грузин весьма почтенного возраста. Дэви представил Мжаванадзе, Резо и меня. Василий Павлович поздоровался с нами за руку, а мне сказал: «Мы же с вами знакомы, Георгий, помните?» Я ответил, что, конечно, помню, и предложил перенести просмотр на завтра, потому что они, очевидно, устали после такого долгого заседания. «Не надо ничего переносить, фильм веселый, смотрится легко», — сказал Дэви. «Но это не чистая комедия», — предупредил я, — «это трагикомедия». «Это как? Сначала трагедия, а потом комедия?» — спросил Василий Павлович. «Нет, у них наоборот. Сначала весело, а потом грустно», — объяснил Дэви. «Но общее впечатление светлое». И мы начали смотреть картину. Самым активным зрителем оказался генерал. Когда на экране запели песню
6: «А ты наш

0: Генерал, который сидел в первом ряду, обернулся, взглянул на нас с Резо и сказал: «Ну-ну». «Не надо было эту песню петь», — подумал я. «Напрасно мы эту песню взяли», — шепнул мне на ухо Резо. Когда на экране появился парикмахер, которого играл Филиппов, генерал спросил:
1: «Это актер Сергей Филиппов?»
0: «Да», — ответил я.
1: «Он у вас грузина играет?»
0: «Да».
1: «Ну-ну».
0: «Надо было на эту роль грузинского актера взять», — подумал я. «Не надо было Филиппова брать», — прошептал мне на ухо Резо. Когда появилась Настя Вертинская, которая играла Мэри, русский генерал снова спросил:
1: «У вас и Анастасия Вертинская грузинку играет?»
0: «У Анастасии Александровны мама грузинка, товарищ генерал», — сказал Дэви.
1: «Ну-ну»,
0: — повторил генерал. Мжаванадзе во время просмотра молчал. Только один раз, когда убили офицера, жениха Мэри, он повернулся ко мне. Дэви посадил нас с Резо прямо за Мжаванадзе и спросил:
1: «А теперь будет трагедия?»
0: «Да, еще двое умрут, Василий Павлович», — виновато ответил я и подумал: «Действительно, для веселой картины смертей у нас многовато». Когда на экране во время тризны Серго Закариадзе сказал:
2: «Я хочу при жизни услышать то, что будут говорить обо мне после смерти».
0: Генерал хохотнул. Кто-то сзади грустно протянул: «М-да». Амжеванадзе вздохнул. «Сталина вспомнили», — подумал я. «Про Сталина думают», — прошептал Резо. Фильм закончился. Зажегся свет. Все оставались на своих местах и молчали. «Какие будут мнения?» — наконец спросил Мжаванадзе. «По-моему, неплохой фильм», — твердо сказал Дэви, глядя в упор на генерала.
1: «Не согласен», — категорически заявил генерал. «Фильм неплохой, а хороший. И актеры подобраны замечательные, товарищ Стуруа».
0: Дэви успокоился. «Я совершенно с вами согласен, товарищ генерал».
1: «То-то же!»
0: — последнее слово генерал оставил за собой. «Ну что ж, мне кажется, можно поздравить наших гостей с удачной работой», — сказал Мжаванадзе, глядя на второго секретаря. Тот кивнул. Второй секретарь во всех республиках Советского Союза был обязательно русский. Мжаванадзе встал и пожал нам с Резо руки. И второй секретарь пожал нам руки. И генерал пожал нам руки. А старичок, который сидел рядом со мной и проспал весь фильм на моем плече, поднялся и закричал: «Дорогие мои, если бы вы знали, как я вами горжусь!» И горячо поцеловал меня. «Молодцы!» Он горячо поцеловал Резо. «Дорогой вы наш!» Он хотел было поцеловать и генерала, но тот быстро отклонился, технично увернулся. Чувствовалось, что генерал занимается боксом. Потом Дэви отвел нас в свой кабинет и угостил коньяком. Я поблагодарил его за устроенный просмотр и сказал, что было бы неплохо, если бы они дали от имени Мжаванадзе телеграмму нашему министру и поздравили его с хорошим фильмом. Министру будет приятно. Дэви сказал, что у них нет практики давать телеграммы, но они найдут способ, как сообщить нашему министру о мнении Василия Павловича. Георгий Николаевич Данелия. «Тостуемый пьет до дна». На следующий день мне надо было срочно вылетать в Москву. Приемные экзамены на режиссерских курсах. В авиакассе мне сказали, что на сегодня билетов нет. Я показывал свое мосфильмовское удостоверение. Говорил, что очень надо. Врал, что срываются какие-то важные съемки. Мне сочувствовали, но разводили руками: «Ничем не можем помочь, билетов нет». Тогда я пошел к своей тетушке, Верико Анджапаридзе. Верико сразу же позвонила министру грузинской авиации. Министр авиации сказал, что для племянника самой великой актрисы в мире у него всегда билеты есть. Минут через 15 он перезвонил, извинился и сказал, что сегодня, оказывается, особый день и билетов нет. Билеты есть на завтра, на любой рейс. Тогда я позвонил в ЦК, Дэви Стуруа. Дэви сказал, что билет не проблема. Я ему сообщил, что Верико говорила с министром, и тот сказал, что сегодня какой-то особый день и билетов нет. Ну, министр — это министр, а ЦК — это ЦК. Через 10 минут и Дэви сказал, что билетов на сегодня действительно нет. Особый день. И я пошел в гостиницу. По дороге зашел в Ода Лагидзе выпить вкусные газировки, которые очень люблю. Там встретил Вову Мартынова. Вова Мартынов – тбилисский свой парень. То есть человек, которого знали все и который знал всех. Он спросил по-грузински: «Что ты такой грустный?» Русский Вова говорил со мной только на грузинском, считал, что мне нужна практика. Я ему сказал о проблеме с билетом. Я думал, у тебя действительно что-то случилось. Пойдем и возьмем билет. Билетов на сегодня нет. Для нас, Гия, билеты у них есть. Пошли». Народу в кассе было очень много. К окошку не подойти. Вова, высокий и широкоплечий, снял кепку, вытянул руку с кепкой вверх, приподнялся еще на цыпочках и крикнул на весь зал: «Нана, это я, Вова. Посмотри сюда, кепку мою видишь?» «Вижу твою кепку, Вова. Что хочешь?» В Тбилиси было две джинсовых кепки. Одна у Вовы, вторая у знаменитого футболиста-форварда сборной СССР Давида Кипиани. «Один билет в Москву на 1:15!» – крикнул Вова. «Паспорт давай!» Вова взял у меня паспорт и попросил передать его в кассу. «Подожди, а деньги? Деньги возьми!» – сказал я. «Деньги я ей отдам, не волнуйся!» – сказал Вова. У меня он денег не взял. Когда я начал настаивать, он сочувственно посмотрел на меня и сказал, что я совсем обрусел. На самолет я успел. Летел и думал. Министр – это министр. ЦК – это ЦК. А Вова – это Вова. Через неделю мне позвонил Сурин и спросил:
3: «А ты убежден, что твое кино Мжеванадзе понравилось?»
0: «Да».
3: «А почему тогда не сообщают? Вчера на встрече с прокатчиками министр опять проехался по Мосфильму. Сказал, что сняли такое безобразие, как «Не горюй».
0: «Может, они сообщили, а министр не боится Мжеванадзе?»
3: «Кандидата в члены Политбюро не боится. Он что, Александр Матросов?»
0: Еще прошла неделя. И мне опять кто-то сказал, что министр снова ругал картину. Я понял. Или министр Александр Матросов, который ничего не боится, или Дэви Павлик Морозов, который смело предает родных и друзей. А 25 августа, я точно помню дату, потому что это день моего рождения, министр картину похвалил. Случилось это так. Кабинеты министра и его заместителя Баскакова были друг напротив друга, с общей приемной. Народа в этой приемной всегда было полно. Но все к заместителю Баскакову. К министру никто не ходил, потому что он никогда ничего не решал. В тот день в приемной сидели директора кинотеатров, ректор ВГИКа и мультипликаторы во главе с Котеночкиным, режиссером знаменитого мультфильма «Ну, погоди». Все к Баскакову. Вдруг дверь кабинета министра распахнулась, вышел министр, оглядел присутствующих и твердо сказал: «Фильм «Не горюй» – хороший и нужный фильм. И хватит об этом». Котеночкин тут же мне позвонил и сообщил, что министр картину хвалит. Примерно через час позвонил Сурин и сообщил, что фильму «Не горюй» присвоили первую категорию. А ближе к вечеру позвонили из иностранного отдела Госкино и сказали, что фильм посылают на фестиваль в Аргентину, в Мар-дель-Плата. Спасибо за подарок ко дню рождения. В 1978 году раздался звонок.
3: «Георгий, здравствуй. Это Василий Павлович беспокоит».
0: «Здравствуйте, Василий Павлович».
3: «Георгий, ты меня совсем забыл. Я уже год в Москве, а ты ни разу не позвонил».
0: «Василий Павлович, извините, но у меня нет вашего телефона». Мжеванадзе я вообще никогда не звонил и видел его всего 3 раза. 2 раза в доме приемов на Воробьевых горах и 1 в Тбилиси, когда показывал «Не горюй». Мжеванадзе сказал, что слышал, что я снял фильм про Грузию, и спросил, не смогу ли я его показать. Я предложил посмотреть фильм послезавтра, в среду днем на Мосфильме. Чтобы получить на Мосфильме просмотровый зал, нужно было разрешение директора студии. Я пошел к директору. Директором Мосфильма уже был Николай Трофимович Сизов. Сизов разрешение подписал и спросил, кому я буду показывать фильм. Я сказал Мжеванадзе. Сизов возмутился. «Ты еще Подгорного позови. Давай бумагу назад. Я отменяю зал. Мжованадзе за неполное соответствие отправили на пенсию уже почти 2 года назад, а председателя Верховного Совета СССР Подгорного совсем недавно, на прошлой неделе. Я сообразил, что зря упомянул Мжованадзе, и соврал, что зал просит Вахтанг Кикабидзе, чтобы показать фильм Алле Пугачевой и Иосифу Кобзону. А про Мжованадзе я оговорился, перепутал с Кикабидзе. «Вот так и напиши, что просишь зал для показа артистам», — сказал Николай Трофимович. Мжованадзе приехал на Мосфильм с женой. Фильм посмотрел, похвалил, поблагодарил, и они уехали. А я расстроился. На тот просмотр я пригласил еще человек 20 знакомых, которых не смог пригласить в Дом кино, не хватило билетов. Были и грузины. Я не надеялся, что мои гости, увидев Мжованадзе, будут прыгать от радости, но думал, что они отнесутся к нему с уважением. Ничего подобного. Когда он пришел, некоторые сухо кивнули. Остальные вообще сделали вид, что его не заметили. Старика даже в дверь первым не пропустили. Мне было стыдно. Когда Сталин умер, его положили рядом с Лениным, а на гранитной плите над входом в мавзолей написали «Ленин, Сталин». А потом подумали-подумали и решили Сталина оттуда убрать. В 1956 году в Тбилиси, в садике на набережной, возле памятника Сталину, собрался по этому поводу митинг. Ораторы говорили, что Сталина надо оставить в мавзолее, он такой же хороший, как Ленин. Ленин стал таким плохим, как Сталин, намного позже. В тот же день Мжованадзе позвонил Хрущев и предупредил, что если он, Мжованадзе, немедленно не наведет порядок, то он, Хрущев, депортирует всех грузин в Казахстан, куда Сталин депортировал чеченцев. Министр МВД Грузии предложил разогнать митингующих водометами, но Мжованадзе не согласился. Там пожилые люди, дети, простудятся. 2-3 дня поговорят-поговорят и разойдутся по домам. Василий Павлович, боевой генерал и лихой вояка, в жизни был человеком мягким. Но министр внутренних дел Грузии подчинялся всесоюзному министру и все-таки применил водометы. Но чтобы не обидеть своего первого секретаря ЦК, не на большом митинге у памятника Сталину, а на малом, в сквере у оперного театра. Но когда вода в пожарных машинах кончилась, митингующие снова вернулись в садик. Утром на второй день митинг продолжался 3 дня. К памятнику подъехал грузовик, в кузове которого, обнявшись, стояли Сталин и Ленин. Драматический театр города Гори командировал на митинг актеров в костюмах и гриме вождей пролетариата. Распорядитель митинга объявил в микрофон: «Единомышленники из Гори прислали Ленина и Сталина, чтобы все видели, Ленин и Сталин любили друг друга». Слово предоставили поэту, который прочитал свои стихи о Сталине. Ленин и Сталин простояли в кузове грузовика весь день. Ленин время от времени выкидывал вперед правую руку, как это делал актер.

0: других городов сталинисты. Однорукий старенький полковник из Краснодара сказал, что написал речь, но не будет ее читать, просто задаст пару вопросов Владимиру Ильичу. «Ленин, а Ленин, сюда смотри. Вот скажи народу, кто для тебя мавзолей построил, кто?» «Сталин?» – неуверенно спросил Ленин. «А кто все твои заветы выполнил? Кто, Пушкин?» «Зачем Пушкин?» «Товарищ Сталин Иосиф Виссарионович все выполнил», – сказал Ленин с грузинским акцентом. «А теперь, когда его из мавзолея выносят, почему ты молчишь?»
1: «Я?»
0: – растерялся Ленин. «Ты на меня смотри. Чего глазами бегаешь? Отвечай народу, почему?»
1: «Потому что он умер», – выручил Ленина Сталин.
0: «Правильный ответ. В этом все дело. Ленина нет, Сталина нет, и этим воспользовались ревизионисты и антимарксисты. Я предлагаю написать заявление и послать его в Китай товарищу Мао Цзэдуну».
2: «Товарищ полковник», – остановил его осторожный распорядитель, – «не отклоняйтесь от темы».
0: В середине дня Сталин посмотрел на часы, кряхтя слез с грузовика. Ему было за 70. Подошел к распорядителю и сказал ему что-то на ухо.
1: «Товарищи», — обратился распорядитель к народу, — «Сталин просит, чтобы мы его отпустили. У него вечером спектакль. Отпускаем?»
3: «Нет, не отпускаем».
0: Тогда Сталин взял микрофон и взмолился.
1: «Товарищи, у меня замены нет. Спектакль сорвется. Разрешите отлучиться? Очень прошу.
3: А Ленин?»
1: «Ленин остается. Ленин будет с вами», — сказал Сталин. «Робик, скажи им», — обратился он к Ленину.
3: «Ребята», — закричал Ленин, — «у меня на этой неделе спектаклей нет. Я все время буду здесь с вами стоять. Сколько скажете, столько и буду».
1: «Поклянись», — потребовали из толпы.
3: «Клянусь мамой», — закричал Ленин.
0: Кончилось все трагично. По приказу из центра в город вошли войска МВД. Были убитые. Я решил снимать «Гекльберри Финн» Марка Твена. В Госкино сказали: «Валяй». И мы с Викторией Токаревой сели писать сценарий. Но тут позвонил Колотозов и предложил быть сценаристом в совместном советско-итальянском фильме. Сценарист с итальянской стороны – отец итальянского неореализма Чезаре Дзавантини. В главной роли звезда мировой величины Альберто Сорди. Продюсер – киномагнат Дино де Лаурентис. Режиссер он – Колотозов. Сорди хотел сыграть простого рабочего. Лаурентис просил, чтобы в фильме было обязательно путешествие на корабле по Волге. Колотозову уже хотелось, чтобы в фильме был пожар. И это все, что он на данный момент может сообщить. Я сказал, что это предложение – большая честь для меня. Но принять его я не могу. Осенью должен запуститься с «Гекльберри Финном». Колотозов сказал, что съемки планируются этим летом, поэтому сценарий должен быть готов к июню, и у меня останется еще уйма времени на «Гекльберри». Подумайте и позвоните.
3: «И думать нечего», — сказала Вика. «Никуда твой «Гекльберри» не денется».
0: Дзавантини не прилетел ни через две недели, ни в мае, ни в июле. Прилетел он только в середине августа. Поехать по Волге на пароходе нам не удалось, потому что в Астрахани случилась холера, и был объявлен карантин. Классика неореализма поселили в гостинице «Советская». И каждое утро я и два переводчика, Володя Вартанов и Валера Серовский, ездили к нему работать. Я рассказывал сюжеты, которые придумал, пока его ждал. А он говорил, что ему трудно судить, потому что он Россию видел мало. Обычно мы с Валерой приезжали пораньше и внизу в ресторане угощали классика завтраком. Однажды за соседним столиком завтракали две женщины, судя по внешнему виду, руководящие работники из провинции. Высокие прически, строгие кофточки, значки на лацканах темных пиджаков. Перед ними на столе лежали бумаги и стояли тарелки с едой. Они ели и одновременно работали. А еще стояли два фужера и бутылка водки. Дамы наполняли фужеры и выпивали, не чокаясь, не морщась и не закусывая.
1: «Водка?»
0: – удивился Дзавантини.
1: «Вода»,
0: – солгал я. Но тут бутылка кончилась. Дамы подозвали официанта. Он принес еще бутылку. Это уже была точно водка.

0: Дамы также, не чокаясь, ее выпили, расплатились, встали и ушли. Они даже не раскраснелись. Такое им не было в диковину.
1: «Феноменале!»
0: — воскликнул отец итальянского неореализма и записал что-то в свой блокнот. Холера никак не кончалась. Через 2 недели мы, наконец, договорились, что итальянского героя будут звать Альберто, а русскую героиню — Маша. И Дзавантини объявил, что ему пора домой.
1: «Напиши ты, Данелло, а я потом поправлю».
0: Он подарил мне 2 своих рисунка. Во время работы он все время рисовал цветными мелками. И улетел. Георгий Николаевич Данелия. «Тостуемый пьет до дна».
2: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
3: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
4: В Калининграде переизбран председатель областной организации ВОС. В Чебоксарах завершилось первенство России по легкой атлетике спорта слепых. В Нижнем Новгороде прошел Всероссийский кубок команд интеллектуального современного искусства КИСИ. Московские незрячие теннисисты завоевали золото и серебро на турнире Варехова-Зуева. В Забайкалье дети с нарушением зрения представили бизнес-проекты на фестивале «Молодежь и дети». В Екатеринбурге презентовали бесплатный курс «Универсальный мобильный помощник для незрячих». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 10 июня Калининградская областная организация Всероссийского общества слепых провела 26-ю отчетно-выборную конференцию. На заседании присутствовали 23 делегата, представляющие 5 местных организаций. На учете в областной организации состоит 1495 человек. В конференции принял участие президент ВОС Владимир Сипкин, а также полномочный представитель президента ВОС по Северо-Западному округу Алексей Колосов и представители министерств. За отчетный период привлечено 5 субсидий на общую сумму более 8 миллионов рублей. Прошли лечение 187 человек, трудоустроен 71 человек, в том числе 21 в системе ВОС. Проведены яркие мероприятия – фестиваль «Неограничивая возможности», межрегиональный фестиваль «Янтарное ожерелье», кубок «Янтарный сет» по настольному теннису, кубок «Янтарный страйк» по боулингу и другие. По итогам голосования председателем областной организации вновь избран Владимир Андреевич Харабан. Он же будет делегатом на 24-м съезде ВОС. С 17 по 21 мая в Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» проходило первенство России по легкой атлетике спорта слепых. Борьбу за медали вели 81 спортсмен из 16 регионов страны. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. Заслуженный тренер России Сергей Мануилов отметил высокие результаты, установлены личные рекорды. Расул Мадаев пробежал 100 метров за 11,77 секунды. Надежда Яковлева пробежала 200 метров за 27,52 секунды. Яна Горбачева пробежала 400 метров за 1 минуту 84 секунды. Тимофей Умеренков пробежал 100 метров за 11,59 секунды. По итогам тренерский совет формирует список перспективных юниоров для пополнения сборной России. 6 июня в Нижнем Новгороде состоялся Всероссийский кубок ВОС команд интеллектуального современного искусства КИСИ. В событии приняли участие 18 команд из 17 региональных организаций. Программа состояла из 2 этапов – творческое приветствие команд и интеллектуальная викторина. Первая премия досталась команде «Эврика» Кировской региональной организации, вторая премия – команде «Железная роща» Нижегородской областной организации, третья премия – команде «Ума-Палата» Татарской региональной организации. Еще 6 команд получили поощрительные премии. Кубок КИСИ учрежден Центральным правлением ВОС в 2003 году для развития интеллектуальных и творческих способностей инвалидов по зрению. 6 июня в Орехово-Зуево состоялся дружеский турнир по шоу-дауну, на котором собрались 6 команд из Подольска, Орехово-Зуево, семейного центра имени Мещерякова и Москвы. Московскую городскую организацию ВОС представляли 2 команды. В финале встретились 2 московские команды. Золото завоевала команда в составе Алексея Черемуша, Юрия Прозорова и Дарьи Карелиной. Серебро досталось команде Станислава Пичуева, Ольги Степановой и Анастасии Рыбаковой. 3-е место заняла команда Подольска. 5 июня в Забайкальске в рамках фестиваля «Молодежь и дети. Все в твоих руках» прошла масштабная деловая профориентационная игра. В ней приняли участие дети с нарушением зрения из Читы, Чернышевского, Сретенского, Агинского, Читинского, Улетовского и Петровско-Забайкальского районов. Ребята защищали свои бизнес-проекты перед учениками средней школы, которые выступали в роли экспертов и клиентов. Команда «Сэндвич Тач» из Петровска-Забайкальского открыла настоящее кафе. Команда «Лисий хвост» организовала мастерскую по изготовлению магнитиков и брелков. Дельфины создавали цветочную арку для фотозоны. Цветочные феи обучали созданию украшений из фетра. Победителем стала команда «Сэндвич Тач», завоевавшая 11 жетонов качества. Лучшим наставником признана Татьяна Токмакова, лучшим директором – Юлия Юдина. 2 июня в Екатеринбургской городской местной организации ВОС состоялась презентация обучающего курса «Универсальный мобильный помощник», организованная совместно с Нижегородским центром «Камерата». Курс включает 12 бесплатных индивидуальных занятий для незрячих и слабовидящих пользователей смартфонов. Тренер центра «Камерата» Татьяна Зюликова, сама незрячая с детства, наглядно продемонстрировала, как смартфон помогает в повседневной жизни от настройки будильника и приготовления завтрака до поездки на транспорте и заказа продуктов. Участники получили контактные данные для записи на обучение. И коротко о других событиях. 23 июля в Москве в культурном центре «Меридиан» состоится спектакль «Свет в темноте. История взросления, силы духа и пути к себе». В постановке участвуют молодые люди с инвалидностью и без нее. 19 июня в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве пройдет молодежный вечер «Дискотека в русском стиле». Гостей ждут конкурсы, танцы и общение. Начало 18 часов. 4 июня в Центральной местной организации ВОС Волгограда Екатерина Шустова провела для детей познавательную встречу со своей собакой-проводником. Она рассказала ребятам о правилах взаимодействия с такими животными и показала, какие сложные команды умеет выполнять ее четвероногий помощник. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
5: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
6: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
7: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
6: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
8: Из регионов.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Ставропольский край. У микрофона Юлия Дьякова. Сегодня мы поговорим о системе Брайля. Можно бесконечно спорить о том, нужен ли современному незрячему человеку Брайль. Если в былые времена для каждого было абсолютно очевидным то, что без Брайля никуда, то теперь мы нередко сталкиваемся с неприятием специального шрифта для незрячих многими современными молодыми людьми. Мы проживаем непростую эпоху, в которой такой родной и привычный шрифт Брайля снова нуждается в популяризации. Как показать незрячей молодежи, что умение читать и писать по Брайлю – это все-таки круто и сейчас? Сотрудники Ставропольской краевой библиотеки для слепых имени Владимира Маяковского уверены, что самый эффективный метод привлечения внимания незрячих шрифту Брайля – это проведение интересных массовых мероприятий. Глубоко почитают на Ставрополье День русского языка, который отмечается в нашей стране 6 июня, в день рождения Пушкина. Ежегодный инклюзивный онлайн-диктант, посвященный Дню русского языка, стал в Ставропольском крае уже доброй традицией. В 2026 году диктант посвящен 200-летию со дня рождения известного русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. О том, как в Ставропольской краевой библиотеке для слепых возникла идея проводить ежегодные диктанты, рассказала заведующая внестационарным отделом Светлана Анатольевна Лосева.
10: Диктанты мы проводим с 2017 года. Была дана задача, чтобы мы ежегодно проводили эти мероприятия 6 июня. Я пришла сюда работать в 2010-м. Уже была запущена такая краевая акция «Ни дня без Брайля», которая проводилась по всему краю. И нужно было в рамках этой акции и приурочив к 6 июня, Дню русского языка, Пушкинскому дню, нужно было придумать вот это краевое мероприятие, которое бы объединяло тот же популяризация и пропаганда чтения письма по Брайлю. И, конечно же, напомнить населению, что 6 июня у нас празднуется День русского языка в рамках акции краевой вот этой «Ни дня без Брайля». Мы теперь проводим диктанты. Много лет у нас проводились брайлевские чтения. Мы поняли, что эта затея такая интересная, людям нравится. Возникла идея, почему бы и не пописать нам всем по Брайлю. 9 лет мы проводим ежегодно диктант. Он у нас стал настолько популярный среди наших читателей, что мы его теперь называем инклюзивным. Он у нас, можно сказать, для всех. Но, конечно же, в центре внимания это чтение и письмо по Брайлю, популяризация системы Брайля. Реалии современной жизни таковы, что владение системой Брайля повышает доступность и расширяет спектр и образовательных, и культурных услуг. Начало Диктанта у нас всегда одну, в 10 утра. Тема диктанта. Каждый год у нас тот или иной писатель отмечает юбилей. И вот мы обязательно к этой дате диктанты проводим. Сам текст небольшой. Стараемся его упрощать, потому что писать по Брайлю не так быстро. Каждый пишет для себя. Мы даем такие пятиминутки ликбеза, так называемого. Вот человек сам себя проверяет. Потом очень кто-то радуется. Ой, у меня ни одной ошибки. Заключений. Мы делимся своими ощущениями. Кто-то пожелания какие-то высказывает. Знакомятся некоторые друг с другом. Вот так получается. У нас проходит диктант.
9: Пятница, 10 часов утра, и мы все собрались писать диктант. Мероприятие началось с того, что все филиалы Ставропольской краевой библиотеки слепых, а также некоторые местные организации подключились к интернету и прослушали приветственное слово заведующей внестационарным отделом краевой специализированной библиотеки имени Владимира Маяковского Светланы Анатольевны Лосевой. А потом наступил самый волнительный момент. Начался диктант. А теперь перенесемся в Кисловодский филиал Ставропольской краевой специальной библиотеки для слепых имени Владимира Маяковского и почувствуем, в какой атмосфере незрячие писали диктант. Диктовала нам заведующая филиалом Татьяна Юрьевна Карлова.
11: Следующее предложение. Это в сущности не фантастика, а иносказание. И сатирик хочет, чтобы читатель непременно это понял. Это в сущности не фантастика,

это в сущности не фантастика, а иносказание. Это в сущности не фантастика.

0: Иносказание.
1: После диктанта все мы имели возможность проверить себя, обсудить орфографию, пунктуацию, поспорить. Те, кто не сделал ни одной ошибки, конечно, очень радовались. А те, у кого ошибки были, поняли, надо много работать и писать по Брайлю как можно чаще. Конечно же, участники диктанта очень хотели поделиться с радиослушателями своими впечатлениями о мероприятии. Константин Чекалов впервые писал диктант в библиотеке для слепых. Он закончил 8 класс Кисловодской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей.
2: Честно говоря, мне очень понравилось писать диктант, вспоминать какие-то правила, чтобы ничего этого не забывалось. Ну и что-то новое, какие-то новые ощущения. Первый диктант, который писался вне школы. И первый диктант, где я был единственный представитель из детей. Вот. Так мне понравилось. В школе, кажется, волнение больше, а здесь его чуть поменьше. И здесь и все по-другому, и место другое, и люди другие, все совершенно новое, другое и необычное. Не так, как всегда происходило.
3: А в школе проводятся диктанты такие внеклассные, просто?
2: Внеклассные нет.
3: Скажи, пожалуйста, были ли какие-нибудь сегодня трудности, может быть, со знаками препинания, может быть, в диктанте встречалось что-то, что еще не изучалось в школе?
2: Было немного трудностей со знаками препинания, но чуть совсем. Но большая часть связана с тупым грифелем.
3: Нужно правильно подобрать грифель, прибор для того, чтобы успешно написать диктант. Это немаловажно. Диктант как показался, сложным или доступным уже для твоего возраста?
2: Очень даже доступным. Я помню, мы изучали, как один мужик двух генералов прокормил, и в этом году изучали про историю одного города.
3: Угу, уже историю одного города читали. Вы читали полностью историю одного города или частями? Потому что, насколько я знаю, полностью она изучается в 11 классе. По крайней мере, в мои годы так было.
2: Вероятно, да, потому что мы читали в сокращении.
3: Вы читали еще в сокращении.
2: Ну да, то есть там самая краткая, базовая.
3: А какой герой больше всего запомнился у Салтыкова-Щедрина из тех произведений, что уже прочитаны?
2: Что уже прочитаны, кажется, наиболее яркий такой персонаж из повести, как один мужик двух генералов прокормил. Мужик, который проявил сочувствие к генералам и помог им. Но это какой-то яркий, кажется, персонаж, который проявил настоящее сочувствие и какие-то человеческие качества.
4: Меня зовут Цоя Александровна. Я в первый раз пришла. И мне очень понравилось. Я приду еще. Мне понравилось.
3: А книги любите по Брайлю читать?
4: По Брайлю... Нет, по Брайлю я сейчас не читаю.
3: Звуковые предпочитаете?
4: Нет, я читаю в электронном виде, но я люблю, чтобы текст был перед глазами. Ну, в смысле, слушаю синтезатор, но текст я люблю, чтобы тоже был перед глазами. Хотя я очень плохо вижу, но поэтому нужно, чтобы перед лицом у меня был монитор.
3: Да, а вот сегодня мы писали диктант. Это такой праздничный диктант. Сегодня день русского языка, день рождения Пушкина. А как в жизни вы как часто используете Брайль? Может быть, что-то пишете?
4: Пишу
3: за ним?
4: Обязательно. У меня вообще много всяких записей, всяких. Пишу постоянно. Вообще Брайль, я считаю, что нужен обязательно, потому что это удобно. Все-таки, когда ты у тебя под руками, это все-таки не то, что там кто-то скажет, вдруг что-то непонятно, как, ну, надо обязательно по буквам читать. Ну, а так, когда ты у тебя под пальцами, у меня много всяких, в общем, всяких записей.
3: Заметки делаете, да? Многие незрячие крупы подписывают, баночки.
4: Нет, это-то я немножко вижу, поэтому я этого не делаю. А вот, ну, записываю там всякие рецепты или там всякие... Ну, то, что мне интересно, короче. Я всегда записываю.
5: Брайль надо знать. И читать по Брайлю надо. И вообще читать надо.
4: Да, вот именно читать надо. Все-таки слушать. Мне, да, я, да, например, не люблю слушать. Я люблю больше.
3: С нами еще одна читательница, активная читательница библиотеки, участница диктанта. Вас тоже зовут Алла Александровна, да?
5: Да.
3: Вот, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Участвовали ли вы раньше когда-нибудь?
5: Я каждый год хожу.
3: А какие темы диктантов были раньше? Есть ли какой-то диктант, который запомнился больше всего?
5: Юбилей был Пушкина.
3: А что вам дает участие в диктанте?
5: Удовольствие написать, вспомнить все эти, как пишутся, знаки препинания. Правда, уже я не всегда правильно ставлю их.
3: А читаете ли книги в библиотеке? Какую литературу предпочитаете и на каких носителях?
5: Я читаю и так, и так. Я предпочитаю литературу познавательную. Я много читаю и исторической литературы, и публицистику читаю.
3: По Брайлю читаете?
5: Ну, конечно.
3: И вам бы хотелось, чтобы в библиотеке присылали больше познавательной литературы?
5: Мне, конечно, хотелось бы. Вообще надо, чтобы не раз в год меняли книги, а почаще.
1: Римма Руслановна Баум ежегодно принимает участие в инклюзивном диктанте в Георгиевском филиале Ставропольской краевой спецбиблиотеки имени Владимира Маяковского. Она высказала пожелание, чтобы в будущем тексты для диктантов брали из художественной литературы. Ведь несмотря на то, что в художественных произведениях очень много авторских знаков, с которыми не поспоришь, знакомые тексты русских классиков писать куда приятнее.
0: Публицистика – это как бы непривычно лично для меня, сложнее для меня. А хотелось бы написать с более популярных произведений наших классиков. Как бы на слуху это легче воспринимается. Естественно, ты там препинание не оспоришь, а в публицистике можно оспорить. Только этим воспринимается публицистика. Хотелось бы на следующий год тексты более знакомые с каких-нибудь произведений.
1: То, что наши участники высказывают пожелания, порой даже критические, говорит лишь об их неравнодушии, об их заинтересованности мероприятием. Будем надеяться, что эта замечательная традиция писать диктанты в День русского языка сохранится в Ставропольском крае на долгие годы.
6: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
7: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
6: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
8: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
6: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
9: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
6: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
10: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.

0: слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
2: Вы слушаете третий выпуск рубрики «Благое дело». С вами Виктория Курилина. И здесь мы знакомимся с опытными и начинающими блогерами, их контентом и мотивацией к этому занятию. Сегодня у нас будет большой выпуск. Для кого-то он может стать примером, как не спасовать перед трудностями в начале своего блогерского пути. Или даже настоящим мастер-классом с нюансами, которыми зачастую не готовы делиться те, кто достиг успехов в этом деле. Видеоблогер Марина Гирилюк развивает свою страницу сразу на нескольких крупнейших платформах – в ТикТоке, Инстаграме, на Фейсбуке, в Трэдс и в Ютубе. Суммарно за ее обновлениями следит 29 тысяч человек. О чем она рассказывает и как смогла добиться таких показателей? Вопросы, которые справедливо могут возникать у наших слушателей. Ответы на них вам даст сама Марина. Но вначале давайте знакомиться с девушкой.
3: Я из Украины, город Черновцы, маленький Париж его еще называют. Там очень-очень красивая архитектура, очень такой славный город. Мне 30 лет, в Беларуси уже живу 6 лет. У меня есть полное высшее образование. Я музыкант, преподавательница эстрадного вокала, но не работаю по профессии, а работаю, наверное, по призванию. Занимаюсь аранжировками, редактирую вокалы, тюню вокалы, подкасты, всякую вот такую штуку. То есть я звукорежиссер еще.
4: 6 лет вы уже в Беларуси. Расскажите, как переехали сюда? Потому что, я так понимаю, вся жизнь была, все родственники там.
3: У меня была очень хорошая перспектива в Украине, там остаться, устроиться на работу, выступать условно там на больших сценах, я бы прорвалась. Хоть у нас не было финансовой возможности, но я такой человек, что я точно бы прорвалась. Я когда-то пообещала сама себе, что сначала я окончу школу, потом я пойду учиться в университет, а так на секундочку, не все незрячие хотят и учиться в университет. Это очень сложно. Под нас нету адаптации, мы вынуждены сами это все делать. Ну и, естественно, преподаватели хорошо, когда идут навстречу. Вот. А потом я сказала, что выйду замуж. Так оно и случилось. Я во время учебы в магистратуре познакомилась с белорусом вот на этих голосовых порталах. И он меня ждал 1.5 года, пока я окончу магистратуру. И единственное, это было все сложно, потому что вот переезд. Я 24 года не готовила, не убирала, сама не ходила. То есть меня водила мама на учебу. Но она только водила и забирала. Остальное все решала я.
4: Вы учились в специализированной какой-то школе в Черновцах?
3: Нет. Я училась в общеобразовательной школе. Была возможность меня отдать, но там, честно признаться, ужасная школа, ужасные условия. Плюс это то ли за 100, то ли за 150 километров от Черновцов. Мама не захотела разлучаться. Говорит, как это? Я отдам ребенка в интернат. Я не смогу. Кто может, тому, конечно, это отдельная честь и хвала, но вот моя мама не смогла. И ей за это отдельное спасибо, потому что она пообещала, что она поставит меня на ноги, она, папа, они сделают все, чтобы я прорвалась в мир. Вот как они считали, я должна выучиться хорошо. А все остальное такое бытовое, оно придет само собой.
4: Как вам кажется, вот эта вот обычная обстановка, окружение ваше, да, вот то, что вы ходили в обычную школу, это как-то повлияло на вашу раскрепощенность и открытость этому миру? Потом мы плавно подойдем к блогерству, да, но вот это тоже, мне кажется, немаловажная вещь, когда молодой человек, юный человек, который имеет какие-то ограничения по здоровью, может себя правильно подать и свободно общаться с людьми вокруг себя, любыми людьми.
3: Тут могут со мной быть не согласны наши слушатели, но я в какой-то мере не очень приветствую учебу в интернате. Почему? Вот как раз по этому поводу. Там как закрытое сообщество. Люди общаются между собой, незрячие с незрячими. Ну или сейчас уже добавились другие всякие нозологии и так далее. А я общалась, постоянно находилась в зрячей среде. И я научилась так общаться, чтобы, ну, условно, меня нельзя было отличить, что у меня нет зрения. И это очень тоже здоровски помогает.
4: Скажите, проблемы со зрением у вас с раннего детства, насколько я понимаю, да?
3: Я родилась незрячей. Атрофия зрительных сломанных нервов. Сразу в 3 месяца врачи поставили такой диагноз. Потом нистагм и косоглазие. То есть весь букет такой. А потом в годик, когда я уже начинала ходить, мама заметила, что я не хожу, а прыгаю как мячик. И мама все-таки настояла. Да они меня с папой взяли, повезли в больницу, и там бац, ДЦП легкой формы. И они 5 лет возили меня 2 раза в неделю к незрячему массажисту во Львов за 300 километров, чтобы поставить меня на ноги. И так оно и получилось, он мне очень помог, то есть ДЦП практически на 99% удалось избавиться от него. А в годик также что-то случилось, какая-то пленочка слезла с глаз. И родители поняли, что я вижу, но боковым зрением. Дают мне игрушку по центру, а я смотрю вот в бок, но беру по центру. И после диагностики оказалось, что у меня 2% зрения есть на одном глазике, а другой он просто видит темно или светло.
4: Ну вот такое контрастное детство было, и здорово, что, в общем-то, не замкнулись ни родители вот, да, на ваших проблемах со здоровьем, ни вы сами впоследствии. Расскажите, как в вашей жизни возникла тема блогерства и почему?
3: Это моя натура, наверное, такая. Это надо любить, этого надо хотеть, публичности надо хотеть. Тут просто так оно не пойдет, если тебе это не нравится. Я всегда хотела что-то вот такое завести. У меня были попытки. И когда я училась в университете, ну, в школе нет, потому что я вообще в школе думала, что я одна незрячая.
4: В мире?
3: Да, больше незрячих нету. Да, то есть почему так случилось? Потому что у нас в Черновцах, ну, нам не рассказывали с мамой, что вот есть еще другие незрячие, а есть программы, которые озвучивают компьютер, я этого не знала. То есть меня вообще не было в обществе незрячих. Мы даже не знали, что такое есть.
4: Ну, предлагали родителям в школу вас отправить вот именно для незрячих?
3: Да,
4: то есть...
3: да.
4: Ну, как бы не совсем это была тема нулевая, как бы, да, информационно.
3: Дальше просто никто не рассказал, что можно сделать, чтобы меня адаптировать как-то. То есть в школу-то я пошла, и там была инклюзивность. Потому что на базе этой школы был садик для деток со сниженным зрением. И вот куда я и ходила. А в школе не было специальных методик, по которым там шрифт Брайля бы изучали. Или озвученный компьютер. Это не было всего. Нас просто учили так же, как и зрячих деток. То есть я знаю зрячую грамоту. Я умею писать. Другое слово я не могу, потому что мне не позволяет зрение, но я умею. А когда мы уже это узнали, вот я подхожу к теме как раз блогерства, когда мы это узнали, тогда мне помогли в обществе незрячих нашим поставить на компьютер библиотеку Max Reader, кто знает. Потом говорилки были разные. Я создала группу ВКонтакте тогда еще для людей с инвалидностью. Туда начали добавляться люди с инвалидностью. И таким только образом через интернет я начала узнавать, что оказывается я-то не одна, еще есть люди, которые классно адаптированы. И пошло, закрутилось. Я начала ходить по порталам и начала общаться. Потом я поняла, что мне этого общения мало.
4: Это было уже во времена университета, я так понимаю.
3: Это
4: да?
3: Окончание вот это школы. Да, окончание школы. И начало университета. Вот это как раз, когда я попала в эти чаты, когда в обществе незрячих, когда мне ставили программку, я была в 10 классе. И мне тогда сказали, срочно учи клавиатуру компьютера, потому что ты пойдешь в университет учиться. Уже знали тогда, что я пойду. Я готовилась серьезно. Ты пойдешь в университет, и тебе надо будет писать лекции. Как ты будешь их писать, если ты не можешь ручкой? И все. И тогда я быстренько учила и шрифт Брайля, и клавиатуру, и разбиралась в компьютере. И тогда еще и начала музыку писать. Если бы раньше сказали, что есть такая возможность, то, наверное, блог раньше бы намного случился, чем есть сейчас. Вот. И так я завела страничку в Инстаграме, завела страничку там ВКонтакте была, в Фейсбуке. И там что-то где-то-то и писала. Добавлялись родственники, что-то читали. Ну, вроде все хорошо.
4: Начала... Это было в каком году, давайте уточним, да?
3: Это еще все до 19-го, когда все читали там. Плюс тогда купили камеру и штатив. И когда я ходила выступать там в университете, ну, всякие были там академ-концерты, модули, зачеты. Это по возможности, если разрешали, я себя снимала. Ну и снимала других. На камеру. Там просто поставить на штатив. Все, там нечего, никаких обработок и так дальше. То есть это так было. И я поняла, что это мне нравится. Ну, камера как-то для незрячего это очень сложно. Очень. Оно не озвучивается ничего. Поэтому надо было зрячий глаз, чтобы кто-то проверял, все ли хорошо, хорошо ли я поставила и так далее и тому подобное. Это меня не устраивало. Я должна быть сама. От начала и до конца процесса. Ну, потом так это закинулось, потому что очень тяжелая была учеба, я училась 2 смены. Первая смена — это пары. вторая смена — это музыкальные дисциплины, и потом ты приходишь еще домой и делаешь домашнее задание. Это очень-очень много отбирало времени, было не до блога. А вот именно когда переехала, это был 2019 год, октябрь. И я тогда вот еще до октября начала, там где-то с августа, кое-что да освещать из своей жизни в Инстаграме. Писала посты. Ну, оно так более-менее заходило, что-то набирались какие-то подписчики. Но все равно тут было видно, что это читают в большинстве мои родственники, друзья, преподаватели. Потом я уже когда переехала, посты стали более развернутые. Где-то я и фотографию выкладывала, ну и тексты, конечно, писала. Я посмотрела, что хорошо идут сторис, особенно когда появляется где-то мое лицо, потому что все-таки это показывает, что блог живой, что там есть реальный человек. Но мне было тяжело, потому что у меня не было своего компьютера. Был только один нетбук, которому 10 лет. Я где-то там с телефона старалась. Ну, понятно, это не регулярно. Блог любит регулярность. Присутствие. Вот. Но людям нравилось читать. А потом как-то так случилось, что снова закинулась, потому что было много всяких перипетий в жизни. Я пошла петь сюда в ансамбль украинской песни «Ватра», потом перешла в «Промень». То есть тоже было, в принципе, не до этого.
4: Но все не закончилось. Потому что, знаете, некоторые вот люди что-то одно попробуют, видят, что не идет, и больше не продолжают. Вот вы рассказали, что начинали с сообщества ВКонтакте, потом Одноклассники, потом был Инстаграм, да, как бы, и вот на каждой новой площадке, скажем так, да, вы начинали все с нуля.
3: Да. Ну, по сути, мне очень жалко, что я тогда так и не дожала, но реально и финансовой возможности не было, потому что блог все равно, он требует финансовых вложений на старте. Да, это не сразу, это постепенно, но хотя бы там приобрести iPhone, это было бы желательно. Ну, не было тогда возможности. Я попробовала, да, с Инстаграма, мне хорошо пошло. ВКонтакте это было, ну, просто своя микрогруппка, то есть там даже не блог. Она долго не просуществовала, она где-то еще там и есть внизу, вот. Но Инстаграм пошел, а потом появился Caption. Кто ведет блог, тот знает, что это программка, которая делает субтитры. Эта программка есть только на айфоне. И я тогда через ТикТок, я смотрела целый год, где-то 23-й, зашла в ТикТок, думаю, ну что за платформа? Все говорят, ТикТок да ТикТок. Ну, посмотрю и я. И я целый год смотрела, как блогеры снимают свои видео. То есть не просто впустую полистать ленту, а анализировала каждое видео. Почему оно зашло у него? Почему не зашло? И тут раз, появилась программа Captions, и я смотрю, в ТикТоке попадается мне ролик, где говорят, вот, в Captions есть визуальный контакт. Специальная функция появилась новая. Вот ты читаешь субтитры, глаза бегают. Не хотелось бы такой. Включаешь вот эту функцию, и все, глаза не бегают. А я-то субтитры ничего не читаю, никакой текст. Я там читаю, но по-другому. А глаза-то у меня сами по себе бегают из-за того, что не с тагом. И я давай этот Captions, я купила его. Правда, не на айфоне, а с компьютера. Я туда зашла, загрузила видео пробное какое-то, попробовала снять. А оно пошло. И если бы не этот Captions, ничего бы не было. Сейчас у меня развивается активно TikTok, параллельно Instagram, начинает чуть-чуть YouTube, ну и, понятно, Facebook. И еще Threads.
4: Соцсеть Threads — это вот такое последнее, что появилось сейчас. Почему для вас был важен не аудио, а видеоконтент?
3: С людьми надо разговаривать на известном им языке. Для зрячего самый известный язык — это картинки. И аудио, оно не настолько проходит. Аудио, ну ты включил, да и пошел. Все, перевернул. Я пробовала и аудио там на других каких-то платформах, и где-то, может, подкаст свой запустить. Нет, это не то. Только через видео можно докричаться, достучаться, рассказать что-то зрячей аудитории. И тут очень важный момент — определение целевой аудитории. Потому что вот у меня часто незрячие там приходят, либо те же зрячие говорят, а вот зачем это вы нам рассказываете? Это надо рассказывать незрячим. Это неправда, потому что незрячие об этом уже все знают. Как мы пользуемся телефоном, как мы ориентируемся и так далее. И тому. А вот зрячие этого мало знают. Очень мало, как показал мой блог. И я не ошиблась, когда выбрала вот себе целевую аудиторию именно зрячих людей. Потому что люди реально думают, что мы беспомощные, что нам постоянно нужна какая-то поддержка. Вот мы не можем ничего в быту, мы не можем ориентироваться, не можем то, не можем все. И я вот на своем, именно на своем примере показываю, что мы с мужем живем сами, никто нам не помогает, и вот как мы справляемся. То есть и как я убираю, и стираю, условно. Потом поднимаю какие-то социально значимые темы, объясняю, как помочь перейти дорогу незрячему человеку. Говорю, что можно спрашивать, чего нельзя, нежелательно спрашивать, как корректно обращаться, какая какая корректная терминология. А то пишут мне на эфирах в ТикТоке: «А ты что, слепая?» Нет, я не слепая, я не зрячая. Это две большие разницы.
4: На каждой ли платформе контент одинаковый?
3: Изначально получалось так. Я только снимала для ТикТока, и в Инстаграм, ну, сильно не спешила выкладывать. Выкладывала только какие-то сторисы, ну, там такое. Фейсбук тоже нет. Потом как-то спрашивают: «А почему вы в Инстаграм не выкладываете?» Ну, ладно, я еще и туда дублировала. Смотрю, опа, подписчики начали набираться. Ну, потому что когда есть регулярность, тогда твои видео продвигаются. Плюс сама должна знать, как построить свое видео, чтобы оно попадало все-таки в ленту рекомендаций, а не застревало на 200-300 просмотров. А потом друг у меня тоже есть незрячий, он говорит: «Слушай, сейчас хорошо идет тема Фейсбука. Почему ты на Фейсбук не кидаешь? Давай кидай на Фейсбук». Ну, я так думаю: «Да, не. Не хочу я на Фейсбук, там вся моя родня. Зачем ей это смотреть, эти видео? Пускай идут в ТикТок». А потом думаю: так я сама себе обрезаю ветку, на которой могу сидеть. Я начала и туда дублировать. То есть это все дублируется видео. Каждый смотрит на той платформе, на которой ему удобно. И в этом есть определенный смысл, потому что вот кто-то пользуется исключительно Фейсбуком, кто-то исключительно Инстаграмом, а кто-то, у меня есть определенные подписчики, которые только Ютубом. А есть такие, которые я принципиально не ставлю ТикТок, потому что мне эта соцсеть не нравится. Все. Поэтому, да, все яйца в одну корзину нельзя складывать. Надо раскладывать по разным соцсетям.
4: Вот немножко вы уже рассказали про свою целевую аудиторию. Все-таки это люди зрячие, как вы определили. А есть ли процент незрячих или слабовидящих? Вот вы видите этих подписчиков у себя, вот, да, в соцсетях?
3: Определенно есть. Они приходят и ко мне на эфиры. И тоже бывает, что-то такое узнают от меня, чего не знали до той поры. Есть такие люди, которые, ну, это очень страшно, которые теряют зрение. Просто, ну, случайно им моя страничка попадается, и смотря мой блог, они понимают, что жизнь на том, что у них пропадет зрение, она не заканчивается, она только начинается.
4: Вам самой не тяжело? Одно дело просто уже рассказывать вот о своей жизни так, как она уже вот идет, ей случилось, а другое совсем, да, знакомить вот со своим миром тех, кому скоро предстоит учиться всему заново без зрения.
3: Таких людей достаточно редко мне приходится общаться с ними или как-то контактировать. Но они все равно есть. Да, это очень тяжело, потому что я незрячая с рождения. Я не знаю, как это по-другому, а вот они знают. И вот из-за этого тяжело. И тут мне, как человеку, у которого, ну, почти нету зрения, условно, то моя основная задача — просто дать ту поддержку, которую они ждут.
4: Вы рассказали о темах, которые освещаете, это вот темы из вашей жизни. Почему изначально этот блог, страница, не стала именно блогом музыканта? То, чем вы долгое время занимались, чему учились?
3: Музыкантов сколько есть в соцсетях? Там пальцев не хватит. Очень много можно посчитать, сколько есть музыкантов. И они все классные люди, все профессионалы. Они могут очень-очень много рассказать и так далее. То есть такого контента хватает. А вот контента, где незрячий человек рассказывал бы зрячему и освещал свою жизнь, и как с нами коммуницировать и так далее, вот такого контента нету. Почти. Я не скажу, что нету, я одна. Нет, я не одна. Нас есть несколько человек, условно 15-20, может. И у нас у каждого свой стиль блога. Каждый по-разному снимает. Это очень интересно посмотреть, потому что вот я ориентируюсь сама. Кто-то снимает из незрячих, что, ну вот, они не могут, но они что-то могут другое. То есть тут именно тема такая, которая, она не популярная.
4: Блог любит регулярность. Не происходит ли какое-то эмоциональное выгорание на фоне вот этой вот непрекращающейся гонки? Потому что тебе нужно всегда что-то делать, чтобы выкладывать сколько-то раз в неделю. Сколько раз, кстати, вы в неделю выкладываете, стараетесь свое видео?
3: Бывает по-разному. Видео надо обязательно хотя бы 2 в неделю. Сторис можно побольше, но как-то у меня на сторис пока не хватает меня. Плюс у меня еще есть VIP-подписчики. Там для них тоже пишутся определенные тексты, определенные видео снимаются. Это в Телеграме есть закрытая группа. Вот. То есть регулярность, да, она важна. Ну и из-за этого, естественно, случается такое, как выгорание. Но тут важно понимать, чтобы себя сильно не загонять, потому что ты потом очень тяжело будешь выходить. Вот так как у меня выгорание случилось с музыкой, я просто на целый год вылетела. Да, я не смогла себя спасти. И только теперь уже, слава богу, стабилизировалась. Поэтому с блогом я так не хочу. Поэтому только я слышу, что что-то где-то не так, а очень много это тянет на себя, тогда надо гулять больше, делать, условно, цифровой детокс. Плюс с меня никто не снимает. меняет быт. Я в этом варюсь постоянно. Стирка, готовка, уборка. Это тоже помогает отвлечься. То, что тебе нравится, там можно поделать. Либо там с какого-то пластилина полепить. Либо пойти на концерт какой-нибудь. То есть как-то вот таким образом мне удается себя поставить на ноги и быстренько вернуться в блог. Нельзя это состояние запускать. Бывает, что ну вот все, не хочется, совсем не хочется снимать. Тогда ты берешь паузу дня 2-3, все, ты ничего не делаешь, ничего не снимаешь. И потом с новыми силами опять возвращаешься, и все хорошо.
4: Какие видео уже принесли самые яркие эмоции? Я не говорю только о положительных эмоциях, да, я говорю о разных эмоциях. И как эти видео были сняты?
3: У меня есть одно видео, это первый раз за полтора года. Оно очень сильно залетело, причем не в ТикТоке, в большинстве в ТикТоке видео залетают, потому что там очень такая аудитория, оно несется и несется. А тут залетело в Инстаграме. Видеомиллионник на 1,5 миллиона просмотров.
4: Ого!
3: Да. Я, когда приехала в Черновцы, у нас там, да и здесь, в Минске, это очень частая практика, когда валяется самокат на пути. И для нас это очень плохо. Я стараюсь объяснить, что нельзя так делать. И тут, сколько я не старалась снять этот самокат, его постоянно не оказывалось возле меня. Только я соберусь, выбегу с микрофоном, там, со штативом, бац, его уже нету. И тут раз, повезло. И мы этот самокат, у меня просто мама была в роли оператора, и мы этот самокат нашли, засняли, и получилось, что это видео залетело. Боже мой, я на следующее утро просыпаюсь, а у меня трещит телефон. Что случилось? И там люди очень поделились на несколько мнений, там в комментариях настолько там и хейт был, и очень много положительного. Ну, то есть, да, так нельзя делать. А кто-то был и другого мнения, говорит, вот, я так раньше делал, извините меня, пожалуйста, я больше так не буду делать. Я не знал, что это может быть такое. Потом было видео, очень хорошо зашло в ТикТоке. Мы 2 года назад праздновали с друзьями здесь Новый год у друзей. И я тогда у каждого попросила разрешение, потому что, ну, это же все-таки съемка. Это всегда надо спрашивать. Просто так включить камеру, я это не люблю. И я попросила тогда разрешение. Говорю, а можно я сниму, как мы будем с вами праздновать Новый год? Они даже не знали, когда я там снимала. Но все дали согласие. И вся наша толпа, которая собралась праздновать этот Новый год, мы все незрячие. Ну, у кого-то есть такой же маленький процент, как у меня. У нас где-то человек было 6-5, я не помню. И вот это я сняла видео, потом смонтировала и кинула в ТикТок и в Инстаграм тоже. На следующий день я думаю, боже, что такое? А люди в шоке. Как вы смогли, незрячие, накрыть такой шикарный стол? Ничего не разбили. Не разливали. И, а это на самом деле, это очень смешно звучит. То есть, как нас воспринимает общество? То есть, мы какие-то неряхи или еще там как-то должны все разбить, разлить и так далее. И стол не можем накрыть. А оказывается, мы еще и рукастые.
4: Для видеоконтента нужна подходящая обстановка. Потому что часто люди стесняются того, как они живут, где они живут. Специально ли обустроили вы свой быт под съемку видеоконтента?
3: Вообще, когда я начала снимать блог, у меня был старый ремонт в квартире у нас. Меня совершенно это не смущало, потому что там все равно были однотонные стены, однотонные полы. И, ну, в принципе, было более-менее нормально. Честно говоря, вот у нас сейчас новый ремонт. Это не специально делалось. Так случилось, что нам надо было сделать ремонт. Но когда он делался, блок, он хорошо шел, и я поняла, что мне надо с нашей квартиры сделать что-то похожее на инстаграмную квартиру, чтобы это радовало глаз чужой. Ну и плюс, мне, как человеку с остатком маленьким, мне очень важно, чтобы были однотонные стены, однотонная мебель, однотонные полы. Потому что если где-то что-то разноцветное, мне становится плохо. У меня начинает кружиться голова, я падаю. То есть я не могу очень часто прийти в какую-то квартиру, где обои в цветочек. Мне плохо становится. Все. То есть это тоже было критично не только для контента, а именно для того, чтобы и мне было хорошо. Мой муж полностью незрячий. Ему, как бы это грубо ни звучало, все равно. А вот это делалось под меня. Плюс освещение обязательно для меня много, чтобы его было. То есть я могу без него полноценно могу работать. То есть я человек-универсал. Я иногда во время прямых эфиров. А зачем вам свет? Там где-то идет эфир ночью, условно, когда уже темно там. Я так раз свет выключаю, все, у них темно перед камерой. Я говорю, вам удобно смотреть трансляцию? Я говорю, вам удобно смотреть трансляцию? Говорю, а мне удобно варить, кушать там или еще что-то. Я нормально.

0: качественно и хорошо.
1: Для блога, да, все покупают там iPhone. Когда я начинала, я снимала на Xiaomi Mi 10. Это флагманский все-таки смартфон на то время был. Очень сложно было сниматься, потому что камера совершенно не озвучена. Да, я могу иногда без озвучки воспользоваться зумом, но это сильно не помогает. Особенно, когда ты снимаешь не так, как смотришь на экран, а на ту камеру, что спереди. Ну, у меня был штатив. Обычный штатив для камеры, потому что камера-то переехала со мной, на которую я снимала в университете еще.
0: Концерты, да?
1: Да. И вот эта камера, я попробовала снять что-то на нее, переслала сестре, она говорит, качество, ой, извини, но качество ужасное. Не снимай ты на эту камеру. Снимай на телефон, там 4К. Камеры нету 4К, естественно, качество очень страдает. И когда ты еще и выкладываешь в соцсеть, соцсеть сжирает его дополнительно. Ай-яй-яй, ужас. Зрячему человеку очень важна картинка. Вот, теперь я разжилась разными штативами. Это и напольные, и настольные. Есть такой штатив, который сам двигается за лицом. Куда я, туда он.
0: Синхронизируется, да. Удобно, наверное, очень.
1: Да. Да. Потом есть, который прикручивается так, как лампа, настольный штатив. Там я могу снять с него, когда в умывальнике что-то делаю, там картошку чищу, что-то мою. Тоже хорошая штука. Потом свет нужны, разное освещение. То есть одна белая лампа большая, есть цветная на фон, которая заливает. Есть еще маленькая, которая просто делает небольшой блик. И, естественно, это надо было изучать. Мне в ТикТоке попадались видео, где рассказывали, как это все дело расставлять. А я запоминала. И нужен еще iPhone. Все-таки для блогерской деятельности iPhone либо Google Pixel. Камеры озвучены вот в этих телефонах точно. Не помню, кто еще. Samsung вроде бы. Те, которые флагманы. Они там тоже камеры озвучены. Все-таки телефон очень большую роль играет. Вот у меня iPhone, он озвучивает, в каком месте кадра я появилась. Плюс на самой камере я могу настроить все, что мне надо, там экспозицию и так далее и тому подобное. Я в большинстве ничего не настраиваю, я снимаю так, как есть. Плюс потом еще можно дополнительно с Apple Watch запускать камеру. Когда есть хорошая техника, доступная для нас, блог становится снимать намного легче.
0: Какой-то текст вы себе сценарий пишете? Или это вот что-то такое живое, вот прям перед камерой вот включили и снимаете так, как идет?
1: Есть же разные форматы в блоге. Если формат говорящей головы, тогда да, я пишу сценарий. Я тогда беру клавиатуру, у меня беспроводная, на колени, выставляю кадр так, чтобы этой клавиатуры видно не было, и я читаю. Потом очень быстренько это все дело вырезается, причем порезать можно даже не в какой-то определенной программе, которая доступна для незрячих, такой как Final Cut Pro на iPad, а вырезаю в самом Reaper, где я аранжировки пишу. Там это очень все легко делается именно для формата говорящей головы. Тогда да, там сценарий есть. Если это что-то динамическое, там, где я кушать готовлю, то там я в большинстве беру определенную тему, сажусь, смонтировала вот это видео, сажусь определенно там, нажимаю кнопку микрофона и озвучиваю сверху. Это...
0: Уже после?
1: Да, после того, как поснимала все. Это закадровый уже такой голос получается. И там без сценария я иду. С одной стороны, тяжеловато, но с другой стороны, выходит более живо. А без сценария формат говорящей головы? Нет, никогда в жизни. Я пробовала. Очень сложно мне держать мысль.
0: Хотя эфиры проводите в ТикТоке, я так понимаю, да?
1: А эфиры — это вообще отдельная тема. То есть там еще веселее, чем видео.
0: Расскажите подробнее чуть-чуть вот про эфиры.
1: Я не сразу начала эфиры вести, потому что я комплексовала из-за своих глаз. Видео, когда ты снимаешь, у тебя кэпшенс выравнивает глаза, ну хотя бы чуть-чуть. А вот эфир тут все, ты идешь в живой контакт к аудитории, и бывают разные люди, кто-то придет и там будет всякие гадости писать. Есть и такие. Но я 19 апреля в 24 году начала снимать блог, и только 16 сентября, то ли 16, то ли 21 сентября я вышла в свой первый эфир. Я настолько закомплексовала из-за того, что вот у меня глаза бегают, что я вышла в очках, я их ненавижу люто. Я провела 2 эфира так, а потом сказала, нет, я так не хочу, я так не буду, мне это не нравится, мне так не идет. И потом, со временем, да, я сняла вот эти очки, я начала проводить сначала с телефона, очень сложно с телефона, очень, но возможно. Потом случилось с компьютера, тоже поставила TikTok Live Studio, там она более-менее еще была доступна, сейчас совершенно недоступна, но я все равно веду с компьютера в некоторых моментах. Потом случилось, программка называется Tikfinity, она автоматически мне начала читать комментарии и подарки, которые кидает. И все. Вот после этой программы эфиры вышли на новый уровень. Да, это есть сложность, потому что разные люди приходят, разные мысли. Хейтеры приходят. Они редко приходят, но бывает. И нашлись у меня, конечно, конечно, и модераторы, уже есть свои люди, которые сидят вот на этом эфире и помогают мне. Если какой-то хейтер, давай мне что-то там выписывать, они его сразу...

0: В блок! Нету. У нас, конечно, демократичный эфир, но все в меру.
1: То есть уже своя какая-то команда у вас сформирована. Вот до такой степени ведения блога вы уже вот к сегодняшнему моменту дошли.
0: Правда? Да, плюс форматы разные эфира есть. То есть это не только с компьютера пришла и со студии. У меня есть кольцевая лампа специально для этих эфиров, я себе покупала, студийных. А потом случилось день рождения у моего мужа. И я просто готовила кушать. И думаю, так долго это все несется. Я бы, наверное, запустила эфир. Я запустила эфир с телефона. Просто поставила iPhone, он был заряжен полностью. Взяла наушники и запустила вот эту программку, которая автоматически комментарии читает. Я была в шоке! 1000 людей пришло смотреть, как я готовлю кушать. Боже! Я думаю, мама дорогая, что мне с этим делать? И начали писать и спрашивать. Люди вообще были в шоке, что незрячий может готовить на кухне. А как вы это делаете? Это же надо смотреть. А я там готовила, я стол накрывала, помню, на день рождения. И там надо было очень много всякого готовить. И я вот как раз вышла в этот момент. У людей просто случился когнитивный диссонанс.
1: Марин, давайте вот расскажем, в чем ценность отдельно видео снятых, да, выложенных вот у себя на странице, эфиров, шортсов. Почему важно вот всем этим заниматься, а не только упираться даже просто в посты с текстом?
0: Сейчас посты с текстом очень мало кто читает. Разве что, может, в Трэдсе где-то, и то там очень кратенько. Это специально на то было рассчитано. То есть поднять людей на текст очень сложно. Видео — это кратенький формат, к которому можно потом вернуться, сохранить себе, пересмотреть и так далее. То есть видео надо обязательно, чтобы страничка твоя крутилась в ленте рекомендаций. Не будет видео, она будет меньше крутиться. А эфиры — это уже в плане живого общения. То есть кроме того, что ты посмотришь видео, где там человек тебе что-то записал, ты можешь прийти и наживо пообщаться, дополнительное спросить и узнать ближе, какой это человек, а что это за блогер такой.
1: Новый уровень такой, да? Как бы взаимодействие с аудиторией и аудиторией с этим человеком, с блогером самим.
0: Да, плюс на эфире очень любят, когда я реагирую на подарки. У меня там своя есть реакция. Я всегда радуюсь, когда кидают, будь то розочка там за одну монетку, или там, я не знаю, за 3000 монет, за 5000 у меня было один раз. Там в батлы, когда выходишь. Люди любят эмоции. А я человек сам по себе эмоциональный, эмпат, и когда выхожу в эфир, вот случается этот, именно этот контакт. Такой же контакт, похожий, случается в сторис, когда ты выкладываешь, потому что это тоже более он живой формат. Люди почему-то любят очень сторис. Я не знаю феномен. Пока что я не очень близка. Но вот у меня был момент, когда я приехала к родителям в Черновцы в прошлом году. Я там много снимала всяких сторис. Насколько люди реагировали? Думаю, боже мой.
1: Это уже для Инстаграма.
0: Да, а? Это для Инстаграма, да. Оно дублируется. Инстаграм, Фейсбук. И там можно кросспостинг сделать. Вот. В ТикТоке тоже есть сторис, но это другой формат в ТикТоке. Там не надо выкладывать вот такое, как в сторис в Инстаграме. В ТикТоке, чтобы оно день крутилось, я выкладываю благодарности, кто кидал на эфире подарки. Это очень важно вспомнить каждого топ-дарителя, что вот он пришел, спасибо ему большое за то, что он подарил вот такой-такой подарок.
1: Как муж реагирует, да, на непрекращающуюся съемку у вас дома? Вообще, не раздражает ли его, вот, что жена блогер?
0: Муж всегда меня в этом плане поддерживал. Он говорит, делай, что хочешь, главное, чтобы тебе было интересно.
1: Затрагивая финансовую часть, удается ли монетизировать свой контент и свой труд? Потому что этот труд титанический на самом деле, когда вот так много вы всего выкладываете и так часто.
0: Блог, он приносит доход. Но тут важно понимать, что доход у зрячего человека и у незрячего, он будет сильно отличаться. У нас все равно, как бы ни хотелось, мы не так снимем, как зрячий человек. Мы не то сделаем и так далее. На эфирах мы не столько сможем дать хлеба и зрелищ, сколько зрячий человек сможет дать. И из-за этого у нас не такие показатели. И эти показатели, естественно, влияют на монетизацию контента. Плюс в ТикТоке моя страничка не монетизированная. Она только на эфирах. Вот я могу с эфиров вывести какие-то деньги.
1: За счет этих подарков, да, я так понимаю?
0: Да. Угу. Это только за счет этих вот подарков я могу вывести из ТикТока. Сейчас начал Facebook монетизироваться. Вот из-за того, что друг меня тогда сагитировал, давай, кидай, кидай, потому что Facebook что-то там мудрит, войди в эту колею, я начала кидать, и тут раз, и мне прилетает программа тоже, вот как в ТикТоке есть награда для автора, ну, у меня нету, потому что не монетизирована страничка. А в Фейсбуке вот раз, и прилетает вот эта программа тоже, что у меня есть монетизация. Ну, тут надо понимать, что за 1000 просмотров там, или там за 2000, она дает 1 цент.
1: Это не те суммы, которые вот бы иногда думают люди, что вот если там уже 100 человек смотрит, к примеру, да, какой-то эфир, то это уже там, ну, эквивалентно какой-то большой сумме.
0: Нет, плюс те же подарки TikTok 50-75% забирает себе. То есть, если мне человек подарил подарок, который стоит $10, я получила только 5. А когда я вывела из этих сервисов, я получила только 3, потому что еще комиссия сервисов.
1: Ну, и все равно, ну, как бы, даже не такая масштабная монетизация, как могла бы быть, не останавливает вас продолжать вести соцсети.
0: Нет, потому что я делаю это не из-за монетизации. Да, это тоже играет важную роль, естественно. Но я делаю более образовательный контент.
1: Я знаю, что изюминка вашего блога для нас, там, для белорусов, да, для людей, которые говорят на русском, вы все-таки говорите на каком языке? Давайте расскажем.
0: Да, я говорю на украинском, это мой родной язык. И так случилось, что я на 90% все-таки контактирую с украинским языком. Я постоянно общаюсь то со своими друзьями, то с родителями. Мы с мужем тоже можем. Ну, правда, он на украинском мне не ответит, но я ему могу там что-то сказать. Поэтому блог я решила, что буду вести на украинском языке. Это мой все-таки родной. Я думаю на нем.
1: Ну и, в общем-то, люди, которые знают белорусский язык, я думаю, что тоже будут понимать, о чем вы рассказываете в своем блоге 100%. На украинском языке. Наши народы в этом плане близки, и это тоже здорово. Кстати, белорусов много у вас подписчиков?
0: Я бы не сказала, что много. Немного, но они есть. Бывают такие даже ситуации, тоже у меня в блоге. Почему-то вспомнила, очень мои подписчики все хотят, чтобы у нас были дети с мужем. Ну, есть определенные причины, почему так не может случиться. И тут постоянно мне желают детей. Желают, да желают. Я настолько уже это меня вывело из себя. И как-то буквально не так давно родила сестра мужа. Ребеночка. Ну и говорит, слушай, Марина, некого оставить. Мне надо в поликлинику. Давай ты посидишь с ней. Она будет в колясочке, а ты посидишь на лавочке с этой колясочкой. Ну хорошо. И тут я ее спрашиваю, слушай, а можно я просто коляску сниму? Не будет никакого ребенка, нигде ничего не будет видно, просто коляску.
1: Какой-то шок-контент
0: да,
1: для всех.
0: Да, и я тут беру камеру тоже с руки снимаю. Там вот мои подписчики так этого хотели, так желали. И так раз на камеру, на коляску, теперь у меня есть ребенок. На следующий день почему-то весь завод «Светоприбор» знал, что у меня есть ребенок, и мужа моего поздравлял. И ну, то есть, значит, все-таки белорусы, они здесь есть, они присутствуют.
1: Как вам кажется, белорусская аудитория, да, отличается от украинской вот в плане осмысления вашего контента?
0: Скажем так, мне не прилетают комментарии под видео от белорусов. То есть для них это уже, скорее всего, все известно. Потому что, судя по тому, как я иду по улице здесь и как я иду по улице там, это две разные вещи. То есть украинцы не настолько осведомлены, что такое белая трость и так далее. То есть там именно выбранные некоторые люди знают. А белорусы знают про это побольше, и поэтому, ну, скорее всего, им такие видео, может, не сильно будут полезные.
1: Марина, кратко поговорим еще о рекламе. В связи с тем, что у вас такое количество подписчиков, да, то есть это уже в ТикТоке 22 тысячи, в Инстаграме 6, ну и далее. Заказывают ли какую-то рекламу, и кто может быть вашим рекламодателем?
0: Пару раз у меня было такое. Сейчас это затишье, но в том году была реклама «Киевстар». Ну, вот это как оператор здесь. А1, вот у нас там в Украине «Киевстар». И то они заказывали потому, что они сделали доступным свое приложение для незрячих. И поэтому они пришли и попросили. То есть там была не одна я на рекламе, там еще просили незрячих блогеров. А вот первый раз, кто ко мне обратился с рекламой, это женщина, которая шьет постельное белье. И она говорит, вот я бы хотела, чтобы вы прорекламировали. Я, честно, я была в шоке, потому что я вела блог вообще не с этой целью, чтобы рекламу какую-то делать. То есть, насколько человек поверил в незрячего, что пришел, говорит, я хочу рекламу. Я ходила 3 дня, я не могла прийти в себя. Но тут тоже важно понимать, что я здесь пока ничем никому помочь не могу, пока я в Минске. И я спросила, готовы ли вы ждать, когда я приеду в Черновцы? Она сказала, да. И тут раз, после нее еще пришли реклама «Джилет» тоже. Также спросила, вы готовы подождать? Да, готовы. Были подарки для блога. Шелковые резинки, маска там для сна, подушка. Это просто люди подарили.
1: Потому и в формате распаковки хотели, чтобы
0: мы
1: сделали, да?
0: Нет, Нет, я сказала, что давайте я вот опубликую в сторис или распаковка. Нет, мы делали не ради этого, а нам просто нравится ваш блог. Вот и все. «Умный дом» есть у нас фирма тоже, они пришли, и это тоже был не формат рекламы. Просто они сказали, вот мы хотим знать, оно доступно для незрячих или нет. Оно доступно. То есть рекламы у меня в блоге, в принципе, мало. А как пришли жилет, я показала на видео, как незрячие девушки бреют ноги. И я не ожидала, что из-за этого видео ко мне придут на рекламу жилет.
1: Ну вот так вот залетело, наверное,
0: ну,
1: да?
0: Ну, 52 тысячи видео набрало тогда просмотров. И я говорю, да, ничего, так залетели ноги.
1: Сами ли монтируете вы свои видео? И как вообще это все происходит? Быстро ли это у вас происходит?
0: Это очень не быстро, но это надо делать стабильно. Скажем так, если я думаю, что ой, это сейчас так будет тяжело, вот так оно и пойдет тяжело. А если ты задумаешься, да, у тебя чернового материала на час, а тебе надо сделать с этого часа минуту и 16 секунд, ну, ничего, сейчас сделаем, быстренько пойдет, и так оно идет. Изначально я монтировала, вот так как у меня есть небольшой остаток, то я могла пользоваться чуть-чуть зумом, монтировать на телефоне в капкате. Это, по сути, наугад. Настолько наловчилась, что не отличишь. А потом я приобрела себе iPad Pro, и там есть программка Final Cut Pro. И она озвучивается через VoiceOver. Можно с ней работать, можно в ней монтировать видео, там полностью все доступно. И это существенно облегчило мне процесс, но не ускорило совершенно. Вот, это по монтажу, ну и по съемке. Бывает такое, что сидишь и кадр раз, не тот, запорола кадр. Я могу видеть только силуэты, и это частично меня спасает. Потому что если надо снять какую-нибудь мультиварку, так надо, чтобы она туда уместилась. И я часто наблюдаю у других незрячих, что они не могут измерить расстояние от камеры до предмета. То есть снимают слишком близко. Надо всегда отдалять. Лучше пускай больше информации камера захватит, чем она захватит меньше. То есть да, это очень важно.
1: Как быстро вы научились, да, вот этим нюансам, и что помогает сегодня?
0: Учусь я всегда быстро, при определенных заданиях. Ну, вот это как с музыкой. Всегда она ж одинаково не приходит, там, аранжировку написать. Все аранжировки разные. Тут такая же история с видео. Тут тоже важно понимать, что для незрячего серьезный какой-то монтаж, где выпрыгивают всякие анимации, тексты, то позади, то впереди. Для нас это лишнее, мы это не сделаем сами. То есть зрячему, конечно, если делегировать, тогда да, это все нормально, но надо и, соответственно, заплатить. А вот сам незрячий, то есть когда я училась, у меня было конкретное задание — научиться сделать нарезку. Это достаточно быстро научилась. Потом я научилась делать текст, заголовок. Он должен длиться 3 секунды. Ага, научилась там прописывать, как это что. То есть под каждое видео это было определенное задание. И уже потом я дошла к тому уровню, что вот на видео должно быть то-то-то-то-то. Все. И пошло как по накатанной. То есть у меня нету там каких-то анимаций сильных. Но все равно надо помнить, что в видео должен быть текст. Если это какие-то сбивки, переклейки, вот эти эффекты, которые визуальные, то под этими эффектами должны быть еще и звуки, чтобы это целостно воспринималось. И плюс, если это где-то какая-то реклама, то надо еще скрин вставить в страничке и его правильно, грамотно обрезать, этот скрин. Mm-hmm. С какой соцсети пришел человек там к тебе на рекламу. Просто тут важно найти программы, которые доступны. Вот я нашла Final Cut Pro, у меня просто была возможность такая. iPhone очень хорошо доступен, и там можно и скрин сделать какой-то, и обрезать что-то. И в том же Final Cut на iPad можно поредактировать. У кого есть MacBook, там тоже этот Final Cut есть. Если для Windows, можно видео в Shotcut редактировать, там он вроде тоже как доступен. А начинала я с ClipChamp, это от Microsoft, оно интегрировано туда в Windows, можно скачать с магазина приложений, и он был более-менее доступен. Сейчас не знаю как, потому что я сейчас не монтирую на компьютере, это все-таки iPad. iPad для меня стал лучшим решением.
1: Вот эти все программы, это все не бесплатно, я так понимаю.
0: Да. Ну вот тут есть такой момент, когда ты начинаешь. Этого сильно все не обязательно. Но когда ты видишь, что уже идет развитие, нужно все-таки приобрести программу для монтажа.
1: Платная программа всегда ведь лучше,
0: да.
1: Правда?
0: Плюс там нету водяного знака. Сейчас TikTok, Instagram, они очень ругаются на эти водяные знаки и не продвигают видео в ленте рекомендаций. Причем для незрячего это сложнее. У нас нету выбора. Вот я захотела сегодня капкат, а завтра я захотела иншот, который дешевле, а послезавтра там еще какую-то. Неа, у нас нету выбора. У нас только там Final Cut доступен, Photoshop, это на Android вроде, насколько я помню, потому что я сейчас на Android не монтирую, я не знаю. Ну и все. Шоткат на компьютере можно бесплатно поставить. Вот. А так, хочешь, чтобы блог приносил нормально и людей, и какой-то доход, и выглядел, самое главное, для зрячего человека, выглядел качественно, нужно купить. Вот я покупаю CapCut Pro, это где-то в районе $60 на год. И то я просто попала. Надо мониторить скидки, мониторить акции. Когда оно становится на 50% дешевле, ты можешь купить. Потом Final Cut Pro, потому что я и там, в принципе, мне просто нравится в CapCut шрифты для текстов, для заголовков. А для монтажа Final Cut, он также в такую цену на год идет, тоже $60. Чтобы были всегда субтитры, которых надо, может, для незрячего это уже недоступно, нам они не прочитаются, но они все равно надо для зрячих людей, которые приходят посмотреть без звука, то этот Captions тоже стоит $10 в месяц. Потом, что еще для блога идет? Tikfinity, который читает прямые эфиры, комментарии и подарки. Очень важно, если ты не отреагируешь, если ты будешь работать без него, это тоже хорошо, но это будет не такая быстрая реакция, как надо. А если ты не отреагировал быстро, у тебя с эфира сразу все улетают. Ну, не все, а там определенная часть людей улетает. То есть я подарила подарок, я хочу, чтобы соответствующие там мне сказали спасибо. А незрячий человек не увидел, что там подарок прилетел, потому что скринридер не прочитал. А Tikfinity прочитает, и получается, что я веду эфиры с телефона и с компьютера, и почему-то Tikfinity сказали, что это как бы две разные конторы, и каждый раз и туда надо платить. То есть мне в сумме выходит где-то рублей 110-120, ну, если на белорусскими переводить, в месяц. То есть это только Tikfinity, который будет читать. Да, ну, оно окупается. Если вести эфиры каждый день, оно окупается.
1: Вот вы рассказали про программы, да, может быть, есть еще что-то, на что обязательно идут траты ежемесячно?
0: Кстати, ну, я не знаю, может, мужчинам это будет сильно не актуально, но у женщины всегда траты идут на красоту. Ты постоянно должна выглядеть. И вот это точно идут ежемесячные, и там где-то раз в 3 месяца у меня косметика уходит как несоленая капуста. И причем я не могу пользоваться масс-маркетом, потому что у меня аллергия, аллергический ринит на это все дело. Мне надо какую-то хорошую. Ну, соответственно, хорошая стоит хороших денег.
1: Какой-то реквизит, может быть, да? Что-то вот такое вы приобретаете.
0: Вот, по поводу реквизита, я это редко делаю, но все равно у меня есть мой брат, он меня проспонсировал, чтобы... У меня были куклы с инвалидностью. То есть у меня есть незрячая Барби и есть на инвалидном кресле.
1: И вы их показываете тоже, да, во время, да, своих вот эфиров, да?
0: Они
1: вот
0: всегда видео стоят у меня на видноте на эфире, когда я провожу, там видно. В этом году реквизитом стала елка. И снимала видео, как незрячие украшают елку. Пришлось купить елку. Я так сначала не очень хотела, мама говорит, ну, все равно, чтобы было какое-то новогоднее настроение, плюс тебе для контента будет. Людей надо чем-то развлекать, радовать. Да, все-таки оно идет. Тот же пластик. Пластилин купила, давай лепить что-то, показывать там, а такое незрячие еще могут. То есть, да, есть такое.
1: Кто вас из блогеров лично вот вдохновляет и чем?
0: Есть такой у нас Макс Оптимист, у него сахарный диабет. И он начинал просто вот из ничего. Я как раз попала на этот момент, когда он начинал первую страницу, потом его бахнули, эту страницу, нет ее. Он давай еще вторую, а у человека диабет, он живет на инсулине, то есть ему очень тяжело в этом плане. Там я и увидела вот это целеустремленность, то есть ему заблокировали, а он дальше, он не сдался, он пошел еще и еще. И потом у него сейчас миллионная аудитория, он сейчас делает рекламы, он сейчас хорошо живет, у него есть возможность минимизировать всякие последствия своей болезни. То есть, да, у меня есть еще к чему стремиться. Потом есть блогеры другие с инвалидностью, там кто-то на инвалидном кресле. Такие люди тоже меня вдохновляют, потому что им тяжелее снимать, чем мне. У меня есть 2 руки, 2 ноги, я могу пойти, у меня просто нету зрения. Хотя другие думают, что самая тяжелая форма инвалидности — это когда нету зрения. И, ну, частично, да, это правда. Среди зрячих, кто меня вдохновлял, я бы не сказала, что блогеры какие-то миллионники. Нет. Не было. Я просто анализировала их контент, как они делают, как они снимают. То есть очень важно знать микро-микро нюансы, чтобы и твое видео залетало. Потому что если ты сказал «Здравствуйте, меня зовут Марина», все, твое видео не полетело. Его перелистнули сразу. То есть я вот у зрячих блогеров училась именно этому.
1: Мастер-класс от Марины Гирилюк, да? Что нужно, чтобы видео залетело?
0: Ну вот, как я сказала тут выше, здороваться не надо. Это сразу пролистывает. Первые 3 секунды вашего видео очень важны. И на эти первые секунды надо сказать какую-то такую дичь, чтобы человек остановился. Или там что-то сделать такое. Или что-то бы тебе в кадр упало. Заголовок тоже. Про что твое видео будет. Потому что нету текста. Человек уже визуально воспринимает информацию. Нету текста. Не знаешь, про что тема. Это в совокупности. Потом много есть всякого запрещенного в ТикТоке, в Инстаграме, что нельзя говорить. То есть ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. До свидания, твое видео уже улетело. Не в рекомендации, а куда-то там в самый низ упало. Нельзя. Нельзя просить лайки, комментарии и подписки. Можно, но завуалировано. То есть перешлите это тому, кто, например, тоже опаздывает.
1: Если видео про опоздание, да какие-то сборы.
0: Да. Или там перешлите тому, кто вот так же делает. Или насколько вам резонирует эта мысль. То есть это не прямое действие к тому, что пишите комментарии. Или еще как-то вот можно попросить их, чтобы они делились, сохраняли и так далее и тому подобное. А эфиры — это вообще, это сплошное слово «нельзя». И когда ведешь эфиры, не надо выпрашивать там подарки. Вот как бывают люди. Заходишь к кому-то другому на эфир. «Ой, что вам жалко одной розочки, одного сердечка?» Боже упаси так делать. ТикТок сам это блокирует. Очень

0: Много стоп-слов. То есть перед тем, как заходить в любую соцсеть, почитайте правила. И выучите эти правила на зубок. И только тогда можно будет раскрутиться. Ну и плюс, что там еще такое для видео, когда хорошо залетает? Бывает такое, что, ну вот как что-то скажешь специально неправильно, а там тебе в комментариях: «А, ты не права! И давай спорить в комментариях». Ну я что знаю, что я не права. Но специально для видео надо сказать, потому что чем больше комментариев, тем больше видео продвигается. Очень много есть критериев, по каким видео залетает, не залетает. И ты никогда не знаешь, твое видео залетит или нет. То есть от блогера надо сделать все возможное, чтобы оно залетело. А уже дальше это на волю зрителя.
1: Приходилось ли когда-то, да, вот продвигать свои страницы где-либо через кого-то? Есть же реклама какая-то, да, там, не знаю, блогеры между собой делятся страницами на какой-то основе, да, финансовые, не финансовые. Вот как получилось набрать вам свою первую 1000-2 подписчиков?
0: У меня органика, то есть я никому не обращалась. Вот так, как они медленно шли, эти подписчики, так оно и шло. Я не стремлюсь набрать большую, слишком быстро аудиторию. И таргет я не пробовала. Не, один раз пробовала, но это было так давно, и оно ничего не принесло. Потому что как оно принесет, если нет подписчиков? То есть таргет — это не моя история. Через кого-то рекламироваться на это надо, грубо говоря, иметь финансы хорошие. У меня пока таких возможностей нет. Поэтому растем сами. Через видео, через сторис, через прямые эфиры. Вот очень помогают в ТикТоке расти кулинарные эфиры. Там просто вот когда человек заходит, он остается, смотрит. Тут раз ты смотришь сначала стоп, потом 200, потом бах, 500, 1000. И за эти полтора часа ко мне могут подписаться 500 людей.
1: Много.
0: Да.
1: Много, здорово.
0: За видео столько не приходят.
1: Ну и последний вопрос уже, наверное, да, будем завершать. Итак, насыщенная большая беседа такая получилась с раскрытием каких-то нюансов, я думаю, очень интересных. Что вы можете пожелать начинающим блогерам? Вот, да, людям, которые завели свой блог, у них, может быть, пока еще мало подписчиков, но они вот хотят их набирать. Или, например, еще те, у кого даже нет этого блога, вот кто около своих колонок, да, где-то там вот в наушниках, вот нас сейчас с вами услышит, да, вот, и есть у него тяга к этому, но пока еще нет такой реализации, но хочется, да, вот что вы можете пожелать нашим начинающим?
0: Если хочется, надо начинать. А потом уже смотреть, как оно дальше пойдет. Надо пробовать, все надо пробовать. Ничего само собой не случается. И если реально вы чувствуете, что вот сможете общаться с аудиторией, снимать видео, это очень много времени на это все идет. Снять видео — это одно, а смонтировать его — совсем другое. То есть тут надо быть чуть-чуть готовому к тому, что да, это работа. Блог — это работа. Полноценная работа. И не такая, что ты сегодня пришел, там что-то поделал, и пришел домой, и лег спать, и все, тебя ничего не интересует. Это работа 24/7. Но если есть желание, то ничего не станет для вас помехой. Не останавливайтесь, не глядя ни на что.
2: Страницы Марины Гирилюк в Инстаграме, Фейсбуке, Трэдс, на видеохостинге YouTube вы можете найти, введя в поисковике имя и фамилию русскими буквами нашей сегодняшней гостьи. А вот в ТикТоке Марина подписана как незряча блогерка. Также все ссылки на нее мы оставим в описании под этим видео. Друзья, не забывайте рассказывать нам и о своих любимых блогерах с инвалидностью, на которых вы подписаны, и интервью с которыми хотели бы услышать в эфире нашего издания. Информацию присылайте на электронную почту radio@biltisby или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp по номеру 8025-502-6208. И важная информация. Теперь для быстрого поиска всех выпусков рубрики вы можете использовать хэштег «Благое дело». Слитное написание маленькими русскими буквами через букву О. Услышимся!

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: «Тряхнем стариной» – авторская программа Сергея Андреева.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Я думаю, что иногда у нас с вами будут выпуски, которые можно объединить общим заглавием «Забытые имена». Ну, вообще, часто мы говорим о людях, которые немножко подзабыты, а вот герой сегодняшнего и следующего наших выпусков вообще человек такой не то чтобы даже загадочный, а просто о нем очень мало информации. Скудная информация, неточная, разнообразная. Тем не менее, песни нашего сегодняшнего героя, композитора Левона Мирабова, исполняли Клавдия Шульженко, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и другие. То есть, как вы понимаете, человек в мире музыки известный. А вот информации о нем очень немного. Попытаемся немножечко приоткрыть завесу, немножечко рассказать об этом композиторе и музыканте. Сегодня и в следующей программе мы поделимся с вами этими сведениями. Но если кого-то заинтересует, может быть, кто-то в интернете найдет какие-то еще дополнительные сведения, дополнительную информацию. Итак, Левон Габриелович Мирабов родился в 1934 году. То есть 85 лет со дня его рождения, в 2019 году. Но даже даты рождения указывают разные, либо вообще не указывают. В 1956 году он окончил академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Окончил он дирижерско-хоровое отделение. Был музыкантом, я не знаю, когда он начал писать песни. Был он руководителем нескольких коллективов, о некоторых из них расскажу то, что удалось узнать. Вот в 60-е годы Левон Мирабов руководил ансамблем, который сопровождал выступление эстрадного юмористического дуэта «Пиф-Паф». Участниками этого дуэта были Александр Лившиц и Александр Левинбук, которые впоследствии стали ведущими или участниками «Радио Няни» знаменитой. А вот в середине 60-х они выступали с различными юмористическими номерами. Были даже пластиночки с их юмористическими номерами и песнями. Ну и у большинства гастролирующих, так сказать, юмористов были какие-то инструментальные ансамбли, квартеты, ну, в общем, какое-то музыкальное сопровождение присутствовало. И вот их ансамблем руководил Левон Мирабов. И так однажды случилось, что на гастроли им нужна была солистка, певица. Ехали они на гастроли по Сибири. Было прослушивание, и на это прослушивание попала Алла Пугачева. Тогда студентка. Никто, конечно, и не знал тогда это имя. Студентка и студентка. Но вот понравилась она Левону Мирабову, поскольку он написал песню «Робот» на стихи Михаила Танича, которую должна была солистка вот исполнять. Вообще, это довольно длинная история. Я думаю, кого заинтересует, все-таки биографических данных об Алле Пугачевой достаточно много. Я думаю, вы сами их найдете. Скажу только, что Алла Пугачева поехала на эти гастроли с Лившицем или Левинбуком и их ансамблем. И песню «Робот» она записала на радио. Так вот потихонечку началась ее карьера. И давайте теперь сейчас с вами и услышим песню Левона Мирабова на стихи Михаила Танича «Робот» поет Алла Пугачева.

Ну, как я уже говорил, Левон Мерабов руководил различными коллективами. Например, в 70-е годы он руководил вокально-инструментальным ансамблем «Вдохновение». Наверняка он писал для этого ансамбля песни, но они не попали в грамзапись, поэтому ансамбль «Вдохновение» мы сегодня не услышим. А вот в начале 70-х годов был создан эстрадно-симфонический оркестр, которым руководил Левон Мерабов. И с этим оркестром на гастроли ездил Муслим Магомаев. Он записывал песни с этим оркестром, и надо сказать, что Муслим Магомаев, ну, почти всегда на своих авторских пластинках указывал авторов аранжировок и руководителей эстрадных оркестров или ансамблей, в общем, коллективов, которые сопровождали его пение. И на пластинках, вот можно, на пластинках Муслима Магомаева часто можно, не часто, но несколько раз вот встречалось оркестр, руководитель Эль Мерабов. Ну, инициалы писали обычно. И песни Левон Мерабов тоже писал для Муслима Магомаева. Одну из них мы с вами сейчас услышим. Она не вошла в грампластинки. Не знаю, вошла ли она в компакт-диски, но по радио звучала. Песня эта называется «Пятое время года», стихи Михаила Танича. А на этом очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной» подошел к концу. Желаем вам всего самого доброго и надеемся, что вы будете слушать и следующий выпуск, посвященный творчеству Левона Мерабова. А сейчас Муслим Магомаев «Пятое время года».

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с адвокатом Сурковым Ярославом Игоревичем, который расскажет об особенностях своей профессиональной деятельности. Добрый день, Ярослав. Вначале предлагаю вам ответить на несколько вводных вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших радиослушателей.
2: Добрый день, радиослушатели. Меня зовут Сурков Ярослав Игоревич. Я являюсь адвокатом, также являюсь членом партии «Единая Россия», членом Поволжского казачьего войска, общества. Также являюсь членом Всероссийского общества слепых, потому что у меня зрение плохое, инвалид второй группы я являюсь. Также занимаюсь, соответственно, адвокатской деятельностью как платной по соглашениям оказания юридической помощи, также и бесплатной юридической помощи по грантам и компенсациям от государства по уголовным делам и гражданским и административным делам. Также по участникам СВО и, соответственно, по иным категориям социально значимых граждан. Занимаюсь общественной деятельностью, в том числе я руководитель школы молодого юриста, который занимается просветительской деятельностью в сфере права, соответственно, которая оказывает просветительскую деятельность как на платной, так и на бесплатной основе.
1: Спасибо, Ярослав. Что для вас самое важное в профессии адвоката?
2: Важное именно отстаивание прав и законных интересов граждан, чтобы их права не были нарушены. То у нас очень много есть нарушений, которые производятся со стороны государства, правоохранительных органов, чиновников, которые фактически, так скажем, не соблюдают права и законные интересы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, граждан без гражданства. Поэтому в этом случае я считаю, что это самое главное в юридической профессии – отстаивание прав и интересов граждан.
1: Ярослав, какое достижение в своей профессиональной деятельности вы считаете самым главным и что вас вдохновляет на продолжение работы тогда, когда возникают какие-то сложности?
2: Чтобы это была справедливость, чтобы отстаивание прав, именно те, которые положены по законодательству, чтобы не были нарушены права, чтобы это все соблюдалось, соответственно, в сфере законодательства, в сфере норм этики, в сфере, так скажем, жизни, деятельности человека, а не нарушалось права человека, так скажем, иными лицами, которые могут нарушаться. Естественно, вдохновляет это, и я настроен идти дальше, чтобы произвести фактически деятельность отстаивания этих прав, а это меня вдохновляет, это моя жизнь, соответственно, это как мой наркотик, получается, уже юридическая сфера, в связи с этим приходится фактически отстаивать права и интересы граждан, поэтому меня вдохновляет это.
1: Замечательно. Ярослав, если бы нужно было описать вашу работу только тремя словами, какие это слова были бы?
2: Наверное, справедливость, честность и применение законодательства.
1: Ярослав, расскажите, пожалуйста, вы официально где-то трудоустроены, либо работаете как самозанятый, и как проходит ваш день рабочий?
2: У меня адвокатский кабинет адвоката города Москвы Суркова Ярослава Игоревича, который зарегистрирован 28 октября 2025 года. До этого был членом Московской городской коллегии адвокатов, адвокатская контора номер 18, находящаяся в городе Москве. Начал я заниматься юридической деятельностью еще когда мне было 16 лет. Я начал заниматься изначально риэлторской деятельностью в 16 лет. И в 19 лет у меня были первые уже судебные процессы. В это время я получил среднеспециальное образование юридическое.
1: Ярослав, как бы вы хотели, чтобы о вас знали как об адвокате люди, для того, чтобы они обращались к вам за юридической помощью?
2: Наверное, о том, что я именно, когда заключаю соглашение, я говорю доверителю всегда ту информацию, которая есть на самом деле, никогда не преувеличиваю, никогда не прибавляю, никогда не преуменьшаю фактические обстоятельства дела. Когда доверитель говорит о том, что необходимо, какую гарантию даете фактически по данному делу, я говорю всегда правду о том, что никогда не гарантирую никакого результата, потому что это, во-первых, запрещено федеральным законом номер 63 от 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности в адвокатуре в Российской Федерации. А во-вторых, смысла портить репутацию каким-то одним делом, я смысла в этом никакого не вижу, поэтому я считаю, что необходимо говорить ту правду, которая необходима доверителю знать именно по его делу и реальные обстоятельства его дела или фактически конечный результат, если он виден. Если он не виден, значит, так и необходимо говорить доверителю о том, что он не виден, этот результат.
1: Какой девиз или принцип помогает вам в работе?
2: Принцип помогает мне именно справедливость о том, чтобы все это было как положено по законодательству, это первое. И второе, чтобы это было таким образом, чтобы это была и конфиденциальность информации доверителя, и доверие у доверителя. Фактически доверитель понимал о том, что он придет и получит именно квалифицированную юридическую помощь, а не для того, чтобы просто заключить соглашение и получить денежные средства. Потому что у нас все денежные средства идут на банковский счет адвокатского кабинета, а не счета меня как физического лица.
1: Ярослав, сейчас предлагаю рассказать вам о своем профессиональном пути в адвокатуре и в юриспруденции. Что вас привело в эту сферу и конкретно в адвокатуру?
2: У меня получилось так, то, что я начал интересоваться в школьные годы обществом знанием истории России. Соответственно, это был где-то 8-9 класс. Параллельно с 10 классом, я в 10-11 классе учился, но параллельно я учился уже в Башкирско-экономико-юридическом колледже на заочном форме обучения. После окончания колледжа я поступил в Самарский научно-исследовательский университет имени академика Королева в городе Самара на юридический факультет. На то время это Самарский государственный университет СМГУ. Соответственно, в 2014 году он был окончен у меня в качестве специалитета. В 2018 году диплом специалитета был сданы дисциплины определенные, и был получен диплом бакалавриата. И в 2021 году у меня был получен диплом магистратуры юридической. Соответственно, и в 2022 году у меня был получен диплом экономиста. Также с 2006 года по 2022 год я занимался предпринимательской деятельностью. Каким образом? С 2006 года по 2011 год я был фактически владельцем риэлторского агентства «Общественность ограниченной ответственности Союз риэлтор». Соответственно, из 2011 года название организации сохранилось до настоящего времени бренд. Юридическая фирма была «Сурков партнеры», так скажем. Соответственно, сейчас это коллеги адвокатов «Сурков партнеры» или адвокатский кабинет «Сурков» Ярослава Игоревича. То есть я развиваю свою фамилию, соответственно, которую я не собираюсь в дальнейшем каким-то образом пятнать какими-то либо плохими нерезультативными делами. Также я являюсь преподавателем в университетах. В 2016 году создал общественный проект «Школу молодого юриста», просветительскую деятельность, которая существует до настоящего времени на протяжении более 10 лет.
1: Ярослав, помните ли вы самое первое свое дело? Какие эмоции эта работа у вас вызвала и чему научил вас первый опыт?
2: Меня первый опыт научил выступление в суде. У меня было именно личное дело, фактически семейные, по принудительной продаже жилого помещения, соответственно, в наследственной массе. Соответственно, я выступал в апелляционном порядке. В первой инстанции адвокат, который нанимали мои родственники, потому что я на то время занимался как раз риэлторской деятельностью, я не занимался фактически юридической, это мое было первое дело. И когда проиграл адвоката в первой инстанции, я обратился с апелляционной жалобой самостоятельно уже в Самарский областной суд на решение первой инстанции. И, соответственно, получил опыт именно выступления в судах. Эмоции были колоссальные, очень большие эмоции были в связи с тем, что по факту такого я не ощущал. Адреналин, так скажем, ко мне поступил, и с того времени он во мне действует, когда я выступаю в судах. Я фактически в суды хожу, как мое это хобби уже получается. И, соответственно, я это дело выиграл. Мое первое дело это было выигрышное, а не проигрышное. Поэтому меня это очень зацепило. И когда ты слышишь, что решение положительное, это адреналин такой поступает к тебе, который фактически невозможно передать словами.
1: Были ли моменты в вашей жизни, Ярослав, когда вы хотели сменить профессию или профиль профессиональный? Что помогло вам остаться тогда в профессии?
2: Ну, профессии у меня такого не было, что смена профессии совсем. Но именно профиль, да, я менял много раз. Я начинал именно, в период, с риэлторскими делами, это недвижимостью, сделками и так далее. Потом я перешел по гражданским делам в полном объеме. Потом по административным делам пробовал себя, потом по уголовным делам пробовал. И сейчас я

0: на первое дело и повлияло на мое решение дальнейшей моей профессиональной пути.
1: Ярослав, как всегда, в обществе существует много каких-то предубеждений, зачастую они неверные, но какие есть предубеждения и заблуждения насчет профессии адвоката?
0: Да, таких очень много в связи с тем, что фактически, когда доверитель обращается на консультацию, на первую, фактически доверитель думает о том, что он пришел к адвокату, что он заплатит денег, и ему это дело выиграют. Такого не бывает. Во-первых, адвокат не выносит решение суда и не может гарантировать какой-либо результат. Адвокат просто помогает с правовой точки зрения просто попробовать достичь цели той, которую поставил сам доверитель, а не которую фактически... 100% результат, да, многие там юристы, адвокаты говорят, мы сейчас выиграем 100% ваше дело, там, подадим в суд и будут положительные решения. Я считаю, что это самое заблуждение у доверителя, то, что адвокат может гарантировать какой-то результат. Не он выносит это решение, а он просто помогает осуществить с правовой точки зрения именно его цель, его задачу, которую поставил доверитель перед адвокатом. И адвокат может как и проиграть, как может и выиграть, и, соответственно, он не может гарантировать то, что он заплатит денег доверитель, и будет положительный результат. Может, он заплатит денег за то, что адвокат будет выполнять работу надлежащим образом и квалифицированно, а не то, что фактически адвокат может 100% выиграть это дело и гарантировать какой-то результат. Поэтому тут гарантировать результат никто не может.
1: В завершении этого блока также, Ярослав, хочу вас спросить о том, что были ли какие-то неудачи в вашей профессиональной деятельности, чему они вас научили и что показали?
0: Ну, неудачи, да, были проигрышные дела. Без этого никуда в данной сфере. Я, как уже ранее сказал, о том, что фактически адвокат выполняет свою профессиональную квалифицированную юридическую помощь, а не гарантирует результат. Были проигрышные дела, соответственно, которые, так скажем, приводили к отрицательным решениям. Но я пытаюсь всегда в любом деле именно доводить дело до логического конца, не до момента вынесения решения суда, хоть там положительного, хоть отрицательного, а до момента именно положительного решения суда по задаче доверителя, а не по, так скажем, законодательству, как положено. Вот провел, проиграл, все, ты там получил денег, и можно уходить. А я считаю, что необходимо разными путями пытаться добиться той задачи, которую поставил доверитель. И лучше, если заведомо ты знаешь, что это дело проигрышное, его лучше никогда не брать в производство и лучше от него отказаться.
1: Ярослав, среди наших радиослушателей немало молодых людей, которые только находятся на старте своей профессиональной деятельности, и некоторые из них, как и вы, хотели бы, конечно, стать юристом и адвокатом. Для них могли бы вы сказать, какие качества следует развивать в себе, чтобы стать успешным адвокатом?
0: Ну, я считаю, что здесь необходимо просто именно понимание закона, желание разбираться в тексте, читать именно статью, не просто прочитать статью, а прочитать ее с другой стороны и применить на себе эту статью и с одной стороны, и с другой стороны. В школьные годы это помогает общество знания и истории России, а, соответственно, в уже студенческие годы, если кто-то учится на юридической профессии или собирается на юридическую профессию, запоминать тексты, запоминать статьи, знать, где найти законодательство, знать, где получить какую-либо информацию, а также, соответственно, пользоваться различными базами, может быть, нейросетями, которые сейчас развиваются очень сильно. Не думать, что нарушение, например, там, по зрению или там, инвалидность, какой-либо инвалидности лица имеет, и это ограничение идет в юридической сфере, что они не смогут быть юристами, я считаю, что это не должно помешать получению юридического образования и, соответственно, понимать о том, что это может быть даже плюсом. Ты индивидуален, и у каждого, у кого зрение плохое, дополняет определенными другими нюансами в этой сфере. С памятью. Вот я, например, фактически один раз прочитал, я запомнил навсегда этот текст, соответственно, потому что у меня зрение плохое. В связи с этим я запоминаю тексты, и я запомнил его навсегда от слова до слова. Кто имеет инвалидность по другим заболеваниям, тоже какие-то есть дополнения, которые могут быть уникальны именно в этой сфере у этих граждан.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, что о своем профессиональном пути в качестве адвоката нам рассказал Ярослав

0: Турков. Слушайте следующие выпуски из цикла, в которых Ярослав дальше будет делиться своими секретами профессиональными, даст нам те юридические основы, которые помогут нам в повседневной жизни.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
2: В Калининграде переизбран председатель областной организации ВОС. В Чебоксарах завершилось первенство России по легкой атлетике спорта слепых. В Нижнем Новгороде прошел Всероссийский кубок команд интеллектуального современного искусства КИСИ. Московские незрячие теннисисты завоевали золото и серебро на турнире в Орехово-Зуево. В Забайкалье дети с нарушением зрения представили бизнес-проекты на фестивале «Молодежь и дети». В Екатеринбурге презентовали бесплатный курс «Универсальный мобильный помощник для незрячих». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 10 июня Калининградская областная организация Всероссийского общества слепых провела 26-ю отчетно-выборную конференцию. На заседании присутствовали 23 делегата, представляющие 5 местных организаций. На учете в областной организации состоит 1495 человек. В конференции принял участие президент ВОС Владимир Сипкин, а также полномочный представитель президента ВОС по северо-западному округу Алексей Колосов и представители министерств. За отчетный период привлечено 5 субсидий на общую сумму более 8 миллионов рублей. Прошли лечение 187 человек, трудоустроен 71 человек, в том числе 21 в системе ВОС. Проведены яркие мероприятия: фестиваль «Не ограничивая возможности», межрегиональный фестиваль «Янтарное ожерелье», кубок «Янтарный сет» по настольному теннису, кубок «Янтарный страйк» по боулингу и другие. По итогам голосования председателем областной организации вновь избран Владимир Андреевич Харабан. Он же будет делегатом на 24-м съезде ВОС. С 17 по 21 мая в Чебоксарах на стадионе Олимпийский проходило первенство России по легкой атлетике спорта слепых. Борьбу за медали вели 81 спортсмен из 16 регионов страны. Соревнования прошли при поддержке Российского спортивного фонда. Заслуженный тренер России Сергей Мануилов отметил высокие результаты, установлены личные рекорды. Расул Мадаев пробежал 100 метров за 11,77 секунды. Надежда Яковлева пробежала 200 метров за 27,52 секунды. Яна Горбачева пробежала 400 метров за 1 минуту 84 секунды. Тимофей Умеренков пробежал 100 метров за 11,59 секунды. По итогам тренерский совет формирует список перспективных юниоров для пополнения сборной России. 6 июня в Нижнем Новгороде состоялся Всероссийский кубок ВОС команд интеллектуального современного искусства КИСИ. В событии приняли участие 18 команд из 17 региональных организаций. Программа состояла из двух этапов – творческое приветствие команд и интеллектуальная викторина. Первая премия досталась команде «Эврика» Кировской региональной организации, вторая премия – команде «Железная роща» Нижегородской областной организации, третья премия – команде «Умапалата» Татарской региональной организации. Еще 6 команд получили поощрительные премии. Кубок КИСИ учрежден Центральным правлением ВОС в 2003 году для развития интеллектуальных и творческих способностей инвалидов по зрению. 6 июня в Орехово-Зуево состоялся дружеский турнир по шоу-дауну, на котором собрались 6 команд из Подольска, Орехово-Зуево, семейного центра имени Мещерякова и Москвы. Московскую городскую организацию ВОС представляли 2 команды. В финале встретились обе московские команды. Золото завоевала команда в составе Алексея Черемуша, Юрия Прозорова и Дарьи Карелиной. Серебро досталось команде Станислава Пичуева, Ольги Степановой и Анастасии Рыбаковой. Третье место заняла команда Подольска. 5 июня в Забайкальске в рамках фестиваля «Молодежь и дети. Все в твоих руках» прошла масштабная деловая профориентационная игра. В ней приняли участие дети с нарушением зрения из Читы, Чернышевского, Сретенского, Агинского, Читинского, Улетовского и Петровско-Забайкальского районов. Ребята защищали свои бизнес-проекты перед учениками средней школы, которые выступали в роли экспертов и клиентов. Команда «Сэндвич Тач» из Петровско-Забайкальского открыла настоящее кафе. Команда «Лисий хвост» организовала мастерскую по изготовлению магнитиков и брелков. Дельфины создавали цветочную арку для фотозоны. Цветочные феи обучали созданию украшений из фетра. Победителем стала команда «Сэндвич Тач», завоевавшая 11 жетонов качества. Лучшим наставником признана Татьяна Токмакова, лучшим директором – Юлия Юдина. 2 июня в Екатеринбургской городской местной организации ВОС состоялась презентация обучающего курса «Универсальный мобильный помощник», организованная совместно с Нижегородским центром «Камерата». Курс включает 12 бесплатных индивидуальных занятий для незрячих и слабовидящих пользователей смартфонов. Тренер центра «Камерата» Татьяна Зюликова, сама незрячая с детства, наглядно продемонстрировала, как смартфон помогает в повседневной жизни от настройки будильника и приготовления завтрака до поездки на транспорте и заказа продуктов. Участники получили контактные данные для записи на обучение. И коротко о других событиях. 23 июля в Москве в культурном центре «Меридиан» состоится спектакль «Свет в темноте. История взросления, силы духа и пути к себе». В постановке участвуют молодые люди с инвалидностью и без нее. 19 июня в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС в Москве пройдет молодежный вечер «Дискотека в русском стиле». Гостей ждут конкурсы, танцы и общение. Начало 18 часов. 4 июня в Центральной местной организации ВОС Волгограда Екатерина Шустова провела для детей познавательную встречу со своей собакой-проводником. Она рассказала ребятам о правилах взаимодействия с такими животными и показала, какие сложные команды умеет выполнять ее четвероногий помощник. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radiosobaka.radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Свободное плавание.
4: Цикл передач, посвященных году единства народов России. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центыма Бойко, а в гостях у нас гость из Бурятии Лудуб Ачиров, музыкант. Я думаю, что вполне может представить культуру народов Бурятии. Именно этой программой мы начинаем цикл передач, посвященных народам России, так как 2026 год президентом России Владимиром Путиным объявлен годом народов России. Здравствуй, Лудуб.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
4: Позволю себе называть Лудуба, наверное, на «ты», потому что знаю его с самого детского сада, так скажем. По-моему, тебе тогда было 3 года.
5: Да-да-да, очень-очень давно.
4: Я думаю, что Лудуб, конечно, достойно может представить народ Бурятии. Расскажи нам, пожалуйста, Лудуб, о своей родине. Вот как ты ее представляешь, что она для тебя вот именно в твоем понимании?
5: Ну, во-первых, конечно, Бурятия — это то место, где я родился, то место, где я провел детские годы, то место, куда я всегда люблю возвращаться. Для меня это такое место, откуда я всегда черпаю силы, вдохновение. Там мои друзья, там мои родственники. То есть именно то, кем я являюсь, это в большой части это как бы является вот то, что я именно из Бурятии, то, что я именно бурят по национальности. И, конечно, для меня это имеет огромное значение. Я всегда говорю, что я из Бурятии, я всегда говорю, что вот я оттуда. И в музыке, и в творчестве я этот как бы след всегда именно несу и как бы пропагандирую. Вот поэтому для меня это очень такое значимое, огромное место, и мне всегда туда приятно возвращаться.
4: Ну и, Лудуб, очень много в твоем творчестве песен, посвященных родине, Бурятии, местам Бурятии, да?
5: Да, конечно, и районам, в частности, вот откуда, вот, допустим, мой отец, он из Кижинецкого района.
4: Что бы мы сейчас могли послушать из твоего творчества, посвященного именно родине?
5: В 2023 году, когда было столетие республики, я написал песню совместно с поэтессой, с Туяной Лыгденовой. Песня называется «Любимая Бурятия моя». Вот. Это такая джазовая баллада. Она есть и в 2 вариантах, и на русском, и на бурятском языке, где я попытался именно выразить всю любовь, всю теплоту к своей родине. И эта песня, она исполнялась на юбилее Бурятии в Театре оперы и балета в 23-м году. И мне бы хотелось представить вот эту песню именно как то, какие чувства я испытываю к своей родине. То есть некое приношение, что ли, родине. Поэтому я бы хотел представить эту песню.

0: Спасибо большое, действительно, очень красивая песня. И, конечно же, наша родина Бурятия, хотя я родилась недалеко от Бурятии, это дальше на восток, это Забайкальский край, Гинский автономный округ тогда был. И только с 7 лет я приехала жить в Бурятию. Ну, конечно же, уже и Бурятия для меня тоже стала очень близкой. И к тому же мы можем сказать о том, что бурятский народ проживает на территории почти всех регионов России, но основной такой это Забайкальский край, где есть Агинский бурятский автономный округ и в Иркутской области Усть-Ордынский округ. Ну и, конечно же, сама Республика Бурятия. И, конечно же, жемчужиной нашей родины является озеро Байкал. Скажи, пожалуйста, Лудуб, есть ли в твоем творчестве что-то, посвященное этому озеру, которое называют Священным морем?
1: Да, конечно. И вообще у меня особые отношения именно с Байкалом в том плане, что вот даже мое имя Лудуб, оно с тибетского, если как бы переводить. То есть это как бы Нагарджуна. А Нагарджуна — это повелитель нагов. А наги — это божества и хозяева воды. То есть у меня вот в таком, в глубинном значении есть огромная связь с Байкалом. И мне даже один лама говорил, что для меня полезно ходить по берегу моря или озера и слушать волны, и таким образом напитываться вдохновением, какими-то впечатлениями, ощущениями. И моей личности, вот стихия воды, она, конечно, тоже огромное значение занимает. А что касаемо музыки, да, есть такая песня, называется «Дикие волны Байкала». Я написал ее на текст нашего бурятского тоже поэта Владимира Питонова. Она давно была достаточно написана, в 2012, кажется, году. Вот, ну, как мне кажется, она довольно искренняя и проникновенная. И там именно сам текст очень-очень-очень классный, потому что он сам как бы там вырос на побережье Байкала и очень так с любовью, с трепетом, с нежностью вспоминает эти моменты, и я попытался это отобразить в своей музыке, в песне.

0: Да, спасибо большое. Действительно, такая ностальгия. Сразу очень хочется побывать на Байкале, где я давно не была. Основная религия бурятского народа — это буддизм. А для тебя, я знаю, что Лудуп, этот буддизм, он особенно близок. Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Да, особенно близок, потому что, во-первых, мой отец, он является буддийским священнослужителем. И, во-вторых, я всю жизнь прожил около Иволгинского дасана. Это крупнейший буддийский храм в России, самый главный храм. То есть вот эта вот буддийская традиционная дасана — это большая организация, в которую входит очень много храмов по разным районам Бурятии, также и в разных городах России. И я как бы всю детство часто ходил на богослужения. Я очень с многими монахами знаком. Очень хорошо знаком, очень плотно общаемся вот с Хамбаламой, с главой буддийской традиционной дасаны России. Вот. И, конечно, я стараюсь соблюдать вот эти буддийские принципы основные, то есть не причинять вред живым существам, да, то есть это самый главный именно принцип, чтобы как бы не причинять вред, то есть не делать ничего плохого, вот, и тогда вот ты сможешь как бы вот обрести хорошее рождение. И еще самое главное, к чему в буддизме стремятся, это, конечно, выход из кольца сансары, чтобы выйти из этого круга страданий, чтобы прийти к этому состоянию Будды. И я по возможности стараюсь эти принципы как-то соблюдать в своей жизни, какие-то заветы тоже держать в голове. И, конечно, вот молитва, она помогает. Когда вот ты, допустим, молишься, у тебя успокаивается разум, успокаивается мозг, как-то становится спокойнее вот это твое мышление. И иногда вот я просто сижу и держу там в руках четки и как бы...
0: Медитируешь.
1: Да, читаю, да, вот мантры, которые знаю. Я как бы знаю не то чтобы много, но вот это мне вот помогает даже в большей степени с психологической точки зрения, потому что это тебя успокаивает. Поэтому буддизм действительно это очень важная составляющая и бурятского народа, и бурятской ментальности, я считаю.
0: Лудуп, я знаю, что в твоем творчестве есть тоже вещи, которые посвящены буддизму. Можем это послушать?
1: Есть вещи, которые я посвящал дацанам, буддийским храмам. Есть мантры, которые я перепевал, именно делал на них аранжировку в таком ключе. Но здесь бы я хотел выделить для себя песню, которая называется «Этикил Хамбым Бурят». Это песня, посвященная 12-му Хамбаламе Даштаже Этикилову. Это большой феномен вообще мировой науки и религии, потому что это человек, который смог сохранить свое тело нетленным, пробыв 75 лет под землей. Автор из внутренней Монголии, которого зовут Хук Жилту, он написал стихи про вот этого удивительного человека. И на одной из конференций, посвященному феномену Хамбаламе Этикилову, эта песня была исполнена. Вот, и я бы хотел показать именно вот эту песню.

0: Да, Лудуб, и мы с тобой знаем, что в целом творчество народное и бурятское почитает природу, предпочитает родители, род свой. И я точно знаю, что об этом есть что сказать тебе.
1: Да, конечно, именно почитание родителей, почитание старших — это огромный, именно, как сказать, огромный пласт нашей культуры. Например, мы

0: всегда называем родителей старших на «вы», то есть через вот это вот почитание. Например, когда празднуется праздник первого месяца, Сагансар, всегда вот поздравляют старшие, вот, например. И мы к ним всегда вот ездим в гости, именно проявляя вот это вот почитание, уважение. Да-да-да, это очень вот это вот... почет именно к старшинству, вот ко всему, это важная составляющая нашей культуры, скажем так.
1: Да, раз уж коснулся Сагалхана, Нового года, расскажем о том, что в Республике Бурятия Новый год встречают по лунному календарю, по восточному. И в этом 2026 году, 18 февраля, в Бурятии встречают Новый год. И поэтому я думаю, что мы в честь этого события можем тоже послушать песни, которые есть у тебя на эту тему.
0: У меня есть произведение, посвященное этому. Я думаю, здесь будет уместно поставить, думаю, все-таки инструментальную композицию, потому что песен уже будет достаточно много. И у меня есть композиция, которая так и называется «Сагалган». Это произведение для Маринхура. Оно тут тоже было достаточно давно написано. Мне просто понравился, скажем так, понравилось именно ощущение праздника, когда... собираются много людей, когда готовится много национальной еды, в частности, бузы, да, когда люди собираются, поют песни, ездят друг к другу в гости. Такое вот единение, и я написал вот такое вот сочинение, где просто пытался отразить этот теплый уют, теплую вот эту домашнюю атмосферу. Вот. Так поэтому послушаем произведение, которое называется «Сагалган».

0: Ну и, конечно, говоря о Сагалгане, мы не можем не сказать о национальных блюдах. Ты уже упомянул наши бузы. Расскажи нам, пожалуйста, вообще, на чем основывается национальная кухня бурят?
1: Вообще, конечно, поскольку раньше вот мы были кочевники и разводили животных, то это основной, конечно, рацион — это мясной и молочный рацион. То есть очень много блюд из мяса и из молока. Бузы — это такое, да, самое такое праздничное блюдо. Вот, кстати, интересный факт, что на Сагалгане их надо делать в огромном количестве, несколько тысяч, то есть для гостей. То есть хорошая вот хозяйка, да, вот, как бы она может сделать там 1000, там 2000 буз. А так, конечно, много, много всего, то есть блюда из баранины, из говядины. Супы у нас есть офигенные, там бухлёр, это вот суп с лапшой и с мясом, да, там. Из таких более вторых блюд, там всякие хушуры, такие вот как чебуреки, такие блюда. То есть из таких вот, допустим, молочных, да, ближе к молочному, там, десертам, там, саламат, то есть такие вот разные блюда. У меня сейчас почему немножко затруднение вызывает, потому что немножко смешивается с монгольской кухней.
0: Она немножко отличается. Она близка, но что-то чем-то.
1: Да, некоторые немножко есть отличия. Например, вот у монголов есть такое необычное блюдо, называется банштеце. Это пельмени, которые варят, допустим, в монгольском чае. Это такое очень необычное блюдо, и тут надо упомянуть именно про монгольский чай, про монгольский бурятский чай. Его делают с солью, с молоком, с маслом. То есть очень такая специфическая тонизирующая штука, но очень вкусная, и мы очень много пьем чая. Очень такой наш это напиток наш, прям такой национальный, можно сказать.
0: Да, и особенность еще такая, что вот на Западе все-таки принято сначала обедать, а потом пить чай или там жидкие напитки, да? Угу. А вот у нас у бурят в первую очередь наливают чай, потом все остальное подают. Вот этим очень отличается наша культура, вот именно приема пищи, да, что чай должен быть всегда.
1: Да, еще часто бывает, я просто сам замечал такое, что часто говорят, что ладно, давайте чай попьем, типа по-бурятски, типа сауи, а ты приходишь, а там уже у тебя стол накрытый, короче, и не просто чай, а там уже обед из трех блюд, может быть, и это уже такое, уже это как бы на уровне языка уже оно вот так вот у нас стало, вот, так что это, конечно, классно, я считаю.
0: Ну да, ты тут сейчас упомянул сэуи, и давай скажем о том, что бурятский язык, он входит в монгольскую языковую группу, язык, на котором говорят только три народа в мире, это монголы, буряты и калмыки. Я знаю, что твоя мама, она именно занимается с научной стороны бурятским языком, да?
1: Да, действительно, мама моя является кандидатом филологических наук по бурятскому языку, и именно из-за этого у нас в семье мы говорим на бурятском языке. Я знаю бурятский язык, разговариваю на нем с самого детства. Даже вот когда, допустим, я приходил с детского садика или со школы, то есть там в основном как бы по-русски, а дома уже чисто вот в основном на бурятском языке. И это очень-очень важно, потому что язык — это твоя идентичность, это, опять же, твоя ментальность, это твое мышление, то есть какой ты человек, как ты мыслишь, как ты представляешь этот мир, ты воспринимаешь его именно через язык, и поэтому очень важно, в первую очередь, конечно, знать свой родной язык, чтобы быть ближе именно к своей вот этой, ну, национальности, к своей традиционной вот ментальности, вот. Так что язык для меня очень... Именно бурятский язык имеет очень такое важное прям значение.
0: Да, конечно, ты ярко выражен билингва, потому что с рождения ты всегда слышал и бурятскую, и русскую речь, и одновременно осваивал оба языка, да? Хотя нет, все-таки я помню тебя в детском саду. На руках у воспитателя ты сидел и говорил. То есть я пришла к вам в детский сад с журналистом нашего тогда радио, потом он стал на телевидении работать, это Алексей Фишев. И вот он на Регусе, по-моему, да, сейчас работает. И вот ты его все время называл Ахэй, Ахэй. Да, то есть тогда, видимо, ты пришел все-таки без русского языка в детский сад, да? А я пришла в школу без русского языка. Представляешь, ничего, я до 7 лет не знала русского языка.
1: Офигеть.
0: Я жила в деревне, в Агинской. И мы все говорили именно все на бурятском языке. Я даже, например, читала, ну, я вообще не знала о том, что существует великий, могучий русский язык. Я думала, что все вокруг бурятского языка, бурятского народа вращается, ну, если далеко не выезжала. А, так как экзотика в районном центре, я видела людей, которые говорят по-русски, но это реально экзотика была. И потом как-то взяла, я только научилась читать, взяла коробку с солью и никак не могла понять, почему на ней написано «соль». Я даже обратилась к маме, говорю: «Мама, юнды-нынды-ры, да, ванга же бушей было». Ну, то есть вот такие это я переведу. А почему здесь не написано «даванг» — это соль по-бурятски? Да. То есть это, я меня помню прямо как этот шрифт, я помню, как такое удивление было, почему там написано «соль».
1: То есть, я правильно, вы думали, что должно быть написано «даванг»?
0: Да, конечно, искренне так думала.
1: Ничего себе. До земли, да-да-да. Ну, вот, да, такое часто... Раньше такое бывало, если так изолированно жили, то есть такое часто бывало, что люди как бы не знали язык.
0: Ну, ты в городе родился просто, поэтому да, конечно, ты
1: быстро
0: уже как-то...
1: Быстро интегрировался.
0: Да. Ну и, конечно же, у нашего народа есть национальные виды спорта. Это стрельба из лука, борьба. Расскажи нам, пожалуйста, об этой стороне нашего народа.
1: Да, эти виды спорта, как три состязания мужчин по-бурятски «эрингурванадан», они еще идут из глубины веков, когда мы как бы были, получается, ну, когда существовали еще монголы, скажем так, когда... Были времена Чингисхана, когда все были воинами, и было вот это, скажем так, троеборье, можно сказать, что стрельба из лука, конные скачки и борьба. То есть это всегда вот было связано с таким именно воинским укладом. Они, конечно, огромное значение имеют. То, что я с этими спортсменами всеми знаком, мои друзья из детства, то есть у меня очень много друзей-борцов. Вот я в детстве очень любил бороться. Вот, и всегда расстраивался, когда проигрывал. Вот, я очень прям любил. Я с детства очень любил стрелять из лука. Я до сих пор умею это делать. То есть мы, ну, как бы в детстве мне вот делали такие самодельные, типа, луки. И я любил себя воображать там каким-нибудь воином, там, воином Чингисхана, там, воином еще кого-нибудь, и, типа, идти там в бой, сражаться, стрелять. На лошадях я тоже в детстве катался, вот, у нас раньше был, была вот стоянка, гурт, там, где бараны, коровы, лошади, и я туда летом ездил и катался прям на лошадях. Даже помню, один раз катался без седла, просто было интересно ощутить этот опыт, и, конечно, это укрепляет именно дух, укрепляет тело. Для мужчины, мне кажется, вообще, и не только именно эти виды спорта, в целом вообще спорт, он важен, вот, а именно вот эти вот национальные виды. Кстати, к ним еще недавно добавили этот хершауган, разбивание хребтовой кости, когда нужно с помощью специальной именно техники удара рукой разбить кость. Это тоже очень такой необычный вид спорта. Довольно травматичный, но вот очень выглядит довольно так прям зрелищно. Действительно, это идет как бы из глубины веков и характеризует именно нас, наш народ, именно как народ воинов, народ такой именно сильный и в физическом, и в духовном плане.
0: А еще я знаю, как ты использовал первую трость, которую я тебе подарила. Помнишь?
1: Как стрелу, да, или
0: ну,
1: как
0: лук? Конечно, конечно.
1: Да-да-да.
0: Я говорила, где трость? Ты сказал, я как-то ее использовал.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Программа «Молодежный экспресс».
3: Всем привет, дорогие наши радиослушатели! В эфире Радио ВОС, программа «Молодежный экспресс» и у микрофона Марьяна Цвит. Сегодня мы с вами будем говорить об интересной древней игре, игре «Го». Что же это такое? Я думаю, среди наших слушателей найдутся такие, кто не знают, что это. Да что уж там говорить, я сама не особенно знаю, что это такое и какой там принцип игры. Так что сегодня будем во всем разбираться. А помогут мне сегодня в этом мои гости, энтузиасты движения «Го» в Москве Лариса Малышкина, Надежда Серова и Игорь Михайлов. Приветствую вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Да, друзья, всех приветствую.
3: Ну что ж, давайте начнем с того, что каждый расскажет немного о себе и как так случилось, что жизнь его свела с этой игрой. Кто начнет?
4: Давайте я девушек пригласил, поэтому давайте я начну тогда, если можно.
3: Давай.
4: Да, меня зовут Игорь Михайлов. Ну, о себе, наверное, как любой человек, наверное, можно долго рассказывать. Если говорить конкретно о ГО, то об этой игре я узнал лет 10 назад от своего товарища, однокурсника по Гнесинскому училищу, гитарист. Вот он из нас всех был самый такой талантливый, способный во всех сферах. И он мне лет 10 рассказывал о том, какая это прекрасная игра, какая она поливариантная, сложная, о всех уровнях мастерства, какая есть заложена глубина. Как это здорово, интересно. В общем, лет 10 я только слушал об этом. И когда появилась возможность самому приобщиться к ГО уже в тактильной форме, я не упустил этого случая. Год назад примерно пришел в библиотеку для молодежи. Мне быстренько показали правила, объяснили. Я потрогал эту доску, пощупал. И, в общем-то, сразу же и увлекся. Увлекся сам и... Да, в качестве, может быть, волонтера какого-то некого импровизированного клуба «ГО без границ», на базе которого проходят сейчас постоянные тренировки, постарался привлечь ребят, с которыми я постоянно взаимодействую. Это, в частности, музей темноты, где я вожу экскурсии, это теннисный вот, наш кружок, секция, где я тоже постоянно тренируюсь. И у нас уже на данный момент, помимо клуба «ГО без границ», образовался уже два кружка. Один кружок «Музей темноты», другой кружок вот, в секции по настольному теннису. У нас вот, появились доски на постоянной основе. И, в общем-то, в промежутках, когда мы не стоим у теннисного стола, у нас проходит партия в ГО. В промежутках, когда нет гостей в нашем музее темноты, мы тоже играем в ГО. Так что моя история такая. И как раз вот девушка, которая здесь присутствует, это тоже гиды музея темноты наши, Лариса Малышкина и Надежда Серова.
3: Можно сказать, что это, так сказать, как разновидность отдыха? Постояли, поиграли в теннис, посидели, поиграли в ГО?
4: Это труд, потому что это спорт в России, это официальный вид спорта. И на самом деле, может быть, ну, кто как относится, наверное, можно налить чайку и посидеть за доской, поболтать, но когда играешь, особенно когда речь идет о соревновательной практике, о играх в рамках турнира какого-то, то сидишь прямо, и пульс поднимается лишь мне даже посерьезнее иной раз, чем когда стоишь у теннисного стола. То есть такое эмоциональное волнение достаточно серьезное, напряженное, и вот тебя просто раздирает от желания пойти туда и сюда, сразу ждешь, когда пойдет твой оппонент, и все это такое встает. Достаточно ощутимое волнение, и пульс поднимается на физическом уровне.
3: Понятно. Ну что ж, девушки, Лариса.
5: Ну, я как раз с ГО познакомилась благодаря Игорю. Он принес набор в наш музей и такую презентацию небольшую устроил. И я сразу же увлеклась этой игрой. Мне очень понравилось. У меня сразу идеи появились, как я могу со своими детьми дома поиграть. И вот набор, который у Игоря я увидела. Мой муж нам сделал свою такую усовершенствованную версию этой доски, и мы с детьми начали этой игрой тоже увлекаться. Такой вот у нас совместный досуг, кроме того, что у нас теперь кружок в музее, ну и такой семейный досуг у нас.
3: Надежда.
6: А у меня история ГО – это, прям можно сказать, классический служебный роман. Все началось в декабре 2025 года, когда я сидела благополучно на работе, обеденный перерыв, и вот мои коллеги Игорь и Лариса чем-то активно так раз за разом щелкают. Я не поняла, что происходит, но очень стало любопытно. Подошла и говорю: чем занимаетесь, чем стучите? Они говорят: так вот, игра такая. Я говорю: о, да, очень интересно. Почему я об этом не знаю? Они говорят: мы не знаем, мы всегда вот здесь развлекаемся, а как-то ты не проявляла интерес. Ну и все, и вот этот стук меня прям в омут с головой, можно сказать, погрузил. Я начала. И к тому времени, вот месяца два, активно в Москве начали обучать незрячих тактильной игре. Но я активно включилась в этот процесс. И меня увлекло это так, что я, знаете, не просто поиграть, а решила освоить эту игру на профессиональном уровне, чтобы участвовать в соревнованиях, чтобы добиться каких-то результатов. Вот, так что все благодаря Игорю и Ларисе.
4: Надежда у нас, кстати, самый, по-моему, титулованный игрок в Москве сейчас. Два турнира прошло, и два раза Надежда становилась сильнейшим игроком среди женщин. Зачет был и общий, и женский, в общем, разные зачеты. Но по факту сильнейший игрок среди женщин у нас Надежда.
3: Поздравляю.
6: Спасибо.
3: Достижение уже.
6: Да.
3: Давайте разберемся, что же такое го, и как бы вы описали принцип этой игры человеку, который вот впервые о ней слышит?
4: Ну, игра проходит на специальных досках. Внешне не напоминает, может быть, доски шашечные, шахматные, но на самом деле здесь камни белые и черного цвета ставятся не в клетке, как мы привыкли, да, исходя из нашего опыта взаимодействия с шашками и шахматами, а в линии пересечений. Доска 8 на 8 клеточек образовывает, соответственно, поле 9 на 9, если считать линии пересечений. Вслепую в основном играют ребята на таких досках, они считаются ученическими. Вот, но, тем не менее, го все равно остается и на доске 9 на 9, тоже, в общем-то, го. Доски существуют также 13 на 13, вот ребята наши планируют потихонечку на них переходить. И совсем профессиональные доски, такие общепотребительные, в зрячую, играют профессионал на досках 19 на 19 линий пересечения. Такое поле образовывает сумасшедшее количество комбинаций игры. Если у Алисы спросить, какая самая сложная логическая настольная игра в мире, то она скажет, что это го. Вот недавно я погружался в этот вопрос и выяснил, что количество комбинаций на доске 19 на 19 — это 10 в 170 степени. Есть разные цифры, то есть это единичка с какими-то 170 нулями. Вот столько вариантов предполагает эта игра. Мы на таких досках пока не играем. Играем на доске 9 на 9. Но суть игры на любых досках сводится в том, чтобы камнями своего цвета отгородить как можно больше территории соперника. Нет, извините, просто как можно больше территории. В процессе отгораживания территории можно окружать камни, либо группу камней соперника, окружать их и съедать. То есть правила, в принципе, я вот за несколько секунд изложил, но такая простота правил предполагает огромное количество, то есть огромную свободу, да, чем меньше каких-то ограничений, тем больше свобод, и такие вроде бы внешние правила подразумевают очень-очень-очень глубокие варианты игры всяких разных. Вот мы только начинаем потихонечку погружаться во все нюансы хитросплетения этой игры, но суть примерно в следующем, да, вот как я вот описал выше.
6: Добавлю, что доска в начале игры, она пустая. То есть камни ставятся в начало. Или, может быть, Игорь сказал, но я прослушала.
4: Нет, ты не сказал правильно. Да, доска изначально пустая, тоже отличает эту игру от традиционных шашек-шахмат.
3: То есть один ход берем одну...
6: Да, шашку. Начинают черные. Если в шахматах и в шашках начинают белые, то здесь начинают черные камни, да. Соперник, или ты берешь, если ты черными играешь, камень первый и ставишь на свободное поле. Вот на доске 9 на 9 это 81 пункт, а на доске 13 на 13 это 169 пунктов, а на доске 19 на 19 это уже 361 пункт. И ты можешь поставить в любой пункт в начале. Затем ходит соперник, тоже ставит свой камень на доску. И камни снимаются только в том случае, если они окружены. Ну, допустим, мой черный камень окружил соперник с четырех сторон. Тогда мой камень съедается и снимается с доски. А если такого не происходит, то все камни остаются до конца игры на доске.
3: То есть берем один камень и можно поставить его в любую часть доски.
6: Да.
4: Да, игра заканчивается тогда, когда, по мнению игроков, заканчиваются разумные логические ходы на доске. Это определяет, предполагается, что люди уже достаточно погружены в игру и все-таки понимают, когда эти самые логические ходы заканчиваются. И когда они переходят в плоскость ходов бессмысленных.
3: Потом берем следующий камень, да, в следующий ход. А те, которые уже на доске, они как-то ходят или больше не двигаются?
4: Нет, не двигаются. Угу. То есть мы выставляем камни по очереди, да, камни черного и белого цвета, отгораживаем территорию, попутно съедая камни соперника.
3: Ну, то есть это... Ну, условно, вот как в крестиках-ноликах, ты ставишь куда-то там вот, ну, свой
4: типа
3: символ,
4: того.
3: А там
4: типа, да.
3: В противодействии тебе, да, вот, да, блокируют, да, да, чтобы, да, не заполнить, ну, чтобы не окружило, да?
4: Да.
3: Угу. А сколько, собственно, камней, фишек вот в игре?
4: Ну, на маленьких досках 9 на 9 это 40, сколько, 45.
5: Вот у нас есть 41, 41 черный, 40 белых. Угу, на 13-й доске там 85 черных, 84 белых. А на большой доске 19 на 19 там 180.

0: один черный и 180 то есть белый.
1: Их камень. Чуть ли не под все ячейки на доске?
0: Как раз под все под ячейки. Все. Да.
2: Но камни не обязательно все выставлять. То есть игра заканчивается не тогда, когда камни заканчиваются в коробочках, а тогда, когда заканчиваются разумные логические ходы на доске. Правила излагаются достаточно просто, и, возможно, в этом есть какая-то магия игры «Го». Для меня, например, очень неожиданно, что в Москве получила эта игра такой отклик. Вот, как я уже сказал, про кружки некие такие спонтанно возникшие в библиотеку для молодежи вот в рамках действия клуба «Го без границ». Также постоянно приходят новые люди, постоянно приходят, и я все время сравниваю, когда рассказываю о популярности «Го», сравниваю с нашим теннисом. Вот за 8 лет существования, скажем так, секции по теннису в Москве чат в WhatsApp набрал 30, по-моему, около 30 энтузиастов, желающих играть, а за какое-то максимально короткое время в чате WhatsApp, да, в Blind Go, уже что-то в районе 40 человек, очень-очень быстро. Как бы чат наполнился, причем постоянно приходят люди, которые в этом чате нет, так что интересующихся там больше. Вот Татьяна Зборовская, продюсер проекта, по-моему, говорила в сообществе, где уже 60 с чем-то человек. Вот, так что, ну, по нашим меркам, по меркам как бы спорта незрячих слабовечек, потому что Го — это спорт, я напомню лишний раз. То есть это отклик очень-очень такой мощный. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы игра активно переместилась за рамки МКАДа, и не только в Москве получила такую поддержку, но и в других городах нашей страны. Очень хотелось бы когда-то дожить до такого каких-то турниров межрегиональных о взаимодействии ребятам из Москвы, Питера, Новосибирска, ну и так далее.
1: И все-таки, почему именно Го вот так покорило вас? Ни шашки, ни шахматы, по которым уже есть официальные турниры, которые встроены в спортивную структуру?
3: Я раньше занималась шашками. Но шашки, там всего лишь 12 белых, 12 черных. Ну, если международные, да, если международные берем, то там 20 белых, 20 черных. И что-то вот мне постоянно друзья, с которыми мы играли, ездили на соревнования, говорят: Надь, ну давай, возвращайся, давай, вот одни соревнования по шашкам, другие. Ой, что-то как-то нет. Но здесь вот Го затянуло. Новенькое, интересненькое, что-то такое. И так много. И главное, там ведь, понимаете, не просто ты территорию строишь, там же можно какие-то рисунки выстраивать. То есть можно представить от одного угла к другому там реку такую из белых камней своих выстроить. Какие-нибудь ступеньки, лесенки.
1: Цветочки?
3: Там есть цветочки, там есть формы цветочки, есть форма черепахи, есть там пасть собаки, пасть тигра, пасть лошади. Это такие формы. Машинки, автомобильчики можно различные строить. И вот захватывать там, смотреть, как это можно окружить противника, допустим, как получше съесть, сколько у него там остается дыханий, считать надо. Ну, очень-очень затягивает эта игра и увлекает.
2: Да, я, например, в шахматы играл тоже несколько лет на любительском уровне. Ну так, очень азартно. Ночами мы сидели с другом все до утра, эти шахматы бесконечные. Вот, но сейчас меня, допустим, в шахматы заниматься не заставишь. Шашки мне так никогда особо не нравились почему-то. Может быть, тоже потому, что мало фишечек. Кажется, что, ну, понятно, что везде свои мастера, естественно. Шашки тоже такая все-таки глубокая игра, естественно, разумеется. Вот, но почему-то завлекло вот именно Го. Не знаю, в чем обаяние, но я вот так же примерно, как Надя, погрузился во всю эту историю. И все время и ночами лежишь, думаешь, или вечер какой-то свободный выдаст, естественно, доску эту раскинул, сидишь там либо с компьютером, либо еще что-то. Вот, ну, не знаю, что-то, видимо, в этой игре есть, не зря она. Вот в Азии самая популярная вообще в азиатских странах, в детских садах уже на базовом уровне. Все это Го-Го с детского сада у них. И, то есть для нас немножечко так непонятно и дико, а для азиатов, Японии, да, Южная Корея, Китай, то есть это максимально естественно будет играть в Го. Если ты, не знаешь, как два камня связать между собой, не знаю, девушка с тобой точно никуда не пойдет на свидание.
1: Даже так?
2: 100%. Так что в обязательном порядке. Лариса вот у нас тоже вообще мастер на головоломок, настольных игр. Да, Ларис?
0: Ну да, мы с детьми играли и до сих пор играем периодически в шахматы. У меня старший занимается шахматами, младший шашками. И что меня увлекло, так это то, что... в шахматах все-таки надо учить заранее партии, да, вот кто выигрывает, то...

0: так скажем, привлекает все-таки именно свое мышление, то, что развивать нужно в этой игре. И это мне очень нравится. Ну и то, что вообще настольные игры как один из вариантов новой для нас доступной настольной игры. Это очень прекрасен Го.
1: Угу. А, Лариса, я знаю также, что ты занимаешься изготовлением инвентаря для этой игры. Да, расскажи, как ты к этому пришла?
0: Ну вот немножко начну как раз с той истории, когда вернусь, так скажем, к той истории, когда Игорь мне показал набор. Впервые я увидела, мы с ним сыграли первую партию на работе. И настолько мне это понравилось. Тот набор был напечатан на 3D-принтере, а у меня муж уже 10 лет этим занимается. И уже настольные игры для незрячих, для меня как раз-таки, чтобы я могла поиграть с детьми, он уже до этого сделал очень, очень удобные пятнашки, которые не вываливаются обычно. Обычно там фишки вываливаются, а у нас вариант, который не вываливается, mm-hmm. именно доступный для незрячих. И шашки очень удобные, дорожные. Мы, когда едем в поезде, мы тоже любим поиграть. И я подумала, надо ему показать. Тем более тут были небольшие... Требовались усовершенствования. У нас вылетали фишки. У нас были в том наборе мешочки. А мне хотелось именно такой дорожный вариант сделать с коробочки. Я приехала домой, показала у Игоря, взяла на один день этот набор, показала мужу. Говорю, сделай, пожалуйста, нам такую игру, мы будем дома играть. И я хочу, говорю, коробочку. Мы с ним подумали, как лучше это сделать. Камни, как удобнее, чтобы легче вставлялись, не выпадали. Он включил свое инженерное решение, разработку инженерную и все его решения для удобства пользования этой игрой. Это все его... Благодаря ему...
1: То есть не копировали образец, а дальше усовершенствовали?
0: Ну да, то есть часть, получается, форма доски, она была скопирована, потому что она была удобная, понравилась. Фишки сами, частично внешняя форма, она такая же, да, мы ее оставили. Но и вот внизу у каждого камня есть, получается, такой четыре ножки. Ну вот это тоже мы оставили. Единственное, он какие-то там изменения небольшие внес, которые сделали удобной постановку этого камня на доску, на этот перекрестие. И он подогнал размеры так, чтобы они не слетали. Ну, а ящик уже он сам разработал. У нас, получается, ящик сейчас. Коробочка такая небольшая. Она разделена на две половины, чтобы в одной половине лежали черные камни, а на другой половине белые камни. И крышка у этой коробочки – это то самое игровое поле, на котором мы играем. Это тоже вот он придумал, чтобы можно было... без дополнительных коробок, крышечек, уже использовать имеющееся игровое поле для того, чтобы закрывать фишки, чтобы они не выпадали. Ну, вот.
1: А легко ли отличать вот на ощупь, где чьи фишки расставлены?
0: Черные и белые. В нашем варианте, получается, белые, они гладкие сверху, а черные с ямочкой. А вот в той версии, которую Игорь приносил, там такая пупырышек сверху, то есть выпуклость, а у нас в ямочка. То есть это сделано для того, чтобы в коробочке не гремели сильно камни. Если бы сделать пупырышек сверху, его и технически сложнее сделать на 3D-принтере. Ну и второе, это то, что у них была бы разная высота, и белые камни гремели бы там сильнее в этой коробочке под крышечкой. И поэтому мы оставили, получается, у черных камней дырочку. И это, кстати, удобно использовать, когда играем во время партии. У нас, получается, на доске еще выпуклые хоси. Они в виде точечек. Вот хоси, есть там такие точечки –